0: клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
1: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
0: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
1: Практика так называемых бесед становится рутиной.
0: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях. Задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
1: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
0: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
1: Да ладно? Прямо рвут?
0: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
1: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
0: Но в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
1: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
0: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
1: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
0: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
1: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «Народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
4: Скоро рассвет, выхода нет. Слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Starlink» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Starlink» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
5: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
4: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
6: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
4: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только 2 спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога Starlink. Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь 2 в сутки и максимум примерно на 1.5 часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
7: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
4: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система. И, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
8: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
4: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
9: Армия отступает? Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1.5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10.5 километрах от города Сумы.
10: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 000 зданий, но до города Сумы осталось где-то 10.5 километра.
9: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
11: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
9: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
11: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
9: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистр финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончится. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
12: «Я приму это во внимание. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры.
9: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
4: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где предположительно российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
12: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
4: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты Handelsblatt, стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
5: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
4: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
13: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
4: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink. Поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
14: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
4: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
6: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
4: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
15: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
4: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
9: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллиона, ожидает регулятор.
16: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллиона рублей. К концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
9: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
6: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
9: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
17: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
9: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей

0: в Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
1: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умне и детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
0: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считает его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировщика ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
2: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
0: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Официально господин Путин ответ возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да, и его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да, гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете, он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс, процесс – это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет. И это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому

0: нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение. На него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией, играет с оппонентами. У меня спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго? В 2021 году господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз он говорит, да нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру, неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли, что непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что и наступает, а отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите, не читаете это нигде, да? Не попадается, говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да, из Северной Кореи. Говорят, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Сердца трех. Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
3: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
2: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6 тысяч военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
4: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
2: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
5: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
2: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Гонцы Трампа от Кофи Кушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка в столице России. Вит Кофи Кушнер снова летят договариваться о мире. Но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва. Затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает. Но говорит, что шансы договориться есть.
3: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
2: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Вит Кофи Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привести уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
5: Уитков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
2: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
6: Американцы должны учитывать реалии на земле.
2: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активности украинских сил и беспилотных систем по территории России не зафиксировано. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки Виткофа и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
7: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
2: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Виткофа и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
8: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
9: Значит, такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
10: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
11: А к нам прилетела птичка. Сюда вот. Уебал. Соседний дом.
8: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбург, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежище по всей стране, отмечают активисты.
12: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
8: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
13: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
8: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
14: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен, рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
2: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов, России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
5: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
2: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
7: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
2: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
15: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
2: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
16: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
2: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
17: Всем привет! Это разбор дня. В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
18: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
17: Да, про отношение долга к ВВП.
18: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, ну, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
17: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 тысячных триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
18: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
17: Угу.
18: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
17: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 рублей на все 12 месяцев.
18: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
17: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
18: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
17: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
18: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в два раза меньше.
17: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы, ну, невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат,
18: ага,
17: то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
18: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
17: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
18: Внушительно.
17: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, ну, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
18: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
17: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот это на зарплату учителю.
18: Ну да, деньги не окрашены.
17: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
18: Семья понимает, что денег не хватает. Идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
17: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
18: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
17: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
18: И кто их покупает?
17: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
18: И тут многие могут сказать: ну, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
17: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
18: Так.
17: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
18: Ну, выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
17: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
18: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
17: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
18: Да уж.
17: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
18: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
17: Именно.
18: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
17: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
18: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
17: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
18: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
17: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранение около 1,88 триллиона.
18: То есть вместе это где-то
17: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
18: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
17: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
18: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
17: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
18: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
17: Это катастрофический сценарий.
18: Даже так?
17: Конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
18: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
17: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 2026 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
18: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляют в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
17: Именно так обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. Рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
18: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
17: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
18: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
17: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад, но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
18: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
17: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания, экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
18: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
17: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг трижды. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
18: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
17: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
18: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
17: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев. Просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов к кредитной ставке, а строительство новой шконы откладывается на неопределенный срок. Главный вопрос не в том, может ли российское государство еще занять на рынке.
18: Да, очевидно, что банки дадут деньги.
17: Главный вопрос, ради чего происходят эти масштабные заимствования и какие возможности навсегда теряет следующий бюджет. Если долг стремительно увеличивается, его обслуживание съедает огромную долю будущих доходов, а качество образования и медицины при этом не улучшается, то спокойные сравнения с чужими мировыми экономиками теряют всякий практический смысл. И здесь стоит серьезно задуматься. Когда стране острее всего понадобятся ресурсы на восстановление, модернизацию и созидание, не окажутся ли все будущие налоговые доходы уже заранее обещаны владельцам старых долговых расписок? В итоге занять деньги действительно можно быстро, гораздо дольше приходится расплачиваться. Сначала государство направляет огромные суммы на войну, затем закрывает бюджетную дыру новыми займами, а после годами отдает проценты из налогов граждан и бизнеса. Эти платежи не построят больницу, не отремонтируют школу и не запустят автобусный маршрут. Они лишь закроют счета за уже потраченные деньги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
19: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
1: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
20: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора Поддубного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
21: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных БАСах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты вот, беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
22: Жень, сразу поддержим.
21: Спасибо большое.
20: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией D из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходят все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
0: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с медроты, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
20: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
0: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята, больше половины из госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят, ну, вместе со мной всех отправить туда.
20: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищей, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
0: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
20: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категорией D не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
17: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй план, попробуем разобраться.
4: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
17: С автомобилем? В каком смысле?
4: Ну, представь. Двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик, вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
17: То есть звук просто перебивает стук мотора?
4: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса. Но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
17: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
4: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
17: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
4: Свет в окнах горит, двери открыты.
17: Да, регистратура работает, врачи на местах.
4: Внешне да, но внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
17: На те самые фонды ОМС?
4: Да, на них.
17: Так, подожди, разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
4: В идеальной модели, да, финансируются. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
17: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
4: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
17: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть...
4: Включается режим тотальной экономии.
17: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40 или даже 60% готовности.
4: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
17: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
4: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
17: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
4: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
17: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
4: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
17: А значит, страдает качество диагностики.
4: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.
17: Какой?
4: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
17: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
4: Да-да, аргументация именно такая.
17: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или укол и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
4: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро, да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
17: Так.
4: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
17: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы?
4: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
17: Получается, за красивым термином скрывается фактически отказ в лечении.
4: Да. Плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
17: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
4: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
17: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
4: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
17: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет. Сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
4: А пациент с тяжелым заболеванием просто не может столько ждать.
17: И плюс ко всему, оригинальные препараты массово заменяют на самые дешевые аналоги – дженерики, а они дают побочные эффекты.
4: Да, система здравоохранения работает на пределе ресурса. Но если больницы – это нечто скрытое за дверями кабинетов, то масштаб инфраструктурной экономии виден прямо на улице.
17: Дороги и трубы.
4: Именно. Если здравоохранение – это кровеносная система человека, то инфраструктура – это кровеносная система городов, и она стремительно закупоривается. А вот стоит свернуть на региональную дорогу – все. Региональные дорожные фонды практически опустели. Строительство обходов вокруг крупных городов отменяется или переносится на десятилетия.
17: То есть весь транзитный грузовой поток
18: идет прямо через городские улицы. Да, тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан. Колеи, ямы, разрушение основания.
17: Слушай, но я же вижу строительную технику. Летом везде перекрывают полосы, кладут свежие заплатки. Нельзя сказать, что дороги совсем забросили.
18: А вот это и есть знаменитая ловушка ямочного ремонта. Смотри, как это работает технически. Полноценная замена полотна служит 8-10 лет. Но это дорого.
17: А ямочный ремонт дешево и сердито.
18: Сиюминутно, да. Вырезали квадрат, залили битумом, положили асфальт. Но физику не обмануть. Швы не герметичны.
17: Туда попадает вода.
18: Да, ночью она замерзает, расширяется и буквально разрывает дорогу изнутри. Срок службы такой заплатки падает до 1, но максимум 2 лет.
17: То есть регионы обрекают себя на бесконечный цикл ежегодного латания одних и тех же дыр?
18: Именно. При этом материалы, щебень, битум подорожали процентов на 30-50. Сметы не индексируются, и подрядчики просто массово банкротятся.
17: И ровно этот же разрушительный эффект перекидывается на сферы ЖКХ. Трубы, отопление, водоснабжение. Износ сетей достигает безумных 60-70%.
18: Чтобы система просто не деградировала, нужно менять около 5% сетей в год.
17: А по факту меняют 1-1,5%. Субсидии на модернизацию урезаны на треть. Знаешь, что поражает больше всего? Потери ресурса.
18: Дай угадаю. Утечки в землю?
17: Да. Пока вода идет от станции до жилого дома, в землю утекает от 30 до 40% объема. Города буквально отапливают улицы.
18: Это колоссальная неэффективность. И тут всегда возникает логичный вопрос. Почему нельзя просто поднять тарифы до экономически обоснованного уровня?
17: Потому что есть жесткий потолок. Платежеспособность людей исчерпана. Подними тариф на 40%, и что произойдет?
18: Резкий рост неплатежей.
17: Абсолютно. Люди просто не смогут платить. Возникнет взрывной рост задолженности.
18: А для ресурсоснабжающей компании это означает кассовый разрыв. Деньги нужны прямо сейчас на уголь и зарплаты, а от населения они не поступили.
17: И в итоге летний плановый ремонт отменяется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
18: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
17: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.
18: Ты про образование и науку.
17: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
18: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
17: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
18: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
17: Я часто слышу аргументы от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а фундаментальная наука – это изучение каких-нибудь свойств полимеров.
18: То есть быстрых денег не принесет?
17: Да, не завтра, не через год. Поэтому логично в кризис резать именно гранты на долгосрочные исследования.
18: Звучит логично с точки зрения бухгалтерии, но последствия катастрофичны. Наука так не работает. Нет грантов – нет расходников. Исследования просто останавливаются.
17: И молодые ученые уходят.
18: Да, либо в коммерческий сектор, либо уезжают туда, где лаборатории финансируются.
17: А это разрыв преемственности. Профессору некому передать опыт, школа умирает.
18: И этот интеллектуальный капитал потом не восстановить даже за огромные деньги. К тому же добавляется изоляция от международных баз данных. Без обмена опытом исследователи варятся в собственном соку.
17: Экология идет по тому же пути. Глобальная программа «Чистый воздух» отложена на срок от 3 до 5 лет.
18: Строительство мусороперерабатывающих комплексов тоже срезано процентов на 40.
17: А знаешь, какой самый потрясающий пример ложной экономии? Лесоустройство. Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
18: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
17: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
18: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз больше денег.
17: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
18: Нет. Бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам – 22-25% годовых.
17: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
18: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
17: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
18: Оптимизируют издержки, сокращают персонал и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах снова возвращаются.
17: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой скрытой оптимизации социальной поддержки.
18: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит скрытая оптимизация? Законы ведь никто не отменяет.
17: Так, менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
18: Конечно.

0: сейчас армия России контролирует 79% Донецкой области. Москва настаивает, чтобы Украина добровольно покинула недостающий 21% территории. Киев отказывается отдавать земли без боя. В августе российские войска продвигались в Донбассе со скоростью 2 квадратных километра в сутки. Если этот темп сохранится, регион перейдет под полный контроль России не раньше октября 2032 года, подсчитали военные эксперты. Россияне ждать и воевать устали.
1: Мне хотелось, чтобы все вот эти молодые парни красивые жили свободно, без всяких войн, и без, чтобы в стране был мир и порядок. Вот и все. С ума сойти. Это сколько людей-то страдают, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
2: Мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон. Вот если посчитать, сколько денег Россия тратит ежедневно на бомбежку Украины, это же просто немыслимые цифры.
3: Мой супруг находится в зоне СВО 4 года. То, что его мобилизовали в 22-м году, и то, что он по сей день там. Такие семьи, как мы, они живут 4 года в подвешенном состоянии, они живут без будущего и т.д. и т.п.
0: Сложно думать о будущем даже тем, у кого нет воюющих родственников и кто просто живет в России. Ведь из-за регулярных атак дронов даже глубокий тыл превратился в прифронтовую зону, говорят люди.
4: Это как же мы дожили-то до жизни-то такой, а? Когда даже дети ходят с рациями, прислушиваются, в небо смотрят постоянно. Только смотрят они не потому, что мечтают о чем-то, а потому, что там слышат жужжание беспилотников. Почему в машину прилетает, и на следующий день надо ехать на работу, других альтернативных колес нет, а ехать надо. Так скоро все люди вместо езды на работу уедут кукухой куда-нибудь, к чертовой матери.
0: Однако военное командование не раз говорило, воевать армия будет, пока все цели СВО не будут достигнуты. По словам близких к Кремлю источников, Владимир Путин ждет, что Донбасс полностью захватят в ближайшие 6 месяцев. В августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю 2025-го. Весной этого года сроки сдвинулись на осень. Летом же военные обещали, что Донбасс полностью перейдет под их контроль к концу 2026-го. Теперь же говорят о конце февраля. И конца края этому не видно, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
5: Ну, вопрос ведь действительно фундаментальный. А что государство дает взамен? Защиту, гарантии, правовой механизм? Нет, ничего оно не дает. Нет, вот теперь делается такая идея общенародной войны. Кремль высасывает, как пылесос, ресурсы из своей территории и сжигает их на войне, которая что? Которая прибавляет этой стране новые территории, с которых можно было бы брать новые ресурсы. Нет, наоборот. Новые территории, туда надо инвестировать ресурсы. Закачивать ресурсы людей, деньги.
0: Получается, колоссальные средства вкладываются в захват территорий, их восстановление и жизнеобеспечение. При этом россияне в разных регионах страны стремительно беднеют во имя эфемерных целей спецоперации, говорит политолог. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: В этот раз американские гости привезли 2 капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. Знаешь, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это и вот это для того, чтобы остановилась война. Соответственно, на

0: населения Украины, если это все ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины, избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, повыпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно, но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя, не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты, но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось, неправильный подход был избран изначально. Не получилось, слишком долго, понимаете, слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное, это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо, включай телевизор, смотри, все наладится, вообще никаких проблем, мы везде побеждаем. Мы везде продвигаемся вперед. Мы третий раз захватили Купянск. Мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так название. Славяногорск захватываем. Мы еще что-то делаем. Все хорошо. Просто не вникать. И многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали, а в Славяногорске выступает командир батальона «Азов». Сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. Вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Нужно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в Россию под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да, что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены, и все это ломается, но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Ну, просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть к той силе, которая скажет, мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые твоими пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота. Массовых восстаний, революций в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится. И ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы расстроятся и сказать, ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Starlink. В секунду, когда Starlink откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации. К моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский НПЗ.
3: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
2: Атака беспилотников 6 сентября на рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
4: Ой, сразу два, вот.
2: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние 3 месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего 2 недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
4: О, летит! О.
2: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
5: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
2: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Дым и пепел по всему городу. После налета дронов в Новороссийске полыхает мазутный терминал. Серьезно пострадали и ракетные катера.
6: Сегодня ночью, с 8 на 9 сентября, наш город-герой Новороссийск, наш любимый, подвергся очередной страшной атаке ракетной БПЛА. И знаете, какое ужасное для себя открытие сделало наблюдение. Раньше мы интересовались, как у друг друга прошла ночь. Кто где прятался, кто как справлялся морально, да, локально. Как дети, как близкие, как что у кого произошло. А сейчас мы пришли к тому, что задаем друг другу просто один, наверное, самый важный вопрос. Все ли живы? Сообщение вот с таких сократилось до 2 слов. Самых важных. Все ли целы? Такая суровая реальность нашей жизни в Новороссийске в 2026 году.
2: В ночь на 9 сентября Новороссийск пережил самую крупную атаку с начала СВО. Беспилотники и ракеты летели на город волнами, начиная с 12 ночи и до самого утра, рассказывают очевидцы. Многие жители встретили рассвет в коридорах своих квартир. Люди напуганы и задаются вопросом, почему не работала хваленая система ПВО.
7: 9.09. Красивая дата, не правда ли? Но не для Новороссийска. Сегодня была опасная ночка, максимально. Еще хуже, чем 12.08. Вот еду сейчас. Все. Возникает вопрос все же. Почему наш город такой беззащитный? Эти, они летали всю ночь, начиная с 12 часов. Они летали всю ночь над домом. И их было немало. Просто один за одним. И это просто все, просто вся улица вообще ужас. Сколько это вообще будет продолжаться? Что нам, людям обычным, сделать, чтобы перестало так? Вот, пожалуйста. Все в стеклах. Все, такой вот ужас происходит уже не первый раз, и ничего с этим не делается. Вообще ничего.
2: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что по беспилотникам работали системы РЭП и ПВО. Также он сообщил о падении обломков дронов на жилые дома. Четверо людей погибли, 29 получили ранения, 17 из них в больницах, добавил Кондратьев.
8: Ракеты засадили и дроны. Это у нас Новороссийск. Вот такая вот история происходит.
2: После атаки поврежден водопровод на улице Магистральной и троллейбусная контактная сеть. Пришлось на время остановить движение электротранспорта, сообщил губернатор. На утро весь город окутало черным дымом из-за пожара в мазутном терминале. Он входит в состав крупнейшего в России морского торгового порта. Также под ударом оказалась и Анапа. Пострадала от массированной атаки военно-морская база Новороссийск. Там, по данным местных журналистов, находились несколько ракетных катеров. Они уничтожены. На Украине признали атаку и заявили об уничтожении истребителя Су-33 и вертолета Ми-8 в Анапе, а также двух комплексов РЛС в районе Геленджика. В Минобороны России об этом не сообщали. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
2: Такого сценария на повестке дня нет. Владимир Путин второй раз за 7 дней призвал не верить в мобилизацию и заявил, что желающих воевать тьма.
9: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака.
2: Это заявление президент Владимир Путин сделал на Восточном экономическом форуме. О том, что желающих воевать достаточное количество, президент говорит уже не впервые. Но ситуация на фронте свидетельствует об обратном. По данным военкоров, на передовой последние несколько месяцев очень большие потери. Больше всего людей гибнет в штурмах и из-за отсутствия эвакуации, говорит военнослужащий на Донецком направлении Степан Валунов.
10: Людям очень повезет, если за ними вот в тот момент, когда им нужна эвакуация, приедут. То есть у нас тоже была на тех же Алешках такая ситуация, что у командира моего расчета посекло руку сильно, сильное кровотечение. То есть комбат звонит, говорит, чтобы он лучше бы себе яйца отрезал. Ну, просто цитирую, говорю, чтобы было понятно, что там людей не жалко. Кровопотери сильные, человек чуть ли сознание не теряет. Эвакуацию надо вызывать. Ну, если доживешь завтра, как бы вот соседним подразделением выйдешь. То есть ему еще добраться надо было, говоря, через улицу на другого подразделения с подбитой рукой.
2: Новые контрактники, которых активно пытаются завербовать буквально везде, не покрывают дефицита в живой силе. Этого уже не скрывают командиры. Z-каналы еще в июле сообщали, что после думских выборов возможен принудительный призыв на фронт. По предварительным оценкам, он затронет 1,2 миллиона человек. Адвокат Алексей Табалов считает, что официально указа о второй волне мобилизации может и не быть.
11: Скрытая мобилизация означает, что власти не будут они объявлять публично, потому что это удар по имиджу, серьезный удар по имиджу. Они могут работать, во-первых, привлекая людей на контракт, продолжая, оформляя это добровольностью, на самом деле, которой не будет. Да, второй момент, это будут работать точечно по спискам. У военкоматов уже есть все списки военнообязанных, которые подлежат мобилизации. Им просто остается дойти до них, условно говоря, и сопроводить в военкоматы и дальше на сборный пункт. Все. Для этого не нужно объявлять никакую мобилизацию. Просто прийти. Там на металлургический завод завести 10 автобусов, Иванов-Петров-Сидоров по спискам посадить и отвезти на сборный пункт.
2: Западные разведки полагают, что военные уже готовят инфраструктуру, проверяя возможности Минобороны принять и вооружить новобранцев. А адвокаты напоминают, юридический указ о частичной мобилизации, выданный в 2022 году, продолжает действовать. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
13: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
12: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
13: И растет очень быстро.
12: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
13: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
12: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
13: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
12: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
13: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
12: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
13: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
12: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
13: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
12: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
13: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
12: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
13: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
12: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
13: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
12: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
13: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
12: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
13: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
12: И делается это не через прямые приказы, верно?
13: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительно изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
12: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
13: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
12: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзачай предлагает выход.
13: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
12: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
13: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников, и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
12: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
13: Еще каких?
12: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
13: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
12: И делается это весьма радикально.
13: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
12: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
13: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
12: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
13: Именно.
12: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
13: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
12: Это удар по квалифицированному среднему классу.
13: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
12: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
13: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
12: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
13: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
12: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
13: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
12: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
13: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
12: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
13: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
12: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
13: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
12: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
13: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
12: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
13: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
12: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
13: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
12: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
13: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
12: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
13: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
12: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
13: Это точное сравнение.
12: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
13: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
12: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
13: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
12: Под каток попали сотни тысяч людей.
13: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
12: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
13: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
12: Практика так называемых бесед становится рутиной.
13: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
12: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
13: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
12: Да ладно, прямо рвут?
13: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
12: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
13: Но в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
12: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
13: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
12: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
13: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
12: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и побор из зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «Народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
14: «Скоро рассвет», «Выхода нет», слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Starlink» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет», «Выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Starlink» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
15: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
14: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
16: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
14: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только два спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога Starlink. Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь дважды в сутки и максимум примерно на полтора часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
17: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
14: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система, и, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
18: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
14: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
19: Армия отступает? Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
20: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но до города Сумы осталось где-то 10,5 километра.
19: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
21: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. До Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
19: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
21: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
19: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистр финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончится. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
22: «Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
19: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Враг недели.
14: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и 1000 беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где предположительно российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
23: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
14: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты «Handelsblatt», стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
15: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
14: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
18: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
14: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
14: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink. Поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
0: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
14: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
16: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
14: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
3: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
14: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
19: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллиона, ожидает регулятор.
4: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллиона рублей. К концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
19: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
16: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
19: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
19: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
19: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
4: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
19: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют. Но по данным СМИ, речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
0: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умне и детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
19: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считает его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировщика ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
22: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
19: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан

Официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да, и его физические движения и физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да, гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете, он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс, это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет. И это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение, на него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией, играет с оппонентами. У него спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году? Господина Путина спрашивали. Да нет, это просто

0: Совки играются. У них что, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играюсь с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумайте чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это сказать любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз. Он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру. Неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли? Что, непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что и наступает, это отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите, не читаете это нигде, да? Не попадается, говорит, как бы вам, господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? И Северная Корея говорит, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Сердца трех. Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. «Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично», объясняет политолог Виктор Серов.
3: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
2: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6000 военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
4: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
2: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
5: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
2: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Гонцы Трампа Вит Кофи Кушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка в столице России. Вит Кофи Кушнер снова летят договариваться о мире. Но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва. Затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает. Но говорит, что шансы договориться есть.
3: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
2: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Вит Кофи Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привезти уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
5: Уитков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
2: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
6: Американцы должны учитывать реалии на земле.
2: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активность украинских сил и беспилотных систем по территории России не зафиксирована. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки Вит Кофи и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
7: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
2: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Виткофа и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
8: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
9: Значит, такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
10: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
11: А к нам прилетела птичка. Сюда вот. Уебал. Соседний дом.
8: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбурге, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежище по всей стране, отмечают активисты.
12: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
8: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
13: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
8: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
14: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен. Рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
2: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
5: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
2: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
7: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
2: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
15: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
2: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
16: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
2: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
17: Всем привет! Это разбор дня. В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
18: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
17: Да, про отношение долга к ВВП.
18: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
17: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
18: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
17: Угу.
18: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
17: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 тысячных триллиона рублей на все 12 месяцев.
18: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
17: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
18: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
17: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
18: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в два раза меньше.
17: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы, ну, невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат, то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
18: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
17: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
18: Внушительно.
17: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, ну, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
18: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
17: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот эта на зарплату учителю.
18: Ну да, деньги не окрашены.
17: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
18: Семья понимает, что денег не хватает. Идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
17: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
18: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
17: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
18: И кто их покупает?
17: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
18: И тут многие могут сказать, ну, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
17: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
18: Так.
17: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
18: Ну, выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
17: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
18: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
17: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
18: Да уж.
17: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
18: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
17: Именно.
18: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
17: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
18: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
17: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
18: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
17: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все...
1: Последние 7 дней. Итоги недели.
19: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
20: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора Поддубного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
21: Бойцы, которые получили ранение, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют... объекты вот, беспилотников, и если возможно рассмотреть такую просьбу.
22: Жень, здравствуйте, поддержим.
21: Спасибо большое. Mm-hmm.
20: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходят все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история. История Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
23: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красное, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с медрота, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
20: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
23: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята, больше половины из госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят, ну, вместе со мной всех отправить туда.
20: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищей, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
23: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
20: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категории «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
17: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй план, попробуем разобраться.
0: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
17: С автомобилем? В каком смысле?
0: Ну, представь. Двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик, вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
17: То есть звук просто перебивает стук мотора?
0: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса. Но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
17: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
0: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
17: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
0: Свет в окнах горит, двери открыты.
17: Да, регистратура работает, врачи на местах.
0: Внешне да. Но внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
17: На те самые фонды ОМС?
0: Да, на них.
17: Так, подожди, разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
0: В идеальной модели, да, финансируются. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
17: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
0: Вот.
18: возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
17: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть,
18: включается режим тотальной экономии.
17: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40 или даже 60% готовности.
18: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
17: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
18: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
17: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
18: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
17: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
18: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
17: А значит, страдает качество диагностики.
18: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.
17: Какой?
18: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
17: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
18: Да-да, аргументация именно такая.
17: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или укол и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
18: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро – да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
17: Так.
18: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
17: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы?
18: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
17: Получается, за красивым термином скрывается фактически отказ в лечении.
18: Да. Плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
17: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
18: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
17: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
18: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
17: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет. Сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
18: А пациент с тяжелым заболеванием просто не может столько ждать.
17: И плюс ко всему, оригинальные препараты массово заменяют на самые дешевые аналоги – дженерики, а они дают побочные эффекты.
18: Да, система здравоохранения работает на пределе ресурса. Но если больницы – это нечто скрытое за дверями кабинетов, то масштаб инфраструктурной экономии виден прямо на улице.
17: Дороги и трубы.
18: Именно. Если здравоохранение – это кровеносная система человека, то инфраструктура – это кровеносная система городов, и она стремительно закупоривается. А вот стоит свернуть на региональную дорогу – все. Региональные дорожные фонды практически опустели. Строительство обходов вокруг крупных городов отменяется или переносится на десятилетия.
17: То есть весь транзитный грузовой поток…
18: идет прямо через городские улицы. Да. Тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан. Колеи, ямы, разрушение основания.
17: Слушай, ну я же вижу строительную технику. Летом везде перекрывают полосы, кладут свежие заплатки. Нельзя сказать, что дороги совсем забросили.
18: А вот это и есть знаменитая ловушка ямочного ремонта. Смотри, как это работает технически. Полноценная замена полотна служит 8-10 лет. Но это дорого.
17: А ямочный ремонт дешево и сердито.
18: Сиюминутно, да. Вырезали квадрат, залили битумом, положили асфальт. Но физику не обмануть. Швы не герметичны.
17: Туда попадает вода.
18: Да, ночью она замерзает, расширяется и буквально разрывает дорогу изнутри. Срок службы такой заплатки падает до 1, но максимум 2 лет.
17: То есть регионы обрекают себя на бесконечный цикл ежегодного латания одних и тех же дыр.
18: Именно. При этом материалы, щебень, битум подорожали процентов на 30-50. Сметы не индексируются, и подрядчики просто массово банкротятся.
17: И ровно этот же разрушительный эффект перекидывается на сферы ЖКХ. Трубы, отопление, водоснабжение. Износ сетей достигает безумных 60-70%.
18: Чтобы система просто не деградировала, нужно менять около 5% сетей в год.
17: А по факту меняют 1-1,5%. Субсидии на модернизацию урезаны на треть. Знаешь, что поражает больше всего? Потери ресурса.
18: Дай угадаю. Утечки в землю?
17: Да. Пока вода идет от станции до жилого дома, в землю утекает от 30 до 40% объема. Города буквально отапливают улицы.
18: Это колоссальная неэффективность. И тут всегда возникает логичный вопрос. Почему нельзя просто поднять тарифы до экономически обоснованного уровня?
17: Потому что есть жесткий потолок. Платежеспособность людей исчерпана. Подними тариф на 40%, и что произойдет?
18: Резкий рост неплатежей.
17: Абсолютно. Люди просто не смогут платить. Возникнет взрывной рост задолженности.
18: А для ресурсоснабжающей компании это означает кассовый разрыв. Деньги нужны прямо сейчас на уголь и зарплаты, а от населения они не поступили.
17: И в итоге летний плановый ремонт отменяется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
18: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
17: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.
18: Ты про образование и науку.
17: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
18: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
17: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
18: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
17: Я часто слышу аргументы от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а фундаментальная наука – это изучение каких-нибудь свойств полимеров.
18: То есть быстрых денег не принесет?
17: Да, не завтра, не через год. Поэтому логично в кризис резать именно гранты на долгосрочные исследования.
18: Звучит логично с точки зрения бухгалтерии, но последствия катастрофичны. Наука так не работает. Нет грантов – нет расходников. Исследования просто останавливаются.
17: И молодые ученые уходят.
18: Да, либо в коммерческий сектор, либо уезжают туда, где лаборатории финансируются.
17: А это разрыв преемственности. Профессору некому передать опыт, школа умирает.
18: И этот интеллектуальный капитал потом не восстановить даже за огромные деньги. К тому же добавляется изоляция от международных баз данных. Без обмена опытом исследователи варятся в собственном соку.
17: Экология идет по тому же пути. Глобальная программа «Чистый воздух» отложена на срок от 3 до 5 лет.
18: Строительство мусороперерабатывающих комплексов тоже срезано процентов на 40.
17: А знаешь, какой самый потрясающий пример ложной экономии? Лесоустройство. Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
18: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
17: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
18: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз больше денег.
17: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
18: Нет. Бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам – 22-25% годовых.
17: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
18: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
17: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
18: Оптимизируют издержки, сокращают персонал и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах снова возвращаются.
17: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой скрытой оптимизации социальной поддержки.
18: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит скрытая оптимизация? Законы ведь никто не отменяет.
17: Так менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
18: Конечно. Выплаты пенсионерам, пособиям, многодетным – все это формально остается. Меняется механика доступа к деньгам.
17: Вводятся сложнейшие фильтры нуждаемости.
18: Да. Вот представь, многодетная семья годами получала пособие. Подают документы в этом году, и внезапно приходит отказ.
17: И почему?
18: А потому что по базам данных на бабушку зарегистрирована 20-летняя машина, которая уже вросла в землю на даче. Все, имущественный ценз не пройден.
17: Или есть крошечная доля в старом деревянном доме в деревне. Излишек недвижимости – отказ.
18: Или просто справка из бухгалтерии заполнена не по той форме. Бюрократические барьеры выстраиваются так, чтобы человек сам бросил попытки получить эти деньги.
17: Формально льгота сохраняется, но фактически получатели становятся в разы меньше. Плюс отказ от опережающей индексации.
18: Да, если пособие индексируется на 4%, а реальная инфляция 15%, то инфляция просто съедает эти деньги.
17: Оптимизируют и саму инфраструктуру помощи. Несколько небольших реабилитационных центров сливают в один григанский, сокращают специалистов.
18: И очереди на получение помощи растягиваются на месяцы. Самое парадоксальное, что даже при такой тотальной экономии регионы все равно не сводят концы с концами.
17: Им приходится брать те самые дорогие коммерческие кредиты, чтобы платить зарплаты бюджетникам.
18: Да, регионы попадают в настоящую долговую спираль. Берут новый кредит, чтобы погасить старый. Долговое бремя растет. Инвестиции равны нулю.
17: И это бьет по демографии. Пространственное неравенство усиливается. Люди видят деградацию инфраструктуры, видят разбитые дороги и закрывающиеся больницы.
18: И они голосуют ногами. Происходит массовый отток активного населения в несколько крупнейших мегаполисов.
17: Онищающие регионы лишаются главного ресурса для восстановления людей. Вся система работает на износ.
18: Запас прочности истощается прямо на глазах.
17: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора – экономика столкнулась с опасным накопительным эффектом. Когда регионы латают дыры за счет больниц, школ, сетей ЖКХ и дорог, получается сиюминутные выгоды, но создается огромный долг на будущее. Замороженный ремонт трубы сегодня – это масштабная авария через пару лет, ликвидация которой обойдется в 3 раза дороже. Урезанные гранты и уволившиеся из поликлиник врачи – это потери человеческого капитала, которые невозможно восполнить за один день никакими дотациями. Происходит фактическая замена долгосрочного развития на решение сиюминутных бюджетных проблем. Анализ ситуации продолжается. Это был подкаст «Разбор дня». До связи в следующем выпуске.
3: Последние 7 дней. Ужас недели.
4: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали 2 жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Киреева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
6: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
4: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте – солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
9: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
4: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка в Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
10: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
11: Сколько?
10: Ну, много вообще, много людей. Конечно. Много. Так в городе, сколько не послушаешь, опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там, я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела. Так меня туда чуть еле живой вытащили.
11: Близко слез.
10: Да, конечно, ты что, там это же ужас, это полотнища такие там льются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
4: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнута. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Ужас недели.
4: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала второй волны мобилизации. Позвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
12: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
4: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
13: Голос у Сергея был как у зомбированного. «Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал».
4: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после, под пытками, Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
24: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
4: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
4: Хуже, чем в плену. Двух раненых бойцов заставили признаться, что они подорвали себя сами, чтобы снова отправить в штурм. Оба случая произошли на Донецком направлении. Виктор Корин, 21-летний оператор БПЛА, в одном из боевых заданий получил ранение левой стопы. Ему оторвало 3 пальца, 4-й пришлось ампутировать. Он думал, что из госпиталя поедет домой, но парня отправили в часть. Там к нему пришли люди, представившиеся сотрудниками полиции, полиции и потребовали признать, что он занимался членовредительством и украл 1 000 000 рублей. Еще ветерану сказали, мол, если он этого не сделает, то отправят в штурм. Он не согласился, рассказывает Виктор Корин.
5: «Меня помещали в яму, где 3 суток не кормили, изъяли телефон, военный билет, паспорт и медицинские документы. Избивали командиры 3-го батальона, кроме кулаками и палкой, находясь в состоянии опьянения. При этом я был в наручниках. Командиры говорили, что могут вывести в поле, застрелить и оформить как самовольно оставившего часть, чтобы семья не получила выплат».
4: Через неделю таких издевательств Виктор согласился признаться в воровстве денег. Мужчины, которые представились полиции, забрали его банковскую карту и заявили, что будут удерживать по 20-30 тысяч из зарплаты, пока не вернут якобы украденный 1 000 000. Второй случай произошел также

0: гонят штурма. В части я походил к ночмеду, короче говоря. Он сказал, то, что если у тебя нет оригиналов на руках или хотя бы копий, ты боишь штурма.
1: В первом же бою Иван получил ранение. Сейчас он в госпитале в Белгороде. Там у него забрали документы и со дня на день отправят на передовую. Военные надеются, что ситуацию помогут решить в прокуратуре. Однако ответа оттуда пока нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
3: Дубай лишним не будет. Родственники Лаврова получили паспорта ОАЭ сразу после начала спецоперации. Новый дипломатический скандал. По данным журналистов, жена Сергея Лаврова и его падчерица получили гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. А произошло это еще в декабре 2022 года. Речь идет не об официальной жене, которая указана в старой декларации министра. Отмечу, что сейчас военное время. Указом президента декларации отменены, но в старой декларации главы МИДа есть сведения о довольно скромно живущей жене. Судя по дате рождения, женщина в возрасте, как и сам Сергей Лавров. Но это жена официальная, а по данным журналистов, уже много лет у министра отношения с на 35 лет младшей Светланой Поляковой, говорит эксперт-международник Михаил Власов.
4: Светлана Полякова. Широкой публике это имя не было известно, но в дипломатических кругах буквально все ее знали. Эта женщина была записана в телефонных книгах как жена Лаврова. Эта женщина много раз летала с Лавровым. У нее был дипломатический паспорт. Она очень часто говорила, что она едет в командировку в дипломатическое представительство. Она и правда пользовалась в большом количестве служебными самолетами. Она вместе с Лавровым каталась по командировкам, фотографировалась. Она буквально вела себя как вторая леди главы Министерства иностранных дел.
3: Широкой публике эта секретная жена Лаврова стала известна 5 лет назад, когда о ней вышло большое расследование журналистов, говорит обозреватель Сергей Ворчиков.
5: Само собой, эта женщина оказалась сказочно богатой, не в пример богаче, чем официальная жена Сергея Лаврова. Дело в том, что у Светланы Поляковой обнаружилась гигантская 280-метровая квартира в центре Москвы, на Пречистенке, буквально в том же доме, где находится квартира у мамы Алины Камбаевой. Вот. Она долларовая миллионерша, а ее дочь, падчерица Лаврова, она долгое время жила в Великобритании, где у нее была квартира за много миллионов фунтов, и не было ни единого способа купить эту квартиру. Квартиру на сколько-нибудь там честно заработанные деньги. Она репетиторша, насколько я помню, вообще подрабатывала эта девушка.
3: В пользу этой информации говорит и тот факт, что в 2022 году падчерица Лаврова попала под европейские санкции. Она покинула Великобританию, а ее имущество было заморожено. Об этом в марте 2022 активно писала британская пресса. Девушка вернулась в Россию, но всего на 2 месяца. А потом уже поехала покорять Восток вместе со своей матерью. Они получили дубайские паспорта с разницей в 10 дней. Светлана Полякова с формулировкой «за особые заслуги перед государством ОАЭ». Однако очевидно, что этот вопрос помог решить Сергей Лавров, говорит политолог Геннадий Свечкарев.
6: Дело в том, что Лавров за несколько месяцев до того, как его семье выдали дубайские паспорта, приезжал с официальным визитом в этот самый Дубай, где, судя по всему, и договорился о такой братской взаимопомощи для своих близких, которые попали под санкции. Ну что сказать, путинская элита готовит себе запасные аэродромы, то есть в буквальном смысле слова они получают паспорта и готовы в любой момент взять чемоданы, взять свои деньги и поехать жить в так любимые ими арабские Эмираты.
3: Проблема в том, что у большинства простых россиян нет такого запасного аэродрома, говорит политолог. И в отличие от чиновников, убежать от негативных последствий решений этих самых чиновников попросту некуда. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Охота с гробовыми. Полиция накрыла группу, которая занималась фиксацией.

0: фиктивными браками с участниками СВО ради военных выплат. По данным полиции, преступники работали в Алтае, в Кемеровской и Новосибирской областях. Группу возглавлял мужчина, который занимает высшее положение в преступной иерархии, добавили правоохранители. Всего в группе было 13 злоумышленников, из них 9 – женщины.
1: От действий группировки пострадали 32 человека, из которых 10 граждан заключили фиктивные браки и отправились в зону спецоперации. По предварительным данным, ущерб составил 60 миллионов рублей.
0: Злоумышленники подыскивали мужчин, которые вели асоциальный образ жизни, помогали им восстановить документы и пройти медкомиссию, а также убеждали заключить контракты с Минобороны, рассказали в МВД.
1: При этом самих кандидатов дезинформировали, объясняя, что они едут в тыловые подразделения для строительства объектов. Женщины, входившие в состав группы, заключали браки с будущими участниками спецоперации. После регистрации они забирали у мужей банковские карты и оформляли на себя доверенности для доступа к их счетам. В случае ранения или гибели супругов компенсации и выплаты они присваивали себе.
0: Сейчас 13 участников группы арестованы, еще как минимум 4 разыскивают. Они присвоили себе 15 миллионов рублей. О фиктивных браках с участниками СВО впервые стало известно около 2 лет назад. В военных кругах таких женщин прозвали «черная вдова» или «черная мальвина». Некоторые из них в открытую говорят о своих целях.
2: Он идет на СВО, короче, все, я оформляю детей на него. Мы такие вся счастливая пара. Получаю единовременную выплату в виде там 5 миллионов. И это ежемесячно получаю также выплату, короче, там сколько, 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой вообще выхлоп, да? Детский сад, льготы. Кто он? Школа, льготы. Ежемесячная выплата, как жена военнослужащего.
0: Сами военные рассказывают, что им часто пишут девушки, которые охотятся за их выплатами, маскируя это под заботу и любовь. И многие реагируют на такие сообщения. Причины разные. Кому-то одиноко, а кто-то верит, что нашел свою спутницу жизни, говорят волонтеры. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
4: Не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, 4 журналистов местных телеканалов и 3 члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облизбиркома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации «Файтербомбер», причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
5: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
4: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса, говорят эксперты. Что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
6: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, я катался час по городу. Лукойлы стоят, они ли не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены. Там людей нет, они просто оставили свои машины.
7: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди затраханы этим. стоят очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем. Очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
4: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина, однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем. Говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
8: Если украинцы продолжат удары, они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки, это населенные пункты, никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, вот, ну, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
4: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
9: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще черта в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требование, возможно, повышение числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
0: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
10: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
0: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
9: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
10: Подрасти, да,
9: что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
0: В августе, по словам адвоката, из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
4: СВО забирает последнее. Чтобы наполнить военный бюджет, Банк России пошел на самую масштабную распродажу золота. Столько в мире больше не продавал никто. Раньше Россия была одним из крупнейших покупателей золота в мире и приобретала почти всю свою внутреннюю добычу. Сейчас же ситуация кардинально изменилась. Масштабная распродажа золотых слитков из резервов, которую ЦБ начал в 2026 году, сделала его крупнейшим продавцом золота среди всех центробанков мира. По данным Всемирного совета по золоту, во втором квартале Банк России реализовал почти 22 тонны драгметалла из ЗВР, то есть золотовалютного резерва страны. На втором месте с большим отрывом Турция, которая продала всего 4 тонны. Другие центробанки, если и продавали золото, то в ничтожных объемах. Мексика – 100 килограммов, Мальта – 30 килограммов, Румыния – 10 килограммов. Российский ЦБ распродал аж 22 тонны за квартал, главным образом для того, чтобы закрыть дефицит госбюджета, говорит экономист Игорь Липсец.
11: С бюджетом было плохо, они начали продавать золото, чтобы пополнить остатки. Но больше-то ничего не осталось. Но смотрите, значит, ФНБ, ликвидная часть, крохотная, остатки непотраченных прежних денег на казначейских счетах тоже небольшие. Ну, в общем, остались ЗВР, вот, которые есть у ЦБ, но это последние деньги, которые есть у России.
4: Согласно статистике Международного валютного фонда, всего с начала года по конец июля Центробанк распродал почти 50 тонн золота. Тот факт, что Банк России приступил к распродаже драгоценного металла, говорит о том, что заканчиваются другие ликвидные активы, а бесконечно использовать печатный станок, чтобы залатать дыру в бюджете, невозможно, говорит экономист Роман Скворцов.
12: И мы видим, как за первые полгода Центральный банк напечатал более 6 триллионов рублей.
13: Ну, наверное, на какой-то период времени эта история будет терпима.
12: Но вы тоже имеете в виду, да, что вот эта ситуация с включением печатного станка – это неизбежная и стопроцентная, и во всех случаях история с гиперинфляцией. Почему? Потому что эти деньги не обеспечены товарами и услугами. То есть, да, Центральный банк может печатать деньги при условии, что экономика выросла, что реальных товаров и услуг производится больше, что производительность труда стала выше. Но сейчас экономика сужается, и, опять же, да, эти 6 триллионов, они не достигнут каких-то там глобальных итогов, результатов, просто потому что дефицит значительно больше. Какой итог? Продавать золотовалютные резервы.
4: Но есть одна проблема. Что произойдет, если золото будет полностью распродано, а в экономике грянет катастрофа? Ведь именно золотовалютный резерв предназначается для подстраховки на случай критических ситуаций. В таком случае денег будет просто взять негде, сетует экономист Игорь Липсец.
11: Напоминаю, что ЗВР ЦБ – это вообще-то подстраховка на случай кризисных ситуаций. Что называется, придет голод, придет эпидемия, нужно будет срочно покупать. Вот это как раз для этого предназначено ЗВР ЦБ. То есть они сейчас их распродают, потому что, ну вот, нужно как-то залатать дыры в экономике. А дыр много.
4: Активно продавать золотые запасы финансовый регулятор начал еще в прошлом году, чтобы помогать покрывать дефицит бюджета на фоне роста военных издержек и падения нефтегазовых доходов. Поскольку ситуация в экономике не улучшилась, а усугубилась, золото продолжают распродавать. По данным Минфина, за январь-июль дыра в федеральной казне составила 6,5 триллионов рублей. И это без учета новых кризисов, которые добавили в августе, топливного дефицита, ударов по складам маркетплейсов и портам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
4: Снова полыхают НПЗ. В Сочи повторное возгорание на нефтебазе Роснефти, а в Рязани выведено из строя почти 80% нефтезавода. Адлерская нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» попала под атаку в ночь на 4 сентября. Официально о пожаре местные власти не сообщали, но возгорание активно показывали местные жители. Позднее пожар удалось локализовать, но этой ночью он разгорелся с новой силой.
14: Днем чуть-чуть тлело, вчера практически вообще не горело, а сегодня вот такая картина. Вообще не понимаю, что происходит. И сюда гарью прям воняет гарью.
4: Нефтебаза примыкает к международному аэропорту Сочи. Пассажиры, которые приехали на свои рейсы, обнаружили, что они задерживаются. При этом люди наблюдали чудовищную картину. Весь аэропорт буквально заволокло дымом. Пассажиры в шоке от происходящего.
15: Так, мой рейс чуть ли не единственный, который реально не отменили. То есть все остальные рейсы просто отмена. Народ просто спит на полу, блядь. Я сейчас ехала, я увидела, блин, такое просто огромное количество дыма. И не едьте, и не летите. Тем более с детьми. То, что здесь творится, то, что я сегодня видела, и это никто вам не покажет. Блядь, ну это очень страшно.
4: К воздушным тревогам и отменам рейсов в Сочи не привыкать. Однако такой серьезной атаки, как на нефтебазы 4 сентября, ранее в городе не было. Люди напуганы и не знают, что делать дальше. Многие в отчаянии подумывают о том, чтобы уехать.
16: Я за все время, которое я живу в Сочи, первый раз в своей жизни увидела, ну, плюс-минус беспилотников 18, пролетающих над крышей моего дома. Почему их не сбивают? Просто они летели, чтобы вы понимали, там промежуток между пла был, наверное, ну, 10 минут. Только один прожужжал, уже все, следующий пошел. Это очень страшно. Понимая и зная, у нас много чего подбито, даже элементарно нечем отбиваться.
17: Я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Сегодня ночью хотелось реально сесть и уже ехать. Просто куда-то вот в никуда, подальше. Вот так было жутко. А больше всего пугает, что все непрозрачно. Завтрашний день для нас непрозрачен. Где мы завтра будем, где мы окажемся, как будет построено будущее у наших детей.
4: Кроме «Роснефть», «Кубаньнефтепродукт», в Сочи после ночной атаки дронов горела также нефтебаза «Лукойл», «Югнефтепродукт» на федеральной территории «Сириус». Там же, однако ближе к границе с Абхазией, был атакован дивизион ПВО. Также после налета БПЛА прекратил работу один из двух операторов по заправке самолетов, дочка «Роснефти». Заправку самолетов пока что осуществляет только оператор «Лукойла». Об этом говорится в официальном международном извещении для пилотов. А сегодня ночью атакован рязанский НПЗ. Местные жители зафиксировали на видео безуспешные попытки сбить дроны при помощи военного вертолета.
18: Походу, это все-таки не вертолет, а дрон, потому что только что прям жесткая стрельба была.
19: Я опять слышу вертолет!
18: Вон летит.
4: В настоящий момент над рязанским НПЗ огромный столб черного дыма. Как сообщается, более 77% мощностей завода выведены из строя. Поражены главные установки по очистке топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
4: Авиация в крутом пике. Ни самолетов, ни керосина. Аэропорты по всей стране резко ограничили заправку, а сроки поставок отечественных самолетов снова перенесли. Теперь ограничения по топливу есть не только на АЗС. Коллапс затронул уже 26 авиагаваней от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Согласно данным системы аэронавигационной информации, первые лимиты установили еще в июне, а вторая волна пришлась на сентябрь. Сроки действия ограничений от 1 до почти 7 месяцев в зависимости от аэропорта. Так, например, в петербургском Пулково до марта 2027 2007 года заправка возможна только в соответствии с полетным планом, без дополнительных объемов. Что это значит? Лететь без дополнительных объемов топлива, объясняет авиаэксперт Николай Федотов.
20: Представляете, если вы летите там 5-6-7 тысяч километров, и что-то происходит там не по плану, какие-то проблемы с двигателем, либо с чем-то еще, не можете приземлиться, то вам нужен запас топлива некий. Если у вас топливо ограничено в баке, то вы уже не можете совершить маневры, вы на большие расстояния просто-напросто не полетите, это просто-напросто опасно.
4: 15 из 26 аэропортов ограничения затрагивают лишь иностранных авиаперевозчиков. В частности, такие лимиты действуют в аэропортах Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других. Тем временем власти снова отложили сроки поставок отечественных самолетов на замену «Боинг» и «Аэробус». Программа развития национального авиапрома, от которой правительство ждет сотни новых лайнеров на замену западным судам, обернулась крахом, говорит экономист Игорь Липсиц.
21: За прошлый год в России сделали то ли один самолет, то ли ни одного. Это называется сборка единичной продукции на коленке по обходным технологиям. То есть, когда нет возможности поставить на конвейер, то вручную собирает. Вот сейчас российская авиационная промышленность собирает самолеты штучно. Из чего смогли, из того и собрали. То есть, все самолеты различаются комплектацией. Поэтому, значит, их поставить на эксплуатацию нельзя. И если ты их, значит, покупаешь, то у тебя стоят вроде самолеты одного названия, но собранные разные комплектующие, их ремонтировать, обслуживать невероятно сложно и неудобно крайне.
4: Сроки сертификации лайнера МС-21 и импортозамещенного Суперджета 100 с двигателями российского производства снова откладываются на следующий год, заявил глава Росавиации Дмитрий Ятров. МС-21, который по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, будет сертифицирован лишь в середине 2027 года. А вот Суперджет обещают сертифицировать немного раньше. Этот самолет на 80% состоящий из импортных деталей, после начала СВО и санкций остался без двигателей от французской «Сафран». Теперь же с мертвой точки дело должно сдвинуться в первом квартале следующего года. Однако на этом проблемы не заканчиваются, ведь главная из них – цена, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
22: Стоимость перевода каждого суперджета на российские двигатели будет стоить порядка 4 миллиардов рублей. Что такое 4 миллиарда рублей? Это стоимость нового Боинга 737 Макс, например. То есть можно купить за эти деньги новенький Боинг 737 Макс, а в России за эту цену вы можете поменять прекрасные французские двигатели, которые больше вы не можете обслуживать, потому что санкции, на отвратительные, неэффективные, топливо неэффективные, топливным как раз параметрам, подтяги и так далее, ПД-8, которые проигрывают, естественно, французским, но при этом это будет стоить как новый самолет «Боинг». Сейчас основная проблема в том, что авиакомпании признали, что у них нет денег, чтобы заменять двигатели самим за свой счет.
4: И это значит, что платить придется государству. А это обойдется минимум в 500 миллиардов рублей, которых в бюджете из-за огромного дефицита в 6,5 триллионов попросту нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
23: Гибнут вчерашние школьники. Срочника в полуобморочном состоянии заставили подписать контракт на СВО. Отец 19-летнего Максима Мистина, который служит срочку в Богучаре, рассказал редакции, что его сына заставили поставить подпись в контракте.
24: 19 августа после стрельб его остановила группа агитаторов и сказала пройти в помещение на прослушивание лекции. «Моему сыну в это время из-за сильной жары было очень плохо. У него пошла носом кровь. Его оставили одного в закрытом помещении на 2 часа, сняли с него бронежилет и забрали оружие. Угрожая, сказали подписать контракт, а то будет еще хуже».
23: Молодой человек не выдержал и согласился подписать бумаги, чтобы пытки над ним прекратились. И в тот же день, когда немного пришел в себя, подал рапорт о расторжении контракта. После этого Максима угрозами заставили записать видео о том, что все было добровольно. И, мол, претензий к командирам нет. Отец сейчас не может связаться с сыном в часть. Ему говорят, Максим хочет воевать и готовится отправиться на передовую. Семья отправила жалобу ФСБ, ВСК и прокуратуру, но ответа пока нет. Тем временем, с началом нового учебного года в вузах возобновилась вербовка студентов. Об этом рассказала Светлана, у которой племянник учится на втором курсе одного из университетов Воронежа.
1: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята... Их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке, естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
23: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокаты с самого начала агитации студентов предупреждают, контракта на один год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту.
2: Даже если... студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии, а я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный, и есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
23: Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Это не скрывая, говорят практически все ЗВНКоры. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ.
3: Последние 7 дней. Итоги недели.
6: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
23: Краеугольный камень СВО – Донбасс. Утечки из закрытых бесед с людьми Трампа. Владимир Путин поставил задачу полностью захватить Донбасс к весне 27 года. В Донецкой области армия второй месяц подряд теряет по 40 тысяч солдат. О второй волне мобилизации говорят уже не первый месяц. По мнению военкоров, без нее о захвате Донбасса не может быть и речи. И хотя официально мобилизацию отрицают на всех уровнях, масло в огонь добавили утечки после переговоров президента Владимира Путина и представителей Трампа, Кушнера и Уиткофа, которые в минувшие выходные посетили Москву и Киев. Согласно информации американских журналистов, новые сроки, которые поставил Владимир Путин по захвату Донбасса, это весна 27 года, и это выглядит крайне нереалистично, считает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, за последние 10 месяцев ВСУ стали заметно давить на поле боя.
7: Я бы начал с Купинского участка фронта. К северу от города ВСУ продолжают контратаки возле Двуречной. Передовые отряды дошли уже и до Оскола, отрезая южную часть плацдарма. Теперь туда российские войска могут пройти только через реку, а это дополнительные риски и сложности. ВСУ пытаются полностью зачистить и освободить всю территорию к северу от Купинска, чтобы исключить инфильтрацию в город, которая до сих пор продолжается и угрожает перейти в закрепление.
23: Второй месяц подряд армия России теряет более 40 тысяч солдат на фронте. Об этом пишут и военкоры, и военные медики. Новых контрактников для восполнения текущих потерь не хватает. И как долго военные смогут удерживать занятые позиции с таким дефицитом, непонятно. Военнослужащий Виктор Степанов попал на передовую месяц назад. Его забрала полиция, когда он пьяным возвращался домой. Так он и подписал контракт с Минобороны. Виктора сразу отправили в штурм, где погибли почти все, кто с ним шел выполнять боевые задания.
0: Не едьте, не воюйте, пацаны, сберегите свои жизни, ваша жизнь принадлежит вам. Нахуй вам это государство всралось. Оно вам ничего не даст. Вы ранения получите, вы нахуй никому нужны не будете, понимаете, ребята? Этому государству, этому обществу вы нахуй не всрались. Зачем вам погибать тогда за это? Сохраните свои жизни, ребята, забейте вообще на эту войну, ебать.
23: Сроки захвата Донбасса постоянно переносятся, пишут военкоры. Весной этого года командование армии обещало Владимиру Путину захватить Донецкую область к осени. Сейчас до захвата Донбасса по-прежнему далеко. В августе, по данным военных аналитиков, бойцы сдали больше территорий, чем захватили. Продолжение СВО требует больших денег, говорит аналитик Ян Матвеев.
7: В первом полугодии 26 года бюджет потратил на войну 10,7 триллионов рублей, больше 10% ВВП. Темпы расходов уже заметно превышают годовой план. В 25-м они составили 8% ВВП, и в 26-м власти собирались их серьезно сократить до 6,4%. В итоге уже сейчас это 4,7% от годового ВВП. Похоже, такими темпами они и за год наберут все 10%. Огромные деньги, выжигающие российский бюджет.
23: В августе этого года темпы наступления армии упали в разы по сравнению с августом 25 года. Тогда было захвачено 505 квадратных километров. Однако из-за контрнаступательных операций ВСУ по всему периметру военных действий российские войска сдали почти 130 квадратных километров территории. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Последние 7 дней. Тема недели.
23: Победа близка. В Кремле рассчитывают на скорую победу над Украиной. А Зеленский снова едет в Белый дом. Когда закончится СВО?
9: Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных. Наши боевые действия идут очень успешно.
23: Такое заявление пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал, отвечая на вопросы журналистов из Индии. До этого Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером также заявил, что российская армия успешно продвигается на Украине. Он также выразил уверенность, что вооруженные силы России выполнят все цели СВО и возьмут под контроль оставшуюся часть Донецкой области. Реализовать это, исходя из нынешней обстановки, остановки на фронте будет непросто, считает военный аналитик Сергей Услендер.
10: ВСУ срезали так называемый Лиманский выступ, достигнув очевидного успеха на этом направлении, отбросили российские войска к реке Жеребец в сторону населенного пункта Макеевка, и таким образом конфигурация фронта на этом участке вернулась к состоянию на май 25 года, то есть больше года назад. Больше года российских усилий, наступления на этом направлении, попытка выйти с, ну как бы скажем, по карте сверху к Славянско-Краматорской агломерации пошли буквально вот коту под хвост и не закончились ничем. ВСУ провели успешную операцию. В течение 4 месяцев, начиная с мая 26 года, они вели операцию на этом направлении и в конце концов, причем операция эта велась в обстановке такой строжайшей секретности, информационной абсолютной тишины, что, собственно, видимо, тоже позволило украинцам одержать там вот такую убедительную победу и достичь убедительного успеха. С этой стороны угроза пока, во всяком случае, Славянску и Краматорску ликвидирована.
23: На эту операцию ВСУ, о которой говорит Услендер, уже отреагировали в Z-сообществе. Там все как один задаются вопросами, как российская армия смогла такое допустить. Военные, в свою очередь, говорят, у них большие потери, и им попросту не хватает людей, чтобы удержать свои позиции, не говоря уже о новом наступлении.
13: Половина их взвода
11: Я вам уже писал за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга, отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
23: Экономическая составляющая СВО тоже оставляет желать лучшего, говорит экономист Вячеслав Ширяев. Статья военных расходов постоянно растет, а пополнить ее попросту неоткуда.
22: Деньги уже кончились, 6,5 триллионов дефицит бюджета. Закрывается он эмиссионно, так же, как в конце 80-х, в начале 90-х годов. Это невозможно поддерживать продолжительное время. В 26-м году экономический кризис, осенью 26-го года острая фаза экономического кризиса. Война не может уйти в 26-й год, в 27-й год. В 27-м году все это закончится как режим, как система. Она трансформируется, либо разрушится, но это будет уже что-то другое. Нет ресурсов у системы. Что я это вижу. Как они печатают деньги для того, чтобы закрыть дефицит бюджета, потому что никто не дает в долг. Они напрямую фактически из Центробанка сейчас финансируют Минфин, как это было в 90-е годы, изображая какие-то там операции репо и аукционы ОФЗ. Это может продолжаться, ну, там, еще несколько месяцев, потом закончится обвалом ВВП, гиперинфляцией и кризисом похуже, чем в 98-м году. Это неминуемо закончится так.
23: После встречи спецпосланников Трампа в Москве с Владимиром Путиным, затем в Киеве с Зеленским, многие заговорили о возобновлении тристоронних переговоров. Будут они или нет, пока неизвестно. Однако уже известно, что Зеленский снова едет на личную встречу с Трампом. Предварительно она согласована уже на этот месяц, сообщили в МИД Украины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Последние 7 дней. Тема недели.
23: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый более чем за полгода визит в Москву спецпосланника США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27-го года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
12: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре прошлого года туда, к окрестному, ну, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска. Но с тех пор, да, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но вот так она и так там Россия. Российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно подчеркнуть, что город Доброполье, к которому стремится группировка «Центра», ну, практически в полном составе российская группировка войск «Центр», так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на поиск крепостей с юго-запада, и провалилось наступление на Славянск с северо-востока, из-под Лимана, потому что, ну, Лиман до сих пор не взят российскими войсками, они даже, в общем, только окрестности Лимана, часть городской застройки, находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
23: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась в США, ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти». Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранштейн.
13: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями. А они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
23: После атаки беспилотника в ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Последние 7 дней. Тема недели.
23: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
14: Ой, небо красное.

0: вас в коридоре весь стоит диван.
1: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
2: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я хотела его сделать, этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начала строить дом, но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее сегодня ночью, я вот вообще не спала, я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила, и мне помог только фенобарбитал, бункер бы был вообще в пору.
1: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или ванной.
3: Ну вот, впервые...
4: Неплохо.
5: Хорошо, я еще не спала.
3: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
1: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
6: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
1: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Последние 7 дней. Тема недели.
8: Когда Донбасс станет российским? Владимир Путин в 16-й раз перенес сроки полного захвата Донецкой области. Это главная цель СВО. Что это за регион? Донбасс – главный камень преткновения в мирных переговорах, которые инициировал Дональд Трамп и которые уже заходят на второй круг. Сейчас армия России контролирует 79% Донецкой области. Москва настаивает, чтобы Украина добровольно покинула недостающий 21% территории. Киев отказывается отдавать земли без боя. В августе российские войска продвигались в Донбассе со скоростью 2 квадратных километра в сутки. Если этот темп сохранится, регион перейдет под полный контроль России не раньше октября 2032 года, подсчитали военные эксперты. Россияне ждать и воевать устали.
9: Мне хотелось, чтобы все вот эти молодые парни красивые жили свободно, без всяких войн, и чтобы в стране был мир и порядок. Вот и все. С ума сойти. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
4: Мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон. Вот если посчитать, сколько денег Россия тратит ежедневно на бомбежку Украины, это же просто немыслимые цифры.
10: Мой супруг находится в зоне СВО 4 года. То, что его мобилизовали в 22 году, и то, что он по сей день там. Вот такие семьи, как мы, они живут 4 года в подвешенном состоянии, они живут без будущего и т.д. и т.п.
8: Сложно думать о будущем даже тем, у кого нет воюющих родственников и кто просто живет в России. Ведь из-за регулярных атак дронов даже глубокий тыл превратился в прифронтовую зону, говорят люди.
11: Это как же мы дожили-то до жизни-то такое, а? Когда даже дети ходят с рациями, прислушиваются, в небо смотрят постоянно. Только смотрят они не потому, что мечтают о чем-то, а потому, что там слышат жужжание беспилотников. Почему в машину прилетает, и на следующий день надо ехать на работу, других альтернативных колес нет. А ехать надо. Так скоро все люди вместо езды на работу уедут кукухой куда-нибудь к чертовой матери.
8: Однако военное командование не раз говорило, воевать армия будет, пока все цели СВО не будут достигнуты. По словам близких к Кремлю источников, Владимир Путин ждет, что Донбасс полностью захватят в ближайшие 6 месяцев. В августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю 2025-го. Весной этого года сроки сдвинулись на осень. Летом же военные обещали, что Донбасс полностью перейдет под их контроль к концу 2026-го. Теперь же говорят о конце февраля. И конца края этому не видно, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
12: Ну, вопрос ведь действительно фундаментальный. А что государство дает взамен? Защиту, гарантии, правовой механизм? Нет, ничего оно не дает. Нет, вот теперь делается такая идея общенародной войны. Кремль высасывает, как пылесос, ресурсы из своей территории и сжигает их на войне, которая что? Которая прибавляет этой стране новые территории, с которых можно было бы брать новые ресурсы. Нет, наоборот. Новые территории, туда надо инвестировать ресурсы. Закачивать ресурсы людей, деньги.
8: Получается, колоссальные средства вкладываются в захват территорий, их восстановление и жизнеобеспечение. При этом россияне в разных регионах страны стремительно беднеют во имя эфемерных целей спецоперации, говорит политолог. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: В этот раз американские гости привезли две капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. Да, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину понятно. Население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России. Это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, выпивает на рыбалках, в гаражах. Скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали? Кому это надо было? Все понятно. Но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя. Не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты, но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось, неправильный подход был избран изначально. Не получилось, слишком долго, понимаете, слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее. И на

0: то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. Вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Нужно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в Россию под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да, что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены, и все это ломается, но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Но просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть к той силе, которая скажет, мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые от войны пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота. Массовых восстаний, революций в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится. И ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы растут. Строится и сказать, ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Starlink. В секунду, когда Starlink откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически, справедливо и понятно, приводят к дальнейшей эскалации. К моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский НПЗ.
3: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
2: Атака беспилотников 6 сентября на рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
4: Ой, сразу два, вот.
2: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном

0: ОМОН снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние 3 месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего 2 недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
1: О, летит! О.
0: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
2: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
0: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Дым и пепел по всему городу. После налета дронов в Новороссийске полыхает мазутный терминал. Серьезно пострадали и ракетные катера.
4: Сегодня ночью, с 8 на 9 сентября, наш город-герой Новороссийск, наш любимый, подвергся очередной страшной атаке ракетной БПЛА. И знаете, какое ужасное для себя открытие сделало наблюдение. Раньше мы интересовались, как у друг друга прошла ночь. Кто где прятался, кто как справлялся морально, да, локально. Как дети, как близкие, как что у кого произошло. А сейчас мы пришли к тому, что задаем друг другу просто один, наверное, самый важный вопрос. Все ли живы? Сообщение вот таких сократилось до 2 слов. Самых важных. Все ли целы? Такая вот суровая реальность нашей жизни в Новороссийске в 2026 году.
0: В ночь на 9 сентября Новороссийск пережил самую крупную атаку с начала СВО. Беспилотники и ракеты летели на город волнами, начиная с 12 ночи и до самого утра, рассказывают очевидцы. Многие жители встретили рассвет в коридорах своих квартир. Люди напуганы и задаются вопросом, почему не работала хваленая система ПВО.
5: 9.09. Красивая дата, не правда ли? Но не для Новороссийска. Сегодня была опасная ночка, максимально еще хуже, чем 12.08. Вот еду сейчас, все. Понял. Возникает вопрос все же. Почему наш город такой беззащитный? Эти они летали всю ночь, начиная с 12 часов. Они летали всю ночь над домом. И их было немало. Просто один за одним. И это просто все, просто вся улица вообще ужас. Сколько это вообще будет продолжаться? Что нам, людям обычным, сделать, чтобы перестало так? Вот, пожалуйста. Все в стеклах. Все, такой вот ужас происходит уже не первый раз, и ничего с этим не делается. Вообще ничего.
0: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что по беспилотникам работали системы РЭП и ПВО. Также он сообщил о падении обломков дронов на жилые дома. 4 людей погибли, 29 получили ранения, 17 из них в больницах, добавил Кондратьев.
1: Ракеты засадили и дроны. Это у нас Новороссийск. Вот такая вот история происходит.
0: После атаки поврежден водопровод на улице Магистральной и троллейбусная контактная сеть. Пришлось на время остановить движение электротранспорта, сообщил губернатор. На утро весь город окутало черным дымом из-за пожара в мазутном терминале. Он входит в состав крупнейшего в России морского торгового порта. Также под ударом оказалась и Анапа. Пострадала от массированной атаки военно-морская база «Новороссийск». Там, по данным местных журналистов, находились несколько ракетных катеров. Они уничтожены. На Украине признали атаку и заявили об уничтожении истребителя Су-33 и вертолета Ми-8 в Анапе, а также двух комплексов РЛС в районе Геленджика. В Минобороны России об этом не сообщали. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: Такого сценария на повестке дня нет. Владимир Путин второй раз за 7 дней призвал не верить в мобилизацию и заявил, что желающих воевать тьма.
6: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака.
0: Это заявление президент Владимир Путин сделал на Восточном экономическом форуме. О том, что желающих воевать достаточное количество, президент говорит уже не впервые. Но ситуация на фронте свидетельствует об обратном. По данным военкоров, на передовой последние несколько месяцев очень большие потери. Больше всего людей гибнет в штурмах и из-за отсутствия эвакуации, говорит военнослужащий на Донецком направлении Степан Валунов.
7: Людям очень повезет, если за ними вот в тот момент, когда им нужна эвакуация, приедут. То есть у нас тоже была на тех железках такая ситуация, что у командира моего расчета посекло руку сильно, сильное кровотечение. То есть комбат звонит, говорит, чтобы он лучше бы себе яйца отрезал. Ну, просто цитирую, говорю, чтобы было понятно, что там людей не жалко. Кровопотери сильные, человек чуть ли сознание не теряет. Эвакуацию надо вызывать. Ну, если доживешь завтра, как бы вот с соседним подразделением выйдешь. То есть ему еще добраться надо было, говоря, через улицу на другого подразделения с подбитой рукой.
0: Новые контрактники, которых активно пытаются завербовать буквально везде, не покрывают дефицита в живой силе. Этого уже не скрывают командиры. Z-каналы еще в июле сообщали, что после думских выборов возможен принудительный призыв на фронт. По предварительным оценкам он затронет 1,2 миллиона человек. Адвокат Алексей Табалов считает, что официально указ о второй волне мобилизации может и не быть.
8: Скрытая мобилизация означает, что власти не будут они объявлять публично, потому что это удар по имиджу, серьезный удар по имиджу. Они могут работать, во-первых, привлекая людей на контракт, продолжая, оформляя это добровольностью, на самом деле, которой не будет. Да? Второй момент – это будут работать точечно по спискам. У военкоматов уже есть все списки военнообязанных, которые подлежат мобилизации. Им просто остается дойти до них, условно говоря, и сопроводить в военкоматы, и дальше на сборный пункт. Все. Для этого не нужно объявлять никакую мобилизацию. Просто прийти. Там на металлургический завод завести 10 автобусов, Иванов, Петров, Сидоров по спискам посадить и отвезти на сборный пункт.
0: Западные разведки полагают, что военные уже готовят инфраструктуру, проверяя возможности Минобороны принять и вооружить новобранцев. А адвокаты напоминают, юридически указ о частичной мобилизации, выданный в 2022 году, продолжает действовать. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
10: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
9: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
10: И растет очень быстро.
9: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
10: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
9: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
10: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
9: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
10: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
9: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
10: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
9: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
10: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
9: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
10: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
9: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
10: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
9: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
10: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
9: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
10: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
9: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
10: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
9: И делается это не через прямые приказы, верно?
10: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянная угроза уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
9: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
10: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
9: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
10: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
9: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
10: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
9: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
10: Еще каких?
9: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
10: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
9: И делается это весьма радикально.
10: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
9: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
10: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
9: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
10: Именно.
9: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
10: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
9: Это удар по квалифицированному среднему классу.
10: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
9: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
10: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
9: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
10: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
9: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
10: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
9: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
10: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
9: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
10: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
9: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
10: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
9: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
10: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
9: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
10: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
9: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
10: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
9: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
10: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
9: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
10: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
9: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
10: Это точное сравнение.
9: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
10: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
9: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
10: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
9: Под каток попали сотни тысяч людей.
10: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
9: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
10: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
9: Практика так называемых бесед становится рутиной.
10: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
9: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
10: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
9: Да ладно, прямо рвут?
10: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
9: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
10: Но в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
9: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
10: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
9: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
10: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
9: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
11: Скоро рассвет, выхода нет. Слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Starlink» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Starlink» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
12: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
11: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
13: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
11: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только два спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога Starlink. Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь дважды в сутки и максимум примерно на полтора часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
14: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
11: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система, и, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
15: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
11: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
16: Армия отступает? Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
17: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но до города Сумы осталось где-то 10,5 километра.
16: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
17: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. До Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
16: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
17: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
16: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистр финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончатся. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
18: «Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
16: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Враг недели.
11: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и 1000 беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где, предположительно, российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Iris-T и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
19: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
11: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты «Handelsblatt», стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
12: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
11: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
15: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
11: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине, готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
11: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink. Поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
20: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
11: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
13: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
11: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
21: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее.
2: А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
21: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано. Но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
16: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллиона, ожидает регулятор.
22: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллиона рублей, к концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
16: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
23: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
16: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, а в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
24: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
16: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
16: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
22: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
16: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют, но по данным СМИ речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
20: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умне и детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
16: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считает его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировщика ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
18: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
16: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Официально господин Путин ответ возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да? Вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее. Да? И его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да? Гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете? Он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс – это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет, и это иногда отражается в речи, он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение. На него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией и играет с оппонентами. У него спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго? В 2021 году господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру, неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы их не видите? Ну вы не видите, что ли, что непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились? Спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно. Зачем она? Никаких нет предпосылок. Говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что не наступает, а отступает. Вот это вам непонятно? Вы это не видите? Не читаете это нигде, да? Не попадается? Говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да, из Северной Кореи. Говорят, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой, кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.

0: военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
1: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
0: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6000 военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
2: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
0: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
3: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
0: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Гонцы Трампа Вит Кофи Кушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка в столице России. Вит Кофи Кушнер снова летят договариваться о мире, но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва. Затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает, но говорит, что шансы договориться есть.
1: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
0: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Вит Кофи Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привести уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
3: Уитков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
0: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
5: Американцы должны учитывать реалии на земле.
0: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активности украинских сил и беспилотных систем по территории России не зафиксировано. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки Виткова и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
6: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами.

0: способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины.
1: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Виткофа и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
4: Значит, такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
5: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
6: А к нам прилетела птичка.
3: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбург, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране, отмечают активисты.
7: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
3: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
8: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
3: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
9: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен. Рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
1: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
10: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
1: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
0: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
1: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
11: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
1: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
12: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
1: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
13: Всем привет! Это разбор дня. В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
14: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
13: Да, про отношение долга к ВВП.
14: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, ну, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
13: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
14: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
13: Угу.
14: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
13: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 тысячных триллиона рублей на все 12 месяцев.
14: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
13: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
14: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
13: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
14: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в два раза меньше.
13: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат, то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
14: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
13: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
14: Внушительно.
13: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
14: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
13: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот эта на зарплату учителю.
14: Ну да, деньги не окрашены.
13: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
14: Семья понимает, что денег не хватает, идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
13: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
14: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
13: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
14: И кто их покупает?
13: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
14: И тут многие могут сказать, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
13: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
14: Так.
13: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
14: Выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
13: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
14: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
13: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
14: Да уж.
13: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
14: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
13: Именно.
14: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
13: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
14: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
13: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
14: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
13: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранение около 1,88 триллиона.
14: То есть вместе это где-то...
13: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
14: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
13: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
14: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
13: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
14: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
13: Это катастрофический сценарий.
14: Даже так?
13: Конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
14: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
13: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 2026 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
14: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляет в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
13: Именно так обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
14: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
13: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
14: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
13: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад. Но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
14: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
13: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания, экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
14: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
13: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг трижды. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
14: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
13: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
14: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
13: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев. Просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов к кредитной ставке, а строительство новой шконы откладывается на неопределенный срок. Главный вопрос не в том, может ли российское государство еще занять на рынке.
14: Да, очевидно, что банки дадут деньги.
13: Главный вопрос, ради чего происходят эти масштабные заимствования и какие возможности навсегда теряет следующий бюджет. Если долг стремительно увеличивается, его обслуживание съедает огромную долю будущих доходов, а качество образования и медицины при этом не улучшается, то спокойные сравнения с чужими мировыми экономиками теряют всякий практический смысл. И здесь стоит серьезно задуматься. Когда стране острее всего понадобятся ресурсы на восстановление, модернизацию и созидание, не окажутся ли все будущие налоговые доходы уже заранее обещаны владельцам старых долговых расписок? В итоге занять деньги действительно можно быстро, гораздо дольше приходится расплачиваться. Сначала государство направляет огромные суммы на войну, затем закрывает бюджетную дыру новыми займами, а после годами отдает проценты из налогов граждан и бизнеса. Эти платежи не построят больницу, не отремонтируют школу и не запустят автобусный маршрут. Они лишь закроют счета за уже потраченные деньги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 AM.
15: Последние 7 дней. Итоги недели.
16: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
17: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
16: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
18: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора Поддубного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
19: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты вот, беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
20: Мы же завтра поддержим.
19: Спасибо большое.
18: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходят все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
21: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с медрота, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
18: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
21: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины из госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят вместе со мной всех отправить туда.
18: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищей, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
21: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
18: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категорией «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
13: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй план, попробуем разобраться.
4: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
13: С автомобилем? В каком смысле?
4: Ну, представь. Двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик, вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
13: То есть звук просто перебивает стук мотора?
4: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса. Но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
13: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
4: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
13: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
4: Свет в окнах горит, двери открыты.
13: Да, регистратура работает, врачи на местах.
4: Внешне да. Но внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
13: На те самые фонды ОМС?
4: Да, на них.
13: Так, подожди, разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
4: В идеальной модели, да, финансируются. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
13: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
4: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
13: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть...
4: Включается режим тотальной экономии.
13: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40 или даже 60% готовности.
4: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
13: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
4: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
13: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
4: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
13: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
4: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
13: А значит, страдает качество диагностики.
4: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.
13: Какой?
4: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
13: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
4: Да-да, аргументация именно такая.
13: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или укол и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
4: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро, да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
13: Так.
4: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
13: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы.
14: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
13: Получается, за красивым термином скрывается фактический отказ в лечении.
14: Да. Плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
13: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
14: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
13: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
14: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
13: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет. Сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
14: А пациент с тяжелым заболеванием просто не может столько ждать.
13: И плюс ко всему, оригинальные препараты массово заменяют на самые дешевые аналоги – дженерики, а они дают побочные эффекты.
14: Да, система здравоохранения работает на пределе ресурса. Но если больницы – это нечто скрытое за дверями кабинетов, то масштаб инфраструктурной экономии виден прямо на улице.
13: Дороги и трубы.
14: Именно. Если здравоохранение – это кровеносная система человека, то инфраструктура – это кровеносная система городов, и она стремительно закупоривается.
5: А вот стоит свернуть на региональную дорогу – все. Региональные дорожные фонды практически опустели. Строительство обходов вокруг крупных городов отменяется или переносится на десятилетия.
13: То есть весь транзитный грузовой поток…
5: идет прямо через городские улицы. Да. Тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан. Колеи, ямы, разрушение основания.
13: Слушай, но я же вижу строительную технику. Летом везде перекрывают полосы, кладут свежие заплатки. Нельзя сказать, что дороги совсем забросили.
5: А вот это и есть знаменитая ловушка ямочного ремонта. Смотри, как это работает технически. Полноценная замена полотна служит 8-10 лет. Но это дорого.
13: А ямочный ремонт дешево и сердито.
5: Сиюминутно, да. Вырезали квадрат, залили битумом, положили асфальт. Но физику не обмануть. Швы не герметичны.
13: Туда попадает вода.
5: Да, ночью она замерзает, расширяется и буквально разрывает дорогу изнутри. Срок службы такой заплатки падает до 1, но максимум 2 лет.
13: То есть регионы обрекают себя на бесконечный цикл ежегодного латания одних и тех же дыр.
5: Именно. При этом материалы, щебень, битум подорожали процентов на 30-50. Сметы не индексируются, и подрядчики просто массово банкротятся.
13: И ровно этот же разрушительный эффект перекидывается на сферы ЖКХ. Трубы, отопление, водоснабжение. Износ сетей достигает безумных 60-70%.
5: Чтобы система просто не деградировала, нужно менять около 5% сетей в год.
13: А по факту меняют 1-1,5%. Субсидии на модернизацию урезаны на треть. Знаешь, что поражает больше всего? Потери ресурса.
5: Дай угадаю. Утечки в землю?
13: Да. Пока вода идет от станции до жилого дома, в землю утекает от 30 до 40% объема. Города буквально отапливают улицы.
5: Это колоссальная неэффективность. И тут всегда возникает логичный вопрос. Почему нельзя просто поднять тарифы до экономически обоснованного уровня?
13: Потому что есть жесткий потолок. Платежеспособность людей исчерпана. Подними тариф на 40%, и что произойдет?
5: Резкий рост неплатежей.
13: Абсолютно. Люди просто не смогут платить. Возникнет взрывной рост задолженности.
5: А для ресурсоснабжающей компании это означает кассовый разрыв. Деньги нужны прямо сейчас на уголь и зарплаты, а от населения они не поступили.
13: И в итоге летний плановый ремонт отменяется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
5: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
13: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.
5: Ты про образование и науку.
13: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
14: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
13: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
14: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
13: Я часто слышу аргументы от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а фундаментальная наука – это изучение каких-нибудь свойств полимеров.
14: То есть быстрых денег не принесет?
13: Да, не завтра, не через год. Поэтому логично в кризис резать именно гранты на долгосрочные исследования.
14: Звучит логично с точки зрения бухгалтерии, но последствия катастрофичны. Наука так не работает. Нет грантов – нет расходников. Исследования просто останавливаются.
13: И молодые ученые уходят.
14: Да, либо в коммерческий сектор, либо уезжают туда, где лаборатории финансируются.
13: А это разрыв преемственности. Профессору некому передать опыт, школа умирает.
14: И этот интеллектуальный капитал потом не восстановить даже за огромные деньги. К тому же добавляется изоляция от международных баз данных. Без обмена опытом исследователи варятся в собственном соку.
13: Экология идет по тому же пути. Глобальная программа «Чистый воздух» отложена на срок от 3 до 5 лет.
14: Строительство мусороперерабатывающих комплексов тоже срезано процентов на 40.
13: А знаешь, какой самый потрясающий пример ложной экономии? Лесоустройство. Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
14: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
13: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
14: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз больше денег.
13: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
14: Нет. Бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам – 22-25% годовых.
13: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
14: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
13: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
14: Оптимизируют издержки, сокращают персонал и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах снова возвращаются.
13: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой скрытой оптимизации социальной поддержки.
14: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит скрытая оптимизация? Закона ведь никто не отменяет.
13: Так менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
14: Конечно. Выплаты пенсионерам, пособиям, многодетным – все это формально остается. Меняется механика доступа к деньгам.
13: Вводятся сложнейшие фильтры нуждаемости.
14: Да. Вот представь, многодетная семья годами получала пособие. Подают документы в этом году, и внезапно приходит отказ.
13: И почему?
14: А потому что по базам данных на бабушку зарегистрирована 20-летняя машина, которая уже вросла в землю на даче. Все, имущественный ценз не пройден.
13: Или есть крошечная доля в старом деревянном доме в деревне. Излишек недвижимости – отказ.
14: Или просто справка из бухгалтерии заполнена не по той форме. Бюрократические барьеры выстраиваются так, чтобы человек сам бросил попытки получить эти деньги.
13: Формально льгота сохраняется, но фактически получатели становятся в разы меньше. Плюс отказ от опережающей индексации.
14: Да, если пособие индексируется на 4%, а реальная инфляция 15%, то инфляция просто съедает эти деньги.
13: Оптимизируют и саму инфраструктуру помощи. Несколько небольших реабилитационных центров сливают в один гигантский, сокращают специалистов.
14: И очереди на получение помощи растягиваются на месяцы. Самое парадоксальное, что даже при такой тотальной экономии регионы все равно не сводят концы с концами.
13: Им приходится брать те самые дорогие коммерческие кредиты, чтобы платить зарплаты бюджетникам.
14: Да, регионы попадают в настоящую долговую спираль. Берут новый кредит, чтобы погасить старый. Долговое бремя растет. Инвестиции равны нулю.
13: И это бьет по демографии. Пространственное неравенство усиливается. Люди видят деградацию инфраструктуры, видят разбитые дороги и закрывающиеся больницы.
14: И они голосуют ногами. происходит массовый отток активного населения в несколько крупнейших мегаполисов.
13: Онищающие регионы лишаются главного ресурса для восстановления людей. Вся система работает на износ.
14: Запас прочности истощается прямо на глазах.
13: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора – экономика столкнулась с опасным накопительным эффектом. Когда регионы латают дыры за счет больниц, школ, сетей ЖКХ и дорог, получается сиюминутные выгоды, но создается огромный долг на будущее. Замороженный ремонт трубы сегодня – это масштабная авария через пару лет, ликвидация которой обойдется в 3 раза дороже. Урезанные гранты и уволившиеся из поликлиник врачи – это потеря человеческого капитала, который невозможно восполнить за один день никакими дотациями. Происходит фактическая замена долгосрочного развития на решение сиюминутных бюджетных проблем. Анализ ситуации продолжается. Это был подкаст «Разбор дня». До связи в следующем выпуске.
6: Последние 7 дней. Ужас недели.
7: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали 2 жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Киреева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
22: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
7: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
23: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
7: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка в Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
24: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
25: Сколько?
24: Ну, много вообще, много людей. Конечно. Много. Так в городе вот сколько не послушал, опять говорят. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили.
25: Близко слез.
24: Да, конечно, ты что, там это же ужас, это полотнища такие там льются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
7: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнута. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
6: Последние 7 дней. Ужас недели.
7: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала 2-й волны мобилизации. Позвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
22: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
1: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
0: Голос у Сергея был как у зомбированного. «Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал».
1: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после, под пытками, Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
3: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
1: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
6: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Хуже, чем в плену. Двух раненых бойцов заставили признаться, что они подорвали себя сами, чтобы снова отправить в штурм. Оба случая произошли на Донецком направлении. Виктор Корин, 21-летний оператор БПЛА, в одном из боевых заданий получил ранение левой стопы. Ему оторвало 3 пальца, 4-й пришлось ампутировать. Он думал, что из госпиталя поедет домой, но парня отправили в часть. Там к нему пришли люди, представившиеся сотрудниками полиции, и потребовали признать, что он занимался членовредительством и украл 1 000 000 рублей. Еще ветерану сказали, мол, если он этого не сделает, то отправят в штурм. Он не согласился, рассказывает Виктор Корин.
8: «Меня помещали в яму, где 3 суток не кормили, изъяли телефон, военный билет, паспорт и медицинские документы. Избивали командиры 3-го батальона, кроме кулаками и палкой, находясь в состоянии опьянения. При этом я был в наручниках. Командиры говорили, что могут вывести в поле, застрелить и оформить как самовольно оставившего часть, чтобы семья не получила выплат».
1: Через неделю таких издевательств Виктор согласился признаться в воровстве денег. Мужчины, которые представились полиции, забрали его банковскую карту и заявили, что будут удерживать по 20-30 тысяч из зарплаты, пока не вернут якобы украденный 1 000 000. Второй случай произошел также в этой же части. Солдата обвинили в том, что он под алкоголем ранил ножом сотрудника военной полиции и потребовали с его родственником 200 тысяч рублей за закрытие дела. Он не согласился, и парня отправили в штурм.
9: «Мне выдали неисправное оружие, а один раз при выходе на позиции на меня направили дрон. Тогда я получил тяжелое ранение обеих ног».
1: После этого парень попал в госпиталь, а оттуда его снова вернули в часть. Больше на связь с родными он не выходил. Командование говорит, он на задании, но родственники не верят. Еще один боец, Иван Квасин, проходил службу в 82-м мотострелковом полку. Из-за проблем со зрением был оператором дронов, а теперь его отправили в штурмовые подразделения.
10: «Зрение минус 10, отправляют в штурма на заключение в ВВК, даже не смотрят.
11: Гонят в штурма. В части я подходил к ночмеду, короче говоря.
12: Он сказал то, что если у тебя нет оригиналов на руках или хотя бы копий, ты боишься штурма.
7: В первом же бою Иван получил ранение. Сейчас он в госпитале в Белгороде. Там у него забрали документы и со дня на день отправят на передовую. Военные надеются, что ситуацию помогут решить в прокуратуре. Однако ответа оттуда пока нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
6: Последние 7 дней. Бред недели.
18: Дубай лишним не будет. Родственники Лаврова получили паспорта ОАЭ сразу после начала спецоперации. Новый дипломатический скандал. По данным журналистов, жена Сергея Лаврова

0: паспорт. Она очень часто говорила, что она едет в командировку в дипломатическое представительство. Она и правда пользовалась в большом количестве служебными самолетами. Она вместе с Лавровым каталась по командировкам, фотографировалась. Она буквально вела себя как вторая леди главы Министерства иностранных дел.
1: Широкой публике эта секретная жена Лаврова стала известна 5 лет назад, когда о ней вышло большое расследование журналистов, говорит обозреватель Сергей Ворчиков.
2: Само собой, эта женщина оказалась сказочно богатой, не в пример богаче, чем официальная жена Сергея Лаврова. Дело в том, что у Светланы Поляковой обнаружилась гигантская 280-метровая квартира в центре Москвы, на Пречистенке, буквально в том же доме, где находится квартира у мамы Алины Камбаевой. Вот. Она долларовая миллионерша, а ее дочь, подчинница Лаврова, она долгое время жила в Великобритании, где у нее была квартира за много миллионов фунтов, и не было ни единого способа купить эту квартиру. На сколько-нибудь там честно заработанные деньги. Она репетиторша, насколько я помню, вообще подрабатывала эта девушка.
1: В пользу этой информации говорит и тот факт, что в 2022 году падчерица Лаврова попала под европейские санкции. Она покинула Великобританию, а ее имущество было заморожено. Об этом в марте 2022 активно писала британская пресса. Девушка вернулась в Россию, но всего на 2 месяца. А потом уже поехала покорять Восток вместе со своей матерью. Они получили дубайские паспорта с разницей в 10 дней. Светлана Полякова с формулировкой «за особые заслуги перед государством ОАЭ». Однако очевидно, что этот вопрос помог решить Сергей Лавров, говорит политолог Геннадий Свечкарев.
3: Дело в том, что Лавров за несколько месяцев до того, как его семье выдали дубайские паспорта, приезжал с официальным визитом в этот самый Дубай, где, судя по всему, и договорился о такой братской взаимопомощи для своих близких, которые попали под санкции. Ну что сказать, путинская элита готовит себе запасные аэродромы, то есть в буквальном смысле слова они получают паспорта и готовы в любой момент взять чемоданы, взять свои деньги и поехать жить в так любимые ими арабские Эмираты.
1: Проблема в том, что у большинства простых россиян нет такого запасного аэродрома, говорит политолог. И в отличие от чиновников, убежать от негативных последствий решений этих самых чиновников попросту некуда. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Охота с гробовыми. Полиция накрыла группу, которая занималась фиктивными браками с участниками СВО ради военных выплат. По данным полиции, преступники работали в Алтае, в Кемеровской и Новосибирской областях. Группу возглавлял мужчина, который занимает высшее положение в преступной иерархии, добавили правоохранители. Всего в группе было 13 злоумышленников, из них 9 женщины.
6: От действий группировки пострадали 32 человека, из которых 10 граждан заключили фиктивные браки и отправились в зону спецоперации. По предварительным данным, ущерб составил 60 миллионов рублей.
5: Злоумышленники подыскивали мужчин, которые вели асоциальный образ жизни, помогали им восстановить документы и пройти медкомиссию, а также убеждали заключить контракты с Минобороны, рассказали в МВД.
6: При этом самих кандидатов дезинформировали, объясняя, что они едут в тыловые подразделения для строительства объектов. Женщины, входившие в состав группы, заключали браки с будущими участниками спецоперации. После регистрации они забирали у мужей банковские карты и оформляли на себя доверенности для доступа к их счетам. В случае ранения или гибели супругов компенсации и выплаты они присваивали себе.
5: Сейчас 13 участников группы арестованы, еще как минимум 4 разыскивают. Они присвоили себе 15 миллионов рублей. О фиктивных браках с участниками СВО впервые стало известно около 2 лет назад. В военных кругах таких женщин прозвали «черная вдова» или «черная мальвина». Некоторые из них в открытую говорят о своих целях.
7: Он идет на СВО, короче, все, я оформляю детей на него. Мы такие вся счастливая пара. Получаю один временную выплату в виде там 5 миллионов. И это ежемесячно получаю также выплату, короче, там сколько, 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой вообще выхлоп, да? Детский сад, льгот.

0: Кто он? Школа, льготы. Ежемесячная выплата, как жена военнослужащего.
1: Сами военные рассказывают, что им часто пишут девушки, которые охотятся за их выплатами, маскируя это под заботу и любовь. И многие реагируют на такие сообщения. Причины разные. Кому-то одиноко, а кто-то верит, что нашел свою спутницу жизни, говорят волонтеры. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
3: Не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, четверо журналистов местных телеканалов и три члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облизбиркома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации, «Файтер-бомбер», причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
4: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
3: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса, говорят эксперты. Что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
5: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, я катался час по городу, лукойлы стоят, и они ли не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены, там людей нет, они просто оставили свои машины.
6: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди затраханы этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем, очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
3: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина. Однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем. Говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
7: Если украинцы продолжат удары, а они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки, это населенные пункты, никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
3: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
1: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
8: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
1: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
9: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
1: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
8: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
9: Подрасти, да.
8: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
1: В августе, по словам адвоката, из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
3: СВО забирает последнее. Чтобы наполнить военный бюджет, Банк России пошел на самую масштабную распродажу золота. Столько в мире больше не продавал никто. Раньше Россия была одним из крупнейших покупателей золота в мире и приобретала почти всю свою внутреннюю добычу. Сейчас же ситуация кардинально изменилась. Масштабная распродажа золотых слитков из резервов, которую ЦБ начал в 2026 году, сделала его крупнейшим продавцом золота среди всех центробанков мира. По данным Всемирного совета по золоту, во втором квартале Банк России реализовал почти 22 тонны драгметалла из ЗВР, то есть золотовалютного резерва страны. На втором месте с большим отрывом Турция, которая продала всего 4 тонны. Другие центробанки, если и продавали золото, то в ничтожных объемах. Мексика – 100 килограммов, Мальта – 30 килограммов, Румыния – 10 килограммов. Российский ЦБ распродал аж 22 тонны за квартал, главным образом для того, чтобы закрыть дефицит госбюджета, говорит экономист Игорь Липсец.
10: С бюджетом было плохо, они начали продавать золото, чтобы пополнить остатки. Но больше-то ничего не осталось. Но смотрите, значит, ФНБ, ликвидная часть, крохотная, Остатки непотраченных прежних денег на казначейских счетах тоже небольшие. Ну, в общем, остались ЗВР, вот, которые есть у ЦБ. Но это последние деньги, которые есть у России.
3: Согласно статистике Международного валютного фонда, всего с начала года по конец июля Центробанк распродал почти 50 тонн золота. Тот факт, что Банк России приступил к распродаже драгоценного металла, говорит о том, что заканчиваются другие ликвидные активы, а бесконечно использовать печатный станок, чтобы залатать дыру в бюджете, невозможно, говорит экономист Роман Скворцов.
11: И мы видим, как за первые полгода Центральный банк напечатал более 6 триллионов рублей.
12: Ну, наверное, на какой-то период времени эта история будет терпима.
11: Ну, вы тоже имеете в виду, да, что вот эта ситуация с включением печатного станка – это неизбежная и стопроцентная, и во всех случаях история с гиперинфляцией. Почему? Потому что эти деньги не обеспечены товарами и услугами. То есть, да, Центральный банк может печатать деньги при условии, что экономика выросла, что реальных товаров и услуг производится больше, что производительность труда стала выше, но сейчас экономика сужается, и, опять же, да, эти 6 триллионов, они не достигнут каких-то там глобальных итогов, результатов, просто потому что дефицит значительно больше. Какой итог? Продавать золотовалютные резервы.
3: Но есть одна проблема. Что произойдет, если золото будет полностью распродано, а в экономике грянет катастрофа? Ведь именно золотовалютный резерв предназначается для подстраховки на случай критических ситуаций. В таком случае денег будет просто взять негде, сетует экономист Игорь Липсиц.
10: Напоминаю, что ЗВР ЦБ – это вообще-то подстраховка на случай кризисных ситуаций. Что называется, придет голод, придет эпидемия, нужно будет срочно покупать. Вот это как раз для этого предназначено ЗВР ЦБ. То есть они сейчас их распродают, потому что ну вот, нужно как-то залатать дыры в экономике. А дыр много.
3: Активно продавать золотые запасы финансовый регулятор начал еще в прошлом году, чтобы помогать покрывать дефицит бюджета на фоне роста военных издержек и падения нефтегазовых доходов. Поскольку ситуация в экономике не улучшилась, а усугубилась, золото продолжают распродавать. По данным Минфина, за январь-июль дыра в федеральной казне составила 6,5 триллионов рублей. И это без учета новых кризисов, которые добавили в августе, топливного дефицита, ударов по складам маркетплейсов и портам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
3: Снова полыхают НПЗ в Сочи. Повторное возгорание на нефтебазе Роснефти, а в Рязани выведено из строя почти 80% нефтезавода. Адлерская нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» попала под атаку в ночь на 4 сентября. Официально о пожаре местные власти не сообщали, но возгорание активно показывали местные жители. Позднее пожар удалось локализовать, но этой ночью он разгорелся с новой силой.
13: Днем чуть-чуть тлело, вчера практически вообще не горело, а сегодня вот такая картина. Вообще не понимаю, что происходит. И сюда гарью, прям воняет гарью.
3: Нефтебаза примыкает к международному аэропорту Сочи. Пассажиры, которые приехали на свои рейсы, обнаружили, что они задерживаются. При этом люди наблюдали чудовищную картину. Весь аэропорт буквально заволокло дымом. Пассажиры в шоке от происходящего.
14: Так, мой рейс чуть ли не единственный, который реально не отменили. То есть все остальные рейсы просто отмена. Народ просто спит на полу, блядь. Я сейчас ехала, я увидела, блин, такое просто огромное количество дыма. И не едьте и не летите, тем более с детьми. То, что здесь творится, то, что я сегодня видела, и это никто вам не покажет. Блядь, ну это очень страшно.
3: К воздушным тревогам и отменам рейсов в Сочи не привыкать. Однако такой серьезной атаки, как на нефтебазы 4 сентября, ранее в городе не было. Люди напуганы и не знают, что делать дальше. Многие в отчаянии подумывают о том, чтобы уехать.
15: Я за все время, которое я живу в Сочи, первый раз в своей жизни увидела, ну, плюс-минус беспилотников 18, пролетающих над крышей моего дома. Почему их не сбивают? Просто они летели, чтобы вы понимали, там промежуток между пла был, наверное, ну, 10 минут. Только один прожужжал, уже все, следующий пошел. Это очень страшно. Понимая и зная, у нас много чего подбито, даже элементарно нечем отбиваться.
16: Я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Сегодня ночью хотелось реально сесть и уже ехать. Просто куда-то вот в никуда, подальше. Вот так было жутко. А больше всего пугает, что все непрозрачно. Завтрашний день для нас непрозрачен. Где мы завтра будем, где мы окажемся, как будет построено будущее у наших детей.
3: Кроме Роснефть, Кубаннефтепродукт, в Сочи после ночной атаки дронов горела также нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» на федеральной территории «Сириус». Там же, однако ближе к границе с Абхазией, был атакован дивизион ПВО. Также после налета БПЛА прекратил работу один из двух операторов по заправке самолетов, дочка Роснефти. Заправку самолетов пока что осуществляет только оператор «Лукойла». Об этом говорится в официальном международном извещении для пилотов. А сегодня ночью атакован рязанский НПЗ. Местные жители зафиксировали на видео безуспешные попытки сбить дроны при помощи военного вертолета.
17: Походу, это все-таки не вертолет, а дрон, потому что только что прям жесткая стрельба была.
18: Я опять слышу вертолет!
17: Вон летит.
3: В настоящий момент над рязанским НПЗ огромный столб черного дыма. Как сообщается, более 77% мощностей завода выведены из строя. Поражены главные установки по очистке топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
3: Авиация в крутом пике. Ни самолетов, ни керосина. Аэропорты по всей стране резко ограничили заправку, а сроки поставок отечественных самолетов снова перенесли. Теперь ограничения по топливу есть не только на АЗС. Коллапс затронул уже 26 авиагаваней от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Согласно данным системы аэронавигационной информации, первые лимиты установили еще в июне, а вторая волна пришлась на сентябрь. Сроки действия ограничений от 1 до почти 7 месяцев в зависимости от аэропорта. Так, например, в петербургском Пулково до марта 2027 года заправка возможна только в соответствии с полетным планом, без дополнительных объемов. Что это значит? Лететь без дополнительных объемов топлива, объясняет авиаэксперт Николай Федотов.
19: Представляете, если вы летите там 5-6-7 тысяч километров, и что-то происходит там не по плану, какие-то проблемы с двигателем, либо с чем-то еще, не можете приземлиться, то вам нужен запас топлива некий. Если у вас топливо ограничено в баке, то вы уже не можете совершить маневры, вы на большие расстояния просто-напросто не полетите, это просто-напросто опасно.
3: 15 из 26 аэропортов ограничения затрагивают лишь иностранных авиаперевозчиков. В частности, такие лимиты действуют в аэропортах Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других. Тем временем власти снова отложили сроки поставок отечественных самолетов на замену «Боинг» и «Аэробус». Программа развития национального авиапрома, от которой правительство ждет сотни новых лайнеров на замену западным судам, обернулась крахом, говорит экономист Игорь Липсиц.
20: За прошлый год в России сделали то ли один самолет, то ли ни одного. Это называется сборка единичной продукции на коленке по обходным технологиям. То есть, когда нет возможности поставить на конвейер, то вручную собирает. Вот сейчас российская авиационная промышленность собирает самолеты штучно. Из чего смогли, из того и собрали. То есть, все самолеты различаются комплектацией. Поэтому, значит, их поставить на эксплуатацию нельзя. И если ты их, значит, покупаешь, то у тебя стоят вроде самолеты одного названия, но собраны разные комплектующие, их ремонтировать, обслуживать невероятно сложно, неудобно, крайне.
3: сроки сертификации лайнера МС-21 и импортозамещенного Суперджета-100 с двигателями российского производства снова откладываются на следующий год, заявил глава Росавиации Дмитрий Ятров. МС-21, который по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, будет сертифицирован лишь в середине 2027 года. А вот Суперджет обещают сертифицировать немного раньше. Этот самолет, на 80% состоящий из импортных деталей, после начала СВО и санкций остался без двигателей от французской «Сафран». Теперь же с мертвой точки дело должно сдвинуться в первом квартале следующего года. Однако на этом проблемы не заканчиваются, ведь главное из них – цена, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
0: Стоимость перевода каждого суперджета на российские двигатели будет стоить порядка 4 миллиардов рублей. Что такое 4 миллиарда рублей? Это стоимость нового Боинга 737 МАКС, например. То есть можно купить за эти деньги новенький Боинг 737 МАКС, а в России за эту цену вы можете поменять прекрасные французские двигатели, которые больше вы не можете обслуживать, потому что санкции, на отвратительные, неэффективные, топливо неэффективные, топливным как раз параметрам, по тяге и так далее, ПД-8, который проигрывает, естественно, французским, но при этом это будет стоить, как новый самолет Boeing. Сейчас основная проблема в том, что авиакомпании признали, что у них нет денег, чтобы заменять двигатели самим за свой счет.
3: И это значит, что платить придется государству. А это обойдется минимум в 500 000 000 000 рублей, которых в бюджете из-за огромного дефицита в 6,5 триллионов попросту нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
1: Гибнут вчерашние школьники. Срочника в полуобморочном состоянии заставили подписать контракт на СВО. Отец 19-летнего Максима Мистина, который служит срочку в Богучаре, рассказал редакции, что его сына заставили поставить подпись в контракте.
21: 19 августа после стрельб его остановила группа агитаторов и сказала пройти в помещение на прослушивание лекции. Моему сыну в это время из-за сильной жары было очень плохо. У него пошла носом кровь. Его оставили одного в закрытом помещении на 2 часа, сняли с него бронежилет и забрали оружие. Угрожая, сказали подписать контракт, а то будет еще хуже.
1: Молодой человек не выдержал и согласился подписать бумаги, чтобы пытки над ним прекратились. И в тот же день, когда немного пришел в себя, подал рапорт о расторжении контракта. После этого Максима угрозами заставили записать видео о том, что все было добровольно. И, мол, претензий к командирам нет. Отец сейчас не может связаться с сыном в часть. Ему говорят, Максим хочет воевать и готовится отправиться на передовую. Семья отправила жалобу в СК и прокуратуру, но ответа пока нет. Тем временем, с началом нового учебного года в вузах возобновилась вербовка студентов. Об этом рассказала Светлана, у которой племянник учится на 2-м курсе одного из университетов Воронежа.
22: Значит, приходят к ним в университет какие-то 2 человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
1: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокаты с самого начала агитации студентов предупреждают, контракта на один год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту.
4: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
1: Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Это не скрывая, говорят практически все военкоры. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ.
2: Последние 7 дней. Итоги недели.
19: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
1: Краеугольный камень СВО – Донбасс. Утечки из закрытых бесед с людьми Трампа. Владимир Путин поставил задачу полностью захватить Донбасс к весне 27 года. В Донецкой области армия второй месяц подряд теряет по 40 тысяч солдат. О второй волне мобилизации говорят уже не первый месяц. По мнению военкоров, без нее о захвате Донбасса не может быть и речи. И хотя официально мобилизацию отрицают на всех уровнях, масло в огонь добавили утечки после переговоров президента Владимира Путина и представителей Трампа, Кушнера и Уиткофа, которые в минувшие выходные посетили Москву и Киев. Согласно информации американских журналистов, новые сроки, которые поставил Владимир Путин по захвату Донбасса, это весна 27 года, и это выглядит крайне нереалистично, считает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, за последние 10 месяцев ВСУ стали заметно давить на поле боя.
6: Я бы начал с Купинского участка фронта. К северу от города ВСУ продолжают контратаки возле Двуречной. Передовые отряды дошли уже и до Оскола, отрезая южную часть плацдарма. Теперь туда российские войска могут пройти только через реку, а это дополнительные риски и сложности. ВСУ пытаются полностью зачистить и освободить всю территорию к северу от Купинска, чтобы исключить инфильтрацию в город, которая до сих пор продолжается и угрожает перейти в закрепление.
1: Второй месяц подряд армия России теряет более 40 тысяч солдат на фронте. Об этом пишут и военкоры, и военные медики. Новых контрактников для восполнения текущих потерь не хватает. И как долго военные смогут удерживать занятые позиции с таким дефицитом, непонятно. Военнослужащий Виктор Степанов попал на передовую месяц назад. Его забрала полиция, когда он пьяным возвращался домой. Так он и подписал контракт с Минобороны. Виктора сразу отправили в штурм, где погибли почти все, кто с ним шел выполнять боевые задания.
23: Не едьте, не воюйте, пацаны, сберегите свои жизни, ваша жизнь принадлежит вам. Нахуй вам это государство сралось. Оно вам ничего не даст, вы ранения получите, вы нахуй никому нужны не будете, понимаете, ребята? Этому государству, этому обществу вы нахуй не всрались. Зачем вам погибать тогда за это, нахуй? Сохраните свои жизни, ребята, хуй забейте нахуй, вообще на эту войну, ебать.
1: Сроки захвата Донбасса постоянно переносятся, пишут военкоры. Весной этого года командование армии обещало Владимиру Путину захватить Донецкую область к осени. Сейчас до захвата Донбасса по-прежнему далеко. В августе, по данным военных аналитиков, бойцы сдали больше территорий, чем захватили. Продолжение СВО требует больших денег, говорит аналитик Ян Матвеев.
6: В первом полугодии 26 года бюджет потратил на войну 10,7 триллионов рублей, больше 10% ВВП. Темпы расходов уже заметно превышают годовой план. В 2025-м они составили 8% ВВП, и в 2026-м власти собирались их серьезно сократить до 6,4%. В итоге уже сейчас это 4,7% от годового ВВП. Похоже, такими темпами они и за год наберут все 10%. Огромные деньги, выжигающие российский бюджет.
1: В августе этого года темпы наступления армии упали в разы по сравнению с августом 25 года. Тогда было захвачено 505 квадратных километров. Однако из-за контрнаступательных операций ВСУ по всему периметру военных действий российские войска сдали почти 130 квадратных километров территории. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Победа близка. В Кремле рассчитывают на скорую победу над Украиной. А Зеленский снова едет в Белый дом. Когда закончится СВО?
7: Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных. Наши боевые действия идут очень успешно.
1: Такое заявление пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал, отвечая на вопросы журналистов из Индии. До этого Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером также заявил, что российская армия успешно продвигается на Украине. Он также выразил уверенность, что вооруженные силы России выполнят все цели СВО и возьмут под контроль оставшуюся часть Донецкой области. Реализовать это, исходя из нынешней обстановки на фронте, будет непросто, считает военный аналитик Сергей Услендер.
8: ВСУ срезали так называемый Лиманский выступ, достигнув очевидного успеха на этом направлении, отбросили российские войска к реке Жеребец в сторону населенного пункта Макеевка, и таким образом конфигурация фронта на этом участке вернулась к состоянию на май 25 года, то есть больше года назад. Больше года российских усилий, наступления на этом направлении, попытка выйти с, ну как бы скажем, по карте сверху к Славянско-Краматорской агломерации пошли буквально вот коту под хвост и не закончились ничем. ВСУ провели успешную операцию. В течение 4 месяцев, начиная с мая 26 года, они вели операцию на этом направлении и в конце концов, причем операция эта велась в обстановке такой строжайшей секретности, информационной абсолютной тишины, что, собственно, видимо, тоже позволило украинцам одержать там вот такую убедительную победу и достичь убедительного успеха. С этой стороны угроза пока, во всяком случае, Славянскую и Краматорскую ликвидирована.
1: На эту операцию ВСУ, о которой говорит Услендер, уже отреагировали в Z-сообществе. Там все как один задаются вопросами, как российская армия смогла такое допустить. Военные, в свою очередь, говорят, у них большие потери, и им попросту не хватает людей, чтобы удержать свои позиции, не говоря уже о новом наступлении.
9: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
1: Экономическая составляющая СВО тоже оставляет желать лучшего, говорит экономист Вячеслав Ширяев. Статья военных расходов постоянно растет, а пополнить ее попросту неоткуда.
0: Деньги уже кончились, 6,5 триллионов дефицит бюджета. Закрывается он эмиссионно, так же, как в конце 80-х, в начале 90-х годов. Это невозможно поддерживать продолжительное время. В 26-м году экономический кризис, осенью 26-го года острая фаза экономического кризиса. Война не может уйти в 26-й год, в 27-й год. В 27-м году все это закончится как режим, как система. Она трансформируется, либо разрушится, но это будет уже что-то другое. Нет ресурсов у системы, что я это вижу. Как они печатают деньги для того, чтобы закрыть дефицит бюджета, потому что никто не дает в долг. они напрямую фактически из Центробанка сейчас финансируют Минфин, как это было в 90-е годы, изображая какие-то там операции репо и аукционы ОФЗ. Это может продолжаться, ну, там, еще несколько месяцев, потом закончится обвалом ВВП, гиперинфляцией и кризисом похуже, чем в 98-м году. Это неминуемо закончится так.
1: После встречи спецпосланников Трампа в Москве с Владимиром Путиным, затем в Киеве с Зеленским, многие заговорили о возобновлении тристоронних переговоров. Будут они или нет, пока неизвестно. Однако уже известно, что Зеленский снова едет на личную встречу с Трампом. Предварительно она согласована уже на этот месяц, сообщили в МИД Украины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый более чем за полгода визит в Москву спецпосланника США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27 года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
10: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре прошлого года туда, к окрестному, ну, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска. Но с тех пор, да, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но вот так она и так там Россия. Российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно подчеркнуть, что город Доброполье, к которому стремится группировка «Центра», ну, практически в полном составе российская группировка войск «Центр», так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на поиск крепостей с юго-запада, и провалилось наступление на Славянск с северо-востока из-под Лимана, потому что, ну, Лиман до сих пор не взят российскими войсками, они даже в общем только окрестности Лимана, часть городской застройки находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась в США, ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти». Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранштейн.
11: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями, а они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
1: После атаки беспилотников ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
12: Ой, небо красное. Что-то

0: территорию, вместе стоит диван.
1: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
2: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я хотела его сделать, этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начала строить дом, но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее сегодня ночью, я вот вообще не спала, я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии выходила, и мне помог только фенобарбитал, бункер бы был вообще в пору.
1: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или в ванной.
3: Ну вот, впервые...
4: Неплохо.
5: Пора, что я еще не спала.
3: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
1: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
6: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
1: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Последние 7 дней. Тема недели.
8: Когда Донбасс станет российским? Владимир Путин в 16-й раз перенес сроки полного захвата Донецкой области. Это главная цель СВО. Что это за регион? Донбасс – главный камень преткновения в мирных переговорах, которые инициировал Дональд Трамп и которые уже заходят на второй круг. Сейчас армия России контролирует 79% Донецкой области. Москва настаивает, чтобы Украина добровольно покинула недостающий 21% территории. Киев отказывается отдавать земли без боя. В августе российские войска продвигались в Донбассе со скоростью 2 квадратных километра в сутки. Если этот темп сохранится, регион перейдет под полный контроль России не раньше октября 2032 года, подсчитали военные эксперты. Россияне ждать и воевать устали.
9: Не хотелось, чтобы все вот эти молодые парни красивые жили свободно, без всяких войн, и без, чтобы в стране был мир и порядок. Вот и все. С ума сойти. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
4: мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон. Вот если посчитать, сколько денег Россия тратит ежедневно на бомбежку Украины, это же просто немыслимые цифры.
10: Мой супруг находится в зоне СВО 4 года. То, что его мобилизовали в 22 году, и то, что он по сей день там. Это такие семьи, как мы, они живут 4 года в подвешенном состоянии, они живут без будущего и т.д. и т.п.
8: Сложно думать о будущем даже тем, у кого нет воюющих родственников и кто просто живет в России. Ведь из-за регулярных атак дронов даже глубокий тыл превратился в прифронтовую зону, говорят люди.
11: Это как же мы дожили-то до жизни-то такой, а? Когда даже дети ходят с рациями, прислушиваются, в небо смотрят постоянно. Только смотрят они не потому, что мечтают о чем-то, а потому, что там слышат жужжание беспилотников. Почему в машину прилетает, и на следующий день надо ехать на работу, других альтернативных колес нет, а ехать надо. Так скоро все люди вместо езды на работу уедут кукухой куда-нибудь к чертовой матери.
8: Однако военное командование не раз говорило, воевать армия будет, пока все цели СВО не будут достигнуты. По словам близких к Кремлю источников, Владимир Путин ждет, что Донбасс полностью захватят в ближайшие 6 месяцев. В августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю 2025-го. Весной этого года сроки сдвинулись на осень. Летом же военные обещали, что Донбасс полностью перейдет под их контроль к концу 2026-го. Теперь же говорят о конце февраля. И конца края этому не видно, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
12: Ну, вопрос ведь действительно фундаментальный. А что государство дает взамен? Защиту, гарантии, правовой механизм? Нет, ничего оно не дает. Нет, вот теперь делается такая идея общенародной войны. Кремль высасывает, как пылесос, ресурсы из своей территории и сжигает их на войне, которая что? Которая прибавляет этой стране новые территории, с которых можно было бы брать новые ресурсы. Нет, наоборот. Новые территории, туда надо инвестировать ресурсы. Закачивать ресурсы людей, деньги.
8: Получается, колоссальные средства вкладываются в захват территорий, их восстановление и жизнеобеспечение. При этом россияне в разных регионах страны стремительно беднеют во имя эфемерных целей спецоперации, говорит политолог. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: В этот раз американские гости привезли 2 капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. Да, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, и вот это для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему мы на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, выпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно. Но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя, не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты, но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось, неправильный подход был избран изначально. Не получилось, слишком долго, понимаете, слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное, это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо, включай телевизор, смотри, все наладится, вообще никаких проблем, мы везде побеждаем. Мы везде продвигаемся вперед. Мы третий раз захватили Купянск. Мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так название. Славяногорск захватываем. Мы еще что-то делаем. Все хорошо, просто не вникать. И многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали, а в Славяногорске выступает командир батальона «Азов». Сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Можно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21 году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в Россию под видом нормальных автомобилей, продается дороже

0: люди могут выйти на улицу, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицу. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится, и ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть, так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы растут. И сказать, ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Starlink. В секунду, когда Starlink откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации. К моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский НПЗ.
3: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
2: Атака беспилотников 6 сентября на рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
4: Ой, сразу два, вот.
2: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние 3 месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего 2 недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
4: О, летит. О.
2: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
5: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями и есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает. Оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
2: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите.

0: ждите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Дым и пепел по всему городу. После налета дронов в Новороссийске полыхает мазутный терминал. Серьезно пострадали и ракетные катера.
3: Сегодня ночью, с 8 на 9 сентября, наш город-герой Новороссийск, наш любимый, подвергся очередной страшной атаке ракетной ППЛА. И знаете, какое ужасное для себя открытие я сделала? Наблюдение. Раньше мы интересовались, как у друг друга прошла ночь. Кто где прятался, кто как справлялся морально, локально. Как дети, как близкие, как что у кого произошло. А сейчас мы пришли к тому, что задаем друг другу просто один, наверное, самый важный вопрос. Все ли живы? Сообщение вот с таких сократилось до двух слов. Самых важных, все ли целы. Такая вот суровая реальность нашей жизни в Новороссийске в 2026 году.
2: В ночь на 9 сентября Новороссийск пережил самую крупную атаку с начала СВО. Беспилотники и ракеты летели на город волнами, начиная с 12 ночи и до самого утра, рассказывают очевидцы. Многие жители встретили рассвет в коридорах своих квартир. Люди напуганы и задаются вопросом, почему не работала хваленая система ПВО.
4: 9.09. Красивая дата, не правда ли? Но не для Новороссийска. Сегодня была опасная ночка, максимально. Еще хуже, чем 12.08. Вот еду сейчас, все. Возникает вопрос все же. Почему наш город такой беззащитный? Эти, они летали всю ночь, начиная с 12 часов. Они летали всю ночь над домом. И их было немало. Просто один за одним, один за одним. И это просто все, просто вся улица вообще ужас. Сколько это вообще будет продолжаться? Что нам, людям обычным, сделать, чтобы перестало так? Вот, пожалуйста. Все в стеклах. Такой вот ужас происходит уже не первый раз, и ничего с этим не делается. Вообще ничего.
2: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что по беспилотникам работали системы РЭП и ПВО. Также он сообщил о падении обломков дронов на жилые дома. Четверо людей погибли, 29 получили ранения, 17 из них в больницах, добавил Кондратьев.
5: Ракеты засадили и дроны. Это у нас Новороссийск. Вот такая вот история происходит.
2: После атаки поврежден водопровод на улице Магистральной и троллейбусная контактная сеть. Пришлось на время остановить движение электротранспорта, сообщил губернатор. На утро весь город окутало черным дымом из-за пожара в мазутном терминале. Он входит в состав крупнейшего в России морского торгового порта. Также под ударом оказалась и Анапа. Пострадала от массированной атаки военно-морская база «Новороссийск». Там, по данным местных журналистов, находились несколько ракетных катеров. Они уничтожены. На Украине признали атаку и заявили об уничтожении истребителя Су-33 и вертолета Ми-8 в Анапе, а также двух комплексов РЛС в районе Геленджика. В Минобороны России об этом не сообщали. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
2: Такого сценария на повестке дня нет. Владимир Путин второй раз за 7 дней призвал не верить в мобилизацию и заявил, что желающих воевать тьма.
6: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака.
2: Это заявление президент Владимир Путин сделал на Восточном экономическом форуме. О том, что желающих воевать достаточное количество, президент говорит уже не впервые. Но ситуация на фронте свидетельствует об обратном. По данным военкоров, на передовой последние несколько месяцев очень большие потери. Больше всего людей гибнет в штурмах и из-за отсутствия эвакуации, говорит военнослужащий на Донецком направлении Степан Валунов.
0: Людям очень повезет, если за ними вот в тот момент, когда им нужна эвакуация, приедут. То есть у нас тоже была на тех же Алешках такая ситуация, что у командира моего расчета посекло руку сильно, сильное кровотечение. То есть комбат звонит, говорит, чтобы он лучше бы себе яйца отрезал. Ну, просто цитирую, говорю, чтобы было понятно, что там людей не жалко. Кровопотери сильные, человек чуть ли сознание не теряет. Эвакуацию надо вызывать. Ну, если доживешь завтра, как бы вот с соседним подразделением выйдешь. То есть ему еще добраться надо было, говоря, через улицу на другого подразделения с подбитой рукой.
2: Новые контрактники, которых активно пытаются завербовать буквально везде, не покрывают дефицита в живой силе. Этого уже не скрывают командиры. Z-каналы еще в июле сообщали, что после думских выборов возможен принудительный призыв на фронт. По предварительным оценкам, он затронет 1,2 миллиона человек. Адвокат Алексей Табалов считает, что официально указа о второй волне мобилизации может и не быть.
7: Скрытая мобилизация означает, что власти не будут они объявлять публично, потому что это удар по имиджу, серьезный удар по имиджу. Они могут работать, во-первых, привлекая людей на контракт, продолжая, оформляя это добровольностью, на самом деле, которой не будет. Да, второй момент, это будут работать точечно по спискам. У военкоматов уже есть все списки военнообязанных, которые подлежат мобилизации. Им просто остается дойти до них, условно говоря, и сопроводить в военкоматы и дальше на сборный пункт. Все. Для этого не нужно объявлять никакую мобилизацию. Просто прийти. Там на металлургический завод завести 10 автобусов, Иванов, Петров, Сидоров по спискам посадить и отвезти на сборный пункт.
2: Западные разведки полагают, что военные уже готовят инфраструктуру, проверяя возможности Минобороны принять и вооружить новобранцев. А адвокаты напоминают, юридический указ о частичной мобилизации, выданный в 2022 году, продолжает действовать. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут.
9: Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые и самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
10: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
8: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
10: И растет очень быстро.
8: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
10: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
8: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
10: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
8: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
10: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
8: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
10: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
8: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
10: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
8: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет?
10: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
8: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
10: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
8: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
10: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
8: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
10: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах, человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
8: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
10: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
8: И делается это не через прямые приказы, верно?
10: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
8: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
10: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
8: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
10: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
8: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
10: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
8: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
10: Еще каких?
8: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
10: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
8: И делается это весьма радикально.
10: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
8: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
10: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
8: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
10: Именно.
8: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
10: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
8: Это удар по квалифицированному среднему классу.
10: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
8: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
10: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
8: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
10: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
8: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
10: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
8: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
10: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
8: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
10: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
8: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
10: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
8: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
10: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
8: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
10: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
8: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
10: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
8: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
10: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
8: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
10: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
8: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
10: Это точное сравнение.
8: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
10: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
8: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
10: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
8: Под каток попали сотни тысяч людей.
10: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
8: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
10: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
8: Практика так называемых бесед становится рутиной.
10: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
8: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
10: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
8: Да ладно? Прямо рвут?
10: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
8: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
10: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
8: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
10: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
8: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
10: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
8: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
11: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
12: Скоро рассвет, выхода нет. Слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Starlink» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Starlink» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
13: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум 2 аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
12: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
14: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
12: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только 2 спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога Starlink. Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь 2 в сутки и максимум примерно на 1,5 часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
15: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
12: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система. И, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
16: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
12: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Последние 7 дней. Скандал недели.
17: Армия отступает? Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
18: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 000 зданий. Но до города Сумы осталось где-то 10,5 километра.
17: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
19: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. До Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
17: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
19: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
17: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистр финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончится. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
20: «Я приму это во внимание. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
17: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Враг недели.
12: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где предположительно российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
21: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
12: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты Handelsblatt, стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
13: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
12: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
22: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
12: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
12: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink. Поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
3: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
12: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
14: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
12: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
4: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
12: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
17: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллиона, ожидает регулятор.
5: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллиона рублей, к концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
17: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
14: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
17: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, а в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
0: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
17: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
17: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
5: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
17: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют, но по данным СМИ речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
3: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умне и детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
17: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считают его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
20: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
17: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Официально господин Путин ответ возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдают за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да? И его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да, гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете, он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс, это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет. И это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение. На него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Ну, легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. все он в эти секунды как бы играется, аудитория играет с оппонентами. У него спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году, господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумайте чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру, неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли, что непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что и наступает, это отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите, не читаете это нигде, да? Не попадается, говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? И Северная Корея говорит, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Но знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
6: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Сердца трех. Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует.
12: Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
22: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
12: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6000 военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
14: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция.

0: вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
1: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Гонцы Трампа, Витка и Кушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка в столице России. Виткоф и Кушнер снова летят договариваться о мире. Но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва. Затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает. Но говорит, что шансы договориться есть.
3: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
1: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Виткоф и Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привезти уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
0: Витков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
1: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
4: Американцы должны учитывать реалии на земле.
1: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активность украинских сил и беспилотных систем по территории России не зафиксирована. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки Виткофа и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
5: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
1: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Виткофа и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
7: А что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
8: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
9: А к нам прилетела птичка.
6: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбург, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400

0: находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране, отмечают активисты.
1: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
0: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
2: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
0: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
5: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен. Рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
4: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
6: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
4: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
7: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
4: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
8: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
4: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
9: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
4: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость.
10: Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
11: Всем привет! Это «Разбор дня». В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
12: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
11: Да, про отношение долга к ВВП.
12: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, ну, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
11: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
12: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
11: Угу.
12: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
11: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 триллиона рублей на все 12 месяцев.
12: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
11: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
12: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
11: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
12: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в 2 раза меньше.
11: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы, ну, невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат,
12: ага,
11: то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
12: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
11: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
12: Внушительно.
11: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, ну, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
12: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно. Конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
11: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот эта на зарплату учителю.
12: Ну да, деньги не окрашены.
11: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
12: Семья понимает, что денег не хватает. Идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
11: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
12: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
11: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
12: И кто их покупает?
11: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
12: И тут многие могут сказать, ну, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
11: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
12: Так.
11: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
12: Ну, выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
11: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
12: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
11: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
12: Да уж.
11: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
12: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
11: Именно.
12: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
11: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
12: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
11: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
12: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
11: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранения около 1,88 триллиона.
12: То есть вместе это где-то...
11: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
12: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
11: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
12: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
11: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
12: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
11: Это катастрофический сценарий.
12: Даже так?
11: Конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
12: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
11: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 2026 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
12: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляет в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
11: Именно так обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. Рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
12: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
11: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
12: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
11: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад, но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
12: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
11: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания, экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
12: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
11: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг трижды. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
12: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
11: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
13: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
11: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев. Просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов к кредитной ставке, а строительство новой шконы откладывается на неопределенный срок. Главный вопрос не в том, может ли российское государство еще занять на рынке.
13: Да, очевидно, что банки дадут деньги.
11: Главный вопрос, ради чего происходят эти масштабные заимствования и какие возможности навсегда теряет следующий бюджет. Если долг стремительно увеличивается, его обслуживание съедает огромную долю будущих доходов, а качество образования и медицины при этом не улучшается, то спокойные сравнения с чужими мировыми экономиками теряют всякий практический смысл. И здесь стоит серьезно задуматься. Когда стране острее всего понадобятся ресурсы на восстановление, модернизацию и созидание, не окажутся ли все будущие налоговые доходы уже заранее обещаны владельцам старых долговых расписок? В итоге занять деньги действительно можно быстро, гораздо дольше приходится расплачиваться. Сначала государство направляет огромные суммы на войну, затем закрывает бюджетную дыру новыми займами, а после годами отдает проценты из налогов граждан и бизнеса. Эти платежи не построят больницу, не отремонтируют школу и не запустят автобусный маршрут. Они лишь закроют счета за уже потраченные деньги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
10: Радио Лента. 15:57 АМ.
3: Последние 7 дней. Итоги недели.
14: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
15: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
16: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
17: Жень, сразу же поддержим.
16: Спасибо большое.
15: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категории «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходят все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
18: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с метро-то, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем в штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
15: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
18: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины с госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят вместе со мной всех отправить туда.
15: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищи, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
18: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
15: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категории «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
10: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
11: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй план, попробуем разобраться.
13: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
11: С автомобилем? В каком смысле?
13: Ну, представь. Двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
11: То есть звук просто перебивает стук мотора?
13: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса. Но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
11: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
13: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
11: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
13: Свет в окнах горит, двери открыты.
11: Да, регистратура работает, врачи на местах.
13: Внешне да, но внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
11: На те самые фонды ОМС?
13: Да, на них.
11: Так, подожди, разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
13: В идеальной модели, да, финансируются. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
11: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
13: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
11: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть...
13: Включается режим тотальной экономии.
11: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40 или даже 60% готовности.
13: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
11: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
13: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
11: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
13: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
11: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
13: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
11: А значит, страдает качество диагностики.
13: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.
11: Какой?
13: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
11: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
13: Да-да, аргументация именно такая.
11: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или уколы и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
13: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро, да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
11: Так.
13: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
11: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы?
13: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
11: Получается, за красивым термином скрывается фактически отказ в лечении.
13: Да. Плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
11: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
13: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
11: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
13: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
11: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет. Сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
13: А пациент с тяжелым заболеванием просто не может столько ждать.
11: И плюс ко всему, оригинальные препараты массово заменяют на самые дешевые аналоги – дженерики, а они дают побочные эффекты.
13: Да, система здравоохранения работает на пределе ресурса. Но если больницы – это нечто скрытое за дверями кабинетов, то масштаб инфраструктурной экономии виден прямо на улице.
11: Дороги и трубы.
13: Именно. Если здравоохранение – это кровеносная система человека, то инфраструктура – это кровеносная система городов, и она стремительно закупоривается.
19: А вот стоит свернуть на региональную дорогу – все. Региональные дорожные фонды практически опустели. Строительство обходов вокруг крупных городов отменяется или переносится на десятилетия.
11: То есть весь транзитный грузовой поток
19: идет прямо через городские улицы. Да, тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан. Колеи, ямы, разрушение основания.
11: Слушай, но я же вижу строительную технику. Летом везде перекрывают полосы, кладут свежие заплатки. Нельзя сказать, что дороги совсем забросили.
19: А вот это и есть знаменитая ловушка ямочного ремонта. Смотри, как это работает технически. Полноценная замена полотна служит 8-10 лет. Но это дорого.
11: А ямочный ремонт дешево и сердито.
19: Сиюминутно, да. Вырезали квадрат, залили битумом, положили асфальт. Но физику не обмануть. Швы не герметичны.
11: Туда попадает вода.
19: Да, ночью она замерзает, расширяется и буквально разрывает дорогу изнутри. Срок службы такой заплатки падает до одного, но максимум двух лет.
11: То есть регионы обрекают себя на бесконечный цикл ежегодного латания одних и тех же дыр.
19: Именно. При этом материалы, щебень, битум подорожали процентов на 30-50. Сметы не индексируются, и подрядчики просто массово банкротятся.
11: И ровно этот же разрушительный эффект перекидывается на сферы ЖКХ. Трубы, отопление, водоснабжение. Износ сетей достигает безумных 60-70%.
19: Чтобы система просто не деградировала, нужно менять около 5% сетей в год.
11: А по факту меняют 1-1,5%. Субсидии на модернизацию урезаны на треть. Знаешь, что поражает больше всего? Потери ресурса.
19: Дай угадаю. Утечки в землю?
11: Да. Пока вода идет от станции до жилого дома, в землю утекает от 30 до 40% объема. Города буквально отапливают улицы.
19: Это колоссальная неэффективность. И тут всегда возникает логичный вопрос. Почему нельзя просто поднять тарифы до экономически обоснованного уровня?
11: Потому что есть жесткий потолок. Платежеспособность людей исчерпана. Подними тариф на 40%, и что произойдет?
19: Резкий рост неплатежей.
11: Абсолютно. Люди просто не смогут платить. Возникнет взрывной рост задолженности.
19: А для ресурсоснабжающей компании это означает кассовый разрыв. Деньги нужны прямо сейчас на уголь и зарплаты, а от населения они не поступили.
11: И в итоге летний плановый ремонт отменяется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
19: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
11: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.
19: Ты про образование и науку.
11: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
19: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
11: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
19: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
11: Я часто слышу аргументы от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а фундаментальная наука – это изучение каких-нибудь свойств полимеров.
19: То есть быстрых денег не принесет?
11: Да, не завтра, не через год. Поэтому логично в кризис резать именно гранты на долгосрочные исследования.
19: Звучит логично с точки зрения бухгалтерии, но последствия катастрофичны. Наука так не работает. Нет грантов – нет расходников. Исследования просто останавливаются.
11: И молодые ученые уходят.
19: Да, либо в коммерческий сектор, либо уезжают туда, где лаборатории финансируются.
11: А это разрыв преемственности. Профессору некому передать опыт, школа умирает.
19: И этот интеллектуальный капитал потом не восстановить даже за огромные деньги. К тому же добавляется изоляция от международных баз данных. Без обмена опытом исследователи варятся в собственном соку.
11: Экология идет по тому же пути. Глобальная программа «Чистый воздух» отложена на срок от 3 до 5 лет.
13: Строительство мусороперерабатывающих комплексов тоже срезано процентов на 40.
11: А знаешь, какой самый потрясающий пример ложной экономии? Лесоустройство. Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
13: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
11: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
13: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз больше денег.
11: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
13: Нет. Бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам – 22-25% годовых.
11: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
13: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
11: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
13: Оптимизируют издержки, сокращают персонал и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах снова возвращаются.
11: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой скрытой оптимизации социальной поддержки.
13: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит скрытая оптимизация? Закона ведь никто не отменяет.
11: Так менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
13: Конечно. Выплаты пенсионерам, пособиям, многодетным – все это формально остается. Меняется механика доступа к деньгам.
11: Вводятся сложнейшие фильтры нуждаемости.
13: Да. Вот представь, многодетная семья годами получала пособие. Подают документы в этом году, и внезапно приходит отказ.
11: И почему?
13: А потому что по базам данных на бабушку зарегистрирована 20-летняя машина, которая уже вросла в землю на даче. Все, имущественный ценз не пройден.
11: Или есть крошечная доля в старом деревянном доме в деревне. Излишек недвижимости – отказ.
13: Или просто справка из бухгалтерии заполнена не по той форме. Бюрократические барьеры выстраиваются так, чтобы человек сам бросил попытки получить эти деньги.
11: Формально льгота сохраняется, но фактически получателей становится в разы меньше. Плюс отказ от опережающей индексации.
13: Да, если пособие индексируется на 4%, а реальная инфляция 15%, то инфляция просто съедает эти деньги.
11: Оптимизируют и саму инфраструктуру помощи. Несколько небольших реабилитационных центров сливают в один Дриганский, сокращают специалистов.
13: И очереди на получение помощи растягиваются на месяцы. Самое парадоксальное, что даже при такой тотальной экономии регионы все равно не сводят концы с концами.
11: Им приходится брать те самые дорогие коммерческие кредиты, чтобы платить зарплаты бюджетникам.
13: Да, регионы попадают в настоящую долговую спираль. Берут новый кредит, чтобы погасить старый. Долговое бремя растет. Инвестиции равны нулю.
11: И это бьет по демографии. Пространственное неравенство усиливается. Люди видят деградацию инфраструктуры, видят разбитые дороги и закрывающиеся больницы.
13: И они голосуют ногами. Происходит массовый отток активного населения в несколько крупнейших мегаполисов.
11: А нищающие регионы лишаются главного ресурса для восстановления людей. Вся система работает на износ.
13: Запас прочности истощается прямо на глазах.
11: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора – экономика столкнулась с опасным накопительным эффектом. Когда регионы латают дыры за счет больниц, школ, сетей ЖКХ и дорог, получается сиюминутные выгоды, но создается огромный долг на будущее. Замороженный ремонт трубы сегодня – это масштабная авария через пару лет, ликвидация которой обойдется в 3 раза дороже. Урезанные гранты и уволившиеся из поликлиник врачи – это потери человеческого капитала, которые невозможно восполнить за один день никакими дотациями. Происходит фактическая замена долгосрочного развития на решение сиюминутных бюджетных проблем. Анализ ситуации продолжается. Это был подкаст «Разбор дня». До связи в следующем выпуске.
3: Последние 7 дней. Ужас недели.
20: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали двух жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Киреева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
1: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
20: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
21: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
20: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка в Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
22: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
23: Сколько?
22: Ну, много вообще, много конечно, людей. Конечно. Много. Так в городе, вот сколько не послушал, опять говорят. Я съездил на могилке к своему мужу. Конечно. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили.
23: Близко слез.
22: Да, конечно, ты что, там это же ужас, это полотнища такие там вьются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
20: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнуто. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Ужас недели.
20: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала второй волны мобилизации. Позвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
1: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
20: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
24: Голос у Сергея был как у зомбированного. Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал.
20: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после, под пытками, Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время о таких случаях, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
0: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
2: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Хуже, чем в плену. Двух раненых бойцов заставили признаться, что они подорвали себя сами, чтобы снова отправить в штурм. Оба случая произошли на Донецком направлении. Виктор Корин, 21-летний оператор БПЛА, в одном из боевых заданий получил ранение левой стопы. Ему оторвало 3 пальца, 4-й пришлось ампутировать. Он думал, что из госпиталя поедет домой, но парня отправили в часть. Там к нему пришли люди, представившиеся сотрудниками полиции, и потребовали признать, что он занимался членовредительством и украл 1 000 000 рублей. Еще ветерану сказали, мол, если он этого не сделает, то отправят в штурм. Он не согласился, рассказывает Виктор Корин.
5: «Меня помещали в яму, где 3 суток не кормили, изъяли телефон, военный билет, паспорт и медицинские документы. Избивали командиры 3-го батальона, кроны кулаками и палкой, находясь в состоянии опьянения. При этом я был в наручниках. Командиры говорили, что могут вывести в поле, застрелить и оформить как самовольно оставившего часть, чтобы семья не получила выплат».
2: Через неделю таких издевательств Виктор согласился признаться в воровстве денег. Мужчины, которые представились полиции, забрали его банковскую карту и заявили, что будут удерживать по 20-30 тысяч из зарплаты, пока не вернут якобы украденный 1 000 000. Второй случай произошел также в этой же части. Солдат обвинили в том, что он под алкоголем ранил ножом сотрудника военной полиции и потребовали с его родственником 200 тысяч рублей за закрытие дела. Он не согласился, и парня отправили в штурм.
6: «Мне выдали неисправное оружие, а один раз при выходе на позиции на меня направили дрон. Тогда я получил тяжелое ранение обеих ног».
2: После этого парень попал в госпиталь, а оттуда его снова вернули в часть. Больше на связь с родными он не выходил. Командование говорит, он на задании, но родственники не верят. Еще один боец, Иван Квасин, проходил службу в 82-м мотострелковом полку. Из-за проблем со зрением был оператором дронов, а теперь его отправили в штурмовые подразделения.
7: «Зрение минус 10. Отправляют в штурма на заключение в ВВК, даже не смотрят. Гонят в штурма. В части я подходил к ночмеду, короче говоря. Он сказал, то, что если у тебя нет оригиналов на руках или хотя бы копий, ты боишь штурма».
2: В первом же бою Иван получил ранение. Сейчас он в госпитале в Белгороде. Там у него забрали документы и со дня на день отправят на передовую. Военные надеются, что ситуацию помогут решить в прокуратуре. Однако ответа оттуда пока нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
15: Дубай лишним не будет. Родственники Лаврова получили паспорта ОАЭ сразу после начала спецоперации. Новый дипломатический скандал. По данным журналистов, жена Сергея Лаврова и его падчерица получили гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. А произошло это еще в декабре 2022 года. Речь идет не об официальной жене, которая указана в старой декларации министра. Отмечу, что сейчас, в военное время, указом президента декларации декларации отменены, но в старой декларации главы МИДа есть сведения о довольно скромно живущей жене. Судя по дате рождения, женщина в возрасте, как и сам Сергей Лавров. Но это жена официальная, а по данным журналистов, уже много лет у министра отношения с на 35 лет младшей Светланой Поляковой, говорит эксперт-международник Михаил Власов.
4: Светлана Полякова. Широкой публике это имя не было известно, но в дипломатических кругах буквально все ее знали. Эта женщина была записана в телефонных книгах как жена Лаврова. Эта женщина много раз летала с Лавровым. У нее был дипломатический паспорт. Она очень часто говорила, что она едет в командировку в дипломатическое представительство. Она и правда пользовалась в большом количестве служебными самолетами. Она вместе с Лавровым каталась по командировкам, фотографировалась. Она буквально вела себя как вторая леди главы Министерства иностранных дел.
15: Широкой публике эта секретная жена Лаврова стала известна 5 лет назад, когда о ней вышло большое расследование журналистов, говорит обозреватель Сергей Ворчиков.
8: Само собой, эта женщина оказалась сказочно богатой. Не в пример богаче, чем официальная жена Сергея Лаврова. Дело в том, что у Светланы Поляковой обнаружилась гигантская 280-метровая квартира в центре Москвы, на Пречистенке, буквально в том же доме, где находится квартира у мамы Алины Камбаевой. Вот. Она долларовая миллионерша, а ее дочь, подчинница Лаврова, она долгое время жила в Великобритании, где у нее была квартира за много миллионов фунтов, и не было ни единого способа купить эту квартиру на сколько-нибудь там честно заработанные деньги. Она репетиторша, насколько я помню, вообще подрабатывала эта девушка.

0: Путинская элита готовит себе запасные аэродромы, то есть в буквальном смысле слова. Они получают паспорта и готовы в любой момент взять чемоданы, взять свои деньги и поехать жить в так любимые ими Арабские Эмираты.
1: Проблема в том, что у большинства простых россиян нет такого запасного аэродрома, говорит политолог. И в отличие от чиновников, убежать от негативных последствий решений этих самых чиновников попросту некуда. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
3: Охота с гробовыми. Полиция накрыла группу, которая занималась фиктивными браками с участниками СВО ради военных выплат. По данным полиции, преступники работали в Алтае, Кемеровской и Новосибирской областях. Группу возглавлял мужчина, который занимает высшее положение в преступной иерархии, добавили правоохранители. Всего в группе было 13 злоумышленников, из них 9 – женщины.
4: От действий группировки пострадали 32 человека, из которых 10 граждан заключили фиктивные браки и отправились в зону спецоперации. По предварительным данным, ущерб составил 60 миллионов рублей.
3: Злоумышленники подыскивали мужчин, которые вели асоциальный образ жизни, помогали им восстановить документы и пройти медкомиссию, а также убеждали заключить контракты с Минобороны, рассказали в МВД.
4: При этом самих кандидатов дезинформировали, объясняя, что они едут в тыловые подразделения для строительства объектов. Женщины, входившие в состав группы, заключали браки с будущими участниками спецоперации. После регистрации они забирали у мужей банковские карты и оформляли на себя доверенности для доступа к их счетам. В случае ранения или гибели супругов компенсации и выплаты они присваивали себе.
3: Сейчас 13 участников группы арестованы, еще как минимум 4 разыскивают. Они присвоили себе 15 миллионов рублей. О фиктивных браках с участниками СВО впервые стало известно около 2 лет назад. В военных кругах таких женщин прозвали «черная вдова» или «черная мальвина». Некоторые из них в открытую говорят о своих целях.
5: Он идет на СВО, короче, все, я оформляю детей на него. Мы такие вся счастливая пара. Получаю единовременную выплату в виде там 5 миллионов. И это ежемесячно получаю также выплату, короче, там сколько, 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой вообще выхлоп, да? Детский сад, льготы. Кто он? Школа, льготы. Ежемесячная выплата, как жена военнослужащего.
3: Сами военные рассказывают, что им часто пишут девушки, которые охотятся за их выплатами, маскируя это под заботу и любовь. И многие реагируют на такие сообщения. Причины разные. Кому-то одиноко, а кто-то верит, что нашел свою спутницу жизни, говорят волонтеры. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
1: Не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, 4 журналистов местных телеканалов и 3 члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облизбиркома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации, файтер-бомбер, причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
6: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.

0: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса, говорят эксперты. Что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
1: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, я катался час по городу, Лукойл и стоят, и они не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены. Там людей нет, они просто оставили свои машины.
2: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди... затраханы этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем, очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
0: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка, в Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина, однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем. Говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
3: Если украинцы продолжат удары, а они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки. Это в населенные пункты никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
0: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
5: Час Ч приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
6: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. И как следствие, вот, собственно, вам результат.
5: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
7: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
5: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность. В случае мобилизации, поясняют юристы, людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
6: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснил, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
7: Подрасти, да.
6: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
5: В августе, по словам адвоката, из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
0: СВО забирает последнее. Чтобы наполнить военный бюджет, Банк России пошел на самую масштабную распродажу золота. Столько в мире больше не продавал никто. Раньше Россия была одним из крупнейших покупателей золота в мире и приобретала почти всю свою внутреннюю добычу. Сейчас же ситуация кардинально изменилась. Масштабная распродажа золотых слитков из резервов, которую ЦБ начал в 2026 году, сделала его крупнейшим продавцом золота среди всех центробанков мира. По данным Всемирного совета по золоту, во втором квартале Банк России реализовал почти 22 тонны драгметалла из ЗВР, то есть золотовалютного резерва страны. На втором месте с большим отрывом Турция, которая продала всего 4 тонны. Другие центробанки, если и продавали золото, то в ничтожных объемах. Мексика – 100 килограммов, Мальта – 30 килограммов, Румыния – 10 килограммов. Российский ЦБ распродал аж 22 тонны за квартал, главным образом для того, чтобы закрыть дефицит госбюджета, говорит экономист Игорь Липсец.
8: С бюджетом было плохо, они начали продавать золото, чтобы пополнить остатки. Но больше-то ничего не осталось. Но смотрите, значит, ФНБ, ликвидная часть, крохотная, остатки непотраченных прежних денег на казначейских счетах тоже небольшие. Ну, в общем, остались ЗВР, вот, которые есть у ЦБ, но это последние деньги, которые есть у России.
0: Согласно статистике Международного валютного фонда, всего с начала года по конец июля Центробанк распродал почти 50 тонн золота. Тот факт, что Банк России приступил к распродаже драгоценного металла, говорит о том, что заканчиваются другие ликвидные активы, а бесконечно использовать печатный станок, чтобы залатать дыру в бюджете, невозможно, говорит экономист Роман Скворцов.
9: И мы видим, как за первые полгода Центральный банк напечатал более 6 триллионов рублей.
10: Ну, наверное, на какой-то период времени эта история будет терпима.
9: Ну, вы тоже имеете в виду, да, что вот эта ситуация с включением печатного станка – это неизбежная и стопроцентная, и во всех случаях история с гиперинфляцией. Почему? Потому что эти деньги не обеспечены товарами и услугами. То есть, да, Центральный банк может печатать деньги при условии, что экономика выросла, что реальных товаров и услуг производится больше, что производительность труда стала выше, но сейчас экономика сужается, и, опять же, да, эти 6 триллионов, они не достигнут каких-то там глобальных итогов, результатов, просто потому что дефицит значительно больше. Какой итог? Продавать золотовалютные резервы.
0: Но есть одна проблема. Что произойдет, если золото будет полностью распродано, а в экономике грянет катастрофа? Ведь именно золотовалютный резерв предназначается для подстраховки на случай критических ситуаций. В таком случае денег будет просто взять негде, сетует экономист Игорь Липсец.
8: Напоминаю, что ЗВР ЦБ – это вообще-то подстраховка на случай кризисных ситуаций. Что называется, придет голод, придет эпидемия, нужно будет срочно покупать. Вот это как раз для этого предназначено ЗВР ЦБ. То есть они сейчас их распродают, потому что, ну вот, нужно как-то залатать дыры в экономике. А дыр много.
0: Активно продавать золотые запасы финансовый регулятор начал еще в прошлом году, чтобы помогать покрывать дефицит бюджета на фоне роста военных издержек и падения нефтегазовых доходов. Поскольку ситуация в экономике не улучшилась, а усугубилась, золото продолжают распродавать. По данным Минфина, за январь-июль дыра в федеральной казне составила 6,5 триллионов рублей. И это без учета новых кризисов, которые добавили в августе, топливного дефицита, ударов по складам маркетплейсов и портам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Снова полыхают НПЗ. В Сочи повторное возгорание на нефтебазе Роснефти, а в Рязани выведено из строя почти 80% нефтезавода. Адлерская нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» попала под атаку в ночь на 4 сентября. Официально о пожаре местные власти не сообщали, но возгорание активно показывали местные жители. Позднее пожар удалось локализовать, но этой ночью он разгорелся с новой силой.
11: Днем чуть-чуть тлело, вчера практически вообще не горело, а сегодня вот такая картина. Вообще не понимаю, что происходит. И сюда гарью прям воняет гарью.
0: Нефтебаза примыкает к международному аэропорту Сочи. Пассажиры, которые приехали на свои рейсы, обнаружили, что они задерживаются. При этом люди наблюдали чудовищную картину. Весь аэропорт буквально заволокло дымом. Пассажиры в шоке от происходящего.
12: Так, мой рейс чуть ли не единственный, который реально не отменили. То есть все остальные рейсы просто отмена. Народ просто спит на полу, блядь. Я сейчас ехала, я увидела, блин, такое просто огромное количество дыма. И не едьте и не летите, тем более с детьми. То, что здесь творится, то, что я сегодня видела, и это никто вам не покажет. Блядь, ну это очень страшно.
0: К воздушным тревогам и отменам рейсов в Сочи не привыкать. Однако такой серьезной атаки, как на нефтебазы 4 сентября, ранее в городе не было. Люди напуганы и не знают, что делать дальше. Многие в отчаянии подумывают о том, чтобы уехать.
13: Я за все время, которое я живу в Сочи, первый раз в своей жизни увидела, ну, плюс-минус беспилотников 18, пролетающих над крышей моего дома. Почему их не сбивают? Просто они летели, чтобы вы понимали, там промежуток между пла был, наверное, ну, 10 минут. Только один прожужжал, уже все, следующий пошел. Это очень страшно. Понимая и зная, у нас много чего подбито, даже элементарно нечем отбиваться.
14: Я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Сегодня ночью хотелось реально сесть и уже ехать. Просто куда-то вот в никуда, подальше. Вот так было жутко. А больше всего пугает, что все непрозрачно. Завтрашний день для нас непрозрачен. Где мы завтра будем, где мы окажемся, как будет построено будущее у наших детей.
0: Кроме «Роснефть», «Кубаньнефтепродукт», в Сочи после ночной атаки дронов горела также нефтебаза «Лукойл», «Югнефтепродукт» на федеральной территории «Сириус». Там же, однако ближе к границе с Абхазией, был атакован дивизион ПВО. Также после налета БПЛА прекратил работу один из двух операторов по заправке самолетов, дочка «Роснефти». Заправку самолетов пока что осуществляет только оператор «Лукойла». Об этом говорится в официальном международном извещении для пилотов. А сегодня ночью атакован рязанский НПЗ. Местные жители зафиксировали на видео безуспешные попытки сбить дроны при помощи военного вертолета.
15: Походу, это все-таки не вертолет, а дрон, потому что только что прям жесткая стрельба была.
16: Я опять слышу вертолет.
15: Вон летит.
0: В настоящий момент над рязанским НПЗ огромный столб черного дыма. Как сообщается, более 77% мощностей завода выведены из строя. Поражены главные установки по очистке топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
4: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Авиация в крутом пике. Ни самолетов, ни керосина. Аэропорты по всей стране резко ограничили заправку, а сроки поставок отечественных самолетов снова перенесли. Теперь ограничения по топливу есть не только на АЗС. Коллапс затронул уже 26 авиагаваней от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Согласно данным системы аэронавигационной информации, первые лимиты установили еще в июне, а вторая волна пришлась на сентябрь. Сроки действия ограничений от 1 до почти 7 месяцев в зависимости от аэропорта. Так, например, в петербургском Пулково до марта 2027 года заправка возможна только в соответствии с полетным планом, без дополнительных объемов. Что это значит? Лететь без дополнительных объемов топлива, объясняет авиаэксперт Николай Федотов.
17: Представляете, если вы летите там 5-6-7 тысяч километров, и что-то происходит там не по плану, какие-то проблемы с двигателем, либо с чем-то еще, не можете приземлиться, то вам нужен запас топлива некий. Если у вас топливо ограничено в баке, то вы уже не можете совершить маневр, и вы на большие расстояния просто-напросто не полетите, это просто-напросто будет опасно.
0: 15 из 26 аэропортов ограничения затрагивают лишь иностранных авиаперевозчиков. В частности, такие лимиты действуют в аэропортах Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других. Тем временем власти снова отложили сроки поставок отечественных самолетов на замену «Боинг» и «Аэробус». Программа развития национального авиапрома, от которой правительство ждет сотни новых лайнеров на замену западным судам, обернулась крахом, говорит экономист Игорь Липсиц.
18: За прошлый год в России сделали то ли один самолет, то ли ни одного. Это называется сборка единичной продукции на коленке по обходным технологиям. То есть, когда нет возможности поставить на конвейер, то вручную собирает. Вот сейчас российская авиационная промышленность собирает самолеты штучно. Из чего смогли, из того и собрали. То есть, все самолеты различаются комплектацией. Поэтому, значит, их поставить на эксплуатацию нельзя. И если ты их, значит, покупаешь, то у тебя стоят вроде самолеты одного названия, но собраны разные комплектующие, их ремонтировать, обслуживать невероятно сложно и неудобно крайне.
0: Сроки сертификации лайнера МС-21 и импортозамещенного Суперджета-100 с двигателями российского производства снова откладываются на следующий год, заявил глава Росавиации Дмитрий Ятров. МС-21, который по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, будет сертифицирован лишь в середине 2027 года. А вот Суперджет обещают сертифицировать немного раньше. Этот самолет на 80% состоящий из импортных деталей, после начала СВО и санкций остался без двигателей от французской «Сафран». Теперь же с мертвой точки дело должно сдвинуться в первом квартале следующего года. Однако на этом проблемы не заканчиваются, ведь главная из них – цена, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
19: Стоимость перевода каждого суперджета на российские двигатели будет стоить порядка 4 миллиардов рублей. Что такое 4 миллиарда рублей? Это стоимость нового Боинга 737 МАКС, например. То есть можно купить за эти деньги новенький Боинг 737 МАКС, а в России за эту цену вы можете поменять прекрасные французские двигатели, которые больше вы не можете обслуживать, потому что санкции, на отвратительные, неэффективные, топливо неэффективные, топливным как раз параметрам, по тяге и так далее, ПД-8, которые проигрывают, естественно, французским, но при этом это будет стоить, как новый самолет «Боинг». Сейчас основная проблема в том, что авиакомпании признали, что у них нет денег, чтобы заменять двигатели самим за свой счет.
0: И это значит, что платить придется государству. А это обойдется минимум в 500 миллиардов рублей, которых в бюджете из-за огромного дефицита в 6,5 триллионов попросту нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Факт недели.
5: Гибнут вчерашние школьники. Срочника в полуобморочном состоянии заставили подписать контракт на СВО. Отец 19-летнего Максима Мистина, который служит срочку в Богучаре, рассказал редакции, что его сына заставили поставить подпись в контракте.
20: 19 августа после стрельб его остановила группа агитаторов и сказала пройти в помещение на прослушивание лекции. Моему сыну в это время из-за сильной жары было очень плохо. У него пошла носом кровь. Его оставили одного в закрытом помещении на 2 часа, сняли с него бронежилет и забрали оружие. Угрожая, сказали подписать контракт, а то будет еще хуже.
5: Молодой человек не выдержал и согласился подписать бумаги, чтобы пытки над ним прекратились. И в тот же день, когда немного пришел в себя, подал рапорт о расторжении контракта. После этого Максима угрозами заставили записать видео о том, что все было добровольно. И, мол, претензий к командирам нет. Отец сейчас не может связаться с сыном в часть. Ему говорят, Максим хочет воевать и готовится отправиться на передовую. Семья отправила жалобу в ВСК и прокуратуру, но ответа пока нет. Тем временем, с началом нового учебного года в вузах возобновилась вербовка студентов. Об этом рассказала Светлана, у которой племянник учится на 2-м курсе одного из университетов Воронежа.
21: Значит, приходят к ним в университет какие-то 2 человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
5: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокаты с самого начала агитации студентов предупреждают, контракт на 1 год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту.
22: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
5: Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Это не скрывая, говорят практически все ЗВНКоры. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
17: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
5: Краеугольный камень СВО – Донбасс. Утечки из закрытых бесед с людьми Трампа. Владимир Путин поставил задачу полностью захватить Донбасс к весне 27 года. В Донецкой области армия 2-й месяц подряд теряет по 40 тысяч солдат. О второй волне мобилизации говорят уже не первый месяц. По мнению военкоров, без нее о захвате Донбасса не может быть и речи. И хотя официально мобилизацию отрицают на всех уровнях, масло в огонь добавили утечки после переговоров президента Владимира Путина и представителей Трампа, Кушнера и Уиткофа, которые в минувшие выходные посетили Москву и Киев. Согласно информации американских журналистов, новые сроки, которые поставил Владимир Путин по захвату Донбасса, Это весна 27 года, и это выглядит крайне нереалистично, считает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, за последние 10 месяцев ВСУ стали заметно давить на поле боя.
1: Я бы начал с Купинского участка фронта. К северу от города ВСУ продолжают контратаки возле Двуречной. Передовые отряды дошли уже и до Оскола, отрезая южную часть плацдарма. Теперь туда российские войска могут пройти только через реку, а это дополнительные риски и сложности. ВСУ пытаются полностью зачистить и освободить всю территорию к северу от Купинска, чтобы исключить инфильтрацию в город, которая до сих пор продолжается и угрожает перейти в закрепление.
5: Второй месяц подряд армия России теряет более 40 тысяч солдат на фронте. Об этом пишут и военкоры, и военные медики. Новых контрактников для восполнения текущих потерь не хватает. И как долго военные смогут удерживать занятые позиции с таким дефицитом, непонятно. Военнослужащий Виктор Степанов попал на передовую месяц назад. Его забрала полиция, когда он пьяным возвращался домой. Так он и подписал контракт с Минобороны. Виктора сразу отправили в штурм, где погибли почти все, кто с ним шел выполнять боевые задания.
2: Не едьте, не воюйте, пацаны, сберегите свои жизни, ваша жизнь принадлежит вам. Нахуй вам это государство сралось. Оно вам ничего не даст, вы ранения получите, вы нахуй никому нужны не будете, понимаете, ребята? Этому государству, этому обществу вы нахуй не всрались. Зачем вам погибать тогда за это, нахуй? Сохраните свои жизни, ребята, хуй забейте нахуй вообще на эту войну, ебать.
5: Сроки захвата Донбасса постоянно переносятся, пишут военкоры. Весной этого года командование армии обещало Владимиру Путину захватить Донецкую область к осени. Сейчас до захвата Донбасса по-прежнему далеко. В августе, по данным военных аналитиков, бойцы сдали больше территорий, чем захватили. Продолжение СВО требует больших денег, говорит аналитик Ян Матвеев.
1: В первом полугодии 26 года бюджет потратил на войну 10,7 триллионов рублей, больше 10% ВВП. Темпы расходов уже заметно превышают годовой план. В 25-м они составили 8% ВВП, и в 26-м власти собирались их серьезно сократить до 6,4%. В итоге уже сейчас это 4,7% от годового ВВП. Похоже, такими темпами они и за год наберут все 10%. Огромные деньги, выжигающие российский бюджет.
5: В августе этого года темпы наступления армии упали в разы по сравнению с августом 25 года. Тогда было захвачено 505 квадратных километров. Однако из-за контрнаступательных операций ВСУ по всему периметру военных действий российские войска сдали почти 130 квадратных километров территории. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Победа близка. В Кремле рассчитывают на скорую победу над Украиной. А Зеленский снова едет в Белый дом. Когда закончится СВО?
3: Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных. Наши боевые действия идут очень успешно.
5: Такое заявление пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал, отвечая на вопросы журналистов из Индии. До этого Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером также заявил, что российская армия успешно продвигается на Украине. Он также выразил уверенность, что вооруженные силы России выполнят все цели СВО и возьмут под контроль оставшуюся часть Донецкой области. Реализовать это, исходя из нынешней обстановки на фронте, будет непросто, считает военный аналитик Сергей Услендер.
7: ВСУ срезали так называемый Лиманский выступ, достигнув очевидного успеха на этом направлении, отбросили российские войска к реке Жеребец в сторону населенного пункта Макеевка, и таким образом конфигурация фронта на этом участке вернулась к состоянию на май 25 года, то есть больше года назад. Больше года российских усилий, наступления на этом направлении, попытка выйти с, ну как бы скажем, по карте сверху к Славянско-Краматорской агломерации пошли буквально вот коту под хвост и не закончились ничем. ВСУ провели успешную операцию. В течение 4 месяцев, начиная с мая 26 года, они вели операцию на этом направлении. И в конце концов, причем операция эта велась в обстановке такой строжайшей секретности, информационной абсолютной тишины, что, собственно, видимо, тоже позволило украинцам одержать там вот такую убедительную победу и достичь убедительного успеха. С этой стороны угроза пока, во всяком случае, Славянску и Краматорску ликвидирована.
5: На эту операцию ВСУ, о которой говорит Ауслентер, уже отреагировали в Z-сообществе. Там все как один задаются вопросами, как российская армия смогла такое допустить. Военные, в свою очередь, говорят, у них большие потери, и им попросту не хватает людей, чтобы удержать свои позиции, не говоря уже о новом наступлении.
6: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
5: Экономическая составляющая СВО тоже оставляет желать лучшего, говорит экономист Вячеслав Ширяев. Статья военных расходов постоянно растет, а пополнить ее попросту неоткуда.
19: Деньги уже кончились, 6,5 триллионов дефицит бюджета. Закрывается он эмиссионно, так же, как в конце 80-х, в начале 90-х годов. Это невозможно поддерживать продолжительное время. В 26-м году экономический кризис, осенью 26-го года острая фаза экономического кризиса. Война не может уйти в 26-й год, в 27-й год. В 27-м году все это закончится как режим, как система. Она трансформируется, либо разрушится, но это будет уже что-то другое. Нет ресурсов у системы, что я это вижу. Как они печатают деньги для того, чтобы закрыть дефицит бюджета, потому что им никто не дает в долг. Они напрямую фактически из Центробанка сейчас финансируют Минфин, как это было в 90-е годы, изображая какие-то там операции репо и аукционы ОФЗ. Это может продолжаться, ну, там, еще несколько месяцев, потом закончится обвалом ВВП, гиперинфляцией и кризисом похуже, чем в 98-м году. Это неминуемо закончится так.
5: После встречи спецпосланников Трампа в Москве с Владимиром Путиным, а затем в Киеве с Зеленским, многие заговорили о возобновлении тристоронних переговоров. Будут они или нет, пока неизвестно. Однако уже известно, что Зеленский снова едет на личную встречу с Трампом. Предварительно она согласована уже на этот месяц, сообщили в МИД Украины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый более чем за полгода визит в Москву спецпосланника США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27 года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
8: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре прошлого года туда, к окрестному, ну, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска. Но с тех пор, да, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но вот так она и так там Россия. Российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно. важно подчеркнуть, что город Добропулье, к которому стремится группировка центра, ну, практически в полном составе российская группировка войск центр, так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на поиск крепостей с запада, с юго-запада. И провалилось наступление на Славянск с северо-востока из-под Лимана, потому что, ну, Лиман до сих пор не взят российскими войсками, они даже в общем только окрестности Лимана, часть городской застройки, находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
5: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась в США, ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти». Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранштейн.
9: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями. А они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
5: После атаки беспилотников в ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
10: Ой, небо красное. Что-то горит, походу.
5: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
11: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас.
12: Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта. И, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я... Я хотела его сделать. Этот бункер, это был бы убежище почему-то, когда начала строить дом. Но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее, сегодня ночью я вот вообще не спала. Я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила и... Мне помог только фенобарбитал. Бункер бы был вообще в пору.
5: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или ванной.
13: Ну вот, впервые...
14: Неплохо.
13: Хорошо, я еще не спала.
14: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою Лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
5: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
16: Идем в туалете. Окна дрожат. 3:00 ночи.
5: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Когда Донбасс станет российским? Владимир Путин в 16-й раз перенес сроки полного захвата Донецкой области. Это главная цель СВО. Что это за регион? Донбасс – главный камень преткновения в мирных переговорах, которые инициировал Дональд Трамп и которые уже заходят на второй круг. Сейчас армия России контролирует 79% Донецкой области. Москва настаивает, чтобы Украина добровольно покинула недостающий 21% территории. Киев отказывается отдавать земли без боя. В августе российские войска продвигались в Донбассе со скоростью 2 квадратных километров в сутки. Если этот темп сохранится, регион перейдет под полный контроль России не раньше октября 2032 года, подсчитали военные эксперты. Россияне ждать и воевать устали.
24: Мне хотелось, чтобы все вот эти молодые парни красивые жили свободно, без всяких войн, и без, чтобы в стране был мир и порядок. Вот и все. С ума сойти. Это сколько людей-то страдают, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
25: Мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон. Вот если посчитать, сколько денег Россия тратит ежедневно на бомбежку Украины, это же просто немыслимые цифры.
26: Мой супруг находится в зоне СВО 4 года. То, что его мобилизовали в 22 году, и то, что он по сей день там. Это такие семьи, как мы, они живут 4 года в подвешенном состоянии, они живут без будущего и т.д. и т.п.
0: Сложно думать о будущем даже тем, у кого нет воюющих родственников и кто просто живет в России. Ведь из-за регулярных атак дронов даже глубокий тыл превратился в прифронтовую зону, говорят люди.
27: Да как же мы дожили-то до жизни-то такой, а? Когда даже дети ходят с рациями, прислушиваются, в небо смотрят постоянно. Только смотрят они не потому, что мечтают о чем-то, а потому что там слышат жужжание беспилотника. Почему в машину прилетает, и на следующий день надо ехать на работу, других альтернативных колес нет. А ехать надо. Так скоро все люди вместо езды на работу уедут кукухой куда-нибудь к чертовой матери.
0: Однако военное командование не раз говорило, воевать армия будет, пока все цели СВО не будут достигнуты. По словам близких к Кремлю источников, Владимир Путин ждет, что Донбасс полностью захватят в ближайшие 6 месяцев. В августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю 2025-го. Весной этого года сроки сдвинулись на осень. Летом же военные обещали, что Донбасс полностью перейдет под их контроль к концу 2026-го. Теперь же говорят о конце февраля. И конца края этому не видно, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
2: Ну, вопрос ведь действительно фундаментальный. А что государство дает взамен? Защиту, гарантии, правовой механизм? Нет, ничего оно не дает. Нет, вот теперь делается такая идея общенародной войны. Кремль высасывает, как пылесос, ресурсы из своей территории и сжигает их на войне, которая что? Которая прибавляет этой стране новые территории, с которых можно было бы брать новые ресурсы. Нет, наоборот. Новые территории, туда надо инвестировать ресурсы. Закачивать ресурсы людей, деньги.
0: Получается, колоссальные средства вкладываются в захват территорий, их восстановление и жизнеобеспечение. При этом россияне в разных регионах страны стремительно беднеют во имя эфемерных целей спецоперации, говорит политолог. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: В этот раз американские гости привезли 2 капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, а они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. Да, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, и вот это для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины, избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, повыпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно. Но элиты, которые потеряли очень-очень-очень много, многое, прежде всего в материальном плане. Вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя. Не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты. Но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось. Неправильный подход был избран изначально. Не получилось. Слишком долго, понимаете? Слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное. Это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо. Все хорошо. Включай телевизор, смотри, все наладится. Вообще никаких проблем. Мы везде побеждаем. Мы везде продвигаемся вперед. Мы третий раз захватили Купянск. Мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так название. Славяногорск захватываем. Мы еще что-то делаем, Все хорошо, просто не вникайте. И многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали, а в Славяногорске выступает командир батальона «Азов». Сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. Вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Нужно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в Россию под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да, что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены, и все это ломается, но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Ну просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть к той силе, которая скажет, мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые от войны пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота. Массовых восстаний, революций в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится, и ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами. Собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится.

0: как говорит завод.
1: Атака беспилотников 6 сентября на Рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
2: Ой, сразу давай, вот.
1: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние 3 месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего 2 недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
2: О, летит! О.
1: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
3: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас, у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
1: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Дым и пепел по всему городу. После налета дронов в Новороссийске полыхает мазутный терминал. Серьезно пострадали и ракетные катера.
5: Сегодня ночью, с 8 на 9 сентября, наш город-герой Новороссийск, наш любимый, подвергся очередной страшной атаке ракетной БПЛА. И знаете, какое ужасное для себя открытие я сделала? Наблюдение. Раньше мы интересовались, как у друг друга прошла ночь. Кто где прятался, кто как справлялся морально, да, локально. Как дети, как близкие, как что у кого произошло. А сейчас мы пришли к тому, что задаем друг другу просто один, наверное, самый важный вопрос. Все ли живы? Сообщение вот таких сократилось до 2 слов. Самых важных, все ли целы. Такая вот суровая реальность нашей жизни в Новороссийске в 2026 году.
1: В ночь на 9 сентября Новороссийск пережил самую крупную атаку с начала СВО. Беспилотники и ракеты летели на город волнами, начиная с 12 ночи и до самого утра, рассказывают очевидцы. Многие жители встретили рассвет в коридорах своих квартир. Люди напуганы и задаются вопросом, почему не работала хваленая система ПВО.
6: 9.09. Красивая дата, не правда ли? Но не для Новороссийска. Сегодня была опасная ночка, максимально. Еще хуже, чем 12.08. Вот еду сейчас. Все. Понял. Возникает вопрос все же. Почему наш город такой беззащитный? Эти, они летали всю ночь, начиная с 12 часов. Они летали всю ночь над домом. И их было немало. Просто.

0: Один за одним, один за одним. И это просто все, просто вся улица вообще ужас. Сколько это вообще будет продолжаться? Что нам, людям обычным, сделать, чтобы перестало так? Вот, пожалуйста. Все в стеклах. Все. Такой вот ужас происходит. Уже не первый раз, и ничего с этим не делается. Вообще ничего.
1: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что по беспилотникам работали системы РЭП и ПВО. Также он сообщил о падении обломков дронов на жилые дома. 4 людей погибли, 29 получили ранения, 17 из них в больницах, добавил Кондратьев.
2: Ракеты засадили и дроны. Это у нас Новороссийск. Вот такая вот история происходит.
1: После атаки поврежден водопровод на улице Магистральной и троллейбусная контактная сеть. Пришлось на время остановить движение электротранспорта, сообщил губернатор. На утро весь город окутало черным дымом из-за пожара в мазутном терминале. Он входит в состав крупнейшего в России морского торгового порта. Также под ударом оказалась и Анапа. Пострадала от массированной атаки военно-морская база Новороссийск. Там, по данным местных журналистов, находились несколько ракетных катеров. Они уничтожены. На Украине признали атаку и заявили об уничтожении истребителя Су-33 и вертолета Ми-8 в Анапе, а также двух комплексов РЛС в районе Геленджика. В Минобороны России об этом не сообщали. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Такого сценария на повестке дня нет. Владимир Путин второй раз за 7 дней призвал не верить в мобилизацию и заявил, что желающих воевать тьма.
4: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака.
1: Это заявление президент Владимир Путин сделал на Восточном экономическом форуме. О том, что желающих воевать достаточное количество, президент говорит уже не впервые. Но ситуация на фронте свидетельствует об обратном. По данным военкоров, на передовой последние несколько месяцев очень большие потери. Больше всего людей гибнет в штурмах и из-за отсутствия эвакуации, говорит военнослужащий на Донецком направлении Степан Валунов.
5: Людям очень повезет, если за ними вот в тот момент, когда им нужна эвакуация, приедут. То есть у нас тоже была на тех же лёжках такая ситуация, что у командира моего расчета посекло руку сильно, сильное кровотечение. То есть комбат звонит, говорит, чтобы он лучше бы себе яйца отрезал. Ну, просто цитирую, говорю, чтобы было понятно, что там людей не жалко. Кровопотери сильные. Человек чуть ли сознание не теряет, эвакуацию надо вызывать. Ему, ну, если доживешь завтра, как бы вот с соседним подразделением выйдешь. То есть ему еще добраться надо было, говоря, через улицу на другого подразделения с подбитой рукой.
1: Новые контрактники, которых активно пытаются завербовать буквально везде, не покрывают дефицита в живой силе. Этого уже не скрывают командиры. Z-каналы еще в июле сообщали, что после думских выборов возможен принудительный призыв на фронт. По предварительным оценкам, он затронет 1,2 миллиона человек. Адвокат Алексей Табалов считает, что официально указ о второй волне мобилизации может и не быть.
6: Скрытая мобилизация означает, что власти не будут они объявлять публично, потому что это удар по имиджу, серьезный удар по имиджу. Они могут работать, во-первых, привлекая людей на контракт, продолжая, оформляя это добровольностью, на самом деле, которой не будет. Да, второй момент – это будут работать точечно по спискам. У военкоматов уже есть все списки военнообязанных, которые подлежат мобилизации. Им просто остается дойти до них, условно говоря, и сопроводить в военкоматы и дальше на сборный пункт. Все. Для этого не нужно объявлять никакую мобилизацию. Просто прийти. Там на металлургический завод завести 10 автобусов, Иванов, Петров, Сидоров по спискам посадить и отвезти на сборный пункт.
1: Западные разведки полагают, что военные уже готовят инфраструктуру, проверяя возможности Минобороны принять и вооружить новобранцев. А адвокаты напоминают, юридический указ о частичной мобилизации, выданный в 2022 году, продолжает действовать. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
8: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
7: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
8: И растет очень быстро.
7: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
8: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
7: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
8: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
7: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
8: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
7: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
8: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
7: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
8: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
7: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
8: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
7: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
8: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
7: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
8: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
7: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
8: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
7: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
8: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
7: И делается это не через прямые приказы, верно?
8: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянная угроза уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
7: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
8: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
7: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
8: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
7: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
8: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
7: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
8: Еще каких?
7: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
8: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
7: И делается это весьма радикально.
8: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
7: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
8: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
7: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
8: Именно.
7: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
8: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
7: Это удар по квалифицированному среднему классу.
8: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
7: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
8: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
7: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
8: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
7: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
8: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
7: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
8: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
7: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
8: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
7: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
8: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
7: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
8: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
7: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
8: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
7: И естественные биологической реакции на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
8: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
7: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
8: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
7: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
8: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
7: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
8: Это точное сравнение.
7: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
8: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
7: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
8: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
7: Под каток попали сотни тысяч людей.
8: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
7: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
8: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
7: Практика так называемых бесед становится рутиной.
8: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
7: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
8: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
7: Да ладно? Прямо рвут?
8: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
7: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
8: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
7: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
8: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
7: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
8: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
7: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
9: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
9: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
10: «Скоро рассвет», «Выхода нет», слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Starlink» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет», «Выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Starlink» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
11: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
10: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
12: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
10: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только два спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога Starlink. Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь дважды в сутки и максимум примерно на полтора часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
13: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
10: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система, и, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
14: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
10: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
15: Армия отступает? Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
16: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но вот до города Сумы осталось где-то 10,5 километра.
15: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
16: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. До Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
15: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
16: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
15: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистр финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончится. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
17: «Я приму это во внимание. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
15: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Враг недели.
10: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и 1000 беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где, предположительно, российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
18: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
10: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты «Handelsblatt», стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
11: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
10: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
14: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
10: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
10: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink. Поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
19: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
10: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
12: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
10: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
20: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
0: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
15: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллионов, ожидает регулятор.
21: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллионов рублей, к концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
15: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
22: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
15: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, а в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
23: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
15: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
15: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
21: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
15: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют. Но по данным СМИ, речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
19: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умне и детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
15: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считает его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировщика ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
17: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
15: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Официально господин Путин ответ возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдают за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да? И его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да? Гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете? Он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс – это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет, и это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение. На него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Ну, легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией и играет с оппонентами. У меня спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго? В 2021 году господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру, неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли, что непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят? на Москву. Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно. Зачем она? Никаких нет предпосылок. Говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что и наступает, а отступает. Вот это вам непонятно? Вы это не видите? Не читаете это нигде, да? Не попадается? Говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? И Северная Корея говорит, не-не-не, нафиг надо, мы тут все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической вот атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: «Сердца трех». Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
1: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
0: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6 тысяч военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
4: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
0: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
5: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
0: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Гонцы Трампа Витко Фекушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка в столице России. Витко Фекушнер снова летят договариваться о мире. Но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва. Затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает. Но говорит, что шансы договориться есть.
14: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
0: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит

0: те нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки Виткофа и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
1: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
0: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Виткофа и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
4: А что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
5: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
6: А к нам прилетела птичка. Сюда вот. Улетал. Соседний дом.
3: Местные журналисты отмечают, что в Екатеринбурге, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежище по всей стране, отмечают активисты.
7: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
3: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
8: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
3: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
9: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен, рейсы задерживаются с утра и отменяются.

0: собираются. Посмотрим, когда мы вылетим.
1: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
2: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
1: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
3: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
1: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
4: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
1: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
5: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
1: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
7: Всем привет! Это разбор дня. В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
8: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
7: Да, про отношение долга к ВВП.
8: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
7: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
8: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
7: Угу.
8: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
7: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 триллиона рублей. на все 12 месяцев.
8: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
7: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
8: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
7: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
8: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в 2 раза меньше.
7: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы, невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат, то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
8: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
7: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
8: Внушительно.
7: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
8: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
7: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот эта на зарплату учителю.
8: Ну да, деньги не окрашены.
7: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
8: Семья понимает, что денег не хватает. Идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
7: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
8: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
7: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
8: И кто их покупает?
7: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
8: И тут многие могут сказать, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
7: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
8: Так.
7: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
8: Ну, выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
7: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
8: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
7: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
8: Да уж.
7: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
8: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
7: Именно.
8: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
7: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
8: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
7: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
8: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
7: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранение около 1,88 триллиона.
8: То есть вместе это где-то...
7: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
8: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
7: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
8: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
7: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
8: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
7: Это катастрофический сценарий.
8: Даже так?
7: Конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
8: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
7: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 2026 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
8: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляет в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
7: Именно так обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. Рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
8: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
7: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
8: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
7: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад. Но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
8: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
7: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания и экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
8: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
7: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг трижды. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
8: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
7: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
8: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему.
6: Последние 7 дней. Итоги недели.
9: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
6: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
10: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
11: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию Д. Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию Д очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты вот, беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
12: Жень, сразу поддержим.
11: Спасибо большое.
10: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходят все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
13: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с медроты, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем в штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
10: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
13: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины с госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят вместе со мной всех отправить туда.
10: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищи, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
13: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
10: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категорией «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
6: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй план, попробуем разобраться.
14: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
7: С автомобилем? В каком смысле?
14: Ну, представь. Двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик, вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
7: То есть звук просто перебивает стук мотора?
14: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса. Но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
7: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
14: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
7: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
14: Свет в окнах горит, двери открыты.
7: Да, регистратура работает, врачи на местах.
14: Внешне да, но внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
7: На те самые фонды ОМС?
14: Да, на них.
7: Так, подожди, разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
14: В идеальной модели, да, финансируются. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
7: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
14: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
7: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть...
14: Включается режим тотальной экономии.
7: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40 или даже 60% готовности.
14: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
7: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
14: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
7: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
14: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
7: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
14: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
7: А значит, страдает качество диагностики.
14: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.
7: Какой?
14: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
7: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
14: Да-да, аргументация именно такая.
7: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или уколы и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
14: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро, да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
7: Так.
14: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
7: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы?
14: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
7: Получается, за красивым термином скрывается фактически отказ в лечении.
14: Да. Плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
7: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
14: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
7: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
8: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
7: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет. Сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
8: А пациент с тяжелым заболеванием просто не может столько ждать.
7: И плюс ко всему, оригинальные препараты массово заменяют на самые дешевые аналоги – дженерики, а они дают побочные эффекты.
8: Да, система здравоохранения работает на пределе ресурса. Но если больницы – это нечто скрытое за дверями кабинетов, то масштаб инфраструктурной экономии виден прямо на улице.
7: Дороги и трубы.
8: Именно. Если здравоохранение – это кровеносная система человека, то инфраструктура – это кровеносная система городов, и она стремительно закупоривается. А вот стоит свернуть на региональную дорогу – все. Региональные дорожные фонды практически опустели. Строительство обходов вокруг крупных городов отменяется или переносится на десятилетия.
7: То есть весь транзитный грузовой поток…
8: идет прямо через городские улицы. Да. Тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан. Колеи, ямы, разрушение основания.
7: Слушай, ну я же вижу строительную технику. Летом везде перекрывают полосы, кладут свежие заплатки. Нельзя сказать, что дороги совсем забросили.
8: А вот это и есть знаменитая ловушка ямочного ремонта. Смотри, как это работает технически. Полноценная замена полотна служит 8-10 лет. Но это дорого.
7: А ямочный ремонт дешево и сердито.
8: Сиюминутно, да. Вырезали квадрат, залили битумом, положили асфальт. Но физику не обмануть. Швы не герметичны.
7: Туда попадает вода.
8: Да, ночью она замерзает, расширяется и буквально разрывает дорогу изнутри. Срок службы такой заплатки падает до одного, но максимум двух лет.
7: То есть регионы обрекают себя на бесконечный цикл ежегодного латания одних и тех же дыр.
8: Именно. При этом материалы, щебень, битум подорожали процентов на 30-50. Сметы не индексируются, и подрядчики просто массово банкротятся.
7: И ровно этот же разрушительный эффект перекидывается на сферы ЖКХ. Трубы, отопление, водоснабжение. Износ сетей достигает безумных 60-70%.
8: Чтобы система просто не деградировала, нужно менять около 5% сетей в год.
7: А по факту меняют 1-1,5%. Субсидии на модернизацию урезаны на треть. Знаешь, что поражает больше всего? Потери ресурса.
8: Дай угадаю. Утечки в землю?
7: Да. Пока вода идет от станции до жилого дома, в землю утекает от 30 до 40% объема. Города буквально отапливают улицы.
8: Это колоссальная неэффективность. И тут всегда возникает логичный вопрос. Почему нельзя просто поднять тарифы до экономически обоснованного уровня?
7: Потому что есть жесткий потолок. Платежеспособность людей исчерпана. Подними тариф на 40%, и что произойдет?
8: Резкий рост неплатежей.
7: Абсолютно. Люди просто не смогут платить. Возникнет взрывной рост задолженности.
8: А для ресурсоснабжающей компании это означает кассовый разрыв. Деньги нужны прямо сейчас на уголь и зарплаты, а от населения они не поступили.
7: И в итоге летний плановый ремонт отменяется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
8: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
7: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.
8: Ты про образование и науку.
7: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
8: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
7: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
8: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
7: Я часто слышу аргумент от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а фундаментальная наука – это изучение каких-нибудь свойств полимеров.
8: То есть быстрых денег не принесет?
7: Да, не завтра, не через год. Поэтому логично в кризис резать именно гранты на долгосрочные исследования.
8: Звучит логично с точки зрения бухгалтерии, но последствия катастрофичны. Наука так не работает. Нет грантов – нет расходников. Исследования просто останавливаются.
7: И молодые ученые уходят.
8: Да, либо в коммерческий сектор, либо уезжают туда, где лаборатории финансируются.
7: А это разрыв преемственности. Профессору некому передать опыт, школа умирает.
8: И этот интеллектуальный капитал потом не восстановить даже за огромные деньги. К тому же добавляется изоляция от международных баз данных. Без обмена опытом исследователи варятся в собственном соку.
7: Экология идет по тому же пути. Глобальная программа «Чистый воздух» отложена на срок от 3 до 5 лет.
8: Строительство мусороперерабатывающих комплексов тоже срезано процентов на 40.
7: А знаешь, какой самый потрясающий пример ложной экономии? Лесоустройство. Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
8: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
7: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
8: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз больше денег.
7: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
8: Нет. Бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам – 22-25% годовых.
7: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
8: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
7: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
8: Оптимизируют издержки, сокращают персонал и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах снова возвращаются.
7: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой скрытой оптимизации социальной поддержки.
8: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит скрытая оптимизация? Закона ведь никто не отменяет.
7: Так менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
8: Конечно. Выплаты пенсионерам, пособиям, многодетным – все это формально остается. Меняется механика доступа к деньгам.
7: Вводятся сложнейшие фильтры нуждаемости.
8: Да. Вот представь, многодетная семья годами получала пособие. Подают документы в этом году, и внезапно приходит отказ.
7: И почему?
8: А потому что по базам данных на бабушку зарегистрирована 20-летняя машина, которая уже вросла в землю на даче. Все, имущественный ценз не пройден.
7: Или есть крошечная доля в старом деревянном доме в деревне. Излишек недвижимости – отказ.
8: Или просто справка из бухгалтерии заполнена не по той форме. Бюрократические барьеры выстраиваются так, чтобы человек сам бросил попытки получить эти деньги.
7: Формально льгота сохраняется, но фактически получатели становятся в разы меньше. Плюс отказ от опережающей индексации.
8: Да, если пособие индексируется на 4%, а реальная инфляция 15%, то инфляция просто съедает эти деньги.
7: Оптимизируют и саму инфраструктуру помощи. Несколько небольших реабилитационных центров сливают в один гигантский, сокращают специалистов.
8: И очереди на получение помощи растягиваются на месяцы. Самое парадоксальное, что даже при такой тотальной экономии регионы все равно не сводят концы с концами.
7: Им приходится брать те самые дорогие коммерческие кредиты, чтобы платить зарплаты бюджетникам.
8: Да, регионы попадают в настоящую долговую спираль. Берут новый кредит, чтобы погасить старый. Долговое бремя растет. Инвестиции равны нулю.
7: И это бьет по демографии. Пространственное неравенство усиливается. Люди видят деградацию инфраструктуры, видят разбитые дороги и закрывающиеся больницы.
8: И они голосуют ногами. Происходит массовый отток активного населения в несколько крупнейших мегаполисов.
7: Онищающие регионы лишаются главного ресурса для восстановления людей. Вся система работает на износ.
8: Запас прочности истощается прямо на глазах.
7: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора – экономика столкнулась с опасным накопительным эффектом. Когда регионы латают дыры за счет больниц, школ, сетей ЖКХ и дорог, получается сиюминутные выгоды, но создается огромный долг на будущее. Замороженный ремонт трубы сегодня – это масштабная авария через пару лет, ликвидация которой обойдется в 3 раза дороже. Урезанные гранты и уволившиеся из поликлиник врачи – это потеря человеческого капитала, который невозможно восполнить за один день никакими дотациями. Происходит фактическая замена долгосрочного развития на решение сиюминутных бюджетных проблем. Анализ ситуации продолжается. Это был подкаст «Разбор дня». До связи в следующем выпуске.
9: Последние 7 дней. Ужас недели.
15: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали 2 жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Киреева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
16: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
15: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
17: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
15: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка в Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
18: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
19: Сколько?
18: Ну, много вообще, много людей. Конечно. Много. Так в городе, сколько не послушал, опять говорят. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили.
19: Близко слез.
18: Да, конечно, ты что, там это же ужас, это полотнища такие там вьются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
15: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнуто. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
9: Последние 7 дней. Ужас недели.
15: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала 2-й волны мобилизации. Позвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
16: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
15: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
20: Голос у Сергея был как у зомбированного. «Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал.
15: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после, под пытками, Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
0: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
15: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
9: Последние 7 дней. Бред недели.
15: Хуже, чем в плену. Двух раненых бойцов заставили признаться, что они подорвали себя сами, чтобы снова отправить в штурм. Оба случая произошли на Донецком направлении. Виктор Корин, 21-летний оператор БПЛА, в одном из боевых заданий получил ранение левой стопы. Ему оторвало 3 пальца, 4-й пришлось ампутировать. Он думал, что из госпиталя поедет домой, но парня отправили в часть. Там к нему пришли люди, представившиеся сотрудниками полиции, и потребовали признать, что он занимался членовредительством и украл 1 000 000 рублей. Еще ветерану сказали, мол, если он этого не сделает, то отправят в штурм. Он не согласился, рассказывает Виктор Корин.
21: «Меня помещали в яму, где 3 суток не кормили, изъяли телефон, военный билет, паспорт и медицинские документы. Избивали командиры 3-го батальона, кроня кулаками и палкой, находясь в состоянии опьянения. При этом я был в наручниках. Командиры говорили, что могут вывести в поле, застрелить и оформить как самовольно оставившего часть, чтобы семья не получила выплат».
15: Через неделю таких издевательств Виктор согласился признаться в воровстве денег. Мужчины, которые представились полиции, забрали его банковскую карту и заявили, что будут удерживать по 20-30 тысяч из зарплаты, пока не вернут якобы украденный 1 000 000. Второй случай произошел также в этой же части. Солдат обвинили в том, что он под алкоголем ранил ножом сотрудника военной полиции и потребовали с его родственником 200 тысяч рублей за закрытие дела. Он не согласился, и парня отправили в штурм.
22: «Мне выдали неисправное оружие, а один раз при выходе на позиции на меня направили дрон. Тогда я получил тяжелое ранение обеих ног».
15: После этого парень попал в госпиталь, а оттуда его снова вернули в часть. Больше на связь с родными он не выходил. Командование говорит, он на задании, но родственники не верят. Еще один боец, Иван Квасин, проходил службу в 82-м мотострелковом полку. Из-за проблем со зрением был оператором дронов, а теперь его отправили в штурмовые подразделения.
23: «Зрение минус 10, отправляют в штурма на заключение в ВВК, даже не смотрят.
24: Гонят в штурма. В части я подходил к ночмеду, короче говоря. Он сказал, то, что если у тебя нет оригиналов на руках или хотя бы копий, ты боишь штурма».
15: В первом же бою Иван получил ранение. Сейчас он в госпитале в Белгороде. Там у него забрали документы и со дня на день отправят на передовую. Военные надеются, что ситуацию помогут решить в прокуратуре. Однако ответа оттуда пока нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
9: Последние 7 дней. Бред недели.
10: Дубай лишним не будет. Родственники Лаврова получили паспорта ОАЭ сразу после начала спецоперации. Новый дипломатический скандал. По данным журналистов, жена Сергея Лаврова и его падчерица получили гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. А произошло это еще в декабре 2022 года. Речь идет не об официальной жене, которая указана в старой декларации министра. Отмечу, что сейчас, в военное время, указом президента декларации отменены, но в старой декларации главы МИДа есть сведения о довольно скромно живущей жене, судя по дате рождения, женщина в возрасте, как и сам Сергей Лавров. Но это жена официальная, а по данным журналистов, уже много лет у министра отношения с на 35 лет младшей Светланой Поляковой, говорит эксперт-международник Михаил Власов.
1: Светлана Полякова. Широкой публике это имя не было известно, но в дипломатических кругах буквально все ее знали. Эта женщина была закиста в телефонных книгах, как жена Лаврова. Эта женщина много раз летала с Лавровым. У нее был дипломатический паспорт. Она очень часто говорила, что она едет в командировку в дипломатическое представительство. Она и правда пользовалась в большом количестве служебными самолетами. Она вместе с Лавровым каталась по командировкам, фотографировалась. Она буквально вела себя как вторая леди главы Министерства иностранных дел.
10: Широкой публике эта секретная жена Лаврова стала известна 5 лет назад, когда о ней вышло большое расследование журналистов, говорит обозреватель Сергей Ворчиков.
2: Само собой, эта женщина оказалась сказочно богатой, не в пример богаче, чем официальная жена Сергея Лаврова. Дело в том, что у Светланы Поляковой обнаружилась гигантская 280-метровая квартира в центре Москвы, на Пречистенке, буквально в том же доме, где находится квартира у мамы Алины Камбаевой. Вот. Она долларовая миллионерша, а ее дочь, падчерица Лаврова, она долгое время жила в Великобритании, где у нее была квартира за много миллионов фунтов, и не было ни единого способа купить эту квартиру на сколько-нибудь там честно заработанные деньги. Она репетиторша, насколько я помню, вообще подрабатывала эта девушка.
10: В пользу этой информации говорит и тот факт, что в 2022 году падчерица Лаврова попала под европейские санкции. Она покинула Великобританию, а ее имущество было заморожено. Об этом в марте 2022 активно писала британская пресса. Девушка вернулась в Россию, но всего на 2 месяца. А потом уже поехала покорять Восток вместе со своей матерью. Они получили дубайские паспорта с разницей в 10 дней. Светлана Полякова с формулировкой «за особые заслуги перед государством ОАЭ». Однако очевидно, что этот вопрос помог решить Сергей Лавров, говорит политолог Геннадий Свечкарев.
3: Дело в том, что Лавров за несколько месяцев до того, как его семье выдали дубайские паспорта, приезжал с официальным визитом в этот самый Дубай, где, судя по всему, и договорился о такой братской взаимопомощи для своих близких, которые попали под санкции. Ну что сказать, путинская элита готовит себе запасные аэродромы, то есть в буквальном смысле слова они получают паспорта и готовы в любой момент взять чемоданы, взять свои деньги и поехать жить в так любимые ими арабские Эмираты.
10: Проблема в том, что у большинства простых россиян нет такого запасного аэродрома, говорит политолог. И в отличие от чиновников, убежать от негативных последствий решений этих самых чиновников попросту некуда. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Последние 7 дней. Бред недели.
15: Охота с гробовыми. Полиция накрыла группу, которая занималась фиктивными браками с участниками СВО ради военных выплат. По данным полиции, преступники работали в Алтае, в Кемеровской и Новосибирской областях. Группу возглавлял мужчина, который занимает высшее положение в преступной иерархии, добавили правоохранители. Всего в группе было 13 злоумышленников, из них 9 – женщины.
16: От действий группировки пострадали 32 человека, из которых 10 граждан заключили фиктивные браки и отправились в зону спецоперации. По предварительным данным, ущерб составил 60 миллионов рублей.
15: Злоумышленники подыскивали мужчин, которые вели асоциальный образ жизни, помогали им восстановить документы и пройти медкомиссию, а также убеждали заключить контракты с Минобороны, рассказали в МВД.
16: При этом самих кандидатов дезинформировали, объясняя, что они едут в тыловые подразделения для строительства объектов. Женщины, входившие в состав группы, заключали браки с будущими участниками спецоперации. После регистрации они забирали у мужей банковские карты и оформляли на себя доверенности для доступа к их счетам. В случае ранения или гибели супругов компенсации и выплаты они присваивали себе.
15: Сейчас 13 участников группы арестованы, еще как минимум четверых разыскивают. Они присвоили себе 15 миллионов рублей. О фиктивных браках с участниками СВО впервые стало известно около 2 лет назад. В военных кругах таких женщин прозвали «черная вдова» или «черная мальвина». Некоторые из них в открытую говорят о своих целях.
4: Он идет на СВО, короче, все, я оформляю детей на него. Мы такие вся счастливая пара. Получаю единовременную выплату в виде там 5 миллионов. И это ежемесячно получаю также выплату, короче, там сколько, 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой вообще выхлоп, да? Детский сад, льготы. Кто он? Школа, льготы. Ежемесячная выплата, как жена военнослужащего.
15: Сами военные рассказывают, что им часто пишут девушки, которые охотятся за их выплатами, маскируя это под заботу и любовь. И многие реагируют на такие сообщения. Причины разные. Кому-то одиноко, а кто-то верит, что нашел свою спутницу жизни, говорят волонтеры. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: части вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации, файтер-бомбер причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
1: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
0: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса, говорят эксперты. Что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
2: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, я катался час по городу. Лукойлы стоят, они ли не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены. Там людей нет, они просто оставили свои машины.
3: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди затраханы этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем, очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
0: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина. Однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем. Говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
4: Если украинцы продолжат удары, они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки, это населенные пункты, никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
0: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Шок недели.
6: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
7: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. И как следствие, вот, собственно, вам результат.
6: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационный.

0: законное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
1: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
0: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации. Поясняют юристы, людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
2: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
3: Подрасти, да.
2: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
0: В августе, по словам адвоката, из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
5: СВО забирает последнее. Чтобы наполнить военный бюджет, Банк России пошел на самую масштабную распродажу золота. Столько в мире больше не продавал никто. Раньше Россия была одним из крупнейших покупателей золота в мире и приобретала почти всю свою внутреннюю добычу. Сейчас же ситуация кардинально изменилась. Масштабная распродажа золотых слитков из резервов, которую ЦБ начал в 2026 году, сделала его крупнейшим продавцом золота среди всех центробанков мира. По данным Всемирного совета по золоту, во втором квартале Банк России реализовал почти 22 тонны драгметалла из ЗВР, то есть золотовалютного резерва страны. На втором месте с большим отрывом Турция, которая продала всего 4 тонны. Другие центробанки, если и продавали золото, то в ничтожных объемах. Мексика – 100 килограммов, Мальта – 30 килограммов, Румыния – 10 килограммов. Российский ЦБ распродал аж 22 тонны за квартал, главным образом для того, чтобы закрыть дефицит госбюджета, говорит экономист Игорь Липсец.
6: С бюджетом было плохо, они начали продавать золото, чтобы пополнить остатки. Но больше-то ничего не осталось. Но смотрите, значит, ФНБ, ликвидная часть, крохотная, остатки непотраченных прежних денег на казначейских счетах тоже небольшие. Ну, в общем, остались ЗВР, вот, которые есть у ЦБ, но это последние деньги, которые есть у России.
5: Согласно статистике Международного валютного фонда, всего с начала года по конец июля Центробанк распродал почти 50 тонн золота. Тот факт, что Банк России приступил к распродаже драгоценного металла, говорит о том, что заканчиваются другие ликвидные активы, а бесконечно использовать печатный станок, чтобы залатать дыру в бюджете, невозможно, говорит экономист Роман Скворцов.
7: И мы видим, как за первые полгода Центральный банк напечатал более 6 триллионов рублей.
8: Ну, наверное, на какой-то период времени эта история будет терпима.
7: Но вы тоже имеете в виду, да, что вот эта ситуация с включением печатного станка – это неизбежная и стопроцентная, и во всех случаях история с гиперинфляцией. Почему? Потому что эти деньги не обеспечены товарами и услугами. То есть, да, Центральный банк может печатать деньги при условии, что экономика выросла, что реальных товаров и услуг производится больше, что производительность труда стала выше. Но сейчас экономика сужается, и, опять же, да, эти 6 триллионов, они не достигнут каких-то там глобальных итогов, результатов, просто потому что дефицит значительно больше. Какой итог? Продавать золотовалютные резервы.
5: Но есть одна проблема. Что произойдет, если золото будет полностью распродано, а в экономике грянет катастрофа? Ведь именно золото-валютный резерв предназначается для подстраховки на случай критических ситуаций. В таком случае денег будет просто взять негде, сетует экономист Игорь Липсиц.
6: Напоминаю, что ЗВР ЦБ – это вообще-то подстраховка на случай кризисных ситуаций. Что называется, придет голод, придет эпидемия, нужно будет срочно покупать. Вот это как раз для этого предназначено ЗВР ЦБ. То есть они сейчас их распродают, потому что, ну вот, нужно как-то залатать дыры в экономике. А дыр много.
5: Активно продавать золотые запасы финансовый регулятор начал еще в прошлом году, чтобы помогать покрывать дефицит бюджета на фоне роста военных издержек и падения нефтегазовых доходов. Поскольку ситуация в экономике не улучшилась, а усугубилась, золото продолжают распродавать. По данным Минфина, за январь-июль дыра в федеральной казне составила 6,5 триллионов рублей. И это без учета новых кризисов, которые добавили в августе, топливного дефицита, ударов по складам маркетплейсов и портам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Беда недели.
5: Снова полыхают НПЗ в Сочи. Повторное возгорание на нефтебазе Роснефти. А в Рязани выведено из строя почти 80% нефтезавода. Адлерская нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» попала под атаку в ночь на 4 сентября. Официально о пожаре местные власти не сообщали, но возгорание активно показывали местные жители. Позднее пожар удалось локализовать, но этой ночью он разгорелся с новой силой.
3: Днем чуть-чуть тлело, вчера практически вообще не горело, а сегодня вот такая картина. Вообще не понимаю, что происходит. И сюда гарью, прям воняет гарью.
5: Нефтебаза примыкает к международному аэропорту Сочи. Пассажиры, которые приехали на свои рейсы, обнаружили, что они задерживаются. При этом люди наблюдали чудовищную картину. Весь аэропорт буквально заволокло дымом. Пассажиры в шоке от происходящего.
9: Так, мой рейс чуть ли не единственный, который реально не отменили. То есть все остальные рейсы просто отмена. Народ просто спит на полу, блядь. Я сейчас ехала, я увидела, блин, такое просто огромное количество дыма. И не едьте, и не летите. Тем более с детьми. То, что здесь творится, то, что я сегодня видела, и это никто вам не покажет. Блядь, ну это очень страшно.
5: К воздушным тревогам и отменам рейсов в Сочи не привыкать. Однако такой серьезной атаки, как на нефтебазы 4 сентября, ранее в городе не было. Люди напуганы и не знают, что делать дальше. Многие в отчаянии подумывают о том, чтобы уехать.
10: Я за все время, которое я живу в Сочи, первый раз в своей жизни увидела, ну, плюс-минус беспилотников 18, пролетающих над крышей моего дома. Почему их не сбивают? Просто они летели, чтобы вы понимали, там промежуток между пла был, наверное, ну, 10 минут. Только один прожужжал, уже все, следующий пошел. Это очень страшно. Понимая и зная, у нас много чего подбито, даже элементарно нечем отбиваться.
11: Я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Сегодня ночью хотелось реально сесть и уже ехать. Просто куда-то вот в никуда, подальше. Вот так было жутко. А больше всего пугает, что все непрозрачно. Завтрашний день для нас непрозрачен. Где мы завтра будем, где мы окажемся, как будет построено будущее у наших детей.
5: Кроме «Роснефть», «Кубаньнефтепродукт», в Сочи после ночной атаки дронов горела также нефтебаза «Лукойл», «Югнефтепродукт» на федеральной территории «Сириус». Там же, однако ближе к границе с Абхазией, был атакован дивизион ПВО. Также после налета БПЛА прекратил работу один из двух операторов по заправке самолетов, дочка «Роснефти». Заправку самолетов пока что осуществляет только оператор «Лукойла». Об этом говорится в официальном международном извещении для пилотов. А сегодня сегодня ночью атакован рязанский НПЗ. Местные жители зафиксировали на видео безуспешные попытки сбить дроны при помощи военного вертолета.
12: Походу, это все-таки не вертолет, а дрон, потому что только что прям жесткая стрельба была. Я опять слышу вертолет. Вон летит.
5: В настоящий момент над рязанским НПЗ огромный столб черного дыма. Как сообщается, более 77% мощностей завода выведены из строя. Поражены главные установки по очистке топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Беда недели.
5: Авиация в крутом пике. Ни самолетов, ни керосина. Аэропорты по всей стране резко ограничили заправку, а сроки поставок отечественных самолетов снова перенесли. Теперь ограничения по топливу есть не только на АЗС. Коллапс затронул уже 26 авиагаваней от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Согласно данным системы аэронавигационной информации, первые лимиты установили еще в июне, а вторая волна пришлась на сентябрь. Сроки действия ограничений от 1 до почти 7 месяцев в зависимости от аэропорта. Так, например, в петербургском Пулково до марта 2027 года заправка возможна только в соответствии с полетным планом, без дополнительных объемов. Что это значит? Лететь без дополнительных объемов топлива, объясняет авиаэксперт Николай Федотов.
13: Представляете, если вы летите там 5-6-7 тысяч километров, и что-то происходит там не по плану, какие-то проблемы с двигателем, либо с чем-то еще, не можете приземлиться, то вам нужен запас топлива некий. Если у вас топливо ограничено в баке, то вы уже не можете совершить маневр, и вы на большие расстояния просто-напросто не полетите, это просто-напросто опасно.
5: 15 из 26 аэропортов ограничения затрагивают лишь иностранных авиаперевозчиков. В частности, такие лимиты действуют в аэропортах Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других. Тем временем власти снова отложили сроки поставок отечественных самолетов на замену «Боинг» и «Аэробус». Программа развития национального авиапрома, от которой правительство ждет сотни новых лайнеров на замену западным судам, обернулась крахом, говорит экономист Игорь Липсиц.
14: За прошлый год в России сделали то ли один самолет, то ли ни одного. Это называется сборка единичной продукции на коленке по обходным технологиям. То есть, когда нет возможности поставить на конвейер, то вручную собирает. Вот сейчас российская авиационная промышленность собирает самолеты штучно. Из чего смогли, из того и собрали. То есть, все самолеты различаются комплектацией. Поэтому, значит, их поставить на эксплуатацию нельзя. И если ты их, значит, покупаешь, то у тебя стоят вроде самолеты одного названия, но собраны разные комплектующие, их ремонтировать, обслуживать невероятно сложно и неудобно крайне.
5: Сроки сертификации лайнера МС-21 и импортозамещенного Суперджета 100 с двигателями российского производства снова откладываются на следующий год, заявил глава Росавиации Дмитрий Ятров. МС-21, который по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, будет сертифицирован лишь в середине 2027 года. А вот Суперджет обещают сертифицировать немного раньше. Этот самолет на 80% состоящий из импортных деталей, после начала СВО и санкций остался без двигателей от французской «Сафран». Теперь же с мертвой точки дело должно сдвинуться в первом квартале следующего года. Однако на этом проблемы не заканчиваются, ведь главная из них – цена, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: Стоимость перевода каждого суперджета на российские двигатели будет стоить порядка 4 миллиардов рублей. Что такое 4 миллиарда рублей? Это стоимость нового Боинга 737 Макс, например. То есть можно купить за эти деньги новенький Боинг 737 Макс, а в России за эту цену вы можете поменять прекрасные французские двигатели, которые больше вы не можете обслуживать, потому что санкции, на отвратительные, неэффективные, топливо неэффективные, топливным как раз параметрам, подтяги и так далее, ПД-8, которые проигрывают, естественно, французским, но при этом это будет стоить как новый самолет «Боинг». Сейчас основная проблема в том, что авиакомпании признали, что у них нет денег, чтобы заменять двигатели самим за свой счет.
5: И это значит, что платить придется государству. А это обойдется минимум в 500 000 000 000 рублей, которых в бюджете из-за огромного дефицита в 6,5 триллионов попросту нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Гибнут вчерашние школьники. Срочника в полуобморочном состоянии заставили подписать контракт на СВО. Отец 19-летнего Максима Мистина, который служит срочку в Богучаре, рассказал редакции, что его сына заставили поставить подпись в контракте.
16: 19 августа после стрельб его остановила группа агитаторов и сказала пройти в помещение на прослушивание лекции. «Моему сыну в это время из-за сильной жары было очень плохо. У него пошла носом кровь. Его оставили одного в закрытом помещении на 2 часа, сняли с него бронежилет и забрали оружие. Угрожая, сказали подписать контракт, а то будет еще хуже».
0: Молодой человек не выдержал и согласился подписать бумаги, чтобы пытки над ним прекратились. И в тот же день, когда немного пришел в себя, подал рапорт о расторжении контракта. После этого Максима угрозами заставили записать видео о том, что все было добровольно. И, мол, претензий к командирам нет. Отец сейчас не может связаться с сыном. В часть ему говорят, Максим хочет воевать и готовится отправиться на передовую. Семья отправила жалобу в СК и прокуратуру, но ответа пока нет. Тем временем, с началом нового учебного года в вузах возобновилась вербовка студентов. Об этом рассказала Светлана, у которой племянник учится на 2-м курсе одного из университетов Воронежа.
17: Значит, приходит к ним в университет какие-то 2 человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Они пришли с тем, ребята, их вызывали по 6 человек, парней, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
0: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокаты с самого начала агитации студентов предупреждают, контракт на 1 год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту.
18: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
0: Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Это не скрывая, говорят практически все ЗВНКоры. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
13: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
0: Краеугольный камень СВО – Донбасс. Утечки из закрытых бесед с людьми Трампа. Владимир Путин поставил задачу полностью захватить Донбасс к весне 27 года. В Донецкой области армия второй месяц подряд теряет по 40 тысяч солдат. О второй волне мобилизации говорят уже не первый месяц. По мнению военкоров, без нее о захвате Донбасса не может быть и речи. И хотя официально мобилизацию отрицают на всех уровнях, масло в огонь добавили утечки после переговоров президента Владимира Путина и представителей Трампа Кушнера и Уиткофа, которые в минувшие выходные посетили Москву и Киев. Согласно информации американских журналистов, новые сроки, которые поставил Владимир Путин по захвату Донбасса, это весна 27 года, и это выглядит крайне нереалистично, считает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, за последние 10 месяцев ВСУ стали заметно давить на поле боя.
19: Я бы начал с Купинского участка фронта. К северу от города ВСУ продолжают контратаки возле Двуречной. Передовые отряды дошли уже и до Оскола, отрезая южную часть плацдарма. Теперь туда российские войска могут пройти только через реку, а это дополнительные риски и сложности. ВСУ пытаются полностью зачистить и освободить всю территорию к северу от Купинска, чтобы исключить инфильтрацию в город, которая до сих пор продолжается и угрожает перейти в закрепление.
0: Второй месяц подряд армия России теряет более 40 тысяч солдат на фронте. Об этом пишут и военкоры, и военные медики. Новых контрактников для восполнения текущих потерь не хватает. И как долго военные смогут удерживать занятые позиции с таким дефицитом, непонятно. Военнослужащий Виктор Степанов попал на передовую месяц назад. Его забрала полиция, когда он пьяным возвращался домой. Так он и подписал контракт с Минобороны. Виктора сразу отправили в штурм, где погибли почти все, кто с ним шел выполнять боевые задания.
20: Не едьте, не воюйте, пацаны, сберегите свои жизни, ваша жизнь принадлежит вам. Нахуй вам это государство сралось, оно вам ничего не даст, вы ранения получите, вы нахуй никому нужны не будете, понимаете, ребята? Этому государству, этому обществу вы нахуй не всрались, зачем вам погибать тогда за это? Сохраните свои жизни, ребята, хуй забейте нахуй вообще на эту войну, ебать.
0: Сроки захвата Донбасса постоянно переносятся, пишут военкоры. Весной этого года командование армии обещало Владимиру Путину захватить Донецкую область к осени. Сейчас до захвата Донбасса по-прежнему далеко. В августе, по данным военных аналитиков, бойцы сдали больше территорий, чем захватили. Продолжение СВО требует больших денег, говорит аналитик Ян Матвеев.
19: В первом полугодии 26 года бюджет потратил на войну 10,7 триллионов рублей, больше 10% ВВП. Темпы расходов уже заметно превышают годовой план. В 25-м они составили 8% ВВП, и в 26-м власти собирались их серьезно сократить до 6,4%. В итоге уже сейчас это 4,7% от годового ВВП. Похоже, такими темпами они и за год наберут все 10%. Огромные деньги, выжигающие российский бюджет.
0: В августе этого года темпы наступления армии упали в разы по сравнению с августом 25 года. Тогда было захвачено 505 квадратных километров. Однако из-за контрнаступательных операций ВСУ по всему периметру военных действий российские войска сдали почти 130 квадратных километров территории. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Победа близка. В Кремле рассчитывают на скорую победу над Украиной. А Зеленский снова едет в Белый дом. Когда закончится СВО?
21: Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных. Наши боевые действия идут очень успешно.
0: Такое заявление пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал, отвечая на вопросы журналистов из Индии. До этого Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером также заявил, что российская армия успешно продвигается на Украине. Он также выразил уверенность, что вооруженные силы России выполнят все цели СВО и возьмут под контроль оставшуюся часть Донецкой области. Реализовать это, исходя из нынешней обстановки, остановки на фронте будет непросто, считает военный аналитик Сергей Услендер.
1: ВСУ срезали так называемый Лиманский выступ, достигнув очевидного успеха на этом направлении, отбросили российские войска к реке Жеребец в сторону населенного пункта Макеевка, и таким образом конфигурация фронта на этом участке вернулась к состоянию на май 25 года, то есть больше года назад. Больше года российских усилий, наступления на этом направлении, попытка выйти с, ну как бы скажем, по карте сверху к Славянско-Краматорской агломерации пошли буквально вот коту под хвост и не закончились ничем. ВСУ провели успешную операцию. В течение 4 месяцев, начиная с мая 26 года, они вели операцию на этом направлении и в конце концов, причем операция эта велась в обстановке такой строжайшей секретности, информационной абсолютной тишины, что, собственно, видимо, тоже позволило украинцам одержать там вот такую убедительную победу и достичь убедительного успеха. С этой стороны угроза пока, во всяком случае, Славянскую и Краматорскую ликвидирована.
0: На эту операцию ВСУ, о которой говорит Ауслентер, уже отреагировали в Z-сообществе. Там все как один задаются вопросами, как российская армия смогла такое допустить. Военные, в свою очередь, говорят, у них большие потери, и им попросту не хватает людей, чтобы удержать свои позиции, не говоря уже о новом наступлении.
2: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга, отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
0: Экономическая составляющая СВО тоже оставляет желать лучшего, говорит экономист Вячеслав Ширяев. Статья военных расходов постоянно растет, а пополнить ее попросту неоткуда.
15: Деньги уже кончились, 6,5 триллионов дефицит бюджета. Закрывается он эмиссионно, так же, как в конце 80-х, в начале 90-х годов. Это невозможно поддерживать продолжительное время. В 26-м году экономический кризис, осенью 26-го года острая фаза экономического кризиса. Война не может уйти в 26-й год, в 27-й год. В 27-м году все это закончится как режим, как система. Она трансформируется, либо разрушится, но это будет уже что-то другое. Нет ресурсов у системы, что я это вижу. Как они печатают деньги для того, чтобы закрыть дефицит бюджета, потому что никто не дает в долг. Они напрямую фактически из Центробанка сейчас финансируют Минфин, как это было в 90-е годы, изображая какие-то там операции репо и аукционы ОФЗ. Это может продолжаться, ну, там, еще несколько месяцев, потом закончится обвалом ВВП, гиперинфляцией и кризисом похуже, чем в 98-м году. Это неминуемо закончится так.
0: После встречи спецпосланников Трампа в Москве с Владимиром Путиным, затем в Киеве с Зеленским, многие заговорили о возобновлении тристоронних переговоров. Будут они или нет, пока неизвестно. Однако уже известно, что Зеленский снова едет на личную встречу с Трампом. Предварительно она согласована уже на этот месяц, сообщили в МИД Украины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый более чем за полгода визит в Москву спецпосланника США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27 года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
22: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку.
7: В октябре прошлого года туда, к окрестному, ну, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска. Но с тех пор, да, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но вот, вот так она и так там российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно подчеркнуть, что город Доброполье, к которому стремится группировка центра, ну, практически в полном составе российская группировка войск центр, так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на поиск крепостей с запада, с юго-запада. И провалилось наступление на Славянск с северо-востока из-под Лимана, потому что, ну, Лиман до сих пор не взят российскими войсками, они даже в общем только окрестности Лимана, часть городской застройки находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
0: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась в США, в ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти». Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранштейн.
8: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями. А они, вы знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
0: После атаки беспилотников в ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
22: Ой, небо красное. Что-то горит, походу. Ёлочка.
0: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
3: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляла, как что летала. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта. И, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я я хотела его сделать. Этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начала строить дом. Но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее, сегодня ночью я вот вообще не спала. Я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила и... Мне помог только фенобарбитал. Бункер бы был вообще в пору.
0: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или ванной.
6: Ну вот, впервые...
9: Неплохо.
6: Хорошо, я еще не спала.
9: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лужу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
0: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
23: Идем в туалете. Окна дрожат. 3:00 ночи.
0: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Когда Донбасс станет российским? Владимир Путин в 16-й раз перенес сроки полного захвата Донецкой области. Это главная цель СВО. Что это за регион? Донбасс – главный камень преткновения в мирных переговорах, которые инициировал Дональд Трамп и которые уже заходят на второй круг. Сейчас армия России контролирует 79% Донецкой области. Москва настаивает, чтобы Украина добровольно покинула недостающий 21% территории. Киев отказывается отдавать земли без боя. В августе российские войска продвигались в Донбассе со скоростью 2 квадратных километров в сутки. Если этот темп сохранится, регион перейдет под полный контроль России не раньше октября 2032 года, подсчитали военные эксперты. Россияне ждать и воевать устали.
24: Мне хотелось, чтобы все вот эти молодые парни красивые жили свободно, без всяких войн, и без, чтобы в стране был мир и порядок. Вот и все. С ума сойти. Это сколько людей-то страдают, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
25: Мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон. Вот если посчитать, сколько денег Россия тратит ежедневно на бомбежку Украины, это же просто немыслимые цифры.
26: Мой супруг находится в зоне СВО 4 года. То, что его мобилизовали в 22 году, и то, что он по сей день там. Вот такие семьи, как мы, они живут 4 года в подвешенном состоянии, они живут без будущего и т.д. и т.п.
5: Сложно думать о будущем даже тем, у кого нет воюющих родственников и кто просто живет в России. Ведь из-за регулярных атак дронов даже глубокий тыл превратился в прифронтовую зону, говорят люди.
27: Это как же мы дожили-то до жизни-то такой, а? Когда даже дети ходят с рациями, прислушиваются. в небо смотрят постоянно. Только смотрят они не потому, что мечтают о чем-то, а потому что там слышат жужжание беспилотников. Почему в машину прилетает, и на следующий день надо ехать на работу, других альтернативных колес нет. А ехать надо. Так скоро все люди вместо езды на работу уедут кукухой куда-нибудь к чертовой матери.
5: Однако военное командование не раз говорило, воевать армия будет, пока все цели СВО не будут достигнуты. По словам близких к Кремлю источников, Владимир Путин ждет, что Донбасс полностью захватят в ближайшие 6 месяцев. В августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю 2025-го. Весной этого года сроки сдвинулись на осень. Летом же военные обещали, что Донбасс полностью перейдет под их контроль к концу 2026-го. Теперь же говорят о конце февраля. И конца края этому не видно, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
10: Ну, вопрос ведь действительно фундаментальный. А что государство дает взамен? Защиту, гарантии, правовой механизм? Нет, ничего оно не дает. Нет, вот теперь делается такая идея общенародной войны. Кремль высасывает, как пылесос, ресурсы из своей территории и сжигает их на войне, которая что? Которая прибавляет этой стране новые территории, с которых можно было бы брать новые ресурсы. Нет, наоборот. Новые территории, туда надо инвестировать ресурсы. Закачивать ресурсы людей, деньги.
5: Получается, колоссальные средства вкладываются в захват территорий, их восстановление и жизнеобеспечение. При этом россияне в разных регионах страны стремительно беднеют во имя эфемерных целей спецоперации, говорит политолог. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: В этот раз американские гости привезли 2 капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. Да, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины, избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, повыпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно. Но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, Вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя. Не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты, но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось, неправильный подход был избран изначально. Не получилось, слишком долго, понимаете, слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное, это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо, включай телевизор, смотри, все наладится, вообще никаких проблем, мы везде побеждаем, мы везде продвигаемся вперед, мы третий раз захватили Купянск, мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так название, Славяногорск захватываем, мы еще что-то делаем, все хорошо, просто не вникайте, и многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали, а в Славяногорске выступает командир батальона «Азов» сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. Вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, в которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Нужно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в Россию под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да, что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены, и все это ломается, но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Но просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут
12: примкнуть к той силе, которая скажет, мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые от войны пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота. Массовых восстаний, революций в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится, и ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы растут. Строится и скажет, ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Starlink. В секунду, когда Starlink откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации. К моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
4: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский НПЗ.
13: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
0: Атака беспилотников 6 сентября на рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
14: Ой, сразу два, вот.
0: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние 3 месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего 2 недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
14: О, летит! О.
0: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
16: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управление. Вот он первым дроном пробил дырку. переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
0: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Дым и пепел по всему городу. После налета дронов в Новороссийске полыхает мазутный терминал. Серьезно пострадали и ракетные катера.
3: Сегодня ночью, с 8 на 9 сентября, наш город-герой Новороссийск, наш любимый, подвергся очередной страшной атаке ракетной БПЛА. И знаете, какое ужасное для себя открытие сделало наблюдение. Раньше мы интересовались.

0: Но не для Новороссийска. Сегодня была опасная ночка, максимально. Еще хуже, чем 12.08.
1: Что?
0: Вот еду сейчас. Все. Понял. Возникает вопрос все же. Почему наш город такой беззащитный? Эти, они летали всю ночь, начиная с 12 часов. Они летали всю ночь над домом. И их было немало. Просто один за одним. И это просто все, просто вся улица разъебала. Вообще ужас. Сколько это вообще будет продолжаться? Что нам, людям обычным, сделать, чтобы перестало так? Вот, пожалуйста. Все в стеклах. Все. Такой вот ужас происходит. Уже не первый раз, и ничего с этим не делается. Вообще ничего.
2: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что по беспилотникам работали системы РЭП и ПВО. Также он сообщил о падении обломков дронов на жилые дома. 4 людей погибли, 29 получили ранения, 17 из них в больницах, добавил Кондратьев.
3: Ракеты засадили и дроны. Это у нас Новороссийск. Вот такая вот история происходит.
2: После атаки поврежден водопровод на улице Магистральной и троллейбусная контактная сеть. Пришлось на время остановить движение электротранспорта, сообщил губернатор. На утро весь город окутало черным дымом из-за пожара в мазутном терминале. Он входит в состав крупнейшего в России морского торгового порта. Также под ударом оказалась и Анапа. Пострадала от массированной атаки военно-морская база «Новороссийск». Там, по данным местных журналистов, находились несколько ракетных катеров. Они уничтожены. На Украине признали атаку и заявили об уничтожении истребителя Су-33 и вертолета Ми-8 в Анапе, а также двух комплексов РЛС в районе Геленджика. В Минобороны России об этом не сообщали. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
2: Такого сценария на повестке дня нет. Владимир Путин второй раз за 7 дней призвал не верить в мобилизацию и заявил, что желающих воевать тьма.
5: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака.
2: Это заявление президент Владимир Путин сделал на Восточном экономическом форуме. О том, что желающих воевать достаточное количество, президент говорит уже не впервые. Но ситуация на фронте свидетельствует об обратном. По данным военкоров, на передовой последние несколько месяцев очень большие потери. Больше всего людей гибнет в штурмах и из-за отсутствия эвакуации, говорит военнослужащий на Донецком направлении Степан Валунов.
6: Людям очень повезет, если за ними вот в тот момент, когда им нужна эвакуация, приедут. То есть у нас тоже была на тех железках такая ситуация, что у командира моего расчета посекло руку сильно, сильное кровотечение. То есть комбат звонит, говорит, чтобы он лучше бы себе яйца отрезал. Ну, просто цитирую, говорю, чтобы было понятно, что там людей не жалко. Кровопотери сильные. Человек чуть ли сознание не теряет. Ну, эвакуацию надо вызывать. Ему, ну, если доживешь завтра, как бы вот соседним подразделением выйдешь. То есть ему еще добраться надо было, говоря, через улицу на другого подразделения с подбитой рукой.
2: Новые контрактники, которых активно пытаются завербовать буквально везде, не покрывают дефицита в живой силе. Этого уже не скрывают командиры. Z-каналы еще в июле сообщали, что после думских выборов возможен принудительный призыв на фронт. По предварительным оценкам, он затронет 1,2 миллиона человек. Адвокат Алексей Табалов считает, что официально указ о второй волне мобилизации может и не быть.
7: Скрытая мобилизация означает, что власти не будут они объявлять публично, потому что это удар по имиджу, серьезный удар по имиджу. Они могут работать, во-первых, привлекая людей на контракт,

0: контракт, продолжая, оформляя это добровольностью, на самом деле, которой не будет. Да, второй момент, это будут работать точечно по спискам. У военкоматов уже есть все списки военнообязанных, которые подлежат мобилизации. Им просто остается дойти до них, условно говоря, и сопроводить в военкоматы и дальше на сборный пункт. Все. Для этого не нужно объявлять никакую мобилизацию. Просто прийти. Там на металлургический завод завести 10 автобусов, Иванов, Петров, Сидоров по спискам посадить и отвезти на сборный пункт.
1: Западные разведки полагают, что военные уже готовят инфраструктуру, проверяя возможности Минобороны принять и вооружить новобранцев. А адвокаты напоминают, юридический указ о частичной мобилизации, выданный в 2022 году, продолжает действовать. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
3: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
2: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
3: И растет очень быстро.
2: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
3: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
2: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
3: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
2: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
3: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
2: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
3: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
2: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
3: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
2: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
3: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
2: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
3: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
2: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
3: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера казались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
2: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
3: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
2: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
3: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально буквально в первые месяцы службы.
2: И делается это не через прямые приказы, верно?
3: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительно изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянная угроза уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
2: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
3: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
2: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
3: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
2: Поразительно. Формируется такая гибридная самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
3: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
2: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
3: Еще каких?
2: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
3: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
2: И делается это весьма радикально.
3: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
2: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
3: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
2: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
3: Именно.
2: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
3: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
2: Это удар по квалифицированному среднему классу.
3: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
2: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
3: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
2: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
3: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
2: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
3: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
2: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
3: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
2: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
3: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
2: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
3: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
2: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
3: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
2: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
3: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
2: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
3: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
2: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
3: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
2: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
3: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
2: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
3: Это точное сравнение.
2: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
3: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
2: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
3: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
2: Под каток попали сотни тысяч людей.
3: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
2: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
3: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
2: Практика так называемых бесед становится рутиной.
3: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях. Задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства. государства.
2: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
3: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
2: Да ладно, прямо рвут?
3: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
2: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
3: Но в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
2: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
3: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
2: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
3: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
2: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
5: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
6: Скоро рассвет, выхода нет. Слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Starlink» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Starlink» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
7: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
6: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
8: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
6: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только два спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога Starlink. Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь дважды в сутки и максимум примерно на полтора часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
9: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
6: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система. И, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
10: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
6: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Скандал недели.
11: Армия отступает? Владимир Путин заявил, что до Сумы осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
12: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий. Но до города Сумы осталось где-то 10,5 километра.
11: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
13: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
11: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
13: Ну, конечно, мы тоже хотим, не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
11: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистр финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончится. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
14: «Я приму это во внимание. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
11: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Враг недели.
6: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где предположительно российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
15: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
6: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты Handelsblatt, стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
7: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
6: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
10: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
6: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
6: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink. Поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
16: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
6: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
8: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
6: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
17: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
6: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
11: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллиона, ожидает регулятор.
18: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллиона рублей. К концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
11: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
8: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
11: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, а в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
19: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
11: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
11: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
18: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
11: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют, но по данным СМИ речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
16: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умне и детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
11: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считает его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
14: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
11: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
20: Официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да, и его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах, понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну вот как-то ты готовишься к этому, да? Гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете? Он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс – это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет, и это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение. На него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты. Понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией, играет с оппонентами. У него спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго? В 2021 году господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это сказать любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит. Господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз. Он говорит, да нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру. Неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли? Что, непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву. Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы он господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что не наступает, это отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите, не читаете это нигде, да? Не попадается, говорит, как бы вам, господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? Из Северной Кореи говорят, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Сердца трех. Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
0: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
6: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6 тысяч военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
8: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
6: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
1: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
6: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Гонцы Трампа Вит Кофи Кушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка в столице России. Вит Кофи Кушнер снова летят договариваться о мире. Но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва. Затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает. Но говорит, что шансы договориться есть.
0: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
6: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Вит Кофи Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привести уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
1: Уитков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
6: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
9: Американцы должны учитывать реалии на земле.
6: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активности украинских сил и беспилотных систем по территории России не зафиксировано. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки Виткова и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
21: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
6: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Виткова и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
11: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
2: Значит, такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
3: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
22: А к нам прилетела птичка. Сюда вот. Уебал. Соседний дом.
11: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбурге, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежище по всей стране, отмечают активисты.
23: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.

0: России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
3: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен, рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
2: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
4: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
2: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
5: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
2: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
6: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
2: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
7: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
2: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Всем привет! Это разбор дня. В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
9: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
8: Да, про отношение долга к ВВП.
9: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
8: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил

0: составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
1: Стоп, подожди. 6 с лишним триллионов всего за 7 месяцев?
0: Угу.
1: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
0: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 триллиона рублей на все 12 месяцев.
1: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
0: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
1: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
0: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
1: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в два раза меньше.
0: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы, ну, невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат,
1: ага,
0: то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
1: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
0: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
1: Внушительно.
0: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, ну, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
1: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
0: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот эта на зарплату учителю.
1: Ну да, деньги не окрашены.
0: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
1: Семья понимает, что денег не хватает. Идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
0: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
1: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
0: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
1: И кто их покупает?
0: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
1: И тут многие могут сказать: ну, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
0: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
1: Так.
0: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
1: Ну, выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
0: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
1: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
0: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
1: Да уж.
0: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
1: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
0: Именно.
1: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
0: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
1: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
0: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
1: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
0: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранение около 1,88 триллиона.
1: То есть вместе это где-то...
0: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
1: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
0: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
1: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
0: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
1: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
0: Это катастрофический сценарий.
1: Даже так?
0: Конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
1: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
0: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 26 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
1: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляют в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
0: Именно так обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. Рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
1: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
0: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
1: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
0: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад. Но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
1: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
0: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания и экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
1: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
0: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг трижды. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
1: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
0: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
1: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
0: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев. Просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов к кредитной ставке, а строительство новой школы откладывается на неопределенный срок. Главный вопрос не в том, может ли российское государство еще занять на рынке.
1: Да, очевидно, что банки дадут деньги.
0: Главный вопрос, ради чего происходят эти масштабные заимствования и какие возможности навсегда теряет следующий бюджет. Если долг стремительно увеличивается, его обслуживание съедает огромную долю будущих доходов, а качество образования и медицины при этом не улучшается, то спокойные сравнения с чужими мировыми экономиками теряют всякий практический смысл. И здесь стоит серьезно задуматься. Когда стране острее всего понадобятся ресурсы на восстановление, модернизацию и созидание, не окажутся ли все будущие налоговые доходы уже заранее обещаны владельцам старых долговых расписок? В итоге занять деньги действительно можно быстро, гораздо дольше приходится расплачиваться. Сначала государство направляет огромные суммы на войну, затем закрывает бюджетную дыру новыми займами, а после годами отдает проценты из налогов граждан и бизнеса. Эти платежи не построят больницу, не отремонтируют школу и не запустят автобусный маршрут. Они лишь закроют счета за уже потраченные деньги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
4: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
5: Бойцы, которые получили ранение, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты вот, беспилотников, и если возможно рассмотреть такую просьбу.
6: Жень, здравствуйте, поддержим.
5: Спасибо большое.
4: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходят все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
7: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с медрота, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
4: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
7: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа, там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек. Ребята, больше половины из госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК. А их хотят, ну, вместе со мной всех отправить туда.
4: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищей, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в Медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
7: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
4: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категории «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй план, попробуем разобраться.
8: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
0: С автомобилем? В каком смысле?
8: Ну, представь. Двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик, вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
0: То есть звук просто перебивает стук мотора?
8: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса. Но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
0: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
8: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
0: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
8: Свет в окнах горит, двери открыты.
0: Да, регистратура работает, врачи на местах.
8: Внешне да. Но внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
0: На те самые фонды ОМС?
8: Да, на них.
0: Так, подожди, разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
8: В идеальной модели, да, финансируются. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
0: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
8: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
0: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть...
8: Включается режим тотальной экономии.
0: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40 или даже 60% готовности.
8: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
0: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
8: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
0: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
8: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
0: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
8: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
0: А значит, страдает качество диагностики.
8: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.
0: Какой?
8: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
0: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
8: Да-да, аргументация именно такая.
0: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или укол и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
8: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро – да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
0: Так.
8: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
0: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы?
8: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
0: Получается, за красивым термином скрывается фактически отказ в лечении.
8: Да. Плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
0: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
8: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
0: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
8: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
0: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет, сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
8: А пациент с тяжелым заболеванием просто не может столько ждать.
0: И плюс ко всему, оригинальные препараты массово заменяют на самые дешевые аналоги – дженерики, а они дают побочные эффекты.
8: Да, система здравоохранения работает на пределе ресурса. Но если больницы – это нечто скрытое за дверями кабинетов, то масштаб инфраструктурной экономии виден прямо на улице.
0: Дороги и трубы.
8: Именно. Если здравоохранение – это кровеносная система человека, то инфраструктура – это кровеносная система городов, и она стремительно закупоривается. А вот стоит свернуть на региональную дорогу – все. Региональные дорожные фонды практически опустели. Строительство обходов вокруг крупных городов отменяется или переносится на десятилетия.
0: То есть весь транзитный грузовой поток…
8: идет прямо через городские улицы. Да. Тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан. Колеи, ямы, разрушение основания.
0: Слушай, ну я же вижу строительную технику. Летом везде перекрывают полосы, кладут свежие заплатки. Нельзя сказать, что дороги совсем забросили.
8: А вот это и есть знаменитая ловушка ямочного ремонта. Смотри, как это работает технически. Полноценная замена полотна служит 8-10 лет. Но это дорого.
0: А ямочный ремонт дешево и сердито.
8: Сиюминутно, да. Вырезали квадрат, залили битумом, положили асфальт. Но физику не обмануть. Швы не герметичны.
0: Туда попадает вода?
8: Да, ночью она замерзает, расширяется и буквально разрывает дорогу изнутри. Срок службы такой заплатки падает до 1, но максимум 2 лет.
0: То есть регионы обрекают себя на бесконечный цикл ежегодного латания одних и тех же дыр?
8: Именно. При этом материалы, щебень, битум подорожали процентов на 30-50. Сметы не индексируются, и подрядчики просто массово банкротятся.
0: И ровно этот же разрушительный эффект перекидывается на сферы ЖКХ. Трубы, отопление, водоснабжение. Износ сетей достигает безумных 60-70%.
8: Чтобы система просто не деградировала, нужно менять около 5% сетей в год.
0: А по факту меняют 1-1,5%. Субсидии на модернизацию урезаны на треть. Знаешь, что поражает больше всего? Потери ресурса.
8: Дай угадаю. Утечки в землю?
0: Да. Пока вода идет от станции до жилого дома, в землю утекает от 30 до 40% объема. Города буквально отапливают улицы.
8: Это колоссальная неэффективность. И тут всегда возникает логичный вопрос. Почему нельзя просто поднять тарифы до экономически обоснованного уровня?
0: Потому что есть жесткий потолок. Платежеспособность людей исчерпана. Подними тариф на 40%, и что произойдет?
8: Резкий рост неплатежей.
0: Абсолютно. Люди просто не смогут платить. Возникнет взрывной рост задолженности.
8: А для ресурсоснабжающей компании это означает кассовый разрыв. Деньги нужны прямо сейчас на уголь и зарплаты, а от населения они не поступили.
0: И в итоге летний плановый ремонт отменяется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
8: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
0: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.
8: Ты про образование и науку.
0: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
8: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
0: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
8: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
0: Я часто слышу аргументы от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а фундаментальная наука – это изучение каких-нибудь свойств полимеров.
8: То есть быстрых денег не принесет?
0: Да, не завтра, не через год. Поэтому логично в кризис резать именно гранты на долгосрочные исследования.
8: Звучит логично с точки зрения бухгалтерии, но последствия катастрофичны. Наука так не работает. Нет грантов – нет расходников. Исследования просто останавливаются.
0: И молодые ученые уходят.
8: Да, либо в коммерческий сектор, либо уезжают туда, где лаборатории финансируются.
0: А это разрыв преемственности. Профессору некому передать опыт, школа умирает.
8: И этот интеллектуальный капитал потом не восстановить даже за огромные деньги. К тому же добавляется изоляция от международных баз данных. Без обмена опытом исследователи варятся в собственном соку.
0: Экология идет по тому же пути. Глобальная программа «Чистый воздух» отложена на срок от 3 до 5 лет.
8: Строительство мусороперерабатывающих комплексов тоже срезано процентов на 40.
0: А знаешь, какой самый потрясающий пример ложной экономии? Лесоустройство. Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
8: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
0: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
8: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз больше денег.
0: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
8: Нет. Бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам – 22-25% годовых.
0: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
8: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
0: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
8: Оптимизируют издержки, сокращают персонал и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах снова возвращаются.
0: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой скрытой оптимизации социальной поддержки.
8: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит скрытая оптимизация? Законы ведь никто не отменяет.
0: Так менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
8: Конечно. Выплаты пенсионерам, пособиям, многодетным – все это формально остается. Меняется механика доступа к деньгам.
0: Вводятся сложнейшие фильтры нуждаемости.
8: Да. Вот представь, многодетная семья годами получала пособие. Подают документы в этом году, и внезапно приходит отказ.
0: И почему?
8: А потому что по базам данных на бабушку зарегистрирована 20-летняя машина, которая уже вросла в землю на даче. Все, имущественный ценз не пройден.
0: Или есть крошечная доля в старом деревянном доме в деревне. Излишек недвижимости – отказ.
8: Или просто справка из бухгалтерии заполнена не по той форме. Бюрократические барьеры выстраиваются так, чтобы человек сам бросил попытки получить эти деньги.
0: Формально льгота сохраняется, но фактически получатели становятся в разы меньше. Плюс отказ от опережающей индексации.
8: Да, если пособие индексируется на 4%, а реальная инфляция 15%, то инфляция просто съедает эти деньги.
0: Оптимизируют и саму инфраструктуру помощи. Несколько небольших реабилитационных центров сливают в один Дриганский, сокращают специалистов.
8: И очереди на получение помощи растягиваются на месяцы. Самое парадоксальное, что даже при такой тотальной экономии регионы все равно не сводят концы с концами.
0: Им приходится брать те самые дорогие коммерческие кредиты, чтобы платить зарплаты бюджетникам.
8: Да, регионы попадают в настоящую долговую спираль. Берут новый кредит, чтобы погасить старый. Долговое бремя растет. Инвестиции равны нулю.
0: И это бьет по демографии. Пространственное неравенство усиливается. Люди видят деградацию инфраструктуры, видят разбитые дороги и закрывающиеся больницы.
8: И они голосуют ногами. Происходит массовый отток активного населения в несколько крупнейших мегаполисов.
0: Онищающие регионы лишаются главного ресурса для восстановления людей. Вся система работает на износ.
8: Запас прочности истощается прямо на глазах.
0: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора – экономика столкнулась с опасным накопительным эффектом. Когда регионы латают дыры за счет больниц, школ, сетей ЖКХ и дорог, получается сиюминутные выгоды, но создается огромный долг на будущее. Замороженный ремонт трубы сегодня – это масштабная авария через пару лет, ликвидация которой обойдется в 3 раза дороже. Урезанные гранты и уволившиеся из поликлиник врачи – это потери человеческого капитала, которые невозможно восполнить за один день никакими дотациями. Происходит фактическая замена долгосрочного развития на решение сиюминутных бюджетных проблем. Анализ ситуации продолжается. Это был подкаст «Разбор дня». До связи в следующем выпуске.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
4: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали 2 жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Киреева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
9: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
4: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
10: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
4: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка в Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
11: У нас здесь в поселке людей погибло, парней. Сколько?
12: Ну, много вообще, много людей. Конечно. Много. Так в городе, сколько не послушал, опять говорят. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там, я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили.
11: Близко слез.
12: Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там льются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
4: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнута. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
4: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала второй волны мобилизации. Позвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
9: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
4: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
13: Голос у Сергея был как у зомбированного. «Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал».
4: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после, под пытками, Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
14: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
4: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
4: Хуже, чем в плену. Двух раненых бойцов заставили признаться, что они подорвали себя сами, чтобы снова отправить в штурм. Оба случая произошли на Донецком направлении. Виктор Корин, 21-летний оператор БПЛА, в одном из боевых заданий получил ранение левой стопы. Ему оторвало 3 пальца, 4-й пришлось ампутировать. Он думал, что из госпиталя поедет домой, но парня отправили в часть. Там к нему пришли люди, представившиеся сотрудниками полиции, и потребовали признать, что он занимался членовредительством и украл 1 000 000 рублей. Еще ветерану сказали, мол, если он этого не сделает, то отправят в штурм. Он не согласился, рассказывает Виктор Корин.
15: «Меня помещали в яму, где 3 суток не кормили, изъяли телефон, военный билет, паспорт и медицинские документы. избивали командиры 3-го батальона, кроме кулаками и палкой, находясь в состоянии опьянения. При этом я был в наручниках. Командиры говорили, что могут вывести в поле, застрелить и оформить как самовольно оставившего часть, чтобы семья не получила выплат.
4: Через неделю таких издевательств Виктор согласился признаться в воровстве денег. Мужчины, которые представились полиции, забрали его банковскую карту и заявили, что будут удерживать по 20-30 тысяч из зарплаты, пока не вернут якобы украденный миллион. Второй случай произошел также в этой же части. Солдат обвинили в том, что он под алкоголем ранил ножом сотрудника военной полиции и потребовали с его родственником 200 тысяч рублей за закрытие дела. Он не согласился, и парня отправили в штурм.
16: Мне выдали неисправное оружие, а один раз при выходе на позиции на меня направили дрон. Тогда я получил тяжелое ранение обеих ног.
4: После этого парень попал в госпиталь, а оттуда его снова вернули в часть. Больше на связь с родными он не выходил. Командование говорит, он на задании, но родственники не верят. Еще один боец, Иван Квасин, проходил службу в 82-м мотострелковом полку. Из-за проблем со зрением был оператором дронов, а теперь его отправили в штурмовые подразделения.
17: Зрение минус 10, отправляют в штурма на заключение в ВВК, даже не смотрят.
18: Гонят в штурма. В части я подходил к ночмеду, короче говоря. Он сказал, то, что если у тебя нет оригиналов на руках или хотя бы копий, ты боишь штурма.
4: В первом же бою Иван получил ранение. Сейчас он в госпитале в Белгороде. Там у него забрали документы и со дня на день отправят на передовую. Военные надеются, что ситуацию помогут решить в прокуратуре. Однако ответа оттуда пока нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
4: Дубай лишним не будет. Родственники Лаврова получили паспорта ОАЭ сразу после начала спецоперации. Новый дипломатический скандал. По данным журналистов, жена Сергея Лаврова и его падчерица получили гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. А произошло это еще в декабре 2022 года. Речь идет не об официальной жене, которая указана в старой декларации министра. Отмечу, что сейчас, в военное время, указом президента декларации отменены, но в старой декларации главы МИДа есть сведения о довольно скромно живущей жене. Судя по дате рождения, женщина в возрасте, как и сам Сергей Лавров. Но это жена официальная, а по данным журналистов, уже много лет у министра отношения с на 35 лет младшей Светланой Поляковой, говорит эксперт-международник Михаил Власов.
19: Светлана Полякова. Широкой публике это имя не было известно, но в дипломатических кругах буквально все ее знали. Эта женщина была закрыта в телефонных книгах как жена Лаврова. Эта женщина много раз летала с Лавровым. У нее был дипломатический паспорт. Она очень часто говорила, что она едет в командировку в дипломатическое представительство. Она и правда пользовалась в большом количестве служебными самолетами. Она вместе с Лавровым каталась по командировкам, фотографировалась. Она буквально вела себя как вторая леди главы Министерства иностранных дел.
4: Широкой публике эта секретная жена Лаврова стала известна 5 лет назад, когда о ней вышло большое расследование журналистов, говорит обозреватель Сергей Ворчиков.
20: Само собой, эта женщина оказалась сказочно богатой, не в пример богаче, чем официальная жена Сергея Лаврова. Дело в том, что у Светланы Поляковой обнаружилась гигантская 280-метровая квартира в центре Москвы, на Пречистенке, буквально в том же доме, где находится квартира у мамы Алины Камбаевой. Вот. Она долларовая миллионерша, а ее дочь, падчерица Лаврова, она долгое время жила в Великобритании, где у нее была квартира за много миллионов фунтов, и не было ни единого способа купить эту квартиру. Квартиру, на сколько-нибудь там честно заработанные деньги. Она репетиторша, насколько я помню, вообще подрабатывала эта девушка.
4: В пользу этой информации говорит и тот факт, что в 2022 году падчерица Лаврова попала под европейские санкции. Она покинула Великобританию, а ее имущество было заморожено. Об этом в марте 2022 активно писала британская пресса. Девушка вернулась в Россию, но всего на 2 месяца. А потом уже поехала покорять Восток вместе со своей матерью. Они получили дубайские паспорта с разницей в 10 дней. Светлана Полякова с формулировкой «за особые заслуги перед государством ОАЭ». Однако очевидно, что этот вопрос помог решить Сергей Лавров, говорит политолог Геннадий Свечкарев.
1: Дело в том, что Лавров за несколько месяцев до того, как его семье выдали дубайские паспорта, приезжал с официальным визитом в этот самый Дубай, где, судя по всему, и договорился о такой братской взаимопомощи для своих близких, которые попали под санкции. Ну что сказать, путинская элита готовит себе запасные аэродромы, то есть в буквальном смысле слова они получают паспорта и готовы в любой момент взять чемоданы, взять свои деньги и поехать жить в так любимые ими арабские Эмираты.
4: Проблема в том, что у большинства простых россиян нет такого запасного аэродрома, говорит политолог. И в отличие от чиновников, убежать от негативных последствий решений этих самых чиновников попросту некуда. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
21: Охота с гробовыми. Полиция накрыла группу, которая занималась фиктивными браками с участниками СВО ради военных выплат. По данным полиции, преступники работали в Алтае, в Кемеровской и Новосибирской областях. Группу возглавлял мужчина, который занимает высшее положение в преступной иерархии, добавили правоохранители. Всего в группе было 13 злоумышленников, из них 9 – женщины.
22: От действий группировки пострадали 32 человека, из которых 10 граждан заключили фиктивные браки и отправились в зону спецоперации. По предварительным данным, ущерб составил 60 миллионов рублей.
21: Злоумышленники подыскивали мужчин, которые вели асоциальный образ жизни, помогали им восстановить документы и пройти медкомиссию, а также убеждали заключить контракты с Минобороны, рассказали в МВД.
22: При этом самих кандидатов дезинформировали, объясняя, что они едут в тыловые подразделения для строительства объектов. Женщины, входившие в состав группы, заключали браки с будущими участниками спецоперации. После регистрации они забирали у мужей банковские карты и оформляли на себя доверенности для доступа к их счетам. В случае ранения или гибели супругов компенсации и выплаты они присваивали себе.
21: Сейчас 13 участников группы арестованы, еще как минимум 4 разыскивают. Они присвоили себе 15 миллионов рублей. О фиктивных браках с участниками СВО впервые стало известно около 2 лет назад. В военных кругах таких женщин прозвали «черная вдова» или «черная мальвина». Некоторые из них в открытую говорят о своих целях.
23: Он идет на СВО, короче, все, я оформляю детей на него. Мы такие вся счастливая пара. Получаю единовременную выплату в виде там 5 миллионов. И это ежемесячно получаю также выплату, короче, там сколько, 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой вообще выхлоп, да? Детский сад, льготы. Кто он? Школа, льготы. Ежемесячная выплата, как жена военнослужащего.
21: Сами военные рассказывают, что им часто пишут девушки, которые охотятся за их выплатами, маскируя это под заботу и любовь. И многие реагируют на такие сообщения. Причины разные. Кому-то одиноко, а кто-то верит, что нашел свою спутницу жизни, говорят волонтеры. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
4: Не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, четверо журналистов местных телеканалов и три члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облизбиркома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации «Файтербомбер», причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
3: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
4: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса, говорят эксперты. Что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
5: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, я катался час по городу. Лукойлы стоят, они ли не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены. Там людей.

0: нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
1: Если украинцы продолжат удары, а они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки, это населенные пункты, никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, вот, ну, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
0: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
3: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
4: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
3: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
5: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
3: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
4: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась за время пути. Собачка могла подрасти.
5: Подрасти, да.
4: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
3: В августе, по словам адвоката, из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
0: СВО забирает последнее. Чтобы наполнить военный бюджет, Банк России пошел на самую масштабную распродажу золота. Столько в мире больше не продавал никто. Раньше Россия была одним из крупнейших покупателей золота в мире и приобретала почти всю

0: свою внутреннюю добычу. Сейчас же ситуация кардинально изменилась. Масштабная распродажа золотых слитков из резервов, которую ЦБ начал в 2026 году, сделала его крупнейшим продавцом золота среди всех центробанков мира. По данным Всемирного совета по золоту, во втором квартале Банк России реализовал почти 22 тонны драгметалла из ЗВР, то есть золотовалютного резерва страны. На втором месте с большим отрывом Турция, которая продала всего 4 тонны. Другие центробанки, если и продавали золото, то в ничтожных объемах. Мексика – 100 килограммов, Мальта – 30 килограммов, Румыния – 10 килограммов. Российский ЦБ распродал аж 22 тонны за квартал, главным образом для того, чтобы закрыть дефицит госбюджета, говорит экономист Игорь Липсец.
1: С бюджетом было плохо, они начали продавать золото, чтобы пополнить остатки. Но больше-то ничего не осталось. Но смотрите, значит, ФНБ, ликвидная часть, крохотная, остатки непотраченных прежних денег на казначейских счетах тоже небольшие. Ну, в общем, остались ЗВР, вот, которые есть у ЦБ, но это последние деньги, которые есть у России.
0: Согласно статистике Международного валютного фонда, всего с начала года по конец июля Центробанк распродал почти 50 тонн золота. Тот факт, что Банк России приступил к распродаже драгоценного металла, говорит о том, что заканчиваются другие ликвидные активы, а бесконечно использовать печатный станок, чтобы залатать дыру в бюджете, невозможно, говорит экономист Роман Скворцов.
2: И мы видим, как за первые полгода Центральный банк напечатал более 6 триллионов рублей.
3: Ну, наверное, на какой-то период времени эта история будет терпима.
2: Но вы тоже имеете в виду, да, что вот эта ситуация с включением печатного станка – это неизбежная и 100% и во всех случаях история с гиперинфляцией. Почему? Потому что эти деньги не обеспечены товарами и услугами. То есть, да, Центральный банк может печатать деньги при условии, что экономика выросла, что реальных товаров и услуг производится больше, что производительность труда стала выше. Но сейчас экономика сужается, и, опять же, да, эти 6 триллионов, они не достигнут каких-то там глобальных итогов, результатов, просто потому что дефицит значительно больше. Какой итог? Продавать золотовалютные резервы.
0: Но есть одна проблема. Что произойдет, если золото будет полностью распродано, а в экономике грянет катастрофа? Ведь именно золотовалютный резерв предназначается для подстраховки на случай критических ситуаций. В таком случае денег будет просто взять негде, сетует экономист Игорь Липсец.
1: Напоминаю, что ЗВР ЦБ – это вообще-то подстраховка на случай кризисных ситуаций. Что называется, придет голод, придет эпидемия, нужно будет срочно покупать. Вот это как раз для этого предназначено ЗВР ЦБ. То есть они сейчас их распродают, потому что, ну вот, нужно как-то залатать дыры в экономике. А дыр много.
0: Активно продавать золотые запасы финансовый регулятор начал еще в прошлом году, чтобы помогать покрывать дефицит бюджета на фоне роста военных издержек и падения нефтегазовых доходов. Поскольку ситуация в экономике не улучшилась, а усугубилась, золото продолжают распродавать. По данным Минфина, за январь-июль дыра в федеральной казне составила 6,5 триллионов рублей. И это без учета новых кризисов, которые добавили в августе, топливного дефицита, ударов по складам маркетплейсов и портам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Снова полыхают НПЗ в Сочи. Повторное возгорание на нефтебазе Роснефти. А в Рязани выведено из строя почти 80% нефтезавода. Адлерская нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» попала под атаку в ночь на 4 сентября. Официально о пожаре местные власти не сообщали, но возгорание активно показывали местные жители. Позднее пожар удалось локализовать, но этой ночью он разгорелся с новой силой.
5: Днем чуть-чуть тлело, вчера практически вообще не горело, а сегодня вот такая картина. Вообще не понимаю, что происходит. И сюда гарью прям воняет гарью.
6: Нефтебаза примыкает к международному аэропорту Сочи. Пассажиры, которые приехали на свои рейсы, обнаружили, что они задерживаются. При этом люди наблюдали чудовищную картину. Весь аэропорт буквально заволокло дымом. Пассажиры в шоке от происходящего.
7: Так, мой рейс чуть ли не единственный, который реально не отменили. То есть все остальные рейсы просто отмена. Народ просто спит на полу, блядь. Я сейчас ехала, я увидела, блин, такое просто огромное количество дыма. И не едьте, и не летите. Тем более с детьми. То, что здесь творится, то, что я сегодня видела, и это никто вам не покажет. Блядь, ну это очень страшно.
6: К воздушным тревогам и отменам рейсов в Сочи не привыкать. Однако такой серьезной атаки, как на нефтебазы 4 сентября, ранее в городе не было. Люди напуганы и не знают, что делать дальше. Многие в отчаянии подумывают о том, чтобы уехать.
8: Я за все время, которое я живу в Сочи, первый раз в своей жизни увидела, ну, плюс-минус беспилотников 18, пролетающих над крышей моего дома. Почему их не сбивают? Просто они летели, чтобы вы понимали, там промежуток между пла был, наверное, ну, 10 минут. Только один прожужжал, уже все, следующий пошел. Это очень страшно. Понимая и зная, у нас много чего подбито, даже элементарно нечем отбиваться.
9: Я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Сегодня ночью хотелось реально сесть и уже ехать. Просто куда-то вот в никуда, подальше. Вот так было жутко. А больше всего пугает, что все непрозрачно. Завтрашний день для нас непрозрачен. Где мы завтра будем, где мы окажемся, как будет построено будущее у наших детей.
6: Кроме «Роснефть», «Кубаннефтепродукт», в Сочи после ночной атаки дронов горела также нефтебаза «Лукойл», «Югнефтепродукт» на федеральной территории «Сириус». Там же, однако ближе к границе с Абхазией, был атакован дивизион ПВО. Также после налета БПЛА прекратил работу один из двух операторов по заправке самолетов, дочка «Роснефти». Заправку самолетов пока что осуществляет только оператор «Лукойла». Об этом говорится в официальном международном извещении для пилотов. А сегодня ночью атакован рязанский НПЗ. Местные жители зафиксировали на видео безуспешные попытки сбить дроны при помощи военного вертолета.
10: Походу, это все-таки не вертолет, а дрон, потому что только что прям жесткая стрельба была.
11: Я опять слышу вертолет.
10: Вон летит.
6: В настоящий момент над рязанским НПЗ огромный столб черного дыма. Как сообщается, более 77% мощностей завода выведены из строя. Поражены главные установки по очистке топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Беда недели.
6: Авиация в крутом пике. Ни самолетов, ни керосина. Аэропорты по всей стране резко ограничили заправку, а сроки поставок отечественных самолетов снова перенесли. Теперь ограничения по топливу есть не только на АЗС. Коллапс затронул уже 26 авиагаваней от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Согласно данным системы аэронавигационной информации, первые лимиты установили еще в июне, а вторая волна пришлась на сентябрь. Сроки действия ограничений от 1 до почти 7 месяцев в зависимости от аэропорта. Так, например, в петербургском Пулково до марта 2027 года заправка возможна только в соответствии с полетным планом, без дополнительных объемов. Что это значит? Лететь без дополнительных объемов топлива, объясняет авиаэксперт Николай Федотов.
12: Представляете, если вы летите там 5-6-7 тысяч километров, и что-то происходит там не по плану, какие-то проблемы с двигателем, либо с чем-то еще, не можете приземлиться, то вам нужен запас топлива некий. Если у вас топливо ограничено в баке, то вы уже не можете совершить маневр, и вы на большие расстояния просто-напросто не полетите, это просто-напросто опасно.
6: 15 из 26 аэропортов ограничения затрагивают лишь иностранных авиаперевозчиков. В частности, такие лимиты действуют в аэропортах Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других. Тем временем власти снова отложили сроки поставок отечественных самолетов на замену «Боинг» и «Аэробус». Программа развития национального авиапрома, от которой правительство ждет сотни новых лайнеров на замену западным судам, обернулась крахом, говорит экономист Игорь Липсиц.
1: За прошлый год в России сделали то ли один самолет, то ли ни одного. Это называется сборка единичной продукции на коленке по обходным технологиям. То есть, когда нет возможности поставить на конвейер, то вручную собирает. Вот сейчас российская авиационная промышленность собирает самолеты штучно. Из чего смогли, из того и собрали. То есть, все самолеты различаются комплектацией. Поэтому, значит, их поставить на эксплуатацию нельзя. И если ты их, значит, покупаешь, то у тебя стоят вроде самолеты одного названия, но собраны разные комплектующие, их ремонтировать, обслуживать невероятно сложно, неудобно, крайне.
6: Сроки сертификации лайнера МС-21 и импортозамещенного Суперджета 100 с двигателями российского производства снова откладываются на следующий год, заявил глава Росавиации Дмитрий Ятров. МС-21, который по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, будет сертифицирован лишь в середине 2027 года. А вот Суперджет обещают сертифицировать немного раньше. Этот самолет на 80% состоящий из импортных деталей, после начала СВО и санкций остался без двигателей от французской «Сафран». Теперь же с мертвой точки дело должно сдвинуться в первом квартале следующего года. Однако на этом проблемы не заканчиваются, ведь главная из них – цена, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
13: Стоимость перевода каждого суперджета на российские двигатели будет стоить порядка 4 миллиардов рублей. Что такое 4 миллиарда рублей? Это стоимость нового Боинга 737 Макс, например. То есть можно купить за эти деньги новенький Боинг 737 Макс, а в России за эту цену вы можете поменять прекрасные французские двигатели, которые больше вы не можете обслуживать, потому что санкции, на отвратительные, неэффективные, топливо неэффективные, топливным как раз параметрам, подтяги и так далее, ПД-8, которые проигрывают, естественно, французским, но при этом это будет стоить как новый самолет «Боинг». Сейчас основная проблема в том, что авиакомпании признали, что у них нет денег, чтобы заменять двигатели самим за свой счет.
6: И это значит, что платить придется государству. А это обойдется минимум в 500 000 000 000 рублей, которых в бюджете из-за огромного дефицита в 6,5 триллионов попросту нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Факт недели.
14: Гибнут вчерашние школьники. Срочника в полуобморочном состоянии заставили подписать контракт на СВО. Отец 19-летнего Максима Мистина, который служит срочку в Богучаре, рассказал редакции, что его сына заставили поставить подпись в контракте.
15: 19 августа после стрельб его остановила группа агитаторов и сказала пройти в помещение на прослушивание лекции. Моему сыну в это время из-за сильной жары было очень плохо. У него пошла носом кровь. Его оставили одного в закрытом помещении на 2 часа, сняли с него бронежилет и забрали оружие. Угрожая, сказали подписать контракт, а то будет еще хуже.
14: Молодой человек не выдержал и согласился подписать бумаги, чтобы пытки над ним прекратились. И в тот же день, когда немного пришел в себя, подал рапорт о расторжении контракта. После этого Максима угрозами заставили записать видео о том, что все было добровольно. И, мол, претензий к командирам нет. Отец сейчас не может связаться с сыном. В часть ему говорят, Максим хочет воевать и готовится отправиться на передовую. Семья отправила жалобу в СК и прокуратуру, но ответа пока нет. Тем временем, с началом нового учебного года в вузах возобновилась вербовка студентов. Об этом рассказала Светлана, у которой племянник учится на 2-м курсе одного из университетов Воронежа.
16: Значит, приходят к ним в университет какие-то 2 человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, как бы, чтобы, с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили: так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
6: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокаты с самого начала агитации студентов предупреждают, контракта на один год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту.
17: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
6: Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Это не скрывая, говорят практически все зэт-военкоры. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента». 15.57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
19: Ой, шла полицию вызывать. Ну,
6: Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле Рено его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
20: Короче, еще там метров 500 очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. А, вот он, Роснефть, урод. На предыдущей тоже была очередь, Роснефти.
6: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
21: Стоим в очереди на заправочку. Бензин на проде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато эти, которые вот это вот все устроили под насруб.
6: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечило лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
2: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке, попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то, на объездной.
6: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске-на-Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: Радио Лента. Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал готовность Объединенных Арабских Эмиратов принять переговоры по Украине.
22: Наши друзья в Абу-Даби неоднократно возобновляли свою готовность и говорили о том, что они готовы и дальше предоставлять свои добрые услуги и быть принимающей стороной для таких переговоров. Нам очень импонирует. Мы высоко ценим такую готовность Объединенных Арабских Эмиратов. И в тот момент, когда мы уже предметно подойдем к подготовке следующего раунда переговоров, я уверен, что, скажем так, Эмираты и Абу-Даби, в частности, будут на повестке.
18: Главные новости дня.
23: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
24: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
23: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
25: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
23: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить кинжалы с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
26: Мы все помним заявление о том, что кинжал – это не имеющий аналогов в мире ракета. Сергей Шойгу заявлял о том, что кинжал невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ЗРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
23: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко признал большие проблемы с бензином в регионе и призвал отнестись к этому с пониманием.
5: Уважаемые ленинградцы, скажу о том, что сейчас волнует многих из нас. Очереди на заправках или отсутствие топлива на заправках. Я это вижу по вашим фотографиям, читаю соцсети, принимаю сам сообщения и понимаю наше общее беспокойство. Да и ко мне сегодня младшая дочь не смогла приехать, не заправилась, а старшая, чтобы добраться, простояла более 2 часов в очереди. Мы все понимаем, что это последствия недавних атак беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие заводы, в том числе и Кириши нефтеоргсинтез. И как следствие снижение производства бензина 92-го и 95-го. Дизель есть в наличии. Мы сейчас перестраиваем вместе с крупными компаниями цепочки поставок топлива через другие заводы, но на это нужно время. Сейчас многие вертикально интегрированные компании ввели лимиты на топливо, и эти лимиты, конечно же, создают очереди на АЗС. Кроме того, из-за того, что небольшие, маленькие компании практически прекратили свою работу, очереди не разгружаются. Хочу сказать, что мы видим свет в конце туннеля. Мы рассчитываем, что к началу октября и новые поставки будут в регион, и новые логистические цепочки будут выстроены, и, конечно, начнут работать заводы после ремонта. Сегодня, по нашей просьбе, несколько крупных нефтяных компаний приняли уже решение увеличить поставки бензина на свои АЗС в Ленинградской области. Некоторые даже в 2 раза, чтобы закрыть перебои других компаний, чьи заводы стоят на ремонте. Мы совместно прорабатываем варианты снижения пиковой нагрузки. Рассматриваем возможность введения заправки по четным и нечетным номерам через день. Пока наша цель – это все-таки удовлетворить потребности в бензине хотя бы в лимитах из расчета 20-30 литров в день. О чем я прошу? Спокойствие и солидарности. Понимание. Особенно понимание у тех, кто пытается создать запасы впрок.
18: На радио «Лента» шок дня.
7: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
18: Радио «Лента», 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
8: Иностранные войска, красная линия. Военкор Живов о заявлении Путина и тупике вокруг условий завершения конфликта.
9: Президент заявил, что ввод иностранных войск на Украину под любым предлогом будет означать войну с Россией. О чем это? По текущему плану, который пытаются продавить Украина и Евросоюз, сразу после перемирия союзники Украины планируют разместить свои контингенты на Украине для поддержания мира. Это обсуждали много раз за последние годы. Очевидно, что на фоне последнего переговорного турне нечто подобное обсуждалось и для России. Такая позиция неприемлема. И, видимо, возникла необходимость провести красную линию публично. Прибавьте к этому недавнее напоминание Лаврова, что война с Европой будет очень скоротечной, и получите общую картину того, о чем думаю в Кремле. И это, в определенном смысле, тупик для всех сторон. Европа хочет перемирия по линии боевого соприкосновения и ввод войск. Россия хочет свои регионы, демилитаризацию Украины и никаких иностранных войск. Война не закончится до тех пор, пока в Киеве не примут условия России. В Киеве же ждут неких событий в России, после которых Кремль согласится на любые условия. И тут вопрос, кто своего дождется первым и когда?
8: 20 лет покоя, которых не случилось. Военкор Зергулио о цене вооруженных конфликтов для России и сотнях тысяч погибших.
1: Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Петр Столыпин, 1 октября 1909 года. Как же он был прав. Но никто не даст нам 20 лет покоя. Нам и 10 не дадут. За последнюю четверть века Россия снова и снова оказывалась в состоянии вооруженного конфликта. Вторая чеченская кампания. Более 6 тысяч погибших наших мужчин. 5 дней боев с Грузией в 2008 году. Еще более 60 погибших военнослужащих. Сирия. Официально как минимум 112, а потом Украина. Здесь счет уже идет не на сотни и даже не на тысячи. За каждой такой цифрой человек. Чей-то сын, чей-то отец, муж, брат, друг. Люди, которые могли строить дома и компании, лечить других, делать открытия, запускать ракеты в космос, путешествовать, влюбляться, растить детей и однажды увидеть своих внуков. 20 лет покоя могли бы изменить страну. Но для сотен тысяч людей этих 20 лет уже никогда не будет.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
14: Мобилизация под грифом «Секретно». В Государственном университете управления прошла вербовочная неделя, а в Высшей школе экономики агитация каждый день. Руководство вуза пригласило военных 39-й отдельной бригады беспилотных систем. Они рассказывают студентам о прелестях службы в беспилотных войсках, показывают дроны, предлагают полетать на симуляторе и агитируют подписать контракт.
4: Поступая на службу, вы заключаете контракт сроком на 1 год. На 1 год. Далее, если вам не понравилось, вы контракт далее не продлеваете. Первые 2 месяца при заключении контракта у вас обучение, так называемая учебка.
14: Вербовку проводят не только для парней. Девушкам организовали занятия по первой помощи, плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. С началом нового учебного года агитация вступать в беспилотные войска началась почти во всех вузах. Студентам Высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта, а также предлагают пройти обучение на дроновода, техника БПЛА и даже сапера. Обещают бесплатную учебу и всего 1 год службы. Юрист Сергей Мамонтов напоминает, годового контракта с Минобороны не существует, а после подписания студент становится военнослужащим, и куда он отправится, решает Минобороны.
10: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил, и, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платит. Поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО. И что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
14: Вербовка студентов активно ведется с начала этого года. Никита учится в одном из университетов Ижевска. Он рассказал, что некоторые его бывшие одноклассники подписали контракт с Минобороны в беспилотные войска, но их отправили на передовую. Многие уже погибли.
11: Так и говорят. Тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все на конечную. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям там погибали, короче. У меня одноклассник один Там в 23-м вроде году уехал. По приколу вообще уехал. Там 2 недели и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Да. У меня вот, я сейчас на квартире у друга, он в душе. У него отец, считай, тоже уехал. Через 2 недели в Волчанск. Вот это Покровск, самая жесткая хуйня. Отправили его туда. Все.
14: Из открытых источников известно, что план от Минобороны по набору студентов в беспилотные войска идет туго. Молодые парни не хотят воевать. Поэтому адвокаты прогнозируют, в этом году вербовка может еще более быть агрессивной и массовой. Юристы призывают не верить обещаниям и не подписывать контракт. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
12: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальные свидетельства гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее 2 свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
18: Говорят военкоры.
8: Варшава грозит Москве, военкор Живов о заявлениях польских властей и возможной эскалации.
9: Польский премьер Туск заявил, что Варшава ожидает период очень интенсивной активности России и не исключает, что возможная эскалация затронет территорию Польши. По его словам, утром 13 сентября польские военные зафиксировали несколько беспилотников на границе с Украиной. Туск также заявил, что для отражения возможных российских атак Варшава намерена прибегнуть к помощи своих западных союзников. А глава МИД Польши Сикорский вообще анонсировал быструю победу в случае столкновения с Россией, утверждая, что у страны подавляющее превосходство над Россией в авиации. Он также сказал, что если вооруженным силам Украины удалось за полгода вывести из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, то Польша тоже могла бы это сделать, а затем уничтожить и оставшуюся половину. Накануне Сикорский также предложил захватить Калининград. По его словам, НАТО слишком мирный альянс, поэтому Калининградскую область следует взять в клещи учениями, настолько агрессивными, чтобы Москва не понимала, чего ожидать.
8: Повестка пришла и забрали. Военкор канал «Лейб-Гусар» о мобилизованном отце троих детей.
13: Мобилизовали товарища по повестке. 37 лет, 3 ребенка, но госуслуги видят только одного от последнего брака. В армии не служил, военно-учетной специальности не имеет, зрение минус 3. Комиссия сказала, что абсолютно годен и здоров. Правда, удалось поменяться со статуса мобилизованного на контракт и часть поменять с героической на негероическую. По классике обещали службу в тылу, в Крыму. Но в части ожидаемо выяснилось, что служить придется за ленточкой. Таковы реалии. Частичную мобилизацию никто не отменял. То ли еще будет.
8: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
15: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камера распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно, есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь. И на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
18: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
14: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
16: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии да, на этот и следующий год, да, это ну, Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
14: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
17: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск.
2: эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов, вот этих вот FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, достаточно безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
14: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
3: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
14: Зет-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
0: Военный блогер Юрий Подоляка рассказал об отступлении российской армии в районе Светогорска и призвал свою аудиторию готовиться к тому, что ситуация там будет только ухудшаться.
6: Ну и теперь, как говорится, грустно. Мы переходим в полосу группировки «Запад», где подразделения противника атакуют в полосе 20-й армии, 25-й. Есть у него, к сожалению, успехи. Все сложнее и сложнее ситуация для нашей двадцатки. Очень тяжело идут оборонительные бои. Противник, почувствовал успех, пытается его развить и отбросить нас за реку Жеребец. К сожалению, пока, как и раньше, вчера я тоже говорил, у меня основание считать, что мы удержим здесь ситуацию с Андроголова. Ну, как бы оснований нет. Я думаю, что противник уже настолько глубоко вклинился в нашу оборону и имеет неоспоримое превосходство в дронах, и также имеет тактические серьезные превосходства. Он, конечно, его уже не упустит. И нам надо бороться за то, чтобы противник не смог пройти дальше за реку Жеребец, и особо упор, внимание уделять Заречному. Контроль над Заречным – это контроль над южными подступами к Лиману. Если мы не удержим Заречное, то для наших подразделений в районе Лимана это будет очень плохой новостью, ну и, соответственно, мы будем вынуждены откатиться от Лимана, поэтому сражение сейчас все более и более разворачивается ожесточенное за Заречное, колодези, противник атакует, повторю, несмотря на то, что наши пацаны там героически держатся, многонедельное замалчивание проблемы дает результат. Тяжело нашим ребятам будет удержать эту ситуацию на этих рубежах. Скорее всего, движение противника здесь еще будет.
18: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
19: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Задумывались ли вы, почему иногда привычный мир вокруг нас начинает давать сбой, словно заезженная видеопленка? Обычные прохожие вдруг исчезают за углом дома, которого секунду назад здесь не было, а воспоминания близких людей кардинально расходятся с реальностью. Сегодня мы поговорим о самых странных сбоях в Матрице, которые заставляют сомневаться в прочности нашей Вселенной. История знает немало случаев, когда сама ткань пространства будто бы трещит по швам, оставляя людей в полном недоумении. Один из самых известных таких инцидентов произошел в 90-е годы 20 века в центре крупного европейского города, когда молодая девушка по имени Анна шла на встречу с подругой в знакомый район с двухэтажными желтыми особняками приблизительно 19 века. И внезапно улица погрузилась в странную тишину, а вместо привычных зданий перед ней выросли серые бетонные монолиты без окон, одетые в густую темноту, хотя на часах было где-то 2 часа дня. Девушка бросилась назад и уже через 10 шагов снова оказалась среди привычных солнечных улочек, но ее телефон показывал, что прошло ровно 3 часа, хотя по ощущениям прошло не больше минуты. Физики часто объясняют подобные феномены кратковременными сбоями восприятия, микроинсультами или парадоксами работы вестибулярного аппарата, когда мозг не успевает обработать визуальный поток информации и достраивает картину на основе подсознательных страхов. Однако исследователи паранормальных явлений склонны верить в теорию мультивселенной, предполагая, что барьеры между параллельными реальностями истончаются в определенных геопатогенных зонах. Психолог и исследователь аномальных явлений Марк Стивенс отмечает, что человеческий разум ежедневно фильтрует гигантские массивы данных, и в редкие моменты этот защитный фильтр дает системный сбой. Скептики же уверяют, что перед нами лишь коллективные иллюзии, стресс или банальное переутомление городского жителя, сталкивающегося с информационной перегрузкой. Но как тогда объяснить синхронные свидетельства десятков людей, видевших абсолютно одинаковые фантомные объекты в один и тот же момент времени? В архивах исследователей аномалий можно найти десятки аналогичных историй, включая знаменитый случай в британском провинциальном городке, когда целая группа туристов внезапно оказалась на заброшенной станции метро, закрытой еще за полвека до их рождения. Спустя пару минут туман рассеялся, и они вновь стояли на залитой солнцем площади перед старинным собором. Исследователь паранормальных явлений Артур Кинг подчеркивает, что такие аномалии часто сопровождаются резким падением температуры воздуха, искажением звуков и полным отключением электронных приборов, что косвенно подтверждает гипотезу о локальном электромагнитном коллапсе пространства. Возможно, мы действительно живем внутри сложнейшей компьютерной симуляции, создатели которой иногда забывают вовремя обновить текстуры нашего мира. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
18: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой.
20: С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
21: Руна дня на 15 сентября.
22: Итак, у нас выпала руна Беркана. Беркана – это самая главная женская руна, руна роста, обновления, плодородия, исцеления и богатства. Еще это руна материнства, заботы и защиты. И такой, знаете, чистой, мудрой.

0: По идее, можете смело воплощать. Это принесет успех и деньги. Можно сгладить любые конфликты. Обязательно проведите время с близкими. Позаботьтесь о тех, кто может в больнице из родных, да? Дайте понять вашему партнеру или друзьям, что они очень важны для вас. Вот эта вот энергия тепла, заботы, комфорта, когда тебя вот кутают, и ты понимаешь, что ты маленький, в безопасности, каждый в этом нуждается. Здоровье под влиянием этой руны тоже требует заботы и внимания к себе. То есть уделите время своему телу, отдохните. Если вы давно откладывали визит к врачу или, может, необходимость заняться здоровьем, это подходящий момент начать. И ваше тело обязательно вас отблагодарит здоровьем. Так что, вау, обожаю такие прогнозы. Максимально хороший день ждет нас. Не упустите возможность им насладиться, наполниться. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Z-военкор Михаил Звинчук о системной проблеме ложных докладов и очковтирательства в высшем командовании вооруженных сил Российской Федерации.
4: Проблема ложных докладов и очковтирательства стала настолько системной, что знаменитый лозунг «ошибаться можно, врать нельзя» уже воспринимается немножечко не так, хотя изначально на нем построил свою публичную риторику новый глава оборонного ведомства. Однако время прошло. Огромное количество ложных карт, ложных докладов и победных реляций, которые за собой несут в первую очередь политическую составляющую, то есть сигнал на Запад, они стали, к сожалению, относительно визитной карточкой российской военной информационной политики. Потом у нас выходят на канале Министерства обороны достаточно оторванные от реальности сообщения, где в 30 километрах от реальной ЛБС вдруг случается какая-то победа. И информационная составляющая превалирует над здравым смыслом. Безусловно, есть проверки, есть определенные комиссии, стараются не выносить ссоры из избы и запрашивать подтверждение объективного контроля. Это породило даже серию нейророликов, потому что архивные кадры плюс-минус в сети уже научились находить и перепроверять. А вот нейроролики — это другое. В целом же, вал таких проблем ведет к одному. Неправильной оценке положения дел, неправильному принятию решения. Вот и получается так, что исправление чужих ошибок и ложных докладов становится не менее важным подвигом, чем реальное освобождение какого-то населенного пункта или скорейший прорыв линии фронта. К сожалению, это очковтирательство появилось из-за обычных человеческих пороков и страхов. Увы и ах, чтобы от них избавиться, нужно изменить саму систему принятия решений.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: Только для своих. Реконструкцию в Калининграде 3 километра Советского проспекта за почти 3 миллиарда рублей отдали компании депутата «Единоросса». Куда уходят бюджетные деньги? Мэрия Калининграда потратит более 1 000 000 рублей на телесюжеты о своей работе. Вербовка под прикрытием праздника. На дне Зеленоградска жителей приглашали заключать контракты с Минобороны. Итак, космические траты на реконструкцию Советского проспекта в Калининграде. 1 000 000 000 рублей на 1 километр. Фактически узаконили. Власти заключили контракт на реконструкцию 2 километра 800 метров проспекта. Речь идет об участке от кольца на Борзова до 5-го форта. Здесь обещают новый асфальт, разделительную полосу, тротуары, велодорожки, освещение, 9 светофоров и 11 остановок. Работы обойдутся бюджету в почти 3 миллиарда рублей. Примерно по 1 000 000 за километр. На торги поступила всего одна заявка, поэтому стоимость контракта даже не снизилась.
6: Единственное,

0: единственным участником и подрядчиком стала ЗАО ДСП. Генеральным директором компании является действующий депутат городского совета Калининграда Сергей Григоренко. Его фирма регулярно получает контракты на строительство, ремонт и содержание дорог в городе и области. Также стало известно, что во время реконструкции Советского проспекта планируют вырубить 2296 деревьев и 556 кустарников. Взамен предусмотрена пересадка только 91 растения.
1: Но кого волнуют деревья, когда на кону целый бюджет? И еще интересный момент. Буквально пару месяцев назад администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции части проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 800 метров потребуется 2 миллиарда 800 миллионов рублей со сроком завершения работ в 2029 году.
0: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017-м. Тогда работы по расширению до 4 полос, созданию велосипедных дорожек и новых мощеных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор беспрозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Теперь же эта сумма увеличилась на 300 миллионов.
1: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили километр двухполосных дорог. Но то было раньше. Времена меняются, аппетиты и расходы растут, а деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. Мэрия Калининграда потратит 1 100 000 рублей на телесюжеты о себе.
2: Администрация Калининграда и городской совет ищут телеканал, который будет рассказывать об их работе. В частности, до конца года подрядчик должен подготовить 29 сюжетов продолжительностью около минуты. В каждом обязательно должны появиться комментарии чиновников или сотрудников городских ведомств. Также в контракт входят 12 социальных роликов, каждый из которых покажут не менее 60 раз. Все это обойдется городскому бюджету в более чем 1 000 000 рублей.
1: Конечно, можно было бы направить эти деньги на ремонт больниц, аварийных домов и коммунальных сетей. Но градоначальники решили иначе. Десятки миллионов также легко находятся и на освещение деятельности региональных властей.
3: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Запад». Пресса, куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства в средствах массовой информации.
1: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги в том числе, чтобы за бюджетные деньги рассказывать, как хорошо живется региону. Кстати, весьма радужные картины рисуют и вербовщики на фронт. Причем даже обычный городской праздник, куда люди приходят отдыхать вместе с семьями и детьми, власти превратили в площадку для вербовки на СВО.
4: 12 сентября на Дне Зеленоградска жителей города приглашали заключать контракты с Минобороны. Помимо концертов, ярмарки и праздничных мероприятий, там работала тематическая площадка «Наш город – наша сила», посвященная специальной военной операции. Посетителям рассказывали о службе в армии и сразу же предлагали подписать контракт, в том числе с «БАРС-39».
1: Причем зеленоградцам прямо говорилось, что лучше не тянуть до объявления массового призыва, а идти в армию уже сейчас. Как известно, официальные лица настойчиво отрицают проведение новой волны мобилизации после выборов. Но чем чаще это происходит, тем больше вероятности, что она состоится. Не будем забывать, что Дмитрий Песков 13 сентября 2022 года твердо и четко заявлял, что вопрос о мобилизации не рассматривается. А через неделю мобилизация началась. Так что, как показывает жизнь, часто власти говорят одно, а реальность совсем другая. И вот еще одно подтверждение. Калининградцы массово получают повестки в военкомат.
5: Мне сегодня пришла повестка в военкомат. Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
6: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один, и он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит: блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
1: А вот многие россияне не ждут повесток и попросту уезжают из страны.
7: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
8: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники. Чтобы моих сыновей не забрали на войну.
9: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
1: Прямых подтверждений новой мобилизации пока нет, но даже по утверждению Z-военкоров она становится все более вероятной. И причины для этого существуют. Ведь набор контрактников падает, потери на фронте растут, а российской армии не хватает людей для продолжения наступления. К тому же власти усиливают воинский учет и основательно готовят систему к возможному призыву. Так что если президент примет решение, механизм будет уж готов. Тем временем в розничной сети Калининградской области появится безопасные средства индивидуальной защиты. Как сообщили в региональном МЧС, жители региона смогут без ограничений приобретать в магазинах гражданские фильтрующие противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Но это уже другая история на тему «Жизнь эксклава в условиях военного времени». На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
10: Радиолента. Балтийский лоцман.
11: Привет, это Балтийский лоцман. В Балтийское море пришли адмирал Левченко и адмирал Касатонов. Два корабля российского Северного флота. Сегодня поговорим о том, почему их появление может быть признаком довольно неприятной для Москвы тенденции. Официально Россия не объяснила, зачем сюда перебросили два корабля Северного флота, но контекст у этой истории очень говорящий. Последний год Европа все активнее взялась за так называемый российский теневой флот. Если раньше борьба с ним часто выглядела как бесконечное пополнение санкционных списков, то сейчас подход заметно меняется. В санкционных списках Евросоюза уже больше 670 судов. Им закрывают доступ в европейские порты, запрещают предоставлять целый ряд услуг, давят на компании, которые ими управляют, на страховщиков, посредников и государства, предоставляющие таким судам свои флаги. Причем Европа все чаще работает не только с бумагами. Суда отслеживают, проверяют, а их маршруты становятся все прозрачнее. Британия, например, сообщает, что количество операций по наблюдению за российской активностью в ее водах за первые 8 месяцев этого года выросло примерно на четверть. И вот тут становится понятно, почему у Москвы вообще могла появиться идея вывести рядом с торговыми судами корабли Северного флота. В августе адмирал Левченко уже сопровождал через Северное море и Ла-Манш санкционные грузовые суда «Дженерал Скобелев» и «Спарта». Британцы следили за всей группой несколько суток, а затем просто передали наблюдение союзникам у французского побережья. То есть сам принцип уже опробован. Коммерческое судно идет не одно, рядом появляется корабль Северного флота, и любая попытка приблизиться к грузовику сразу становится гораздо более чувствительной политически. Поэтому версия о том, что Левченко и Касатонова могут использовать для подобных задач и в Балтийском море, выглядит вполне логичной. У России сейчас действительно не так много способов усложнить европейцам работу с теневым флотом. Можно снова менять названия судов, компаний владельцев и флаги. Но европейцы именно эти схемы и научились постепенно раскручивать. Можно продолжать искать новые страны регистрации. Только Евросоюз все активнее работает и с самими государствами флага, убеждая их не прикрывать санкционные суда. Можно спрятать владельца за очередной цепочкой компаний, но санкции все чаще прилетают уже не только танкерам, а всей системе вокруг них. И тогда остается самый зрелищный вариант – поставить рядом корабль Северного флота и попробовать сделать проверку конкретного судна максимально неудобной. На первый взгляд идея рабочая. В открытом море мало кто захочет создавать лишний риск вокруг торгового судна, если рядом с ним идет адмирал Касатонов. Только есть проблема. Теневой флот от этого не перестает быть теневым, а все его основные слабые места остаются на месте. Сопровождение может провести танкер через определенный участок моря, но не может обеспечить ему нормальную страховку, открыть закрытый порт, найти компанию, которая не боится вторичных санкций, вернуть судну удобный флаг или заставить сервисную фирму его обслуживать. Более того, весь смысл теневого флота в том, чтобы быть дешевым и по возможности малозаметным. А когда рядом с торговым судном идет один из самых заметных кораблей Северного флота, с незаметностью получается довольно плохо. В августе британская сторона прямо описывала ситуацию почти с обратной стороны. России приходится тратить дорогой ресурс Северного флота просто на то, чтобы проводить санкционные грузы через европейские воды. И тут начинает работать обычная арифметика. Теневой флот – это сотни судов. Кораблей Северного флота – совсем не сотни, и у них есть масса других задач. Нельзя поставить по одному Касатонову возле каждого танкера. Даже если выбирать только самые важные рейсы, это все равно – топливо, экипажи, ресурс техники, ремонт, время и постоянное наблюдение со стороны европейских стран. Причем Балтика для такого сопровождения особенно неудобна. Здесь не получится просто уйти куда-то в океан и исчезнуть. Пространство тесное, маршруты понятные, датские проливы никуда не денутся. Вокруг Германия, Польша, Дания, Швеция, Финляндия и страны Балтии. Одни заканчивают наблюдение, другие подхватывают. Это мы уже видели в Ла-Манше, где британцы сопровождали российскую группу до района французского побережья и дальше передали ее союзникам. И вот здесь европейская стратегия выглядит довольно разумно. Вовсе не обязательно устраивать показательное задержание каждого судна. Можно постепенно сделать саму эксплуатацию такого флота дороже, сложнее и рискованнее. Нет порта, нет нормального обслуживания, нет понятной страховки, проблемы с флагом, владелец под санкциями, экипажу сложно найти посредника. И рейс уже перестает быть таким привлекательным, даже если рядом красиво идет корабль Северного флота. Именно поэтому появление Левченко и Касатонова в Балтике я бы рассматривал не как доказательство того, что Россия нашла ответ европейцам, а скорее как признак того, что старые методы обхода давления становятся менее удобными. Если для обычной коммерческой перевозки все чаще требуется дорогое сопровождение, значит цена этой перевозки уже растет. Да, присутствие кораблей Северного флота может осложнить отдельные проверки и заставить европейцев действовать осторожнее. Но защитить всю систему теневого флота таким способом физически невозможно. И в этом, пожалуй, главная интрига ближайших месяцев. Москва пытается сделать отдельные рейсы сложнее для контроля, а Европа старается сделать всю схему менее выгодной. И если эта тенденция продолжится, Балтийское море станет еще одним местом, где спор идет уже не вокруг одного танкера, а вокруг того, насколько долго вообще сможет работать вся эта система перевозок. Это был Балтийский лоцман. Держим курс и смотрим не только на громкие перемещения, но и на то, какую проблему они пытаются решить. До скорого!
10: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в TikTok. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Бензин на нуле. В Питере километровые очереди на АЗС. Люди по 4 часа ждут, чтобы залить хоть пару литров топлива. С 9 сентября жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
13: Вот зеленый свет горит, вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь, А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
12: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушение, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
14: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду, непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше, потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
12: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Киришинефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
15: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин. Петр Первый. Сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема, не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
12: Нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены 2 установки первичной переработки нефти АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть 2 другие установки АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
16: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос, где...
12: До этого атака на Киришинефтеоргсинтез произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко тогда сообщил о пожаре в промышленной зоне Киришей. Этот завод второй по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Радиолента. Прямая речь.
17: Экономист и публицист Александр Лежава о том, что ситуация в России радикально отличается от того, что говорят российские власти.
18: Картинка, которую показывают по телевизору, она в корне отличается от того, что есть на самом деле. У меня складывается впечатление, что просто наверх боятся докладывать о реальном положении вещей. И все.
19: А что сверху, вот наверху, тех, кто наверху, у них нет альтернативных источников информации, но это же ежу понятно, что они должны быть.
18: Возможно, они есть, но здесь официальные лица приходят, рассказывают, говорят хорошие слова, убеждают, что все хорошо. И потом, ну вот смотрите, если какой-нибудь министр приходит наверх и говорит то, что вот это плохо, это плохо, это плохо, ему говорят, так тебя же поставили, чтобы все было хорошо, значит, ты не соответствуешь.
19: Да.
18: И куда деваться бедному министру? Он докладывает, что все хорошо. И то, что у нас проблемы с бензином, это временно. Что скоро мы вот отремонтируем, и все просто потечет рекой.
10: Главные новости дня.
12: Трагедия в Кабардино-Балкарии. При сходе лавины там погибли тренеры и бойцы элитного центра спецназначения «Витязь». Что это были за сборы? Журналисты установили, что еще один из погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии оказался сотрудником спецназа Росгвардии, чей отряд участвует в специальной военной операции на Украине. Мать 33-летнего мужчины опубликовала в соцсетях его фото в краповом берете. Это традиционный элемент формы бойцов спецназа Росгвардии. Женщина подтвердила смерть сына в Кабардино-Балкарии.
20: 6 сентября в горах Кабардино-Балкарии при исполнении служебного долга оборвалась жизнь моего сына Максима Романова.
12: Журналисты выяснили, что как минимум с 2014 года Романов связан с 28-м отдельным отрядом специального назначения «Ратник» северо-западного округа войск Росгвардии, который базируется в Архангельске. О том, что бойцы отряда «Ратник» участвуют в СВО, в частности, сказано на региональном сайте «Единой России». А в октябре 2024 года это подтвердил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Владимир Ананьев.
21: Сегодня бойцы «Ратника» достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, где совместно с подразделениями вооруженных сил приближают нашу общую победу.
12: Связаться с родственниками погибшего Максима Романова журналистам не удалось. В соцсетях родных уточняется, что прощание с бойцом спецназа пройдет 15 сентября в Архангельске. Последний раз Романов заходил в соцсети 5 сентября, а 6 сентября группа из 33 человек попала под лавину в горах Кабардино-Балкарии у подножия горы Межерги в Безингийском ущелье. 13 сентября МЧС отчиталось о том, что был найден последний 17-й погибший участник экспедиции. Имена некоторых из них ранее также установили журналисты.
22: Один из погибших, 43-летний Сергей Якушенко, был бойцом отряда специального назначения «Вятич Росгвардии», известным как «Армавирский спецназ». Этот отряд также участвует в специальной военной операции на Украине.
12: Ранее сообщалось, что среди погибших оказался альпинист из Санкт-Петербурга Альберт Изотов, который, по данным СМИ, работал гражданским инструктором на учебных сборах в Безингийском ущелье, а по неподтвержденным данным был инструктором по альпинизму у бойцов элитного центра спецназначения «Витязь», сотрудники которого проходят тренировки в Кабардино-Балкарии. При этом в Росгвардии опровергли информацию о гибели в Кабардино-Балкарии военнослужащих центра спецназначения «Витязь», назвав сообщения об этом несоответствующими действительности. В то же время в ведомстве подтвердили, что часть группы альпинистов действительно представители Росгвардии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Глава Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Кирилл Трапезников запретил чиновникам ездить на служебных машинах из-за нехватки бензина.
23: Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые главы. Сначала начну с ситуации самой актуальной. В соцсети все, думаю, читаете. Ситуация с бензином непростая, но контролируемая. Ежедневно ведем мониторинг. Сегодня бензин 92-95 есть в Пуровске. Очередей больших нет. Все желающие могут заправиться, но есть и перебои. В городе заправка у нас пока что отпускаем бензин только служебному транспорту, да, спецслужбам оперативным. На заправке Роснефть по-прежнему отпускается по 30 литров в один чек. Ну и надо отдать должное, допускается залив канистры по 30 литров. Это особенно актуально для нас сейчас рыбаков. На частных заправках Соле в Ленгое отпускается всего по 10 литров. По Ханамея работаем, также планируем открыть мобильную заправку, если что там существенно ничего не изменится, я думаю, что заправки все-таки быть. Возьмите в работу, коллеги, оперативно информировать жителей о ситуации с бензином. Вообще идеально было бы, чтобы мы заблаговременно знали, когда какой там бензовоз куда подвезет топливо, и уведомляли в нашем чате, ну, той же единой линии, помните, да, которая у нас работала в режиме ЧС. Второе, обращаюсь сейчас к уважаемым главам населенных пунктов. Ситуацию, пожалуйста, контролируйте, встречайтесь с жителями и общайтесь с ними. О проблемах должны вы знать, и, соответственно, я оперативно мне эту информацию доводить, что у вас на территории происходит. Ну и третье, поручаю своим профильным заместителям, уже писал в этом нашем общем чате, заместителям, руководителям управлений, департаментов всевозможных. Погода позволяет, передвигаемся ножками, либо на личном транспорте. Служебные автомобили поставить в гараж. Передвигайтесь, пожалуйста, хоть на велосипедах, но... Пока ситуация с топливом не стабилизируется, без особой надобности никуда никто не выезжает.
10: На радио Лента. Потеря дня.
11: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
11: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
0: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, и мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
11: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
2: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
11: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
3: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит, и теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну, там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5 до 6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
4: Радио Лента. Прямая речь.
17: Жительница Сочи после ночной атаки на город впервые задумалась о том, что нужно искать другое место жительства за пределами Краснодара.
5: После сегодняшней ночки я впервые задумалась о том, чтобы уехать из Сочи. А за год я привыкла к тому, что периодически орут сирены, закрывают аэропорт, закрывают пляжи, и беспилотники эпично падают горящими в море. Но сегодня, товарищи, это был пиздец. Примерно с 2 часов ночи и до рассвета у нас грохотало все везде и сразу. И мы еще в своей высотке в первых рядах театра боевых действий. Спать под это очень сложно, ты все равно лежишь где-то, прислушиваешься, а рядом это не рядом. В итоге оказалось, что тревоги во мне недостаточно, видимо, спасибо многолетней психотерапии. И я как-то между этими эпизодами канонад спала. Судя по утренним сводкам, стреляли в основном в Дагомысе, это соседний район. Там просто осколки между домов валяются, попадали в машины, жгли машины. Не знаю насчет пострадавших, не нашла информации. Ну, короче, ситуация накаляется. Но опять же, если уезжать, то куда? Куда они не долетят? В тайгу? Как-то я не очень верю, что можно обезопасить себя на сегодняшний день от этой угрозы. Но пока у меня слишком много вопросов, слишком мало ответов. То, что я для себя решила точно, это я надую кровать в прихожей, чтобы у меня было, в случае чего, место, где я смогу выспаться.
4: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
1: бойцы, которые получили ранения, получили категорию D. Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию D очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных БАСах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
7: Жень, сразу поддержим.
1: Спасибо большое.
6: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией D из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходит все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
8: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с метро-то, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем в штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
6: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
8: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины с госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят вместе со мной всех отправить туда.
6: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищи, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
8: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
6: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категорией D не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
24: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующий год, да, это Донецкая область. Так вот, Теперь уже конкретики. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот, вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ и тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
13: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
14: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов, вот этих вот FPV. Это не дистанция, нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл, наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
13: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
15: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
13: Z-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Говорят военкоры.
19: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
25: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камера распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно. Есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь, и на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
19: 2 года после гибели Гудвина. Товарищи Артем, о Дмитрии Лысковском, Эрнесте и расследовании их гибели.
26: Примерно в это время, ровно 2 года назад, был убит один из основоположников русского беспилотия. Дмитрий Лысковский. Гудвин. Я не знаю точно, что произошло в доме, в котором Диму настигла смерть. Был ли этот дом заминирован? Был ли нанесен удар по этому дому? Кем был нанесен удар? не зная, кто и кому дал координаты этой цели. Но зная точно, что в этом доме Дима и его однополчане оказались по приказу Пузика, который отправил ребят на задание без задания и без необходимой экипировки и вооружения. Российская Федерация и вся ее правящая вертикаль демонстративно отказалась расследовать эту гибель. Более того, ведущий пропагандист этой власти открыто в эфире федерального, существующего за бюджетные средства канала, назвал уже погибших и похороненных героев подонками. И никто этого пропагандиста не одернул. Никто не заставил эту сволочь принести извинения родным и близким. Более того, Пузик после гибели Гудвина и Эрнеста даже на время расследования не был отстранен от командования полком, а проверка, которую осуществляли по приказу министра обороны Белоусова, длилась считанные дни, была формальной и обвинила в произошедшем погибших. Иными словами, правящий слой открыто и недвусмысленно показал, на чьей он стороне в этом противостоянии интеллекта, порядочности и человечности с серостью, интеллектуальным убожеством и лизоблюдством.
19: Дроны сместились на юг. Военкор канал «Архангел» спецназа о массированных налетах на Ростовскую область и Краснодарский край.
26: Последние недели заметно то, что противник переориентировал свои усилия с ударов по Москве на южные регионы России, включая Ростовскую область и Краснодарский край. Сегодня в ночь было сбито 399 беспилотников, из них около 50 беспилотников сбиты ночью в Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае и 17 районах Ростовской области, сообщил губернатор. Область регулярно подвергается массовым атакам ввиду поиска противником за позициями противовоздушной обороны. Вооруженные силы Украины ослабляют оборону и создают себе коридор пролета в российские тылы. Аналогично, немало дронов летит и в сторону Краснодарского края через Черное море. Там условия вообще идеальны для вооруженных сил Украины из-за отсутствия противовоздушной обороны в море, благодаря чему дроны противника летят большую часть маршрута без препятствий. Сегодня снова был налет на Сочи, в результате чего пострадали 5 человек. Конкретно в последней атаке маршрут через Сочи используется для пролета дальше в сторону Волгограда и Астрахани.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Самим не хватает. Россияне резко снизили помощь участникам СВО. Это абсолютный минимум за 4 года. В Сочи после налета дронов на установку ПВО есть раненые. Около 20% россиян сейчас помогают армии в целом или отдельным военным. Для сравнения, в сентябре прошлого года таких людей было вдвое больше, сообщает Левада-центр. Особенно сильно помощь сократилась в Москве и крупных городах. Волонтеры говорят, такого низкого показателя не было за все время СВО с 22 года. Эксперты называют сразу несколько причин такому резкому падению динамики. Это ухудшение экономического и финансового благосостояния страны и, как следствие, простых людей, а также затянувшаяся на годы спецоперация, которая с каждым годом требует все больше денег и забирает все больше жизней.
12: Страна катится все ниже и ниже, вся и экономика в стране, и все зависит от напора людей, от недовольства. Ну, недовольство, оно с каждым годом, так сказать, растет и растет. И когда-то это лопнет. Не знаю, будет какой-то все-таки 17-й год повторится это все.
18: Девчонки, много у нас здесь в поселке людей погибло, парней?
20: Сколько?
18: Много вообще, много людей. Конечно. Много. Так в городе, сколько не послушал, опять говорят. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела. Так, меня туда чуть еле живой вытащили. Да, конечно, ты что там, это же ужас, это болотища такие там вьются, с ума сойти.
10: Топливный кризис – еще один фактор стресса и озлобленности россиян. Огромные очереди, пустые заправки и высокие цены на бензин вводят людей в шок. А попытки властей решить ситуацию приводят к ее ухудшению, говорит экономист Михаил Крутихин. По его словам, недавно правительство создало оперативный штаб для решения проблемы с дефицитом бензина.
0: Там еще целая куча людей сейчас занята чем? Создается система строжайшего учета этого топлива, начиная с одной тонны, как они будут двигаться от завода к АЗС. Создаются по областям какие-то новые бюрократические структуры, которые будут заниматься регулированием поставок. Но поставок чего? Вот я не знаю, если у вас топливо все меньше и меньше из-за ударов по заводам перерабатывающим, то что вы там регулировать-то будете? Вот какие поставки? Растет, ну, процветает армия вот этих чиновников. И каждый день, по-моему, сейчас уже идут какие-то совещания, на которые говорится, вот мы добились того, что мы поручили кому-то проработать вопрос о решении топливного кризиса. Замечательно. Вот именно я очень люблю такие формулировки. И вот так оно и происходит. И никто там ничего прорабатывать не будет.
9: Ко всем этим, мягко говоря, неприятным факторам следует добавить еще и постоянные атаки дронов на заводы и военные объекты в разных регионах России. Так, в ночь на 14 сентября второй раз за неделю беспилотники атаковали Сочи и его пригороды. В результате налета и падения обломков БПЛА в городе пострадали 5 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Как сообщили местные журналисты, дроны поразили зенитный ракетный комплекс С-400.
2: Меня трясет, надо мной беспилотник пролетел только что. Меня трясет, вот стреляют. Блять, он разворачивается. Слышите?
9: В предыдущий раз морские и воздушные дроны атаковали Сочи вечером 9 сентября. Тогда власти заявляли о 28 пострадавших. Жители Сочи назвали тот день самым страшным в своей жизни. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Среди жителей Карелии провели опрос, изменился ли их уровень жизни за последние 5 лет. Вот что они ответили.
20: Изменился, естественно, изменился. В худшую сторону. Я пенсионерка, у меня пенсия 30 тысяч. Как вы думаете, что я могу себе на 30 тысяч позволить? Я уже продукты выбираю подешевле по акциям. Не могу себе позволить такси, только в крайнем случае. Не могу себе позволить поездки на море.
21: Конечно, хуже. Хуже стало. А рост пенсии, конечно, не догоняет рост цен. Это однозначно, естественно. Тут уже начинаешь ужиматься, прижиматься. Если я раньше могла хотя бы один раз в год куда-то съездить и отдохнуть, сейчас я уже этого не могу сделать. Поэтому очень много денег уходит на продукты.
22: Да.
21: Они необоснованно дорогие.
23: Многие теперь могут себе позволить только питание и еду, не делая крупных покупок.
20: Говядину я вообще не покупаю теперь. Потом у меня собака, которую надо тоже кормить, и ветеринарные услуги очень сильно пошли. Сейчас подорожали все услуги абсолютно, не только цены в магазинах. Потом приходится как-то экономить.
27: А почему так происходит, как вы думаете?
20: Можно я не буду отвечать на вопрос?
16: Говорят военкоры.
19: Варшава грозит Москве, военкор Живов о заявлениях польских властей и возможной эскалации.
25: Польский премьер Туск заявил, что Варшава ожидает период очень интенсивной активности России и не исключает, что возможная эскалация затронет территорию Польши. По его словам, утром 13 сентября польские военные зафиксировали несколько беспилотников на границе с Украиной. Туск также заявил, что для отражения возможных российских атак Варшава намерена прибегнуть к помощи своих западных союзников. А глава МИД Польши Сикорский вообще анонсировал быструю победу в случае столкновения с Россией, утверждая, что у страны подавляющее превосходство над Россией в авиации. Он также сказал, что если вооруженным силам Украины удалось за полгода вывести из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, то Польша тоже могла бы это сделать, а затем уничтожить и оставшуюся половину. Накануне Сикорский также предложил захватить Калининград. По его словам, НАТО слишком мирный альянс, поэтому Калининградскую область следует взять в клещи учениями настолько агрессивными, чтобы Москва не понимала, чего ожидать.
19: Повестка пришла и забрали. Военкор канала «Ибгусар» о мобилизованном отце троих детей.
26: Мобилизовали товарища по повестке. 37 лет, 3 ребенка, но госуслуги видят только одного от последнего брака. В армии не служил. Военно-учетной специальности не имеет, зрение минус 3. Комиссия сказала, что абсолютно годен и здоров. Правда, удалось поменяться со статуса мобилизованного на контракт и часть поменять с героической на негероическую. По классике обещали службу в тылу, в Крыму. Но в части ожидаемо выяснилось, что служить придется за ленточкой. Таковы реалии. Частичную мобилизацию никто не отменял. То ли еще будет.
19: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
25: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камера распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно, есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь. И на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
11: Радио Лента. 1557 АМ. На радио Лента. Шок дня.

0: Рядом с моей машиной остановилась еще одна. Я успела заметить только марку. Это был какой-то черный Nissan. Оттуда вылетели два человека в военной форме, схватили меня и затащили в салон машины. За рулем этой машины сидел еще один военный. Те двое, которые меня заталкивали в салон, были в масках. Военный спереди без, с бородой. И рядом с ним сидел молодой человек в гражданском, в черной рубашке. Он предъявил мне какое-то удостоверение, которое я не успела рассмотреть. Сказал, что они то ли из МВД, то ли из чего-то такого. Мне ничего абсолютно не объяснили. Они зачем-то переставили мою машину, забрали ключи от машины, забрали телефон и повезли меня в неизвестном направлении. На мои вопросы о том, что происходит, куда меня вообще везут, мне сказали, что у них есть основания подозревать, что я как-то причастна к деятельности ВСУ, спонсирую их и собираюсь вступить в Легион Свободы России. Разумеется, все это полнейший бред, и ни к чему такому я отношения не имею, о чем я сразу и сказала, на что у меня потребовали разблокировать телефон. В какой-то момент мы остановились, очень долго стояли, мне было жутко жарко, потому что все это время у меня на голове был мешок. Затем сказали, что сейчас подъедет какой-то человек, который сейчас уже сам будет решать. Он сел справа от меня и сказал, что если я сейчас не скажу пароль от телефона, я не была против сказать пароль от телефона, и до этого я просто не понимала, кто это и что от меня нужно. Но он сказал, что если я не скажу пароль от телефона, на меня наденут наручники и будут бить током. После того, как я сказала пароль от телефона, потому что мне как-то не хотелось, чтобы меня током били, еще минут 20 мы где-то катались, я не знаю, все это время, опять же, я была с мешком на голове, мне нечем было дышать, мне было очень плохо, на мои попытки его как-то подправить, чтобы мне хотя бы минимально поступал воздух.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 2 миллиона рублей за одну подпись для многих российских семей – это целое состояние. Можно закрыть кредиты, отремонтировать дом, помочь детям. Но желающих заключить контракт становится меньше, хотя выплаты продолжают расти. Люди все чаще смотрят не только на обещанную сумму, но и на тех, кто уже ушел, кто не вернулся, кто остался инвалидом, а кто вместо одного года служит до сих пор. Сегодня разберемся, почему государство больше не может покупать добровольцев только деньгами и на кого теперь может переключиться система набора.
3: Знаешь, вот эти 2 миллиона, они же к осени 26 года вообще пробили все психологические потолки.
2: Ну, где-то уже и 3 миллиона предлагают, да.
3: Да, 3 миллиона. И, казалось бы, ну, чисто по базовым законам экономики, при таком беспрецедентном росте вознаграждения должен быть просто шквал желающих.
2: А вот тут как раз законы классического рынка труда откровенно буксуют. Представь обычный гражданский завод, который испытывает дефицит кадров.
3: Ну, допустим, не хватает людей у станка.
2: Ага. И руководство начинает повышать стартовую зарплату. Сначала в 2 раза, потом в 3, потом в 5 раз.
3: В нормальных условиях у проходной этого завода мгновенно выстроилась бы очередь со всей округи.
2: Именно. А здесь происходит нечто вообще противоречащее логике. Ценник за подпись растет астрономически, но очередь у военкоматов тает. За первые 8 месяцев контракты подписали около 230 тысяч человек.
3: И это спад?
2: Да, это на 10% меньше, чем годом ранее. А если взять чисто август, падение составило вообще 20%.
3: Подожди, давай тут остановимся. Возникает вполне очевидный скепсис. Откуда вообще берется эта статистика? Официального открытого счетчика в стране же нет?
2: Ну да, ведомства такую динамику каждый месяц не публикуют.
3: Вот. Как тогда можно уверенно заявлять, что поток сужается?
2: Смотри, цифры не берутся из воздуха. Это результат банальной финансовой декомпозиции региональных бюджетов. Спрятать движение таких гигантских денежных масс внутри государственной машины, ну, это практически невозможно.
3: То есть все завязано на региональные траты?
2: Абсолютно. Механика предельно прозрачна. У каждого региона есть конкретная статья расходов на единовременные выплаты при подписании. Известна общая сумма, которую субъект потратил за квартал, и известен точный размер разовой выплаты там же.
3: А, я понял. Просто делят общие траты из открытой части бюджета на размер одного бонуса.
2: Бинго. Обычная математика. И получают примерное количество подписавших.
3: Ну, это же не дает точности до одного человека. Всегда есть какие-то бухгалтерские задержки, переброски средств.
2: Конечно. Но суть кроется в динамике. Если региональная казна тратит на эти бонусы ощутимо меньше денег, чем полгода назад, а сам бонус не только не снижался, но даже вырос, математический вывод однозначно.

0: значен.
1: Людей стало меньше.
0: Да. И когда такая картина синхронно, просто как под копирку, наблюдается в десятках разных областей, это уже не спишешь на медленную работу бухгалтерии.
1: Слушай, ну а что происходит в голове человека в момент принятия решения? Сумма в 3 миллиона рублей для жителя небольшого населенного пункта – это же что-то из разряда фантастики.
0: Это огромные деньги.
1: Мне всегда казалось, что такие деньги действуют как сверхяркий свет. Он просто ослепляет кандидата. За этими нулями невозможно разглядеть реальность. Человек мысленно уже купил новую машину, раздал все долги микрофинансовым организациям.
0: Я бы сказала, это работает скорее как мощная финансовая анестезия. Огромная сумма блокирует чувство страха и критическое мышление в моменте. Человек просто не замечает, как подписывается под условиями, которые навсегда меняют его статус.
1: Мелкий шрифт.
0: Да, да. Главная иллюзия, которую продают вместе с деньгами, это восприятие контракта как понятной сделки на год.
1: Но реклама же именно миллионы подсвечивает, о правах там ни слова.
0: Вот именно. Люди искренне считают, что это формат обычной вахты. Отработал свои 12 месяцев, собрал вещи, получил расчет и вернулся домой.
1: Но ведь существует указ о частичной мобилизации. Он же юридически делает эти контракты бессрочными.
0: Да.
1: Получается, дата окончания в бумаге вообще ничего не значит.
0: Окончание срока сейчас не означает автоматического возвращения домой. Человек попадает в систему, из которой выйти по собственному желанию практически невозможно.
1: Пока действует указ.
0: Именно. И этот мелкий шрифт, он же не только про сроки, он и про специализацию тоже.
1: В смысле? Обещают одно, отправляют в другое место.
0: Да. Кандидату в пункте отбора могут гарантировать должность водителя снабжения или механика в ремонтном батальоне глубоко в тылу. Но после распределения из-за нехватки людей его легко переводят в штурмовое подразделение, и оспорить это правовой возможности фактически нет.
1: Хорошо. Допустим, но ведь действие любой анестезии рано или поздно заканчивается.
0: 100%.
1: В небольших городах и поселках все на виду. Соседи видят, кто возвращается, кто нет. Соцсети забиты сообщениями о поиске пропавших. Неужели кто-то продолжает верить билбордам?
0: В том-то и дело, что сарафанное радио начало перебивать любые финансовые обещания. Запас тех мужчин, которые были готовы рискнуть от отчаяния, просто исчерпан.
1: Ну да, нельзя каждый год находить в одном районе одних и тех же, готовых рискнуть.
0: Истории знакомых разрушили иллюзию срочного контракта. Люди видят, что даже тяжелое ранение – это далеко не всегда билет домой.
1: Да ладно. Разве ранение не означает автоматическое комиссование?
0: А вот и нет. Человек может месяцами проходить врачебные комиссии, получить категорию с ограничениями, но при этом формально остаться в списках части.
1: Зачем?
0: Системе нужны люди хотя бы для тыловых или вспомогательных задач. Вырваться из этого круга невероятно сложно.
1: Слушай, ну давай посмотрим на это со стороны семьи. Даже если человек оказывается заперт в системе бессрочно, его семья все равно получает эти миллионы на счет.
0: Получает, да.
1: В краткосрочной перспективе это же решает их фундаментальные проблемы. Закрываются долги, покупается жилье. Разве это не рациональный шаг для тех, кто жил за чертой бедности?
0: Экономисты, которые изучают эти выплаты, прямо предупреждают о ловушке. Она захлопывается на следующий день после подписания.
1: Какой ловушки? Деньги-то реальные.
0: Деньги реальные, но выплата разовая, а риск для жизни теперь ежедневный. Вместо этих денег семья теряет того, кто приносил зарплату каждый месяц, того, кто занимался ремонтом, отвозил детей в школу.
1: Ну да, повседневная жизнь рушится.
0: Разовый бонус пытается подменить собой десятилетия обычного человеческого труда. Это просто не работает.
1: Но если распорядиться деньгами грамотно, типа первый взнос по ипотеке, это же инвестиция.
0: Чувство неуязвимости. Они оформляют ипотеку или берут автокредит на дорогую машину.
2: Рассчитывая на высокую зарплату военного.
0: Да, каждый месяц. А затем происходит бюрократический сбой. Документы теряются, статус зависает, или начинаются проблемы с выплатами по ранению.
2: Перечисления задерживаются.
0: Задерживаются на месяцы. А банк, сам понимаешь, ждать не будет.
2: Банку все равно на военную бюрократию.
0: Абсолютно. Семья моментально падает в новую яму. Кормильца нет, текущих доходов не хватает на огромные кредиты. И к тому же начинается колоссальный рост внутрисемейных конфликтов.
2: Из-за денег?
0: Из-за них. Мужчина уезжает, связи часто нет. Жена или другие родственники получают доступ к счету и начинают распределять миллионы. Споры о том, чьи это деньги, родителей, супруги, детей, это разрушает семьи изнутри.
1: Понятно. Слушай, а если отдалиться от уровня семьи и посмотреть на региональную экономику, откуда вообще эти деньги берутся? Губернаторы повышают ставки, конкурируют, но бюджеты же не резиновые.
0: Это изымается из других статей расходов. Классическая экономика замкнутого круга.
1: То есть деньги из одного общего котла?
0: Да. Регионам спускают план по набору. Чтобы его выполнить при падающем спросе, они вынуждены повышать ценник. Чем больше уходит на разовую выплату, тем меньше остается на все остальное.
1: На инфраструктуру.
0: На обновление труб, закупку новых автобусов, ремонт поликлиник, повышение зарплат гражданским врачам и учителям.
1: То есть бедные регионы, которые исторически не могут дать нормальную работу, они теперь предлагают миллионы за риск жизни.
0: И финансируют это за счет ухудшения качества жизни всех остальных.
1: Жесткий обмен. Города теряют рабочие руки. Сварщики, водители, слесари, они же просто исчезают.
0: Местные работодатели в отчаянии. Они физически не могут конкурировать с этими бонусами. Ни один завод не предложит слесарю 3 миллиона рублей подъемных.
1: Подожди, я хочу выступить в роли адвоката дьявола.
0: Давай.
1: Разве этот приток живых денег не становится мощнейшим стимулом для бизнеса? Семьи получают миллионы, скупают стройматериалы, технику, машины. Торговля должна переживать невероятный бум.
0: Экономисты называют это эффектом краткосрочного сахарного всплеска.
1: Сахарный всплеск.
0: Да. В первый момент резкий рост потребления. Местный автосалон реально фиксирует рекордную выручку. Но покупка дорогого телевизора не создает долгосрочной ценности для региона.
1: Деньги уходят за пределы региона, производителю.
0: Именно. А город навсегда лишается опытного специалиста. Местному предприятию нужен слесарь каждый день на протяжении 15 лет. Чинить трубы, учить молодых. Разовая выручка магазина эти потерянные годы труда не заменит.
1: Выходит, статистические карты контрактов сегодня это просто детальная карта бедности.
0: Практически один к одному. Чем ниже доходы в территории, тем больше людей ушло. Но парадокс в том, что бьет это по всем. За эти выплаты косвенно расплачиваются абсолютно все жители.
1: Даже те, кто никуда не собирался?
0: Да. Они ездят на старых автобусах, стоят в очередях в разбитых поликлиниках, потому что деньги развития ушли на бонусы для выполнения плана.
1: И если эти финансовые вливания больше не работают, если люди, готовые идти за деньги, закончились, как тогда чиновники собираются выполнять планы? План-то никто не отменял.
0: А вот здесь происходит самое жесткое изменение механики. Когда ресурс убеждения деньгами иссякает, система переключается на принуждение. Тональность работы кардинально меняется.
1: Местному руководству план выполнять жизненно необходимо.
0: Абсолютно. Поэтому фокус рекрутинга смещается на адресное давление. Давят на те социальные группы, которым сложнее всего отказаться.
1: О ком конкретно идет речь? Кто эти люди?
0: Должники с огромными просрочками, мигранты, чей статус зависит от чиновников, люди под следствием, ну и работники бюджетной сферы, которые зависят от государства как от работодателя.
1: А как технически выглядит это давление? Это же, наверное, не открытые угрозы.
0: Правозащитники описывают это как тактику мягкого, но безальтернативного давления. Например, должника вызывают в кабинет. Тон спокойный. Говорят, ситуация у тебя сложная, но решение согласовано. Просто поставь подпись вот здесь.
1: И не дают подумать.
0: Не позволяют забрать документы домой. Не дают показать контракт юристу. Требуют решения здесь и сейчас. Граница между приглашением и силовым давлением просто стирается.
1: Слушай, ну бывают же медицинские противопоказания?
0: В погоне за планом часто закрывают глаза даже на серьезные медицинские проблемы кандидатов.
1: И в этот момент та самая выплата в миллионы начинает играть маскировочную роль, да? Огромный бонус позволяет чиновникам в отчетах называть такое решение исключительно добровольным.
0: В точку. Страх перед депортацией, давление начальника, безвыходность должника – ничего из этого в отчеты не попадает.
1: На бумаге видна только подпись и перевод пары миллионов.
0: Да, юридически все выглядит как идеальная сделка. Деньги как бы отмывают факт принуждения.
1: Но если посмотреть на систему сверху, любой экономист спросит, почему не остановить эту гонку? Зачем бесконечно повышать ставки, если отдача падает?
0: Эту машину невозможно остановить. Она попала в ловушку собственной архитектуры. Потребность в людях не исчезает. Возраст, болезни, истощение.
1: А если какой-то регион просто заморозит бонусы?
0: Поток новых контрактов там рухнет до нуля мгновенно.
1: А за невыполнение плана губернатор отвечает головой.
0: Именно. Центр очень элегантно перекладывает колоссальные финансовые издержки и всю политическую ответственность на местных исполнителей.
1: Если план провален, виноват губернатор.
0: Да. При этом сам факт роста выплат транслируется через медиа как проявление заботы государства. Возникает замкнутый цикл. Система вынуждена платить все больше из истощающихся региональных бюджетов за все меньшее количество людей.
1: Получается, единственный способ остановить эту инфляцию – это снизить потребность в людях. Но предпосылок к этому нет.
0: Значит, каждый следующий виток гонки обойдется регионам все дороже, принесет меньше людей и оставит более глубокие социальные шрамы, истощая территории демографически и экономически.
1: Это подводит к сложному вопросу. Когда все это завершится, как региональная экономика будет адаптироваться к реальности? Туда, где за тяжелый труд снова платят обычные 50 тысяч рублей в месяц.
0: Финансовая анестезия перестанет действовать. Это будет сильнейший экономический и психологический шок. Об этом точно стоит задуматься. Большая выплата способна закрыть кредит, но она не гарантирует возвращение домой. И чем дольше продолжается война, тем яснее это становится людям. Поэтому регионы платят все больше, а новых контрактников получают все меньше. Значит, следующим шагом может стать не очередная прибавка, а усиление давления на тех, кому сложнее отказаться. Должников, безработных, мигрантов и людей с проблемами со здоровьем или законом. Миллионы заканчиваются быстро. Последствия одной подписи могут не закончиться никогда.
2: Это был разбор дня. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и до встречи.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
4: Только для своих. Реконструкцию в Калининграде, 3 километров Советского проспекта, за почти 3 миллиарда рублей отдали компании депутата «Единоросса». Куда уходят бюджетные деньги? Мэрия Калининграда потратит более миллиона рублей на телесюжеты о своей работе. Вербовка под прикрытием праздника. На дне Зеленоградска жителей приглашали заключать контракты с Минобороны. Итак, космические траты на реконструкцию Советского проспекта в Калининграде. 1 миллиард рублей на 1 километр. Фактически узаконили. Власти заключили контракт на реконструкцию 2 километров 800 метров проспекта. Речь идет об участке от кольца на Борзова до 5-го форта. Здесь обещают новый асфальт, разделительную полосу, тротуары, велодорожки, освещение, 9 светофоров и 11 остановок. Работы обойдутся бюджету в почти 3 миллиарда рублей. Примерно по миллиарду за километр. На торги поступила всего одна заявка, поэтому стоимость контракта даже не снизилась.
5: Единственным участником и подрядчиком стала ЗАО ДСП. Генеральным директором компании является действующий депутат городского совета Калининграда Сергей Григоренко. Его фирма регулярно получает контракты на строительство, ремонт и содержание дорог в городе и области. Также стало известно, что во время реконструкции Советского проспекта планируют вырубить 2296 деревьев и 556 кустарников. Взамен предусмотрена пересадка только 91 растения.
4: Но кого волнуют деревья, когда на кону целый бюджет? И еще интересный момент. Буквально пару месяцев назад администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции части проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 800 метров потребуется 2 миллиарда 800 миллионов рублей со сроком завершения работ в 2029 году.
5: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017-м. Тогда работы по расширению до 4 полос, созданию велосипедных дорожек и новых мощеных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор без прозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Теперь же эта сумма увеличилась на 300 миллионов.
4: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили километр двухполосных дорог. Но то было раньше. Времена меняются, аппетиты и расходы растут. А деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. Мэрия Калининграда потратит 1 100 000 рублей на телесюжеты о себе.
6: Администрация Калининграда и городской совет ищут телеканал, который будет рассказывать об их работе. В частности, до конца года подрядчик должен подготовить 29 сюжетов продолжительностью около минуты. В каждом обязательно должны появиться комментарии чиновников или сотрудников городских ведомств. Также в контракт входят 12 социальных роликов, каждый из которых покажут не менее 60 раз. Все это обойдется городскому бюджету в более чем 1 000 000 рублей.
4: Конечно, можно было бы направить эти деньги на ремонт больниц, аварийных домов и коммунальных сетей. Но градоначальники решили иначе. Десятки миллионов также легко находятся и на освещение деятельности региональных властей.
7: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Западная пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства в средствах массовой информации.
4: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги в том числе, чтобы за бюджетные деньги рассказывать, как хорошо живется региону. Кстати, весьма радужные картины рисуют и вербовщики на фронт. Причем даже обычный городской праздник, куда люди приходят отдыхать вместе с семьями и детьми, власти превратили в площадку для вербовки на СВО.
8: 12 сентября на Дне Зеленоградска жителей города приглашали заключать контракты с Минобороны. Помимо концертов, ярмарки и праздничных мероприятий, там работала тематическая площадка «Наш город, наша сила», посвященная специальной военной операции. Посетителям рассказывали о службе в армии и сразу же предлагали подписать контракт, в том числе с «БАРС-39».
4: Причем зеленоградцам прямо говорилось, что лучше не тянуть до объявления массового призыва, а идти в армию уже сейчас. Как известно, официальные лица настойчиво отрицают проведение новой волны мобилизации после выборов. Но чем чаще это происходит, тем больше вероятности, что она состоится. Не будем забывать, что Дмитрий Песков 13 сентября 2022 года твердо и четко заявлял, что вопрос о мобилизации не рассматривается. А через неделю мобилизация началась. Так что, как показывает жизнь, часто власти говорят одно, а реальность совсем другая. И вот еще одно подтверждение. Калининградцы массово получают повестки в военкомат.
9: Мне сегодня пришла повестка в военкомат. Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
10: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит: блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
4: А вот многие россияне не ждут повесток и попросту уезжают из страны.
11: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
12: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники. Чтобы моих сыновей не забрали на войну.
13: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
4: Прямых подтверждений новой мобилизации пока нет, но даже по утверждению Z-военкоров она становится все более вероятной. И причины для этого существуют. Ведь набор контрактников падает, потери на фронте растут, а российской армии не хватает людей для продолжения наступления. К тому же власти усиливают воинский учет и основательно готовят систему к возможному призыву. Так что если президент примет решение, механизм будет уж готов. Тем временем в розничной сети Калининградской области появится безопасные средства индивидуальной защиты. Как сообщили в региональном МЧС, жители региона смогут без ограничений приобретать в магазинах гражданские фильтрующие противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Но это уже другая история на тему «Жизнь эксклава в условиях военного времени». На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
14: Привет, это Балтийский лоцман. В Балтийское море пришли адмирал Левченко и адмирал Касатонов. Два корабля российского Северного флота. Сегодня поговорим о том, почему их появление может быть признаком довольно неприятной для Москвы тенденции. Официально Россия не объяснила, зачем сюда перебросили два корабля Северного флота, но контекст у этой истории очень говорящий. Последний год Европа все активнее взялась за так называемый российский теневой флот. Если раньше борьба с ним часто выглядела как бесконечное пополнение санкционных списков, то сейчас подход заметно меняется. В санкционных списках Евросоюза уже больше 670 судов. Им закрывают доступ в европейские порты, запрещают предоставлять целый ряд услуг, давят на компании, которые ими управляют, на страховщиков, посредников и государства, предоставляющие таким судам свои флаги. Причем Европа все чаще работает не только с бумагами. Суда отслеживают, проверяют, а их маршруты становятся все прозрачнее. Британия, например, сообщает, что количество операций по наблюдению за российской активностью в ее водах за первые 8 месяцев этого года выросло примерно на четверть. И вот тут становится понятно, почему у Москвы вообще могла появиться идея вывести рядом с торговыми судами корабли Северного флота. В августе адмирал Левченко уже сопровождал через Северное море и Ла-Манш санкционные грузовые суда «Дженерал Скобелев» и «Спарта». Британцы следили за всей группой несколько суток, а затем просто передали наблюдение союзникам у французского побережья. То есть сам принцип уже опробован. Коммерческое судно идет не одно, рядом появляется корабль Северного флота, и любая попытка приблизиться к грузовику сразу становится гораздо более чувствительной политически. Поэтому версия о том, что Левченко и Касатонова могут использовать для подобных задач и в Балтийском море, выглядит вполне логичной. У России сейчас действительно не так много способов усложнить европейцам работу с теневым флотом. Можно снова менять название судов, компании владельцев и флаги. Но европейцы именно эти схемы и научились постепенно раскручивать. Можно продолжать искать новые страны регистрации. Только Евросоюз все активнее работает и с самими государствами флага, убеждая их не прикрывать санкционные суда. Можно спрятать владельца за очередной цепочкой компаний, но санкции все чаще прилетают уже не только танкерам, а всей системе вокруг них. И тогда остается самый зрелищный вариант – поставить рядом корабль Северного флота и попробовать сделать проверку конкретного судна максимально неудобной. На первый взгляд идея рабочая. В открытом море мало кто захочет создавать лишний риск вокруг торгового судна, если рядом с ним идет адмирал Касатонов. Только есть проблема. Теневой флот от этого не перестает быть теневым, а все его основные слабые места остаются на месте. Сопровождение может провести танкер через определенный участок моря, но не может обеспечить ему нормальную страховку, открыть закрытый порт, найти компанию, которая не боится вторичных санкций, вернуть судну удобный флаг или заставить сервисную фирму его обслуживать. Более того, весь смысл теневого флота в том, чтобы быть дешевым и по возможности малозаметным. А когда рядом с торговым судном идет один из самых заметных кораблей Северного флота, с незаметностью получается довольно плохо. В августе британская сторона прямо описывала ситуацию почти с обратной стороны. России приходится тратить дорогой ресурс Северного флота просто на то, чтобы проводить санкционные грузы через европейские воды. И тут начинает работать обычная арифметика. Теневой флот – это сотни судов. Кораблей Северного флота – совсем не сотни, и у них есть масса других задач. Нельзя поставить по одному Касатонову возле каждого танкера. Даже если выбирать только самые важные рейсы, это все равно – топливо, экипажи, ресурс техники, ремонт, время и постоянное наблюдение со стороны европейских стран. Причем Балтика для такого сопровождения особенно неудобна. Здесь не получится просто уйти куда-то в океан и исчезнуть. Пространство тесное, маршруты понятные, датские проливы никуда не денутся, вокруг Германия, Польша, Дания, Швеция, Финляндия и страны Балтии. Одни заканчивают наблюдение, другие подхватывают. Это мы уже видели в Ла-Манше, где британцы сопровождали российскую группу до района французского побережья и дальше передали ее союзникам. И вот здесь европейская стратегия выглядит довольно разумно. Вовсе не обязательно устраивать показательное задержание каждого судна. Можно постепенно сделать саму эксплуатацию такого флота дороже, сложнее и рискованнее. Нет порта, нет нормального обслуживания, нет понятной страховки, проблемы с флагом, владелец под санкциями, экипажу сложно найти посредника. И рейс уже перестает быть таким привлекательным, даже если рядом красиво идет корабль Северного флота. Именно поэтому появление Левченко и Касатонова в Балтике я бы рассматривал не как доказательство того, что Россия нашла ответ европейцам, а скорее как признак того, что старые методы обхода давления становятся менее удобными. Если для обычной коммерческой перевозки все чаще требуется дорогое сопровождение, значит цена этой перевозки уже растет. Да, присутствие кораблей Северного флота может осложнить отдельные проверки и заставить европейцев действовать осторожнее. Но защитить всю систему теневого флота таким способом физически невозможно. И в этом, пожалуй, главная интрига ближайших месяцев. Москва пытается сделать отдельные рейсы сложнее для контроля, а Европа старается сделать всю схему менее выгодной. И если эта тенденция продолжится, Балтийское море станет еще одним местом, где спор идет уже не вокруг одного танкера, а вокруг того, насколько долго вообще сможет работать вся эта система перевозок. Это был Балтийский лоцман. Держим курс и смотрим не только на громкие перемещения, но и на то, какую проблему они пытаются решить. До скорого!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента», 15:57 AM. Радиолента. Прямая речь.
16: Блогер из Иркутска обнаружил на китайском авторазборе уже готовый автомобиль «Волга К-50», который на самом деле китайский «Джили Манджаро» с наклеенными российскими шильдиками, что говорит о том, что машины из Поднебесной попадают на российский рынок полностью готовыми.
17: Я сейчас нахожусь в Китае на авторазборе. Смотрите, видите эти эмблемы? Какого черта здесь делает «Волга К-50»? Вот, то есть они в Россию берут, вот эти колпачки сюда ставят «Волга», наклеивают вот сюда вот эмблему, что она в России типа сделана. Вот это вот так вот отдирают. Здесь вот «Волга» получается, да? Руль смотрим уже сразу тоже. «Волга» шилдик у нас стоит. И все. И машина заезжает уже как «Волга» сразу же. Чего вы локализировали? Локализировали поставить колпачки на диски и сделать шилдик наклеить? Вот вы молодцы! Я также хочу машины производить. Всем бы такое производство, да, ребят?
18: Как вот это вот вообще могло произойти? Как можно в Китае найти «Волгу»?
3: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
20: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
19: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
21: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
19: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
22: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ЗРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
19: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Актриса и телеведущая Юлия Меньшова раскритиковала россиян, уехавших от мобилизации, назвав это постыдным поступком.
0: Молодое поколение, которое все ломанулось, значит, в аэропорты, честно говоря, не все.
1: Не все.
0: Да, конечно, не все. И есть ребята, которые добровольцами записались. Это 100%. Но для меня это был момент такого, честно говоря, аута. Потому что я смотрела и думала, парни, вы что делаете, а? Вы как это? Ну, то есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам? Хотя, скорее всего, мамы их и собирали. А как вы будете потом смотреть в глаза девушкам, которые... Это же ведь вот они выставляли себя в социальных сетях, а это же так по логике постыдный поступок, понимаете? А все настолько перевернуто, что как будто бы это молодец ушел. А как это так? Ну, как бы этого не может быть. И это, кстати, очень печальный вывод мой о последних 30 годах, которые мы так замечательно сами себя предавали, что мы вот воспитали людей, которые говорят, что вот, собственно, классно свалить. Пусть здесь все горит огнем и бомбы падают, а зато я уцелел. Это очень такая серьезная проблема, короче говоря.
3: Криминальные новости.
2: Мужчина задушил свою жену бюстгальтером в Новосибирской области. По данным 112, конфликт между 55-летним Андреем и его 55-летней женой Натальей произошел на дачном участке в Бердске. Пьяный мужчина напал на супругу и задушил ее. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Мужчина задержан. Помилованный заключенный, ветеран СВО, приютил женщину, а потом избил и выбросил на мусорке. Сергей Ткаченко завербовался на фронт из колонии, отслужил, получил помилование и приехал жить в Москву. В октябре прошлого года мужчина решил отметить день зарплаты. Возле магазина он встретил полураздетую на холоде 39-летнюю Светлану. Она рассказала, что ее выгнал муж. Сергей позвал ее к себе. Во время застолья Ткаченко поскандалил с гостьей, а когда попытался ее выпроводить, началась ссора. Тогда он сильно избил женщину, выкинул из подъезда и оттащил к мусорным бакам. Там его задержали подъехавшие полицейские. Мужчина сопротивлялся и обещал жаловаться в прокуратуру. Пострадавшую доставили в больницу. Там у нее выявили черепно-мозговую травму, переломы ребер, ушиб легкого и амнезию. Она ничего не помнила. В суде ветеран СВО признал вину. Бывшего военнослужащего приговорили к 6 годам колонии. Суд учел его участие в боевых действиях в качестве смягчающего обстоятельства. Теперь Ткаченко снова просится на фронт. Пожилой неадекват ударил 37-летнюю женщину ножом в Санкт-Петербурге на проспекте Большевиков и скрылся. В этот момент она пила кофе, сидя на лавочке с подругой. По словам подруги, мужчина молча подошел, достал нож и ударил им женщину. Затем также молча ушел. Пострадавшую от нападения незнакомца госпитализировали в тяжелом состоянии. Ей провели сложную операцию, в ходе которой удалили селезенку и зашили желудок. Неадеквата разыскивают очевидцы. Сам удалось снять его на видео. Крупнейшую сеть нелегальных производителей оружия накрыла полиция по всей России. Задержано 111 человек в 43 регионах. У фигурантов нашли 297 единиц оружия, 92 тысячи патронов, 223 гранаты и 82 килограмма взрывчатки. Среди изъятого 6 пулеметов, 11 гранатометов, 74 автомата, штурмовая винтовка, 4 пистолета-пулемета, 124 винтовки, а также 77 пистолетов и револьверов. Оперативники также накрыли 37 подпольных мастерских. Там переделывали охлощенные и сигнальные образцы в боевые и делали патроны на продажу. Изъятое оружие и взрывчатку отправили на экспертизу. После нее силовики решат вопрос о возбуждении уголовных дел. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
16: Военный блогер Максим Калашников о деградации военного руководства Российской Федерации.
23: И тут ситуация, к сожалению, хуже, чем во Вторую
1: мировую войну. Ну, упало, ну, то есть качество управления в Российской Федерации, качество правящей, так сказать, элиты, ее способности упали ниже того, что мы имели, ну, что там на Западе во вторую, мы в Великую Отечественную, Великое Отечественное. Сколько упало ваш интеллект, культура управления, организационные способности. Это же страшно. Вы понимаете, что чем дальше затягивается эта война, тем тяжелее будет кризис в экономике, ваше положение. Тем ниже будет падать, собственно говоря, репутация вас как второй военной силы мира, как вообще каких-то грозных военных, так сказать, государственных вождей. Они уже считаются гораздо меньше, чем до 2022 года. Уже какая-то, черт, денацификация, демилитаризация. Вы уже забыты уже об этом. Я понимаю, что то, что происходит сейчас, это крайнее ваше бессилие. Вы бы хотели победить, но вы не можете организовать даже тоже воздушное наступление, потому что, ну, дураку ясно, что победить пехотными штурмами, просачивыми невозможно. На земле все, ну, буксует все, ни шатка, ни валка, тебя не толкает. Противник какой-то даже в контратаке, в контрнаступление переходит. Вот, фронт пожирает гигантское количество живых людей.
5: Главные новости дня.
6: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
23: Ой, ой, ой, ой, ой. Шла полицию вызывать.
6: Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле Рено его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
24: Короче, еще там 500 метров очередь, ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. А, вот он, Роснефть, урод. На предыдущей тоже была очередь Роснефти.
6: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
25: Стоим в очереди на заправочку. Бензин в отроде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато этим, которые вот это все устроили под насруб.
6: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечивается лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
26: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке. Попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то, объездной.
6: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске-на-Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
7: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос, атомную энергетику, мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли, и по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население. Естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15-го, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему, но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенных Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51-м месте. На 51-м месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
3: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
6: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
4: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии на этот и следующий год, да, это Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
6: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
8: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов вот этих вот FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
6: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
9: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
6: Z-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
10: Иностранные войска, красная линия, военкор Живов о заявлении Путина и тупике вокруг условий завершения конфликта.
11: Президент заявил, что ввод иностранных войск на Украину под любым предлогом будет означать войну с Россией. О чем это? По текущему плану, который пытаются продавить Украина и Евросоюз, сразу после перемирия союзники Украины планируют разместить свои контингенты на Украине для поддержания мира. Это обсуждали много раз за последние годы. Очевидно, что на фоне последнего переговорного турне нечто подобное обсуждалось и для России. Такая позиция неприемлема. И, видимо, возникла необходимость провести красную линию публично. Прибавьте к этому недавнее напоминание Лаврова, что война с Европой будет очень скоротечной, и получите общую картину того, о чем думаю в Кремле. И это, в определенном смысле, тупик для всех сторон. Европа хочет перемирия по линии боевого соприкосновения и ввод войск. Россия хочет свои регионы, демилитаризацию Украины и никаких иностранных войск. Война не закончится до тех пор, пока в Киеве не примут условия России. В Киеве же ждут неких событий в России, после которых Кремль согласится на любые условия. И тут вопрос, кто своего дождется первым и когда?
10: 20 лет покоя, которых не случилось. Военкор Зергулио о цене вооруженных конфликтов для России и сотнях тысяч погибших.
12: Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Петр Столыпин, 1 октября 1909 года. Как же он был прав. Но никто не даст нам 20 лет покоя. Нам и 10 не дадут. За последнюю четверть века Россия снова и снова оказывалась в состоянии вооруженного конфликта.

0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет! Это «Разбор дня». Представьте, вы несколько месяцев ждете операцию, собираете анализы, договариваетесь с родственниками, и вдруг госпитализацию переносят. В больнице больше нет свободных мест. Часть коек, отделение или даже целый корпус отдали раненым с фронта. Лечить этих людей необходимо, но почему для этого используют те же палаты, тех же врачей и те же операционные, которых обычным пациентам не хватало еще до войны? Сегодня разберемся, как военные госпиталя переполняются, а последствия этого незаметно переходят в гражданские очереди.
2: Знаешь, за вот этим сухим чиновничьим термином перепрофилирование или выделение коек скрывается очень жестокая математика. Физическое пространство, оно же конечно.
1: Ну да, звучит так, как будто это просто какая-то перестановка мебели в палатах.
2: Вот именно. Чиновники так часто отчитываются о создании новых мест, словно они реально просто съездили в магазин и купили новые матрасы с подушками.
1: Стоп, а разве это не так? Я вот всегда думала, когда читаю новости про дефицит мест в стационарах, ну в чем вообще проблема? Просто уплотнить палаты.
2: Угу.
1: Поставить дополнительные кровати прямо в коридорах, в конце концов. Найти какие-то пустующие помещения. Разве нельзя решить проблему нехватки мест банальным увеличением количества вот этих самых железных кроватей? Больницы же гигантские.
2: Это самая частая иллюзия, которая существует при взгляде на систему здравоохранения со стороны. Тут отлично подходит аналогия с пассажирским самолетом.
1: Так, интересно.
2: Можно ли поставить прямо в проход летящего самолета складной стул и посадить туда еще одного пассажира?
1: Ну, физически да, почему нет?
2: Верно, физически да. Но к этому стулу не подведен кислород. Для этого дополнительного пассажира банально нет спасательного жилета. На него вообще не рассчитана нагрузка двигателей. А стюардесса просто не успеет до него добраться при аварии.
1: То есть в медицине абсолютно то же самое?
2: Один в один. Больничная койка – это вообще не про железную кровать с матрасом. Это очень сложный пакет ресурсов. Это, по сути, точка доступа к инфраструктуре всей больницы.
1: То есть, когда в отчете пишут «создано 100 новых коек», это не означает, что привезли 100 кроватей на грузовике?
2: Абсолютно не означает. Можно за один день привезти хоть 200 кроватей. Но невозможно за неделю обучить нейрохирурга или специалиста по протезированию.
1: Ага, то есть койка – это в первую очередь люди?
2: Люди и время. За каждой койкой стоит конкретное время постовой медсестры, ставка оперирующего хирурга, наличие специфических сильных обезболивающих, кислород. Это расписанные буквально по минутам часы работы операционной и доступ к аппарату МРТ. Главный дефицит медицины всегда был не в кирпичах и стенах,
1: а в кадрах и часах работы оборудования.
2: Именно. И военная травма, о которой заходит речь, невероятно требовательна к этим ресурсам.
1: Ну да, это же явно не плановое удаление аппендицита, где пациент через 3 дня уходит домой на своих ногах.
2: Да там масштабы просто космические. Один такой пациент потребляет ресурсы стационара в 10-кратном размере. Ему может потребоваться 5, 6, а то и 10 последовательных сложных операций. Плюс постоянные тяжелые перевязки прямо в условиях операционной под наркозом.
1: Получается, один такой человек фактически полностью блокирует работу сразу нескольких отделений?
2: Фактически, да. Если травматолог сегодня вне очереди оперирует пациента с фронта, это значит, что аппарат томографии в этот момент занят, лаборатории перегружены экстренными анализами, а места в реанимации заполнены.
1: И очередь для гражданских пациентов неизбежно замирает.
2: Совершенно верно.
1: Даже если формально табличку на отделение для местных жителей никто не снимал, и оно считается открытым, палаты-то может быть пустой, но врач сейчас физически находится в другой операционной и спасает тяжелого раненого.
2: Очень точная картина. Гражданская инфраструктура работает на абсолютном пределе.
1: Слушай, но если гражданская система настолько хрупка и испытывала такой жесткий кадровый голод еще до всех этих событий, возникает очень логичный вопрос.
2: Про военные госпитали?
1: Да. Где специализированная военная медицина? Почему вообще государство пришло в обычные гражданские больницы, которые строились совершенно для других целей?
2: Ответ кроется в колоссальных масштабах происходящего. Система военных госпиталей изначально просто не была рассчитана на такой гигантский поток.
1: То есть резервы просто кончились?
2: Да. Еще весной 23-го года в Госдуме открыто прозвучало признание от представителей власти, что военное ведомство...

0: банально не справляется с нагрузкой. Резервы профильных госпиталей были исчерпаны. И в этой точке принимается самое быстрое управленческое решение.
1: Использовать уже готовую инфраструктуру.
0: Точно.
1: Ну, если подумать с позиции кризисного менеджера, это действительно выглядит очень логично. Зачем тратить годы на стройку новых специализированных госпиталей с нуля?
0: Логика понятна, да.
1: Заливать фундамент, прокладывать сложные коммуникации, закупать дорогущие томографы за рубежом, если гражданские здания уже стоят буквально в каждом крупном городе. Оборудование подключено, а врачи каждое утро приходят на работу. Бери и пользуйся.
0: С точки зрения экономии государственного бюджета и скорости, это исключительно эффективное решение. Но у этой эффективности есть скрытая цена.
1: Какая?
0: Эта экономия государственного бюджета мгновенно превращается в прямые финансовые и физические потери обычных жителей.
1: А то есть больницы, которые строились десятилетиями на налоги граждан?
0: Да, да.
1: А для лечения их собственных инсультов, грыж, инфарктов теперь просто изымаются из гражданского оборота.
0: Именно так это и работает. Ресурс, который оплачивался из общего бюджета для поддержания здоровья обычных людей, теперь обслуживает последствия боевых действий.
1: И это, как я понимаю, уже перестает быть временной мерой.
0: Конечно. Появляются жестко выделенные отделения, начинает меняться маршрутизация машин скорой помощи в регионах, гражданский сектор просто неумолимо сжимается.
1: Но здесь мне хочется выступить адвокатом дьявола. Допустим, плановую операцию по замене сустава переносят на пару месяцев. Очередь просто сдвигается. Да, это неприятно, сустав сильно болит, человек постоянно пьет обезболивающее, но это же не экстренная реанимация. От этого не умирают прямо здесь и сейчас. Разве в условиях масштабного кризиса это неприемлемый компромисс?
0: Это очень опасный миф, и его необходимо развенчать прямо сейчас. Отложенная операция – это не просто перенос записи в блокноте. Давайте посмотрим на механику процесса. Для пожилого человека перенос плановой операции по замене тазобедренного сустава на 3-4 месяца означает полную потерю подвижности.
1: Ну, он просто садится дома и перестает выходить на улицу, так?
0: Хуже. Он оказывается заперт в четырех стенах, очень часто вообще в пределах одной комнаты. Без движения мышцы стремительно атрофируются. Начинаются серьезные проблемы с венами. Гигантский риск тромбоза.
1: То есть организм просто сдается?
0: Фактически, отложенное на полгода лечение навсегда делает такого пациента глубоким инвалидом. Даже если этот сустав ему потом все-таки заменят, организм уже не восстановится.
1: А если речь идет о других профилях? Сосудистая хирургия, например.
0: С сосудами ситуация еще страшнее. Задержка плановой операции по стентированию сосудов или удалению бляшек в разы повышает риск внезапного летального исхода.
1: Инсульт или инфаркт может случиться в любой день этого ожидания.
0: Абсолютно в любой. Отложенного лечения без последствий не бывает в природе. Болезнь невозможно поставить на паузу приказом чиновника. И самое циничное здесь то, что в официальной статистике такие смерти часто вообще не связывают напрямую с переносом операций. Это не фиксируется как отказ в медицинской помощи.
1: Человек просто умер от инфаркта дома.
0: Да.
1: Получается классический эффект домино. Одно управленческое решение запускает целую цепь катастроф внизу. Более того, последствия ведь не ограничиваются только временем ожидания в очереди.
0: Безусловно.
1: Я видела потрясающий кейс в Омске, где огромное здание женской консультации целиком передали под военную поликлинику. То есть отделение вообще перестало выполнять свою первоначальную функцию.
0: Это невероятно показательный пример того, как полностью ломается система маршрутизации пациентов.
1: Для чиновника, пишущего отчет, это же просто смена вывески на здании. Была консультация, стала поликлиника для ветеранов.
0: Да, площади формально использованы. Но на практике это разрушает логистику, которая выстраивалась в регионе годами.
1: Вся тяжесть логистики, и финансовая, и физическая, падает исключительно на плечи самой семьи.
0: Именно.
1: И как закономерный итог, эта изматывающая цепочка неизбежно выдавливает людей в платную медицину. Бесплатная система формально продолжает существовать. Полис действует, его никто не отменял, но ожидание становится просто невыносимым.
0: Человек четко понимает, что просто не доживет до своей очереди. Что он делает? Достает последние сбережения, занимает деньги у родственников, берет кредиты и идет в ближайшую частную клинику.
1: И здесь возникает, наверное, самая горькая ирония всей этой ситуации. Очевидный парадокс. Пациент приходит в эту частную клинику, платит большие деньги из своего кармана, открывает дверь кабинета и видит там кого?
2: того же самого невероятно уставшего врача из государственной поликлиники, который пришел в платную клинику на подработку после тяжелейшей смены с ранеными.
1: Это же феномен двойной оплаты. Потрясающий экономический абсурд. Человек на протяжении всей жизни уже оплатил свое будущее лечение налогами.
2: Да, на эти деньги были построены стены государственной больницы, закуплены томографы, оплачено обучение этого врача в университете.
1: Но в критический момент ресурса не хватило обычным людям, потому что его забрали под другие нужды. И теперь гражданин платит второй раз наличными прямо в кассу.
2: Бесплатная медицина фактически превращается в дорогую и изматывающую платную услугу.
1: И при всем этом масштаб трансформации здравоохранения остается каким-то невидимым для общества. Списки переданных больниц, перепрофилированных отделений, они же нигде публично не публикуются.
2: Возникает проблема абсолютной непрозрачности системы. Все это традиционно объясняется требованиями безопасности. Секретные списки, военная тайна.
1: Пациент узнает о том, что его отделение закрыто, только физически столкнувшись с закрытой дверью.
2: Ну или получив сухой звонок из регистратуры об отмене долгожданного приема. Парадокс в том, что обычному пациенту совершенно не нужно знать секретную информацию.
1: Ему не нужны фамилии раненых или номера частей.
2: Ему нужно знать базовые вещи. Сколько обычных кардиологических коек осталось в его городе и куда теперь ехать лечить сердце. Но без открытых статистических данных кажется, что каждая отмененная плановая операция – это просто досадная личная случайность.
1: Каждый думает, ну, не повезло именно мне. Кто-то подождал лишнюю неделю, кто-то поехал на такси в соседний район. Но если сложить эти тысячи разрозненных случайностей вместе, становится отчетливо виден паралич целой системы.
2: Слушай, есть еще одно очень популярное заблуждение.
1: Какое?
2: Часто звучит мнение, что это лишь временный кризис. Аргументация такая. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Как только боевые действия прекратятся, поток раненых иссякнет, и обычные больницы за год-два вернутся к мирному режиму работы.
1: То есть система якобы отбалансируется сама собой?
2: Да, но это крайне опасная иллюзия. И разбивается она о суровую физиологию. Ампутированные конечности не отрастают заново. Тяжелые черепно-мозговые травмы никуда не деваются.
1: Сложные повреждения позвоночника, посттравматическое стрессовое расстройство.
2: Таким пациентам требуется десятилетие непрерывного высокотехнологичного медицинского ухода. Срок службы хорошего протеза ограничен. Культя со временем меняет форму.
1: Протезы нужно регулярно обслуживать и менять.
2: Да. Плюс огромному проценту потребуются повторные корректирующие операции за осложнение.
1: То есть начинается колоссальная скрытая конкуренция за реабилитацию, которая на самом деле уже идет полным ходом. Можно проанализировать цифры. К началу 2026 года только в одной Челябинской области было развернуто около 1000 коек специально для реабилитации участников войны.
2: 1000 коек только в одном регионе – это астрономический объем. Инструкторов по лечебной физкультуре, профессиональных врачей-реабилитологов катастрофически не хватало и в спокойное время. Это штучные специалисты. На их подготовку уходят долгие годы.
1: И теперь этот очень ограниченный штат сталкивается с настоящим цунами новых пациентов. А что происходит с остальными?
2: Гражданский сектор сжимается еще сильнее. В результате пациентов после обычных бытовых инсультов начинают выписывать домой гораздо быстрее. Просто обрывают курс восстановления на половине пути, лишь бы освободить место.
1: Детям с врожденной инвалидностью, с тем же ДЦП, сокращают количество бесплатных занятий в государственных центрах.
2: Да, это гигантский социальный долг, который система здравоохранения будет выплачивать очень долго.
1: И здесь на эту картину накладывается абсолютно неотвратимый фактор демография. Население стареет, с возрастом объективно растет количество тяжелых онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
2: Возникает огромная потребность в постоянном уходе.
1: И вот эти два гигантских потока – тяжелобольных людей, стареющее гражданское население, которому нужно лечить сердца, и молодые ветераны с тяжелейшими инвалидностями на огромной скорости сталкиваются в узких коридорах одних и тех же больниц.
2: Стоит добавить, что ресурс этих больниц при столкновении стремительно сокращается. Речь идет о кадрах. Врачи работают на износ, берут дополнительные смены, просто чтобы физически закрыть дыры в расписании.
1: Представляю жизнь хирурга. Утром лечит пожилых пациентов с диабетом, а ночью спасает раненых со сложнейшими травмами, где счет идет на секунды.
2: Физическая и психологическая усталость накапливается лавинообразно. Происходит массовое тихое выгорание. Врачи либо уходят в частный сектор, где нет бесконечных экстренных дежурств, либо вообще уходят из профессии.
1: И вернуть палату в гражданский оборот можно одним приказом главврача. А вот вернуть в государственную систему выгоревшего талантливого специалиста практически невозможно.
2: Точно так же, как невозможно вернуть потерянное время для лечения запущенной онкологии, которую вовремя не заметили из-за очередей на диагностику.
1: Знаешь, что самое грустное? В поликлиниках этот системный кризис часто сводится к банальному скандалу в очереди перед дверью кабинета.
2: Люди срываются друг на друга.
1: Да, один возмущается, что его плановая операция сорвалась в третий раз. Другой в ответ кричит, что получил увечья и по закону нуждается во внеочередной помощи.
2: Но важно понимать, что абсолютно несправедливо винить пациентов. Ни один из сидящих в этой очереди не принимал решения о распределении государственного бюджета.
1: Столкновение интересов в коридоре очень удобно для самой системы. Оно переключает гнев на самих людей, заставляет их конфликтовать между собой за крохи оставшихся ресурсов. А вопрос о том, почему государственная машина оказалась не готова обеспечить оба потока пациентов, просто растворяется.
2: Ответственность полностью лежит на тех управленческих решениях, которые пытаются втиснуть последствия масштабных боевых действий в инфраструктуру, которая и в мирное время работала на пределе.
1: Раненый человек находится в критическом состоянии, отказать ему невозможно. Но и гражданский пациент не должен расплачиваться собственным здоровьем за дефицит госпиталей. Если создается новый огромный поток пациентов, логика требует создания автономных профильных мощностей.
2: Но в условиях дефицита ресурсов военным достается койка, а гражданским – бесконечная очередь. Система работает исключительно за счет скрытого истощения.
1: И прежде чем подвести итог, есть еще одна мысль. Больничная инфраструктура – это не только люди, но и сложное железо. Дорогие импортные аппараты МРТ, КТ, высокотехнологичные хирургические стойки. Сейчас они работают в круглосуточном режиме на два потока с колоссальной перегрузкой. Что произойдет через 3-4 года, когда это оборудование, лишенное сервиса и запчастей из-за санкций, начнет массово выходить из строя от износа? Похоже, ответа на этот вопрос пока просто нет. Ну что, пора подвести итог. Раненый военнослужащий не виноват в том, что ему требуется операция, протез или долгая реабилитация. И обычный пациент не должен расплачиваться здоровьем за нехватку военных госпиталей. Но государство выбрало самый быстрый путь. Разместило новый поток пациентов в больницах, которые уже страдали от дефицита коек, врачей и оборудования. В результате одного человека лечат вне очереди, а другому переносят операцию, предлагают ехать в соседний город или фактически подталкивают к платной клинике. Война приходит в жизнь гражданского пациента тихо, обычным звонком из регистратуры со словами «Мест пока нет». Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
5: Ой, ой, ой, ой, ой. Шла полицию
4: Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле Рено его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в руку.
6: Короче, еще там 500 метров очередь, ну может 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. Ага, вот он, Роснефть. Урод. На предыдущей тоже была очередь Роснефти.
4: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
6: Стоим в очереди на заправочку. Бензин на проде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато этим, которые вот это все устроили под насруб.
4: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечила лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
7: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке. Попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то объездной.
4: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске на Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал готовность Объединенных Арабских Эмиратов принять переговоры по Украине.
9: Наши друзья в Абу-Даби неоднократно возобновляли свою готовность и говорили о том, что они готовы и дальше предоставлять свои добрые услуги и быть принимающей стороной для таких переговоров. Нам очень импонирует. Мы высоко ценим такую готовность Объединенных Арабских Эмиратов. И в тот момент, когда мы уже предметно подойдем к подготовке следующего раунда переговоров, я уверен, что, скажем так, Эмираты и Абу-Даби, в частности, будут на повестке дня. Как место проведет.
3: Главные новости дня.
10: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
11: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
10: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
12: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
10: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
13: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ДРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
10: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко признал большие проблемы с бензином в регионе и призвал отнестись к этому с пониманием.
14: Уважаемые ленинградцы, скажу о том, что сейчас волнует многих из нас. Очереди на заправках или отсутствие топлива на заправках. Я это вижу по вашим фотографиям, читаю соцсети, принимаю сам сообщения и понимаю наше общее беспокойство. Да и ко мне сегодня младшая дочь не смогла приехать, не заправилась, а старшая, чтобы добраться, простояла более 2 часов в очереди. Мы все понимаем, что это последствия недавних атак беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие заводы, в том числе и Кириш и Нефтеоргсинтез. И как следствие снижение производства бензина 92-го и 95-го. Дизель есть в наличии. Мы сейчас перестраиваем вместе с крупными компаниями цепочки поставок топлива через другие заводы, но на это нужно время. Сейчас многие вертикально интегрированные компании ввели лимиты на топливо, и эти лимиты, конечно же, создают очереди на АЗС. Кроме того, из-за того, что небольшие, маленькие компании практически прекратили свою работу, очереди не разгружаются. Хочу сказать, что мы видим свет в конце туннеля, мы рассчитываем, что к началу октября и новые поставки будут в регион, и новые логистические цепочки будут выстроены, и, конечно, начнут работать заводы после ремонта. Сегодня, по нашей просьбе, несколько крупных нефтяных компаний приняли уже решение увеличить поставки бензина на свои АЗС в Ленинградской области. Некоторые даже в 2 раза, чтобы закрыть перебои других компаний, чьи заводы стоят на ремонте. Мы совместно прорабатываем варианты снижения пиковой нагрузки. Рассматриваем возможность введения заправки по четным и нечетным номерам через день. Пока наша цель – это все-таки удовлетворить потребности в бензине хотя бы в лимитах из расчета 20-30 литров в день. О чем я прошу? Спокойствие и солидарности. Понимание. Особенно понимание у тех, кто пытается создать запасы впрок.
3: На радио «Лента» шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента», 15:57 AM. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Иностранные войска, красная линия, военкор Живов о заявлении Путина и тупике вокруг условий завершения конфликта.
16: Президент заявил, что ввод иностранных войск на Украину под любым предлогом будет означать войну с Россией. О чем это? По текущему плану, который пытаются продавить Украина и Евросоюз, сразу после перемирия союзники Украины планируют разместить свои контингенты на Украине для поддержания мира. Это обсуждали много раз за последние годы. Очевидно, что на фоне последнего переговорного турне нечто подобное обсуждалось и для России. Такая позиция неприемлема. И, видимо, возникла необходимость провести красную линию публично. Прибавьте к этому недавнее напоминание Лаврова, что война с Европой будет очень скоротечной, и получите общую картину того, о чем думаю в Кремле. И это, в определенном смысле, тупик для всех сторон. Европа хочет перемирия по линии боевого соприкосновения и ввод войск. Россия хочет свои регионы, демилитаризацию Украины и никаких иностранных войск. Война не закончится до тех пор, пока в Киеве не примут условия России. В Киеве же ждут неких событий в России, после которых Кремль согласится на любые условия. И тут вопрос, кто своего дождется первым и когда?
15: 20 лет покоя, которых не случилось. Военкор Зергулио о цене вооруженных конфликтов для России и сотнях тысяч погибших.
17: Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Петр Столыпин, 1 октября 1909 года. Как же он был прав. Но никто не даст нам 20 лет покоя. Нам и 10 не дадут. За последнюю четверть века Россия снова и снова оказывалась в состоянии вооруженного конфликта. Вторая чеченская кампания. Более 6 тысяч погибших наших мужчин. 5 дней боев с Грузией в 2008 году. Еще более 60 погибших военнослужащих. Сирия. Официально как минимум 112. А потом Украина. Здесь счет уже идет не на сотни и даже не на тысячи. За каждой такой цифрой человек. Чей-то сын, чей-то отец, муж, брат, друг. Люди, которые могли строить дома и компании, лечить других, делать открытия, запускать ракеты в космос, путешествовать, влюбляться, растить детей и однажды увидеть своих внуков. 20 лет покоя могли бы изменить страну. Но для сотен тысяч людей этих 20 лет уже никогда не будет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Мобилизация под грифом «Секретно». В Государственном университете управления прошла вербовочная неделя, а в Высшей школе экономики агитация каждый день. Руководство вуза пригласило военных 39-й отдельной бригады беспилотных систем. Они рассказывают студентам о прелестях службы в беспилотных войсках, показывают дроны, предлагают полетать на симуляторе и агитируют подписать контракт.
18: Поступая на службу, вы заключаете контракт сроком на 1 год. На 1 год. Далее, если вам не понравилось, вы контракт далее не продлеваете. Первые 2 месяца при заключении контракта у вас обучение, так называемая учебка.
4: Вербовку проводят не только для парней. Девушкам организовали занятия по первой помощи, плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. С началом нового учебного года агитация вступать в беспилотные войска началась почти во всех вузах. Студентам Высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта, а также предлагают пройти обучение на дроновода, техника БПЛА и даже сапера. Обещают бесплатную учебу и всего 1 год службы. Юрист Сергей Мамонтов напоминает, годового контракта с Минобороны не существует, а после подписания студент становится военнослужащим, и куда он отправится, решает Минобороны.
19: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев, поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил, и, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями. Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платится. Поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО. И что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
4: Вербовка студентов активно ведется с начала этого года. Никита учится в одном из университетов Ижевска. Он рассказал, что некоторые его бывшие одноклассники подписали контракт с Минобороны в беспилотные войска, но их отправили на передовую. Многие уже погибли.
20: Так и говорят. Тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все на конечную. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям там погибали, короче. У меня одноклассник один там в 23-м вроде году уехал. По приколу вообще уехал, там 2 недели и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Да. У меня вот, я сейчас на квартире у друга, он в душе. У него отец, считай, тоже уехал. Через 2 недели в Волчанск, вот этот Покровск, самая жесткая хуйня, отправили его туда. Все.
4: Из открытых источников известно, что план от Минобороны по набору студентов в беспилотные войска идет туго. Молодые парни не хотят воевать. Поэтому адвокаты прогнозируют, в этом году вербовка может еще более быть агрессивной и массовой. Юристы призывают не верить обещаниям и не подписывать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
21: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальные свидетельства гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее 2 свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулирует само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
3: Говорят военкоры.
15: Варшава грозит Москве, военкор Живов о заявлениях польских властей и возможной эскалации.
16: Польский премьер Туск заявил, что Варшава ожидает период очень интенсивной активности России и не исключает, что возможная эскалация затронет территорию Польши. По его словам, утром 13 сентября польские военные зафиксировали несколько беспилотников на границе с Украиной. Туск также заявил, что для отражения возможных российских атак Варшава намерена прибегнуть к помощи своих западных союзников. А глава МИД Польши Сикорский вообще анонсировал быструю победу в случае столкновения с Россией, утверждая, что у страны подавляющее превосходство над Россией в авиации. Он также сказал, что если вооруженным силам Украины удалось за полгода вывести из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, то Польша тоже могла бы это сделать, а затем уничтожить и оставшуюся половину. Накануне Сикорский также предложил захватить Калининград. По его словам, НАТО слишком мирный альянс, поэтому Калининградскую область следует взять в клещи учениями, настолько агрессивными, чтобы Москва не понимала, чего ожидать.
15: Повестка пришла и забрали. Военкор канала «Ибгусар» о мобилизованном отце троих детей.
17: Мобилизовали товарища по повестке. 37 лет, 3 ребенка, но госуслуги видят только одного от последнего брака. В армии не служил, военно-учетной специальности не имеет, зрение минус 3. Комиссия сказала, что абсолютно годен и здоров. Правда, удалось поменяться со статуса мобилизованного на контракт и часть поменять с героической на негероическую. По классике обещали службу в тылу, в Крыму. Но в части ожидаемо выяснилось, что служить придется за ленточкой. Таковы реалии. Частичную мобилизацию никто не отменял. То ли еще будет.
15: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
16: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камеры распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно, есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь. И на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса «Рутюб» идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
3: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
0: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
1: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующий год, да, это, ну, Донецкая область. Так вот, Теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
4: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
5: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров. Для дронов вот этих FPV это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, достаточно безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл, наступающий на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
4: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
6: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
4: Зет-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
22: Военный блогер Юрий Подоляка рассказал об отступлении российской армии в районе Светогорска и призвал свою аудиторию готовиться к тому, что ситуация там будет только ухудшаться.
23: Ну и теперь, как говорится, груз. Мы переходим полосу группировки «Запад», где подразделения противника атакуют в полосе 20-й армии, 25-й. Есть у него, к сожалению, успехи. Все сложнее и сложнее ситуация для нашей двадцатки. Очень тяжело идут оборонительные бои. Противник, почувствовал успех, пытается его развить и отбросить нас за реку Жеребец. К сожалению, пока, как и раньше, вчера я тоже говорил, у меня основания считать, что мы удержим здесь ситуацию с Андроголова, оснований нет. Я думаю, что противник уже настолько глубоко вклинился в нашу оборону и имеет неоспоримое превосходство в дронах, и также имеет тактические серьезное превосходство, он, конечно, его уже не упустит. И нам надо бороться за то, чтобы противник не смог пройти дальше за реку Жеребец и особо упор внимания уделять Заречному. Контроль над Заречным – это контроль над южными подступами к Лиману. Если мы не удержим Заречное, то для наших подразделений в районе Лимана это будет очень плохой новостью, ну и, соответственно, мы будем вынуждены откатиться от Лимана, поэтому сражение сейчас все более и более разворачивается ожесточенное за Заречное, Колодези, противник атакует, повторю, Несмотря на то, что наши пацаны там героически держатся, многонедельное замалчивание проблемы дает результат. Тяжело нашим ребятам будет удержать эту ситуацию на этих рубежах. Скорее всего, движение противника здесь еще будет.
7: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
9: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Задумывались ли вы, почему иногда привычный мир вокруг нас начинает давать сбой, словно заезженная видеопленка? Обычные прохожие вдруг исчезают за углом дома, которого секунду назад здесь не было, а воспоминания близких людей кардинально расходятся с реальностью. Сегодня мы поговорим о самых странных сбоях в «Матрице», которые заставляют сомневаться в прочности нашей Вселенной. История знает немало случаев, когда сама ткань пространства будто бы трещит по швам, оставляя людей в полном недоумении. Один из самых известных таких инцидентов произошел в 90-е годы 20 века в центре крупного европейского города, когда молодая девушка по имени Анна шла на встречу с подругой в знакомый район с двухэтажными желтыми особняками приблизительно 19 века. И внезапно улица погрузилась в странную тишину, а вместо привычных зданий перед ней выросли серые бетонные монолиты без окон, одетые в густую темноту, хотя на часах было где-то 2 часа дня. Девушка бросилась назад и уже через 10 шагов снова оказалась среди привычных солнечных улочек. Но ее телефон показывал, что прошло ровно 3 часа, хотя по ощущениям прошло не больше минуты. Физики часто объясняют подобные феномены кратковременными сбоями восприятия, микроинсультами или парадоксами работы вестибулярного аппарата, когда мозг не успевает обработать визуальный поток информации и достраивает картину на основе подсознательных страхов. Однако исследователи паранормальных явлений склонны верить в теорию мультивселенной, предполагая, что барьеры между параллельными реальностями истончаются в определенных геопатогенных зонах. Психолог и исследователь аномальных явлений Марк Стивенс отмечает, что человеческий разум ежедневно фильтрует гигантские массивы данных, и в редкие моменты этот защитный фильтр дает системный сбой. Скептики же уверяют, что перед нами лишь коллективные иллюзии, стресс или банальное переутомление городского жителя, сталкивающегося с информационной перегрузкой. Но как тогда объяснить синхронные свидетельства десятков людей, видевших абсолютно одинаковые фантомные объекты в один и тот же момент времени? В архивах исследователей аномалий можно найти десятки аналогичных историй, включая знаменитый случай в британском провинциальном городке, когда целая группа туристов внезапно оказалась на заброшенной станции метро, закрытой еще за полвека до их рождения. Спустя пару минут туман рассеялся, и они вновь стояли на залитой солнцем площади перед старинным собором. Исследователь паранормальных явлений Артур Кинг подчеркивает, что такие аномалии часто сопровождаются резким падением температуры воздуха, искажением звуков и полным отключением электронных приборов, что косвенно подтверждает гипотезу о локальном электромагнитном коллапсе пространства. Возможно, мы действительно живем внутри сложнейшей компьютерной симуляции, создатели которой иногда забывают вовремя обновить текстуры нашего мира. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
10: Руна дня на 15 сентября. Итак, у нас выпала руна Беркана. Беркана – это самая главная женская руна, руна роста, обновления, плодородия, исцеления и богатства. Еще это руна материнства, заботы и защиты. И такой, знаете, чистой, мудрой женской энергии. И Беркана всегда говорит о начале чего-то нового. Это может быть развитие и поддержка вот буквально на всех уровнях, от физического до духовного. То есть под ее влиянием человек может ощутить потребность в заботе о себе и других, в создании какой-то гармонии в доме, уюта, порядка в жизни. Это время очень благоприятных изменений. В работе наступит период, когда важно внимательно подойти к деталям и обязательно помочь коллегам или, может, младшим сотрудникам. Вот проявить это, знаете, такое родительское тепло, это откроет вам возможности для профессионального роста. То есть вы сами себе поможете возвыситься по карьерной лестнице, просто проявив заботу о близком, да? В отношениях, конечно же, гармония, забота, теплая атмосфера. Кто хотел давно забеременеть, то может в этот день узнать радостную новость. Может, о беременности или о удачном прогрессе в лечении от бесплодия, например, да? Еще это день, когда стоит уделить внимание близким, проявить заботу, понимание. Плюс все новые идеи можете смело воплощать. Это принесет успех и деньги. Можно сгладить любые конфликты. Обязательно проведите время с близкими. Позаботьтесь о тех, кто может в больнице из родных, да? Дайте понять вашему партнеру или друзьям, что они очень важны для вас. Вот эта вот энергия тепла, заботы, комфорта, когда тебя вот кутают, и ты понимаешь, что ты маленький, в безопасности, каждый в этом нуждается. Здоровье под влиянием этой руны тоже требует заботы и внимания к себе. То есть уделите время своему телу, отдохните. Если вы давно откладывали визит к врачу или, может, необходимость заняться здоровьем, это подходящий момент начать. И ваше тело обязательно вас отблагодарит здоровьем. Так что, вау, обожаю такие прогнозы. Максимально хороший день ждет нас. Не упустите возможность им насладиться, наполниться. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
3: На радио Лента. Цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ.
8: Радиолента. Прямая речь.
22: Зет-военкор Михаил Звинчук о системной проблеме ложных докладов и очковтирательства в высшем командовании вооруженных сил Российской Федерации.
12: Проблема ложных докладов и очковтирательства стала настолько системной, что знаменитый лозунг «ошибаться можно, врать нельзя» уже воспринимается немножечко не так, хотя изначально на нем построил свою публичную риторику новый глава оборонного ведомства. Однако время прошло. Огромное количество ложных карт, ложных докладов и победных реляций, которые за собой несут в первую очередь политическую составляющую, то есть сигнал на Запад,

0: важным подвигом, чем реальное освобождение какого-то населенного пункта или скорейший прорыв линии фронта. К сожалению, это очковтирательство появилось из-за обычных человеческих пороков и страхов. Увы и ах, чтобы от них избавиться, нужно изменить саму систему принятия решений.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Только для своих. Реконструкцию в Калининграде 3 километра Советского проспекта за почти 3 миллиарда рублей отдали компании депутата «Единоросса». Куда уходят бюджетные деньги? Мэрия Калининграда потратит более 1 000 000 рублей на телесюжеты о своей работе. Вербовка под прикрытием праздника. На дне Зеленоградска жителей приглашали заключать контракты с Минобороны. Итак, космические траты на реконструкцию Советского проспекта в Калининграде. 1 000 000 000 рублей на 1 километр. Фактически узаконили. Власти заключили контракт на реконструкцию 2 километра 800 метров проспекта. Речь идет об участке от кольца на Борзова до 5-го форта. Здесь обещают новый асфальт, разделительную полосу, тротуары, велодорожки, освещение, 9 светофоров и 11 остановок. Работы обойдутся бюджету в почти 3 миллиарда рублей. Примерно по 1 000 000 за километр. На торги поступила всего 1 заявка, поэтому стоимость контракта даже не снизилась.
3: Единственным участником и подрядчиком стала ЗАО ДСП. Генеральным директором компании является действующий депутат городского совета Калининграда Сергей Григоренко. Его фирма регулярно получает контракты на строительство, ремонт и содержание дорог в городе и области. Также стало известно, что во время реконструкции Советского проспекта планируют вырубить 2296 деревьев и 556 кустарников. Взамен предусмотрена пересадка только 91 растения.
2: Но кого волнуют деревья, когда на кону целый бюджет? И еще интересный момент. Буквально пару месяцев назад администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции части проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 800 метров потребуется 2 миллиарда 800 миллионов рублей со сроком завершения работ в 2029 году.
3: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017-м. Тогда работы по расширению до 4 полос, созданию велосипедных дорожек и новых мощеных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор Беспрозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Теперь же эта сумма увеличилась на 300 миллионов.
2: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили 1 километр 2-полосных дорог. Но то было раньше. Времена меняются, аппетиты и расходы растут. А деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. Мэрия Калининграда потратит 1 100 000 рублей на телесюжеты о себе.
4: Администрация Калининграда и городской совет ищут телеканал, который будет рассказывать об их работе. В частности, до конца года подрядчик должен подготовить 29 сюжетов продолжительностью около минуты. В каждом обязательно должны появиться комментарии чиновников или сотрудников городских ведомств. Также в контракт входят 12 социальных роликов, каждый из которых покажут не менее 60 раз. Все это обойдется городскому бюджету в более чем 1 000 000 рублей.
2: Конечно, можно было бы направить эти деньги на ремонт больниц, аварийных домов и коммунальных сетей. Но градоначальники решили иначе. Десятки миллионов также легко находятся и на освещение деятельности региональных властей.
5: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Западная пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская

0: «Правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства в средствах массовой информации.
1: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги в том числе, чтобы за бюджетные деньги рассказывать, как хорошо живется региону. Кстати, весьма радужные картины рисуют и вербовщики на фронт. Причем даже обычный городской праздник, куда люди приходят отдыхать вместе с семьями и детьми, власти превратили в площадку для вербовки на СВО.
2: 12 сентября на Дне Зеленоградска жителей города приглашали заключать контракты с Минобороны. Помимо концертов, ярмарки и праздничных мероприятий, там работала тематическая площадка «Наш город – наша сила», посвященная специальной военной операции. Посетителям рассказывали о службе в армии и сразу же предлагали подписать контракт, в том числе с «БАРС-39».
1: Причем зеленоградцам прямо говорилось, что лучше не тянуть до объявления массового призыва, а идти в армию уже сейчас. Как известно, официальные лица настойчиво отрицают проведение новой волны мобилизации после выборов. Но чем чаще это происходит, тем больше вероятности, что она состоится. Не будем забывать, что Дмитрий Песков 13 сентября 2022 года твердо и четко заявлял, что вопрос о мобилизации не рассматривается. А через неделю мобилизация началась. Так что, как показывает жизнь, часто власти говорят одно, а реальность совсем другая. И вот еще одно подтверждение. Калининградцы массово получают повестки в военкомат.
3: Мне сегодня пришла повестка в военкомат. Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
4: Ну что, я сходил в военкомат, была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один, и он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
1: А вот многие россияне не ждут повесток и попросту уезжают из страны.
5: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
6: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники. Чтобы моих сыновей не забрали на войну.
7: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
1: Прямых подтверждений новой мобилизации пока нет, но даже по утверждению Z-военкоров она становится все более вероятной. И причины для этого существуют. Ведь набор контрактников падает, потери на фронте растут, а российской армии не хватает людей для продолжения наступления. К тому же власти усиливают воинский учет и основательно готовят систему к возможному призыву. Так что если президент примет решение, механизм будет уж готов. Тем временем в розничной сети Калининградской области появится безопасные средства индивидуальной защиты. Как сообщили в региональном МЧС, жители региона смогут без ограничений приобретать в магазинах гражданские фильтрующие противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Но это уже другая история на тему «Жизнь эксклава в условиях военного времени». На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
8: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Привет, это Балтийский лоцман. В Балтийское море пришли адмирал Левченко и адмирал Касатонов. Два корабля российского Северного флота. Сегодня поговорим о том, почему их появление может быть признаком довольно неприятной для Москвы тенденции. Официально Россия не объяснила, зачем сюда перебросили два корабля Северного флота, но контекст у этой истории очень говорящий. Последний год Европа все активнее взялась за так называемый российский теневой флот. Если раньше борьба с ним часто выглядела как бесконечное пополнение санкционных списков, то сейчас подход заметно меняется. В санкционных списках Евросоюза уже больше 670 судов. Им закрывают доступ в европейские порты, запрещают предоставлять целый ряд услуг, давят на компании, которые ими управляют, на страховщиков, посредников и государства, предоставляющие таким судам свои флаги. Причем Европа все чаще работает не только с бумагами. Суда отслеживают, проверяют, а их маршруты становятся все прозрачнее. Британия, например, сообщает, что количество операций по наблюдению за российской активностью в ее водах за первые 8 месяцев этого года выросло примерно на четверть. И вот тут становится понятно, почему у Москвы вообще могла появиться идея вывести рядом с торговыми судами корабли Северного флота. В августе адмирал Левченко уже сопровождал через Северное море и Ла-Манш санкционные грузовые суда «Дженерал Скобелев» и «Спарта». Британцы следили за всей группой несколько суток, а затем просто передали наблюдение союзникам у французского побережья. То есть сам принцип уже опробован. Коммерческое судно идет не одно, рядом появляется корабль Северного флота, и любая попытка приблизиться к грузовику сразу становится гораздо более чувствительной политически. Поэтому версия о том, что Левченко и Касатонова могут использовать для подобных задач и в Балтийском море, выглядит вполне логичной. У России сейчас действительно не так много способов усложнить европейцам работу с теневым флотом. Можно снова менять названия судов, компаний владельцев и флаги. Но европейцы именно эти схемы и научились постепенно раскручивать. Можно продолжать искать новые страны регистрации. Только Евросоюз все активнее работает и с самими государствами флага, убеждая их не прикрывать санкционные суда. Можно спрятать владельца за очередной цепочкой компаний, но санкции все чаще прилетают уже не только танкерам, а всей системе вокруг них. И тогда остается самый зрелищный вариант – поставить рядом корабль Северного флота и попробовать сделать проверку конкретного судна максимально неудобной. На первый взгляд идея рабочая. В открытом море мало кто захочет создавать лишний риск вокруг торгового судна, если рядом с ним идет адмирал Касатонов. Только есть проблема. Теневой флот от этого не перестает быть теневым, а все его основные слабые места остаются на месте. Сопровождение может провести танкер через определенный участок моря, но не может обеспечить ему нормальную страховку, открыть закрытый порт, найти компанию, которая не боится вторичных санкций, вернуть судну удобный флаг или заставить сервисную фирму его обслуживать. Более того, весь смысл теневого флота в том, чтобы быть дешевым и по возможности малозаметным. А когда рядом с торговым судном идет один из самых заметных кораблей Северного флота, с незаметностью получается довольно плохо. В августе британская сторона прямо описывала ситуацию почти с обратной стороны. России приходится тратить дорогой ресурс Северного флота просто на то, чтобы проводить санкционные грузы через европейские воды. И тут начинает работать обычная арифметика. Теневой флот – это сотни судов. Кораблей Северного флота совсем не сотни, и у них есть масса других задач. Нельзя поставить по одному Касатонову возле каждого танкера. Даже если выбирать только самые важные рейсы, это все равно – топливо, экипажи, ресурс техники, ремонт, время и постоянное наблюдение со стороны европейских стран. Причем Балтика для такого сопровождения особенно неудобна. Здесь не получится просто уйти куда-то в океан и исчезнуть. Пространство тесное, маршруты понятные, датские проливы никуда не денутся. Вокруг Германия, Польша, Дания, Швеция, Финляндия и страны Балтии. Одни заканчивают наблюдение, другие подхватывают. Это мы уже видели в Ла-Манше, где британцы сопровождали российскую группу до района французского побережья и дальше передали ее союзникам. И вот здесь европейская стратегия выглядит довольно разумно. Вовсе не обязательно устраивать показательное задержание каждого судна. Можно постепенно сделать саму эксплуатацию такого флота дороже, сложнее и рискованнее. Нет порта, нет нормального обслуживания, нет понятной страховки, проблемы с флагом, владелец под санкциями, экипажу сложно найти посредника. И рейс уже перестает быть таким привлекательным, даже если рядом красиво идет корабль Северного флота. Именно поэтому появление Левченко и Касатонова в Балтике я бы рассматривал не как доказательство того, что Россия нашла ответ европейцам, а скорее как признак того, что старые методы обхода давления становятся менее удобными. Если для обычной коммерческой перевозки все чаще требуется дорогое сопровождение, значит цена этой перевозки уже растет. Да, присутствие кораблей Северного флота может осложнить отдельные проверки и заставить европейцев действовать осторожнее. Но защитить всю систему теневого флота таким способом физически невозможно. И в этом, пожалуй, главная интрига ближайших месяцев. Москва пытается сделать отдельные рейсы сложнее для контроля, а Европа старается сделать всю схему менее выгодной. И если эта тенденция продолжится, Балтийское море станет еще одним местом, где спор идет уже не вокруг одного танкера, а вокруг того, насколько долго вообще сможет работать вся эта система перевозок. Это был «Балтийский лоцман». Держим курс и смотрим не только на громкие перемещения, но и на то, какую проблему они пытаются решить. До скорого!
8: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Бензин на нуле. В Питере километровые очереди на АЗС. Люди по 4 часа ждут, чтобы залить хоть пару литров топлива. С 9 сентября жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
11: Вот зеленый свет горит, вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот, до нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
10: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушения, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
12: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше. Потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
10: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Кириши-Нефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
13: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин. Петр Первый. Сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема, не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
10: Нефтеперерабатывающий завод «Кириши-Нефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены 2 установки первичной переработки нефти АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть 2 другие установки АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
14: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
10: До этого атака на «Кириши-Нефтеоргсинтез» произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко тогда сообщил о пожаре в промышленной зоне Киришей. Этот завод второй по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
8: Радиолента. Прямая речь.
15: Экономист и публицист Александр Лежава о том, что ситуация в России радикально отличается от того, что говорят российские власти.
16: Картинка, которую показывают по телевизору, она в корне отличается от того, что есть на самом деле. У меня складывается впечатление, что просто наверх боятся докладывать о реальном положении вещей. И все.
17: А что сверху, вот наверху, тех, кто наверху, у них нет альтернативных источников информации, но это же ежу понятно, что они должны быть.
16: Возможно, они есть, но здесь официальные лица приходят, рассказывают, говорят хорошие слова, убеждают, что все хорошо. И потом, ну вот смотрите, если какой-нибудь министр приходит наверх и говорит, то, что вот это плохо, это плохо, это плохо, ему говорят, так тебя же поставили, чтобы все было хорошо, значит, ты не соответствуешь.
17: Да.
16: И куда деваться бедному министру? Он докладывает, что все хорошо. И то, что у нас проблемы с бензином, это временно. Что скоро мы вот отремонтируем, и все просто потечет рекой.
8: Главные новости дня.
10: Трагедия в Кабардино-Балкарии. При сходе лавины там погибли тренеры и бойцы элитного центра спецназначения «Витязь». Что это были за сборы? Журналисты установили, что еще один из погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии оказался сотрудником спецназа Росгвардии, чей отряд участвует в специальной военной операции на Украине. Мать 33-летнего мужчины опубликовала в соцсетях его фото в краповом берете. Это традиционный элемент формы бойцов спецназа Росгвардии. Женщина подтвердила смерть сына в Кабардино-Балкарии.
18: 6 сентября в горах Кабардино-Балкарии при исполнении служебного долга оборвалась жизнь моего сына Максима Романова.
10: Журналисты выяснили, что как минимум с 2014 года Романов связан с 28-м отдельным отрядом специального назначения «Ратник» Северо-Западного округа войск Росгвардии, который базируется в Архангельске. О том, что бойцы отряда «Ратник» участвуют в СВО, в частности, сказано на региональном сайте «Единой России». А в октябре 2024 года это подтвердил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Владимир Ананьев.
19: Сегодня бойцы «Ратника» достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, где совместно с подразделениями вооруженных сил приближают нашу общую победу.
10: Связаться с родственниками погибшего Максима Романова журналистам не удалось. В соцсетях родных уточняется, что прощание с бойцом спецназа пройдет 15 сентября в Архангельске. Последний раз Романов заходил в соцсети 5 сентября, а 6 сентября группа из 33 человек попала под лавину в горах Кабардино-Балкарии у подножия горы Межерги в Безингийском ущелье. 13 сентября МЧС отчиталось о том, что был найден последний, 17-й погибший участник экспедиции. Имена некоторых из них ранее также установили журналисты.
20: Один из погибших, 43-летний Сергей Якушенко, был бойцом отряда специального назначения «Вятич Росгвардии», известным как «Армавирский спецназ». Этот отряд также участвует в специальной военной операции на Украине.
10: Ранее сообщалось, что среди погибших оказался альпинист из Санкт-Петербурга Альберт Изотов, который, по данным СМИ, работал гражданским инструктором на учебных сборах в Безингийском ущелье, а по неподтвержденным данным был инструктором по альпинизму у бойцов элитного центра спецназначения «Витязь», сотрудники которого проходят тренировки в Кабардино-Балкарии. При этом в Росгвардии опровергли информацию о гибели в Кабардино-Балкарии военнослужащих центра спецназначения «Витязь», назвав сообщения об этом несоответствующими действительности. В то же время в ведомстве подтвердили, что часть группы альпинистов действительно представители Росгвардии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Глава Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Кирилл Трапезников запретил чиновникам ездить на служебных машинах из-за нехватки бензина.
21: Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые главы. Сначала начну с ситуации самой актуальной. В соцсети все, думаю, читаете. Ситуация с бензином непростая, но контролируемая. Ежедневно ведем мониторинг. Сегодня бензин 92-95 есть в Пуровске. Очередей больших нет. Все желающие могут заправиться, но есть и перебои. В городе заправка у нас пока что отпускаем бензин только служебному транспорту, да, спецслужбам оперативным. На заправке Роснефть по-прежнему отпускается по 30 литров в один чек. Ну и надо отдать должное, допускается залив канистры по 30 литров. Это особенно актуально для нас сейчас рыбаков. На частных заправках Соле в Ленгое отпускается всего по 10 литров. По Ханемея работаем, также планируем открыть мобильную заправку, если что там существенно ничего не изменится, я думаю, что заправки все-таки быть. Возьмите в работу, коллеги, оперативно информировать жителей о ситуации с бензином. Вообще идеально было бы, чтобы мы заблаговременно знали, когда какой там бензовоз куда подвезет топливо и уведомляли в нашем чате, ну, той же единой линии, помните, да, которая у нас работала в режиме ЧС. Второе, обращаюсь сейчас уважаемым главам населенных пунктов. Ситуацию, пожалуйста, контролируйте, встречайтесь с жителями и общайтесь с ними. О проблемах должны вы знать, и, соответственно, я оперативно мне эту информацию доводить, что у вас на территории происходит. Ну и третье, поручаю своим профильным заместителям, уже писал в этом нашем общем чате, заместителям, руководителям управлений, департаментов всевозможных. Погода позволяет, передвигаемся ножками, либо на личном транспорте. Служебные автомобили поставить в гараж. Передвигайтесь, пожалуйста, хоть на велосипедах, но... Пока ситуация с топливом не стабилизируется, без особой надобности никуда никто не выезжает.
8: На радио «Лента». Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире.
0: Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
22: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, и мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
2: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
23: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
2: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
24: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит. И теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну, там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5 до 6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
8: Радио Лента. Прямая речь.
15: Жительница Сочи после ночной атаки на город впервые задумалась о том, что нужно искать другое место жительства за пределами Краснодара.
25: После сегодняшней ночки я впервые задумалась о том, чтобы уехать из Сочи. За год я привыкла к тому, что периодически орут сирены, закрывают аэропорт, закрывают пляжи, и беспилотники эпично падают горящими в море. Но сегодня, товарищи, это был пиздец. Примерно с 2 часов ночи и до рассвета у нас грохотало все везде и сразу. Мы еще в своей высотке в первых рядах театра боевых действий. Спать под это очень сложно, ты все равно лежишь где-то, прислушиваешься, а рядом это не рядом. В итоге оказалось, что тревоги во мне недостаточно, видимо, спасибо многолетней психотерапии. И я как-то между этими эпизодами канонад спала. Судя по утренним сводкам, стреляли в основном в Дагомысе, это соседний район. Там просто осколки между домов валяются, попадали в машины, жгли машины. Не знаю насчет пострадавших, не нашла информации. Ну, короче, ситуация накаляется. Но опять же, если уезжать, то куда? Куда они не долетят? В тайгу? Как-то я не очень верю, что можно обезопасить себя на сегодняшний день от этой угрозы. Но пока у меня слишком много вопросов, слишком мало ответов. То, что я для себя решила точно, это я надую кровать в прихожей, чтобы у меня было в случае чего место, где я смогу выспаться.
8: У вас. вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
3: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
4: Жень, сразу же поддержим.
3: Спасибо большое.
1: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходят все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
5: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с метро-то, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
1: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
5: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины с госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят, ну, вместе со мной всех отправить туда.
1: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищи, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в Медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
5: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
1: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категории «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
7: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующий год, да, это ну, Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот, вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
6: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
11: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов, вот этих в ПВ. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, достаточно безбоязненно, как раз в безопасности, начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
6: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
12: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
6: Зацсообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Говорят военкоры.
14: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
16: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камеры распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно. Есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь, и на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
14: 2 года после гибели Гудвина. Товарищ Артем о Дмитрии Лысковском, Эрнесте и расследовании их гибели.
17: Примерно в это время, ровно 2 года назад, был убит один из основоположников русского беспилотия – Дмитрий Лысковский, Гудвин. Я не знаю точно, что произошло в доме, в котором Диму настигла смерть. Был ли этот дом заминирован? Был ли нанесен удар по этому дому? Кем был нанесен удар? Не знаю, кто и кому дал координаты этой цели. Но знаю точно, что в этом доме Дима и его однополчане оказались по приказу Пузика, который отправил ребят на задание без задания и без необходимой экипировки и вооружения. Российская Федерация и вся ее правящая вертикаль демонстративно отказалась расследовать эту гибель. Более того, ведущий пропагандист этой власти открыто в эфире федерального, существующего за бюджетные средства канала, назвал уже погибших и похороненных героев подонками. И никто этого пропагандиста не одернул. Никто не заставил эту сволочь принести извинения родным и близким. Более того, Пузик после гибели Гудвина и Эрнеста даже на время расследования не был отстранен от командования полком, а проверка, которую осуществляли по приказу министра обороны Белоусова, длилась считанные дни, была формальной и обвинила в произошедшем погибших. Иными словами, правящий слой открыто и недвусмысленно показал, на чьей он стороне в этом противостоянии интеллекта, порядочности и человечности с серостью, интеллектуальным убожеством и лизоблюдством.
14: Дроны сместились на юг. Военкор канал «Архангел» спецназа о массированных налетах на Ростовскую область и Краснодарский край.
17: Последние недели заметно то, что противник переориентировал свои усилия с ударов по Москве на южные регионы России, включая Ростовскую область и Краснодарский край. Сегодня в ночь было сбито 399 беспилотников, из них около 50 беспилотников сбиты ночью в Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае и 17 районах Ростовской области, сообщил губернатор. Область регулярно подвергается массовым атакам ввиду поиска противникам за позициями противовоздушной обороны. Вооруженные силы Украины ослабляют оборону и создают себе коридор пролета в российские тылы. Аналогично, немало дронов летит и в сторону Краснодарского края через Черное море. Там условия вообще идеальны для вооруженных сил Украины из-за отсутствия противовоздушной обороны в море, благодаря чему дроны противника летят большую часть маршрута без препятствий. Сегодня снова был налет на Сочи, в результате чего пострадали 5 человек. Конкретно в последней атаке маршрут через Сочи используется для пролета дальше в сторону Волгограда и Астрахани.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Самим не хватает. Россияне резко снизили помощь участникам СВО. Это абсолютный минимум за 4 года. В Сочи после налета дронов на установку ПВО есть раненые. Около 20% россиян сейчас помогают армии в целом или отдельным военным. Для сравнения, в сентябре прошлого года таких людей было вдвое больше, сообщает Левада-центр. Особенно сильно помощь сократилась в Москве и крупных городах. Волонтеры говорят, такого низкого показателя не было за все время СВО с 22 года. Эксперты называют сразу несколько причин такому резкому падению динамики. Это ухудшение экономического и финансового благосостояния страны и, как следствие, простых людей, а также затянувшаяся на годы спецоперация, которая с каждым годом требует все больше денег и забирает все больше жизней.
9: Страна катится все ниже и ниже, вся и экономика в стране, и все зависит от напора людей, от недовольства. Ну, недовольство, оно с каждым годом, так сказать, растет и растет. И когда-то это лопнет. Не знаю, будет какой-то все-таки 17-й год повторится это все.
10: Девчонки, много у нас здесь в поселке людей погибло, парней.
18: Сколько?
10: Много вообще, много людей. Конечно. Много. Так в городе, сколько не послушал, опять говорят. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела. Меня туда чуть еле живой вытащили. Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там вьются, с ума сойти.
6: Топливный кризис – еще один фактор стресса и озлобленности россиян. Огромные очереди, пустые заправки и высокие цены на бензин вводят людей в шок. А попытки властей решить ситуацию приводят к ее ухудшению, говорит экономист Михаил Крутихин. По его словам, недавно правительство создало оперативный штаб для решения проблемы с дефицитом бензина.
19: Там еще целая куча людей сейчас занята чем? Создается система строжайшего учета этого топлива, начиная с одной тонны, как они будут двигаться от завода к АЗС. Создаются по областям какие-то новые бюрократические структуры, которые будут заниматься регулированием поставок. Но поставок чего? Вот я не знаю. Если у вас топливо все меньше и меньше из-за ударов по заводам перерабатывающим, то что вы там регулировать-то будете? Вот какие поставки? Растет, процветает армия вот этих чиновников. И каждый день, по-моему, сейчас уже идут какие-то совещания, на которые говорится, мы добились того, что мы поручили кому-то проработать вопрос о решении топливного кризиса. Замечательно. Вот именно я очень люблю такие формулировки. И вот так оно и происходит. Никто там ничего прорабатывать не будет.
6: Ко всем этим, мягко говоря, неприятным факторам следует добавить еще и постоянные атаки дронов на заводы и военные объекты в разных регионах России. Так, в ночь на 14 сентября второй раз за неделю беспилотники атаковали Сочи и его пригороды. В результате налета и падения обломков БПЛА в городе пострадали 5 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Как сообщили местные журналисты, дроны поразили зенитный ракетный комплекс С-400.
20: Меня трясет, надо мной беспилотник пролетел только что. Меня трясет, стреляют. Блять, он разворачивается. Слышите?
6: В предыдущий раз морские и воздушные дроны атаковали Сочи вечером 9 сентября. Тогда власти заявляли о 28 пострадавших. Жители Сочи назвали тот день самым страшным в своей жизни. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Среди жителей Карелии провели опрос, изменился ли их уровень жизни за последние 5 лет. Вот что они ответили.
26: Изменился, естественно, изменился.
2: в худшую сторону. Я пенсионерка, у меня пенсия 30 тысяч. Как вы думаете, что я могу себе на 30 тысяч позволить? Я уже продукты выбираю подешевле по акциям. Не могу себе позволить такси, только в крайнем случае. Не могу себе позволить поездки на море.
18: Конечно, хуже. Хуже что? А рост пенсии, конечно, не догоняет рост цен. Это однозначно, естественно. Тут уже начинаешь ужиматься, прижиматься. Если я раньше могла хотя бы один раз в год куда-то съездить и отдохнуть, сейчас я уже этого не могу сделать. Поэтому очень много денег уходит на продукты.
22: Да.
18: Они необоснованно дорогие.
23: Многие теперь могут себе позволить только питание и еду, не делая крупных покупок.
2: Говядину я вообще не покупаю теперь. Потом у меня собака, которую надо тоже кормить, и ветеринарные услуги очень сильно пошли. Сейчас подорожали все услуги абсолютно, не только цены в магазинах. Потом приходится как-то экономить.
24: А почему так происходит, как вы думаете?
2: Можно я не буду отвечать на вопрос?
21: Говорят военкоры.
14: Варшава грозит Москве, военкор Живов о заявлениях польских властей и возможной эскалации.
16: Польский премьер Туск заявил, что Варшава ожидает период очень интенсивной активности России и не исключает, что возможная эскалация затронет территорию Польши. По его словам, утром 13 сентября польские военные зафиксировали несколько беспилотников на границе с Украиной. Туск также заявил, что для отражения возможных российских атак Варшава намерена прибегнуть к помощи своих западных союзников. А глава МИД Польши Сикорский вообще анонсировал быструю победу в случае столкновения с Россией, утверждая, что у страны подавляющее превосходство над Россией в авиации. Он также сказал, что если вооруженным силам Украины удалось за полгода вывести из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, то Польша тоже могла бы это сделать, а затем уничтожить и оставшуюся половину. Накануне Сикорский также предложил захватить Калининград. По его словам, НАТО слишком мирный альянс, поэтому Калининградскую область следует взять в клещи учениями, настолько агрессивными, чтобы Москва не понимала, чего ожидать.
14: Повестка пришла и забрали. Военкор канал «Лейб Гусар» о мобилизованном отце троих детей.
17: Мобилизовали товарища по повестке. 37 лет, 3 ребенка, но госуслуги видят только одного от последнего брака. В армии не служил, военно-учетной специальности не имеет, зрение -3. Комиссия сказала, что абсолютно годен и здоров. Правда, удалось поменяться со статуса мобилизованного на контракт и часть поменять с героической на негероическую. По классике обещали службу в тылу, в Крыму. Но в части ожидаемо выяснилось, что служить придется за ленточкой. Таковы реалии. Частичную мобилизацию никто не отменял. То ли еще будет.
14: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
16: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камеры распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно, есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь. И на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
21: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
25: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
21: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
15: Жительница приграничного города отказала в общении незнакомцу в военной форме, после чего через 2 дня несколько мужчин похитили ее на парковке.
1: Пару дней назад я разместила в своем телеграм-канале пост о том, что ко мне подошел знакомиться агрессивно настроенный военный, а затем после отказа какое-то время меня преследовал, но, честно говоря, на тот момент я думала, что история закончена. Оказалось, не так. Сегодня в районе часа дня я выехала из дома и поехала в сторону зала. Припарковавшись там, я вышла из машины, чтобы посмотреть, нормально ли я стала и никому не мешаю. В этот момент рядом с моей машиной остановилась еще одна. Я успела заметить только марку. Это был какой-то черный Nissan. Оттуда вылетели два человека в военной форме, схватили меня и затащили в салон машины. За рулем этой машины сидел еще один военный. Те двое, которые меня заталкивали в салон, были в масках. Военный спереди без, с бородой. И рядом с ним сидел молодой человек в гражданском, в черной рубашке. Он предъявил мне какое-то удостоверение, которое я не успела рассмотреть. Сказал, что они то ли из МВД, то ли из чего-то такого. Мне ничего абсолютно не объяснили. Они зачем-то переставили мою машину, забрали ключи от машины, забрали телефон и повезли меня в неизвестном направлении. На мои вопросы о том, что происходит, куда меня вообще везут, мне сказали, что у них есть основания подозревать, что я как-то причастна к деятельности ВСУ, спонсирую их и собираюсь вступить в Легион Свободы России. Разумеется, все это полнейший бред, и ни к чему такому я отношения не имею, о чем я сразу и сказала, на что у меня потребовали разблокировать телефон. В какой-то момент мы остановились, очень долго стояли, мне было жутко жарко, потому что все это время у меня на голове был мешок. Затем сказали, что сейчас подъедет какой-то человек, который сейчас уже сам будет решать. Он сел справа от меня и сказал, что

0: сказать. Для многих российских семей это целое состояние. Можно закрыть кредиты, отремонтировать дом, помочь детям. Но желающих заключить контракт становится меньше, хотя выплаты продолжают расти. Люди все чаще смотрят не только на обещанную сумму, но и на тех, кто уже ушел, кто не вернулся, кто остался инвалидом, а кто вместо одного года служит до сих пор. Сегодня разберемся, почему государство больше не может покупать добровольцев только деньгами и на кого теперь может переключиться система набора.
1: Знаешь, вот эти 2 миллиона, они же к осени 26 года вообще пробили все психологические потолки.
0: Ну, где-то уже и 3 миллиона предлагают, да.
1: Да, 3 миллиона. И, казалось бы, ну, чисто по базовым законам экономики, при таком беспрецедентном росте вознаграждения должен быть просто шквал желающих.
0: А вот тут как раз законы классического рынка труда откровенно буксуют. Представь обычный гражданский завод, который испытывает дефицит кадров.
1: Ну, допустим, не хватает людей у станка.
0: Ага. И руководство начинает повышать стартовую зарплату. Сначала в 2 раза, потом в 3, потом в 5 раз.
1: В нормальных условиях у проходной этого завода мгновенно выстроилась бы очередь со всей округи.
0: Именно. А здесь происходит нечто вообще противоречащее логике. Ценник за подпись растет астрономически, но очередь у военкоматов тает. За первые 8 месяцев контракты подписали около 230 тысяч человек.
1: И это спад?
0: Да, это на 10% меньше, чем годом ранее. А если взять чисто август, падение составило вообще 20%.
1: Подожди, давай тут остановимся. Возникает вполне очевидный скепсис. Откуда вообще берется эта статистика? Официального открытого счетчика в стране же нет?
0: Ну да, ведомства такую динамику каждый месяц не публикуют.
1: Вот. Как тогда можно уверенно заявлять, что поток сужается?
0: Смотри, цифры не берутся из воздуха. Это результат банальной финансовой декомпозиции региональных бюджетов. Спрятать движение таких гигантских денежных масс внутри государственной машины, ну, это практически невозможно.
1: То есть все завязано на региональные траты?
0: Абсолютно. Механика предельно прозрачна. У каждого региона есть конкретная статья расходов на единовременные выплаты при подписании. Известна общая сумма, которую субъект потратил за квартал, и известен точный размер разовой выплаты там же.
1: А, я понял. Просто делят общие траты из открытой части бюджета на размер одного бонуса.
0: Бинго. Обычная математика. И получают примерное количество подписавших.
1: Ну, это же не дает точности до одного человека. Всегда есть какие-то бухгалтерские задержки, переброски средств.
0: Конечно. Но суть кроется в динамике. Если региональная казна тратит на эти бонусы ощутимо меньше денег, чем полгода назад, а сам бонус не только не снижался, но даже вырос, математический вывод однозначен.
1: Людей стало меньше.
0: Да. И когда такая картина синхронно, просто как под копирку, наблюдается в десятках разных областей, это уже не спишешь на медленную работу бухгалтерии.
1: Слушай, ну а что происходит в голове человека в момент принятия решения? Сумма в 3 миллиона рублей для жителя небольшого населенного пункта – это же что-то из разряда фантастики.
0: Это огромные деньги.
1: Мне всегда казалось, что такие деньги действуют как сверхяркий свет. Он просто ослепляет кандидата. За этими нулями невозможно разглядеть реальность. Человек мысленно уже купил новую машину, раздал все долги микрофинансовым организациям.
0: Я бы сказала, это работает скорее как мощная финансовая анестезия. Огромная сумма блокирует чувство страха и критическое мышление в моменте. Человек просто не замечает, как подписывается под условиями, которые навсегда меняют его статус.
1: Мелкий шрифт.
0: Да, да. Главная иллюзия, которую продают вместе с деньгами, это восприятие контракта как понятной сделки на год.
1: Но реклама же именно миллионы подсвечивает, о правах там ни слова.
0: Вот именно. Люди искренне считают, что это формат обычной вахты. Отработал свои 12 месяцев, собрал вещи, получил расчет и вернулся домой.
1: Но ведь существует указ о частичной мобилизации. Он же юридически делает эти контракты бессрочными.
0: Да.
1: Получается, дата окончания в бумаге вообще ничего не значит.
0: Окончание срока сейчас не означает автоматического возвращения домой. Человек попадает в систему, из которой выйти по собственному желанию практически невозможно.
1: Пока действует указ.
0: Именно. И этот мелкий шрифт, он же не только про сроки, он и про специализацию тоже.
1: В смысле? Обещают одно, отправляют в другое место.
0: Да. Кандидату в пункте отбора могут гарантировать должность водителя снабжения или механика.

0: в ремонтном батальоне глубоко в тылу. Но после распределения из-за нехватки людей его легко переводят в штурмовое подразделение, и оспорить это правовой возможности фактически нет.
1: Хорошо. Допустим, но ведь действие любой анестезии рано или поздно заканчивается.
0: 100%.
1: В небольших городах и поселках все на виду. Соседи видят, кто возвращается, кто нет. Соцсети забиты сообщениями о поиске пропавших. Неужели кто-то продолжает верить билбордам?
0: В том-то и дело, что сарафанное радио начало перебивать любые финансовые обещания. Запас тех мужчин, которые были готовы рискнуть от отчаяния, просто исчерпан.
1: Ну да, нельзя каждый год находить в одном районе одних и тех же, готовых рискнуть.
0: Истории знакомых разрушили иллюзию срочного контракта. Люди видят, что даже тяжелое ранение – это далеко не всегда билет домой.
1: Да ладно. Разве ранение не означает автоматическое комиссование?
0: А вот и нет. Человек может месяцами проходить врачебные комиссии, получить категорию с ограничениями, но при этом формально остаться в списках части.
1: Зачем?
0: Системе нужны люди хотя бы для тыловых или вспомогательных задач. Вырваться из этого круга невероятно сложно.
2: Слушай, ну давай посмотрим на это со стороны семьи. Даже если человек оказывается заперт в системе бессрочно, его семья все равно получает эти миллионы на счет.
0: Получает, да.
2: В краткосрочной перспективе это же решает их фундаментальные проблемы. Закрываются долги, покупается жилье. Разве это не рациональный шаг для тех, кто жил за чертой бедности?
0: Экономисты, которые изучают эти выплаты, прямо предупреждают о ловушке. Она захлопывается на следующий день после подписания.
1: Какой ловушке? Деньги-то реальные.
0: Деньги реальные, но выплата разовая, а риск для жизни теперь ежедневный. Вместо этих денег семья теряет того, кто приносил зарплату каждый месяц, того, кто занимался ремонтом, отвозил детей в школу.
1: Ну да, повседневная жизнь рушится.
0: Разовый бонус пытается подменить собой десятилетия обычного человеческого труда. Это просто не работает.
1: Но если распорядиться деньгами грамотно, типа первый взнос по ипотеке, это же инвестиция.
0: Чувство неуязвимости. Они оформляют ипотеку или берут автокредит на дорогую машину.
3: Рассчитывая на высокую зарплату военного.
0: Да, каждый месяц. А затем происходит бюрократический сбой. Документы теряются, статус зависает, или начинаются проблемы с выплатами по ранению.
3: Перечисления задерживаются.
0: Задерживаются на месяцы. А банк, сам понимаешь, ждать не будет.
3: Банку все равно на военную бюрократию.
0: Абсолютно. Семья моментально падает в новую яму. Кормильца нет, текущих доходов не хватает на огромные кредиты. И к тому же начинается колоссальный рост внутрисемейных конфликтов.
3: Из-за денег?
0: Из-за них. Мужчина уезжает, связи часто нет. Жена или другие родственники получают доступ к счету и начинают распределять миллионы. Споры о том, чьи это деньги, родителей, супруги, детей, это разрушает семьи изнутри.
2: Понятно. Слушай, а если отдалиться от уровня семьи и посмотреть на региональную экономику? Откуда вообще эти деньги берутся? Губернаторы повышают ставки, конкурируют, но бюджеты же не резиновые.
0: Это изымается из других статей расходов. Классическая экономика замкнутого круга.
2: То есть деньги из одного общего котла?
0: Да. Регионам спускают план по набору. Чтобы его выполнить при падающем спросе, они вынуждены повышать ценник. Чем больше уходит на разовую выплату, тем меньше остается на все остальное.
2: На инфраструктуру?
0: На обновление труб, закупку новых автобусов, ремонт поликлиник, повышение зарплат гражданским врачам и учителям.
2: То есть бедные регионы, которые исторически не могут дать нормальную работу, они теперь предлагают миллионы за риск жизнью.
0: И финансируют это за счет ухудшения качества жизни всех остальных.
2: Жесткий обмен. Города теряют рабочие руки. Сварщики, водители, слесари, они же просто исчезают.
0: Местные работодатели в отчаянии. Они физически не могут конкурировать с этими бонусами. Ни один завод не предложит слесарю 3 миллиона рублей подъемных.
2: Подожди, я хочу выступить в роли адвоката дьявола.
0: Давай.
2: Разве этот приток живых денег не становится мощнейшим стимулом для бизнеса? Семьи получают миллионы, скупают стройматериалы, технику, машины. Торговля должна переживать невероятный бум.
0: Экономисты называют это эффектом краткосрочного сахарного всплеска.
2: Сахарный всплеск.
0: Да. В первый момент резкий рост потребления. Местный автосалон реально фиксирует рекордную выручку. Но покупка дорогого телевизора не создает долгосрочной ценности для региона.
1: Деньги уходят за пределы региона, производителю.
0: Именно. А город навсегда лишается опытного специалиста. Местному предприятию нужен слесарь каждый день на протяжении 15 лет. Чинить трубы, учить молодых. Разовая выручка магазина эти потерянные годы труда не заменит.
1: Выходит, статистические карты контрактов сегодня – это просто детальная карта бедности.
0: Практически один к одному. Чем ниже доходы в территории, тем больше людей ушло. Но парадокс в том, что бьет это по всем. За эти выплаты косвенно расплачиваются абсолютно все жители.
1: Даже те, кто никуда не собирался?
0: Да. Они ездят на старых автобусах, стоят в очередях в разбитых поликлиниках, потому что деньги развития ушли на бонусы для выполнения плана.
1: И если эти финансовые вливания больше не работают, если люди, готовые идти за деньги, закончились, как тогда чиновники собираются выполнять планы? План-то никто не отменял.
0: А вот здесь происходит самое жесткое изменение механики. Когда ресурс убеждения деньгами иссякает, система переключается на принуждение. Тональность работы кардинально меняется.
1: Местному руководству план выполнять жизненно необходимо.
0: Абсолютно. Поэтому фокус рекрутинга смещается на адресное давление. Давят на те социальные группы, которым сложнее всего отказаться.
1: О ком конкретно идет речь? Кто эти люди?
0: Должники с огромными просрочками, мигранты, чей статус зависит от чиновников, люди под следствием, ну и работники бюджетной сферы, которые зависят от государства как от работодателя.
1: А как технически выглядит это давление? Это же, наверное, не открытые угрозы.
0: Правозащитники описывают это как тактику мягкого, но безальтернативного давления. Например, должника вызывают в кабинет. Тон спокойный. Говорят, ситуация у тебя сложная, но решение согласовано. Просто поставь подпись вот здесь.
1: И не дают подумать.
0: Не позволяют забрать документы домой. Не дают показать контракт юристу. Требуют решения здесь и сейчас. Граница между приглашением и силовым давлением просто стирается.
1: Слушай, ну бывают же медицинские противопоказания?
0: В погоне за планом часто закрывают глаза даже на серьезные медицинские проблемы кандидатов.
1: И в этот момент та самая выплата в миллионы начинает играть маскировочную роль, да? Огромный бонус позволяет чиновникам в отчетах называть такое решение исключительно добровольным.
0: В точку. Страх перед депортацией, давление начальника, безвыходность должника – ничего из этого в отчеты не попадает.
1: На бумаге видна только подпись и перевод пары миллионов.
0: Да, юридически все выглядит как идеальная сделка. Деньги как бы отмывают факт принуждения.
1: Но если посмотреть на систему сверху, любой экономист спросит, почему не остановить эту гонку? Зачем бесконечно повышать ставки, если отдача падает?
0: Эту машину невозможно остановить. Она попала в ловушку собственной архитектуры. Потребность в людях не исчезает. Возраст, болезни, истощение.
1: А если какой-то регион просто заморозит бонусы?
0: Поток новых контрактов там рухнет до нуля мгновенно.
1: А за невыполнение плана губернатор отвечает головой.
0: Именно. Центр очень элегантно перекладывает колоссальные финансовые издержки и всю политическую ответственность на местных исполнителей.
1: Если план провален, виноват губернатор.
0: Да. При этом сам факт роста выплат транслируется через медиа как проявление заботы государства. Возникает замкнутый цикл. Система вынуждена платить все больше из истощающихся региональных бюджетов за все меньшее количество людей.
1: Получается, единственный способ остановить эту инфляцию – это снизить потребность в людях. Но предпосылок к этому нет.
0: Значит, каждый следующий виток гонки обойдется регионам все дороже, принесет меньше людей и оставит более глубокие социальные шрамы, истощая территории демографически и экономически.
1: Это подводит к сложному вопросу. Когда все это завершится, как региональная экономика будет адаптироваться к реальности? Туда, где за тяжелый труд снова платят обычные 50 тысяч рублей в месяц.
0: Финансовая анестезия перестанет действовать. Это будет сильнейший экономический и психологический шок. Об этом точно стоит задуматься. Большая выплата способна закрыть кредит, но она не гарантирует возвращение домой. И чем дольше продолжается война, тем яснее это становится людям. Поэтому регионы платят все больше, а новых контрактников получают все меньше. Значит, следующим шагом может стать не очередная прибавка, а усиление давления на тех, кому сложнее отказаться. Должников, безработных, мигрантов и людей с проблемами со здоровьем или законом. Миллионы заканчиваются быстро. Последствия одной подписи могут не закончиться никогда.
3: Это был разбор дня. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и до встречи.
4: Радио Лента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Только для своих. Реконструкцию в Калининграде 3 километра Советского проспекта за почти 3 миллиарда рублей отдали компании депутата «Единоросса». Куда уходят бюджетные деньги? Мэрия Калининграда потратит более 1 000 000 рублей на телесюжеты о своей работе. Вербовка под прикрытием праздника. На дне Зеленоградска жителей приглашали заключать контракты с Минобороны. Итак, космические траты на реконструкцию Советского проспекта в Калининграде. 1 000 000 000 рублей на 1 километр. Фактически узаконили. Власти заключили контракт на реконструкцию 2 километров 800 метров проспекта. Речь идет об участке от кольца на Борзова до 5-го форта. Здесь обещают новый асфальт, разделительную полосу, тротуары, велодорожки, освещение, 9 светофоров и 11 остановок. Работы обойдутся бюджету в почти 3 миллиарда рублей. Примерно по миллиарду за километр. На торги поступила всего одна заявка, поэтому стоимость контракта даже не снизилась.
6: Единственным участником и подрядчиком стала ЗАО ДСП. Генеральным директором компании является действующий депутат городского совета Калининграда Сергей Григоренко. Его фирма регулярно получает контракты на строительство, ремонт и содержание дорог в городе и области. Также стало известно, что во время реконструкции Советского проспекта планируют вырубить 2296 деревьев и 556 кустарников. Взамен предусмотрена пересадка только 91 растения.
5: Но кого волнуют деревья, когда на кону целый бюджет? И еще интересный момент. Буквально пару месяцев назад администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции части проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 800 метров потребуется 2 миллиарда 800 миллионов рублей со сроком завершения работ в 2029 году.
6: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017-м. Тогда работы по расширению до 4 полос, созданию велосипедных дорожек и новых мощеных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор беспрозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Теперь же эта сумма увеличилась на 300 миллионов.
5: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили километр двухполосных дорог. Но то было раньше. Времена меняются, аппетиты и расходы растут, а деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. Мэрия Калининграда потратит 1 100 000 рублей на телесюжеты о себе.
7: Администрация Калининграда и городской совет ищут телеканал, который будет рассказывать об их работе. В частности, до конца года подрядчик должен подготовить 29 сюжетов продолжительностью около минуты. В каждом обязательно должны появиться комментарии чиновников или сотрудников городских ведомств. Также в контракт входят 12 социальных роликов, каждый из которых покажут не менее 60 раз. Все это обойдется городскому бюджету в более чем 1 000 000 рублей.
5: Конечно, можно было бы направить эти деньги на ремонт больниц, аварийных домов и коммунальных сетей. Но градоначальники решили иначе. Десятки миллионов также легко находятся и на освещение деятельности региональных властей.
8: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Запад пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства в средствах массовой информации.
5: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги в том числе, чтобы за бюджетные деньги рассказывать, как хорошо живется региону. Кстати, весьма радужные картины рисуют и вербовщики на фронт. Причем даже обычный городской праздник, куда люди приходят отдыхать вместе с семьями и детьми, власти превратили в площадку для вербовки на СВО.
9: 12 сентября на Дне Зеленоградска жителей города приглашали заключать контракты с Минобороны. Помимо концертов, ярмарки и праздничных мероприятий, там работала тематическая площадка «Наш город – наша сила», посвященная специальной военной операции. Посетителям рассказывали о службе в армии и сразу же предлагали подписать контракт, в том числе с «БАРС-39».
5: Причем зеленоградцам прямо говорилось, что лучше не тянуть до объявления массового призыва, а идти в армию уже сейчас. Как известно, официальные лица настойчиво отрицают проведение новой волны мобилизации после выборов. Но чем чаще это происходит, тем больше вероятности, что она состоится. Не будем забывать, что Дмитрий Песков 13 сентября 2022 года твердо и четко заявлял, что вопрос о мобилизации не рассматривается. А через неделю мобилизация началась. Так что, как показывает жизнь, часто власти говорят одно, а реальность совсем другая. И вот еще одно подтверждение. Калининградцы массово получают повестки в военкомат.
10: Мне сегодня пришла повестка в военкомат. Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
11: Ну что, я сходил в военкомат, была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категорий запаса. Но передо мной был мужик один, и он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
5: А вот многие россияне не ждут повесток и попросту уезжают из страны.
12: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
13: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
14: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
5: Прямых подтверждений новой мобилизации пока нет, но даже по утверждению Z-военкоров она становится все более вероятной. И причины для этого существуют. Ведь набор контрактников падает, потери на фронте растут, а российской армии не хватает людей для продолжения наступления. К тому же власти усиливают воинский учет и основательно готовят систему к возможному призыву. Так что если президент примет решение, механизм будет уж готов. Тем временем в розничной сети Калининградской области появятся безопасные средства индивидуальной защиты. Как сообщили в региональном МЧС, жители региона смогут без ограничений приобретать в магазинах гражданские фильтрующие противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Но это уже другая история на тему «Жизнь эксклава в условиях военного времени». На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: Привет, это «Балтийский лоцман». В Балтийское море пришли адмирал Левченко и адмирал Касатонов. Два корабля российского Северного флота. Сегодня поговорим о том, почему их появление может быть признаком довольно неприятной для Москвы тенденции. Официально Россия не объяснила, зачем сюда перебросили два корабля Северного флота. Но контекст у этой истории очень говорящий. Последний год Европа все активнее взялась за так называемый российский теневой флот. Если раньше борьба с ним часто выглядела как бесконечное пополнение санкционных списков, то сейчас подход заметно меняется. В санкционных списках Евросоюза уже больше 670 судов. Им закрывают доступ в европейские порты, запрещают предоставлять целый ряд услуг, давят на компании, которые ими управляют, на страховщиков, посредников и государства, предоставляющие таким судам свои флаги. Причем Европа все чаще работает не только с бумагами. Суда отслеживают, проверяют, а их маршруты становятся все прозрачнее. Британия, например, сообщает, что количество операций по наблюдению за российской активностью в ее водах за первые 8 месяцев этого года выросло примерно на четверть. И вот тут становится понятно, почему у Москвы вообще могла появиться идея вывести рядом с торговыми судами корабли Северного флота. В августе адмирал Левченко уже сопровождал через Северное море и Ла-Манш санкционные грузовые суда «Дженерал Скобелев» и «Спарта». Британцы следили за всей группой несколько суток, а затем просто передали наблюдение союзникам у французского побережья. То есть сам принцип уже опробован. Коммерческое судно идет не одно, рядом появляется корабль Северного флота, и любая попытка приблизиться к грузовику сразу становится гораздо более чувствительной политически. Поэтому версия о том, что Левченко и Касатонова могут использовать для подобных задач и в Балтийском море, выглядит вполне логичной. У России сейчас действительно не так много способов усложнить европейцам работу с теневым флотом. Можно снова менять название судов, компании владельцев и флаги. Но европейцы именно эти схемы и научились постепенно раскручивать. Можно продолжать искать новые страны регистрации. Только Евросоюз все активнее работает и с самими государствами флага, убеждая их не прикрывать санкционные суда. Можно спрятать владельца за очередной цепочкой компаний, но санкции все чаще прилетают уже не только танкерам, а всей системе вокруг них. И тогда остается самый зрелищный вариант – поставить рядом корабль Северного флота и попробовать сделать проверку конкретного судна максимально неудобной. На первый взгляд идея рабочая. В открытом море мало кто захочет создавать лишний риск вокруг торгового судна, если рядом с ним идет адмирал Касатонов. Только есть проблема. Теневой флот от этого не перестает быть теневым, а все его основные слабые места остаются на месте. Сопровождение может провести танкер через определенный участок моря, но не может обеспечить ему нормальную страховку, открыть закрытый порт, найти компанию, которая не боится вторичных санкций, вернуть судну удобный флаг или заставить сервисную фирму его обслуживать. Более того, весь смысл теневого флота в том, чтобы быть дешевым и по возможности малозаметным. А когда рядом с торговым судном идет один из самых заметных кораблей Северного флота, с незаметностью получается довольно плохо. В августе британская сторона прямо описывала ситуацию почти с обратной стороны. России приходится тратить дорогой ресурс Северного флота просто на то, чтобы проводить санкционные грузы через европейские воды. И тут начинает работать обычная арифметика. Теневой флот – это сотни судов. Кораблей Северного флота совсем не сотни, и у них есть масса других задач. Нельзя поставить по одному Касатонову возле каждого танкера. Даже если выбирать только самые важные рейсы, это все равно топливо, экипажи, ресурс техники, ремонт, время и постоянное наблюдение со стороны европейских стран. Причем Балтика для такого сопровождения особенно неудобна. Здесь не получится просто уйти куда-то в океан и исчезнуть. Пространство тесное, маршруты понятные, датские проливы никуда не денутся. Вокруг Германия, Польша, Дания, Швеция, Финляндия и страны Балтии. Одни заканчивают наблюдение, другие подхватывают. Это мы уже видели в Ла-Манше, где британцы сопровождали российскую группу до района французского побережья и дальше передали ее союзникам. И вот здесь европейская стратегия выглядит довольно разумно. Вовсе не обязательно устраивать показательное задержание каждого судна. Можно постепенно сделать саму эксплуатацию такого флота дороже, сложнее и рискованнее. Нет порта, нет нормального обслуживания, нет понятной страховки. Проблемы с флагом, владелец под санкциями, экипажу сложно найти посредника. И рейс уже перестает быть таким привлекательным, даже если рядом красиво идет корабль Северного флота. Именно поэтому появление Левченко и Касатонова в Балтике я бы рассматривал не как доказательство того, что Россия нашла ответ европейцам, а скорее как признак того, что старые методы обхода давления становятся менее удобными. Если для обычной коммерческой перевозки все чаще требуется дорогое сопровождение, значит цена этой перевозки уже растет. Да, присутствие кораблей Северного флота может осложнить отдельные проверки и заставить европейцев действовать осторожнее. Но защитить всю систему теневого флота таким способом физически невозможно. И в этом, пожалуй, главная интрига ближайших месяцев. Москва пытается сделать отдельные рейсы сложнее для контроля, а Европа старается сделать всю схему менее выгодной. И если эта тенденция продолжится, Балтийское море станет еще одним местом, где спор идет уже не вокруг одного танкера, а вокруг того, насколько долго вообще сможет работать вся эта система перевозок. Это был Балтийский лоцман. Держим курс и смотрим не только на громкие перемещения, но и на то, какую проблему они пытаются решить. До скорого!
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
16: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
17: Блогер из Иркутска обнаружил на китайском авторазборе уже готовый автомобиль «Волга К-50», который на самом деле китайский «Джили Манджаро» с наклеенными российскими шильдиками, что говорит о том, что машины из Поднебесной попадают на российский рынок полностью готовыми.
18: Я сейчас нахожусь в Китае на авторазборе. Смотрите, видите эти эмблемы? Какого черта здесь делает «Волга К-50»? Вот то есть они в Россию берут, вот эти колпачки сюда ставят «Волга», наклеивают вот сюда вот эмблему, что она в России типа сделана. Вот эту вот так вот отдирают. Здесь вот «Волга» получается, да? Руль смотрим уже сразу тоже. Волга Шилдик у нас стоит. И все. Но машина заезжает уже, как Волга сразу же.
19: Чего вы локализировали? Локализировали поставить колпачки на диски и сделать Шилдик наклеить?
18: Вот вы молодцы. Я также хочу машины производить. Всем бы такое производство, да, ребят?
20: Как вот это вот вообще могло произойти? Как можно в Китае найти Волгу?
21: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
23: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
22: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
24: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
22: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
25: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. А Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ДРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
22: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Актриса и телеведущая Юлия Меньшова раскритиковала россиян, уехавших от мобилизации, назвав это постыдным поступком.
26: Молодое поколение, которое все ломанулось, значит, в аэропорты, честно говоря, не все.
27: Не все.
26: Да, конечно, не все. И есть ребята, которые добровольцами записались. Это 100%. Но для меня это был момент такого, честно говоря, аута. Потому что я смотрела и думала, парни, вы что делаете, а? Вы как это? Ну, то есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам? Хотя, скорее всего, мамы их и собирали. А как вы будете потом смотреть в глаза девушкам, которые... Это же ведь вот они выставляли себя в социальных сетях, а это же так по логике постыдный поступок, понимаете? А все настолько перевернуто, что как будто бы это молодец, ушел от... А как это так? Ну, как бы этого не может быть. И это, кстати, очень печальный вывод мой о последних 30 годах, которые мы так замечательно сами себя предавали, что мы вот воспитали людей, которые говорят, что вот, собственно, классно свалить. Пусть здесь все горит огнем и бомбы падают, а зато я уцелел. Это очень такая серьезная проблема, короче говоря.
21: Криминальные новости.
0: Мужчина задушил свою жену бюстгальтером в Новосибирской области. По данным 112, конфликт между 55-летним Андреем и его 55-летней женой Натальей произошел на дачном участке в Бердске. Пьяный мужчина напал на супругу и задушил ее. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Мужчина задержан. Помилованный заключенный, ветеран СВО, приютил женщину, а потом избил и выбросил на мусорке. Сергей Ткаченко завербовался на фронт из колонии, отслужил, получил помилование и приехал жить в Москву. В октябре прошлого года мужчина решил отметить день зарплаты. Возле магазина он встретил полураздетую на холоде 39-летнюю Светлану. Она рассказала, что ее выгнал муж. Сергей позвал ее к себе. Во время застолья Ткаченко поскандалил с гостьей, а когда попытался ее выпроводить, началась ссора. Тогда он сильно избил женщину, выкинул из подъезда и оттащил к мусорным бакам. Там его задержали подъехавшие полицейские. Мужчина сопротивлялся и обещал жаловаться в прокуратуру. Пострадавшую доставили в больницу. Там у нее выявили черепно-мозговую травму, переломы ребер, ушиб легкого и амнезию. Она ничего не помнила. В суде ветеран СВО признал вину. Бывшего военнослужащего приговорили к 6 годам колонии. Суд учел его участие в боевых действиях в качестве смягчающего обстоятельства. Теперь Ткаченко снова просится на фронт. Пожилой неадекват ударил 37-летнюю женщину ножом в Санкт-Петербурге на проспекте Большевиков и скрылся. В этот момент она пила кофе, сидя на лавочке с подругой. По словам подруги, мужчина молча подошел, достал нож и ударил им женщину. Затем также молча ушел. Пострадавшую от нападения незнакомца госпитализировали в тяжелом состоянии. Ей провели сложную операцию, в ходе которой удалили селезенку и зашили желудок. Неадеквата разыскивают, очевидцы. Сам удалось снять его на видео. Крупнейшую сеть нелегальных производителей оружия накрыла полиция по всей России. Задержано 111 человек в 43 регионах. У фигурантов нашли 297 единиц оружия, 92 тысячи патронов, 223 гранаты и 82 килограмма взрывчатки. Среди изъятого 6 пулеметов, 11 гранатометов, 74 автомата, штурмовая винтовка, 4 пистолета-пулемета, 124 винтовки, а также 77 пистолетов и револьверов. Оперативники также накрыли 37 подпольных мастерских. Там переделывали охлощенные и сигнальные образцы в боевые и делали патроны на продажу. Изъятое оружие и взрывчатку отправили на экспертизу. После нее силовики решат вопрос о возбуждении уголовных дел. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
21: Радиолента. Прямая речь.
17: Военный блогер Максим Калашников о деградации военного руководства Российской Федерации.
1: И тут ситуация, к сожалению, хуже, чем во Вторую мировую войну. То есть качество управления в Российской Федерации, качество правящей, так сказать, элиты, ее способности упали ниже того, что мы имели, что там на Западе во Вторую, мы в Великую Отечественную, Великая Отечественная. Сколько упало ваш интеллект, культура управления, организационные способности. Это же страшно. Вы понимаете, что чем дальше затягивается эта война, тем тяжелее будет кризис в экономике, ваше положение. Тем ниже будет падать, собственно говоря, репутация вас как второй военной силы мира, как вообще каких-то грозных военных, так сказать, государственных вождей. Они уже считаются гораздо меньше, чем до 2022 года. Уже какая-то, черт, денацификация, демилитаризация. Вы уже забыты уже об этом. Я понимаю, что то, что происходит сейчас, это крайнее ваше бессилие. Вы бы хотели победить, но вы не можете организовать даже тоже воздушное наступление, потому что, ну, дураку ясно, что победить пехотными штурмами, просачиваемыми невозможно. На земле все, ну, буксует все, ни шатка, ни валка, тебя не толкает. Противник какой-то даже в контратаке, в контрнаступление переходит. Вот, фронт пожирает гигантское количество живых людей.
21: Главные новости дня.
2: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
3: Ой, ой, ой, ой, ой. Что, а полицию вызывать?
2: Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле «Рено» его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
6: Короче, еще там 500 метров очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. А, вот он, Роснефть, урод. На предыдущей тоже была очередь Роснефти.
2: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
7: Стоим в очереди на заправочку. Бензин вот вроде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато этим, которые вот это все устроили под насруб.
2: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечивается лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
8: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке. Попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то, на объездной.
2: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске на Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: На Радио Лента. Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
21: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
10: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос. Атомную энергетику мы были впереди, и, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли, и по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну, вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население, естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15-го, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему. Но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенные Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да, надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51-м месте. На 51-м месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, и прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль, до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
21: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта. Высказывания военкоров. Актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
2: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
11: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующий год, да, это, ну, Донецкая область. Так вот, Теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
2: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
4: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально, в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов вот этих FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, достаточно безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл, наступающий на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
2: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
12: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
2: Зет-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
13: Иностранные войска, красная линия, военкор Живов о заявлении Путина и тупике вокруг условий завершения конфликта.
14: Президент заявил, что ввод иностранных войск на Украину под любым предлогом будет означать войну с Россией. О чем это? По текущему плану, который пытаются продавить Украина и Евросоюз, сразу после перемирия союзники Украины планируют разместить свои контингенты на Украине для поддержания мира. Это обсуждали много раз за последние годы. Очевидно, что на фоне последнего переговорного турне нечто подобное обсуждалось и для России. Такая позиция неприемлема. И, видимо, возникла необходимость провести красную линию публично. Прибавьте к этому недавнее напоминание Лаврова, что война с Европой будет очень скоротечной. И получите общую картину того, о чем думаю в Кремле. И это, в определенном смысле, тупик для всех сторон. Европа хочет перемирия по линии боевого соприкосновения и ввод войск. Россия хочет свои регионы, демилитаризацию Украины и никаких иностранных войск. Война не закончится до тех пор, пока в Киеве не примут условия России. В Киеве же ждут неких событий в России, после которых Кремль согласится на любые условия. И тут вопрос, кто своего дождется первым и когда?
13: 20 лет покоя, которых не случилось. Военкор Зергулио о цене вооруженных конфликтов для России и сотнях тысяч погибших.
15: Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Петр Столыпин, 1 октября 1909 года. Как же он был прав. Но никто не даст нам 20 лет покоя. Нам и 10 не дадут. За последнюю четверть века Россия снова и снова оказывалась в состоянии вооруженного конфликта. Вторая чеченская кампания. Более 6 тысяч погибших наших мужчин. 5 дней боев с Грузией в 2008 году. Еще более 60 погибших военнослужащих. Сирия. Официально как минимум 112, а потом Украина. Здесь счет уже идет не на сотни и даже не на тысячи. За каждой такой цифрой человек. Чей-то сын, чей-то отец, муж, брат, друг. Люди, которые могли строить дома и компании, лечить других, делать открытия, запускать ракеты в космос, путешествовать, влюбляться, растить детей и однажды увидеть своих внуков. 20 лет покоя могли бы изменить страну. Но для сотен тысяч людей этих 20 лет уже никогда не будет.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
18: Всем привет! Это разбор дня. Представьте, вы несколько месяцев ждете операцию, собираете анализы, договариваетесь с родственниками, и вдруг госпитализацию переносят. В больнице больше нет свободных мест. Часть коек, отделение или даже целый корпус отдали раненым с фронта. Лечить этих людей необходимо, но почему для этого используют те же палаты, тех же врачей и те же операционные, которых обычным пациентам не хватало еще до войны? Сегодня разберемся, как военные госпиталя переполняются, а последствия этого незаметно переходят в гражданские очереди.
26: Знаешь, за вот этим сухим чиновничьим термином «перепрофилирование» или «выделение

0: но к этому стулу не подведен кислород. Для этого дополнительного пассажира банально нет спасательного жилета. На него вообще не рассчитана нагрузка двигателей, а стюардесса просто не успеет до него добраться при аварии.
1: То есть в медицине абсолютно то же самое?
0: Один в один. Больничная койка – это вообще не про железную кровать с матрасом. Это очень сложный пакет ресурсов. Это, по сути, точка доступа к инфраструктуре всей больницы.
1: То есть, когда в отчете пишут «создано 100 новых коек», это не означает, что привезли 100 кроватей на грузовике?
0: Абсолютно не означает. Можно за один день привезти хоть 200 кроватей. Но невозможно за неделю обучить нейрохирурга или специалиста по протезированию.
1: Ага, то есть койка – это в первую очередь люди?
0: Люди и время. За каждой койкой стоит конкретное время постовой медсестры, ставка оперирующего хирурга, наличие специфических сильных обезболивающих, кислород. Это расписанные буквально по минутам часы работы операционной и доступ к аппарату МРТ. Главный дефицит медицины всегда был не в кирпичах и стенах,
1: а в кадрах и часах работы оборудования.
0: Именно. И военная травма, о которой заходит речь, невероятно требовательна к этим ресурсам.
1: Ну да, это же явно не плановое удаление аппендицита, где пациент через 3 дня уходит домой на своих ногах.
0: Да там масштабы просто космические. Один такой пациент потребляет ресурсы стационара в 10-кратном размере. Ему может потребоваться 5, 6, а то и 10 последовательных сложных операций. Плюс постоянные тяжелые перевязки прямо в условиях операционной под наркозом.
1: Получается, один такой человек фактически полностью блокирует работу сразу нескольких отделений?
0: Фактически, да. Если травматолог сегодня вне очереди оперирует пациента с фронта, это значит, что аппарат томографии в этот момент занят, лаборатории перегружены экстренными анализами, а места в реанимации заполнены.
1: И очередь для гражданских пациентов неизбежно замирает.
0: Совершенно верно.
1: Даже если формально табличку на отделение для местных жителей никто не снимал, и оно считается открытым, палата-то может быть пустой, но врач сейчас физически находится в другой операционной и спасает тяжелого раненого.
0: Очень точная картина. Гражданская инфраструктура работает на абсолютном пределе.
1: Слушай, но если гражданская система настолько хрупка и испытывала такой жесткий кадровый голод еще до всех этих событий, возникает очень логичный вопрос.
0: Про военные госпитали?
1: Да. Где специализированная военная медицина? Почему вообще государство пришло в обычные гражданские больницы, которые строились совершенно для других целей?
0: Ответ кроется в колоссальных масштабах происходящего. Система военных госпиталей изначально просто не была рассчитана на такой гигантский поток.
1: То есть резервы просто кончились?
0: Да. Еще весной 2023 года в Госдуме открыто прозвучало признание от представителей власти, что военное ведомство банально не справляется с нагрузкой. Резервы профильных госпиталей были исчерпаны. И в этой точке принимается самое быстрое управленческое решение.
1: Использовать уже готовую инфраструктуру.
0: Точно.
1: Ну, если подумать с позиции кризисного менеджера, это действительно выглядит очень логично. Зачем тратить годы на стройку новых специализированных госпиталей с нуля?
0: Логика понятна, да.
1: Заливать фундамент, прокладывать сложные коммуникации, закупать дорогущие томографы за рубежом, если гражданские здания уже стоят буквально в каждом крупном городе. Оборудование подключено, а врачи каждое утро приходят на работу. Бери и пользуйся.
0: С точки зрения экономии государственного бюджета и скорости, это исключительно эффективное решение. Но у этой эффективности есть скрытая цена.
1: Какая?
0: Эта экономия государственного бюджета мгновенно превращается в прямые финансовые и физические потери обычных жителей.
1: А то есть больницы, которые строились десятилетиями на налоги граждан?
0: Да, да.
1: А для лечения их собственных инсультов, грыж, инфарктов теперь просто изымаются из гражданского оборота?
0: Именно так это и работает. Ресурс, который оплачивался из общего бюджета для поддержания здоровья обычных людей, теперь обслуживает последствия боевых действий.
1: И это, как я понимаю, уже перестает быть временной мерой.
0: Конечно. Появляются жестко выделенные отделения, начинает меняться маршрутизация машин скорой помощи в регионах, гражданский сектор просто неумолимо сжимается.
1: Но здесь мне хочется выступить адвокатом дьявола. Допустим, плановую операцию по замене сустава переносят на пару месяцев. Очередь просто сдвигается. Да, это неприятно, сустав сильно болит, человек постоянно пьет обезболивающее, но это же не экстренная реанимация. От этого не умирают прямо здесь и сейчас. Разве в условиях масштабного кризиса это неприемлемый компромисс?
0: Это очень опасный миф, и его необходимо развенчать прямо сейчас. Отложенная операция – это не просто перенос записи в блокноте. Давайте посмотрим на механику процесса. Для пожилого человека перенос плана

0: Плановая операция по замене тазобедренного сустава на 3-4 месяца означает полную потерю подвижности.
1: Ну, он просто садится дома и перестает выходить на улицу, так?
0: Хуже. Он оказывается заперт в четырех стенах, очень часто вообще в пределах одной комнаты. Без движения мышцы стремительно атрофируются. Начинаются серьезные проблемы с венами. Гигантский риск тромбоза.
1: То есть организм просто сдается?
0: Фактически, отложенное на полгода лечение навсегда делает такого пациента глубоким инвалидом. Даже если этот сустав ему потом все-таки заменят, организм уже не восстановится.
1: А если речь идет о других профилях? Сосудистая хирургия, например.
0: С сосудами ситуация еще страшнее. Задержка плановой операции по стентированию сосудов или удалению бляшек в разы повышает риск внезапного летального исхода.
1: Инсульт или инфаркт может случиться в любой день этого ожидания.
0: Абсолютно в любой. Отложенного лечения без последствий не бывает в природе. Болезнь невозможно поставить на паузу приказом чиновника. И самое циничное здесь то, что в официальной статистике такие смерти часто вообще не связывают напрямую с переносом операций. Это не фиксируется как отказ в медицинской помощи.
1: Человек просто умер от инфаркта дома.
0: Да.
1: Получается классический эффект домино. Одно управленческое решение запускает целую цепь катастроф внизу. Более того, последствия ведь не ограничиваются только временем ожидания в очереди.
0: Безусловно.
1: Я видела потрясающий кейс в Омске, где огромное здание женской консультации целиком передали под военную поликлинику. То есть отделение вообще перестало выполнять свою первоначальную функцию.
0: Это невероятно показательный пример того, как полностью ломается система маршрутизации пациентов.
1: Для чиновника, пишущего отчет, это же просто смена вывески на здании. Была консультация, стала поликлиника для ветеранов.
0: Да, площади формально использованы. Но на практике это разрушает логистику, которая выстраивалась в регионе годами.
1: Вся тяжесть логистики, и финансовая, и физическая, падает исключительно на плечи самой семьи.
0: Именно.
1: И как закономерный итог, эта изматывающая цепочка неизбежно выдавливает людей в платную медицину. Бесплатная система формально продолжает существовать. Полис действует, его никто не отменял, но ожидание становится просто невыносимым.
0: Человек четко понимает, что просто не доживет до своей очереди. Что он делает? Достает последние сбережения, занимает деньги у родственников, берет кредиты и идет в ближайшую частную клинику.
1: И здесь возникает, наверное, самая горькая ирония всей этой ситуации. Очевидный парадокс. Пациент приходит в эту частную клинику, платит большие деньги с своего кармана, открывает дверь кабинета и видит там кого?
0: Того же самого невероятно уставшего врача из государственной поликлиники, который пришел в платную клинику на подработку после тяжелейшей смены с ранеными.
1: Это же феномен двойной оплаты. Потрясающий экономический абсурд. Человек на протяжении всей жизни уже оплатил свое будущее лечение налогами.
0: Да, на эти деньги были построены стены государственной больницы, закуплены томографы, оплачено обучение этого врача в университете.
1: Но в критический момент ресурса не хватило обычным людям, потому что его забрали под другие нужды. И теперь гражданин платит второй раз наличными прямо в кассу.
0: Бесплатная медицина фактически превращается в дорогую и изматывающую платную услугу.
1: И при всем этом масштаб трансформации здравоохранения остается каким-то невидимым для общества. Списки переданных больниц, перепрофилированных отделений, они же нигде публично не публикуются.
0: Возникает проблема абсолютной непрозрачности системы. Все это традиционно объясняется требованиями безопасности. Секретные списки, военная тайна.
1: Пациент узнает о том, что его отделение закрыто, только физически столкнувшись с закрытой дверью.
0: Ну или получив сухой звонок из регистратуры об отмене долгожданного приема. Парадокс в том, что обычному пациенту совершенно не нужно знать секретную информацию.
1: Ему не нужны фамилии раненых или номера частей.
0: Ему нужно знать базовые вещи. Сколько обычных кардиологических коек осталось в его городе и куда теперь ехать лечить сердце. Но без открытых статистических данных кажется, что каждая отмененная плановая операция – это просто досадная личная случайность.
1: Каждый думает, ну, не повезло именно мне. Кто-то подождал лишнюю неделю, кто-то поехал на такси в соседний район. Но если сложить эти тысячи разрозненных случайностей вместе, становится отчетливо виден паралич целой системы.
0: Слушай, есть еще одно очень популярное заблуждение.
1: Какое?
0: Часто звучит мнение, что это лишь временный кризис. Аргументация такая. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Как только боевые действия прекратятся, поток раненых иссякнет, и обычные больницы за год-два вернутся к мирному режиму работы.
1: То есть система якобы отбалансируется сама собой.
0: Да, но это крайне опасная иллюзия. И разбивается она о суровую физиологию. Ампутированные конечности не отрастают заново. Тяжелые черепно-мозговые травмы никуда не деваются.
1: Сложные повреждения позвоночника, посттравматическое стрессовое расстройство.
0: Таким пациентам требуется десятилетие непрерывного высокотехнологичного медицинского ухода. Срок службы хорошего протеза ограничен. Культя со временем меняет форму.
1: Протезы нужно регулярно обслуживать и менять.
0: Да. Плюс огромному проценту потребуются повторные корректирующие операции за осложнением.
1: То есть начинается колоссальная скрытая конкуренция за реабилитацию, которая на самом деле уже идет полным ходом. Можно проанализировать цифры. К началу 2026 года только в одной Челябинской области было развернуто около 1000 коек специально для реабилитации участников войны.
0: 1000 коек только в одном регионе – это астрономический объем. Инструкторов по лечебной физкультуре, профессиональных врачей-реабилитологов катастрофически не хватало и в спокойное время. Это штучные специалисты. На их подготовку уходят долгие годы.
1: И теперь этот очень ограниченный штат сталкивается с настоящим цунами новых пациентов. А что происходит с остальными?
0: Гражданский сектор сжимается еще сильнее. В результате пациентов после обычных бытовых инсультов начинают выписывать домой гораздо быстрее. Просто обрывают курс восстановления на половине пути, лишь бы освободить место.
1: Детям с врожденной инвалидностью, с тем же ДЦП, сокращают количество бесплатных занятий в государственных центрах.
0: Да, это гигантский социальный долг, который система здравоохранения будет выплачивать очень долго.
1: И здесь на эту картину накладывается абсолютно неотвратимый фактор демография. Население стареет, с возрастом объективно растет количество тяжелых онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
0: Возникает огромная потребность в постоянном уходе.
1: И вот эти два гигантских потока – тяжело больных людей, стареющее гражданское население, которому нужно лечить сердца, и молодые ветераны с тяжелейшими инвалидностями на огромной скорости сталкиваются в узких коридорах одних и тех же больниц.
0: Стоит добавить, что ресурс этих больниц при столкновении стремительно сокращается. Речь идет о кадрах. Врачи работают на износ, берут дополнительные смены просто, чтобы физически закрыть дыры в расписании.
1: Представляю жизнь хирурга. Утром лечит пожилых пациентов с диабетом, а ночью спасает раненых со сложнейшими травмами, где счет идет на секунды.
0: Физическая и психологическая усталость накапливается лавинообразно. Происходит массовое тихое выгорание. Врачи либо уходят в частный сектор, где нет бесконечных экстренных дежурств, либо вообще уходят из профессии.
1: И вернуть палату в гражданский оборот можно одним приказом главврача. А вот вернуть в государственную систему выгоревшего талантливого специалиста практически невозможно.
0: Точно так же, как невозможно вернуть потерянное время для лечения запущенной онкологии, которую вовремя не заметили из-за очередей на диагностику.
1: Знаешь, что самое грустное? В поликлиниках этот системный кризис часто сводится к банальному скандалу в очереди перед дверью кабинета.
0: Люди срываются друг на друга.
1: Да, один возмущается, что его плановая операция сорвалась в третий раз. Другой в ответ кричит, что получил увечья и по закону нуждается во внеочередной помощи.
0: Но важно понимать, что абсолютно несправедливо винить пациентов. Ни один из сидящих в этой очереди не принимал решения о распределении государственного бюджета.
1: Столкновение интересов в коридоре очень удобно для самой системы. Оно переключает гнев на самих людей, заставляет их конфликтовать между собой за крохи оставшихся ресурсов. А вопрос о том, почему государственная машина оказалась не готова обеспечить оба потока пациентов, просто растворяется.
0: Ответственность полностью лежит на тех управленческих решениях, которые пытаются втиснуть последствия масштабных боевых действий в инфраструктуру, которая и в мирное время работала на пределе.
1: Раненый человек находится в критическом состоянии, отказать ему невозможно. Но и гражданский пациент не должен расплачиваться собственным здоровьем за дефицит госпиталей. Если создается новый огромный поток пациентов, логика требует создания автономных профильных мощностей.
0: Но в условиях дефицита ресурсов военным достается койка, а гражданским – бесконечная очередь. Система работает исключительно за счет скрытого истощения.
1: И прежде чем подвести итог, есть еще одна мысль. Больничная инфраструктура – это не только люди, но и сложное железо. Дорогие импортные аппараты МРТ, КТ, высокотехнологичные хирургические стойки. Сейчас они работают в круглосуточном режиме на два потока с колоссальной перегрузкой. Что произойдет через 3-4 года, когда это оборудование, лишенное сервиса и запчастей из-за санкций, начнет массово выходить из строя от износа? Похоже, ответа на этот вопрос пока просто нет. Ну что, пора подвести итог. Раненый военнослужащий не виноват в том, что ему требуется операция, протез или долгая реабилитация. И обычный пациент не должен расплачиваться здоровьем за нехватку военных госпиталей. Но государство выбрало самый быстрый путь. Разместило новый поток пациентов в больницах, которые уже страдали от дефицита коек, врачей и оборудования. В результате одного человека лечат вне очереди, а другому переносят операцию, предлагают ехать в соседний город или фактически подталкивают к платной клинике. Война приходит в жизнь гражданского пациента тихо, обычным звонком из регистратуры со словами «Мест пока нет». Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
4: Ой, шла полицию звать.
3: Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле «Рено» его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
5: Короче, еще там 500 метров очередь, ну может 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. Ага, вот он, Роснефть, урод. На предыдущей тоже была очередь, Роснефти.
3: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
6: Стоим в очереди на заправочку. Бензин вроде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато этим, которые вот это все устроили под насруб.
3: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечивает лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
7: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке. Попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то, на объездной.
3: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске на Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал готовность Объединенных Арабских Эмиратов принять переговоры по Украине.
9: Наши друзья в Абу-Даби неоднократно возобновляли свою готовность и говорили о том, что они готовы и дальше предоставлять свои добрые услуги и быть принимающей стороной для таких переговоров. Нам очень импонирует. Мы высоко ценим такую готовность Объединенных Арабских Эмиратов. И в тот момент, когда мы уже предметно подойдем к подготовке следующего раунда переговоров, я уверен, что, скажем так, Эмираты и Абу-Даби, в частности, будут на повестке дня. Как место проведет.
2: Главные новости дня.
10: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
11: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
10: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
12: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
10: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателей до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
13: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. А Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ДРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
10: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского Института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко признал большие проблемы с бензином в регионе и призвал отнестись к этому с пониманием.
14: Уважаемые ленинградцы, скажу о том, что сейчас волнует многих из нас. Очереди на заправках или отсутствие топлива на заправках. Я это вижу по вашим фотографиям, читаю соцсети, принимаю сам сообщения и понимаю наше общее беспокойство. Да и ко мне сегодня младшая дочь не смогла приехать, не заправилась, а старшая, чтобы добраться, простояла более 2 часов в очереди. Мы все понимаем, что это последствия недавних атак беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие заводы, в том числе и Кириши нефтеоргсинтез. И как следствие снижение производства бензина 92-го и 95-го. Дизель есть в наличии. Мы сейчас перестраиваем вместе с крупными компаниями цепочки поставок топлива через другие заводы, но на это нужно время. Сейчас многие вертикально интегрированные компании ввели лимиты на топливо, и эти лимиты, конечно же, создают очереди на АЗС. Кроме того, из-за того, что небольшие, маленькие компании практически прекратили свою работу, очереди не разгружаются. Хочу сказать, что мы видим свет в конце туннеля, мы рассчитываем, что к началу октября и новые поставки будут в регион, и новые логистические цепочки будут выстроены, и, конечно, начнут работать заводы после ремонта. Сегодня, по нашей просьбе, несколько крупных нефтяных компаний приняли уже решение увеличить поставки бензина на свои АЗС в Ленинградской области. Некоторые даже в 2 раза, чтобы закрыть перебои других компаний, чьи заводы стоят на ремонте. Мы совместно прорабатываем варианты снижения пиковой нагрузки. Рассматриваем возможность введения заправки по четным и нечетным номерам через день. Пока наша цель – это все-таки удовлетворить потребности в бензине хотя бы в лимитах из расчета 20-30 литров в день. О чем я прошу? Спокойствие и солидарности. Понимание. Особенно понимание у тех, кто пытается создать запасы впрок.
2: На радио «Лента» шок дня.
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Иностранные войска, красная линия, военкор Живов о заявлении Путина и тупике вокруг условий завершения конфликта.
17: Президент заявил, что ввод иностранных войск на Украину под любым предлогом будет означать войну с Россией. О чем это? По текущему плану, который пытаются продавить Украина и Евросоюз, сразу после перемирия союзники Украины планируют разместить свои контингенты на Украине для поддержания мира. Это обсуждали много раз за последние годы. Очевидно, что на фоне последнего переговорного турне нечто подобное обсуждалось и для России. Такая позиция неприемлема. И, видимо, возникла необходимость провести красную линию публично. Прибавьте к этому недавнее напоминание Лаврова, что война с Европой будет очень скоротечной, и получите общую картину того, о чем думаю в Кремле. И это, в определенном смысле, тупик для всех сторон. Европа хочет перемирия по линии боевого соприкосновения и ввод войск. Россия хочет свои регионы, демилитаризацию Украины и никаких иностранных войск. Война не закончится до тех пор, пока в Киеве не примут условия России. В Киеве же ждут неких событий в России, после которых Кремль согласится на любые условия. И тут вопрос, кто своего дождется первым и когда?
16: 20 лет покоя, которых не случилось. Военкор Зергулио о цене вооруженных конфликтов для России и сотнях тысяч погибших.
18: Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Петр Столыпин, 1 октября 1909 года. как же он был прав? Но никто не даст нам 20 лет покоя. Нам и 10 не дадут. За последнюю четверть века Россия снова и снова оказывалась в состоянии вооруженного конфликта. Вторая чеченская кампания. Более 6 тысяч погибших наших мужчин. 5 дней боев с Грузией в 2008 году. Еще более 60 погибших военнослужащих. Сирия. Официально как минимум 112, а потом Украина. Здесь счет уже идет не на сотни и даже не на тысячи. За каждой такой цифрой человек. Чей-то сын, чей-то отец, муж, брат, друг. Люди, которые могли строить дома и компании, лечить других, делать открытия, запускать ракеты в космос, путешествовать, влюбляться, растить детей и однажды увидеть своих внуков. 20 лет покоя могли бы изменить страну. Но для сотен тысяч людей этих 20 лет уже никогда не будет.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Мобилизация под грифом «Секретно». В Государственном университете управления прошла вербовочная неделя, а в Высшей школе экономики агитация каждый день. Руководство вуза пригласило военных 39-й отдельной бригады беспилотных систем. Они рассказывают студентам о прелестях службы в беспилотных войсках, показывают дроны, предлагают полетать на симуляторе и агитируют подписать контракт.
19: Поступая на службу, вы заключаете контракт сроком на 1 год. На 1 год. Далее, если вам не понравилось, вы контракт далее не продлеваете. Первые 2 месяца при заключении контракта у вас обучение, так называемая учебка.
3: Вербовку проводят не только для парней. Девушкам организовали занятия по первой помощи, плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. С началом нового учебного года агитация вступать в беспилотные войска началась почти во всех вузах. Студентам Высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта, а также предлагают пройти обучение на дроновода, техника БПЛА и даже сапера. Обещают бесплатную учебу и всего 1 год службы. Юрист Сергей Мамонтов напоминает, годового контракта с Минобороны не существует, а после подписания студент становится военнослужащим, и куда он отправится, решает Минобороны.
20: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил, и, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платит. Поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО. И что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
3: Вербовка студентов активно ведется с начала этого года. Никита учится в одном из университетов Ижевска. Он рассказал, что некоторые его бывшие одноклассники подписали контракт с Минобороны в беспилотные войска, но их отправили на передовую. Многие уже погибли.
21: Так и говорят. Тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все на конечную. То были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям там погибали, короче. У меня одноклассник один там в 23-м вроде году уехал. По приколу вообще уехал, там 2 недели, и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Да. У меня вот, я сейчас на квартире у друга, он в душе. У него отец, считай, тоже уехал. Через 2 недели в Волчанск, вот этот Покровск, самая жесткая отправили его туда. Все.
3: Из открытых источников известно, что план от Минобороны по набору студентов в беспилотные войска идет туго. Молодые парни не хотят воевать. Поэтому адвокаты прогнозируют, в этом году вербовка может еще более быть агрессивной и массовой. Юристы призывают не верить обещаниям и не подписывать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
2: Говорят военкоры.
16: Варшава грозит Москве, военкор Живов о заявлениях польских властей и возможной эскалации.
1: Польский премьер Туск заявил, что Варшава ожидает период очень интенсивной активности России и не исключает, что возможная эскалация затронет территорию Польши. По его словам, утром 13 сентября польские военные зафиксировали несколько беспилотников на границе с Украиной. Туск также заявил, что для отражения возможных российских атак Варшава намерена прибегнуть к помощи своих западных союзников. А глава МИД Польши Сикорский вообще анонсировал быструю победу в случае столкновения с Россией, утверждая, что у страны подавляющее превосходство над Россией в авиации. Он также сказал,
17: что если вооруженным силам Украины удалось за полгода вывести из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, то Польша тоже могла бы это сделать, а затем уничтожить и оставшуюся половину. Накануне Сикорский также предложил захватить Калининград. По его словам, НАТО слишком мирный альянс, поэтому Калининградскую область следует взять в клещи учениями, настолько агрессивными, чтобы Москва не понимала, чего ожидать.
16: Повестка пришла и забрали. Военкор канал «Лейб Гусар» о мобилизованном отце троих детей.
18: Мобилизовали товарища по повестке. 37 лет, 3 ребенка, но госуслуги видят только одного от последнего брака. В армии не служил. Военно-учетной специальности не имеет, зрение минус 3. Комиссия сказала, что абсолютно годен и здоров. Правда, удалось поменяться со статуса мобилизованного на контракт и часть поменять с героической на негероическую. По классике обещали службу в тылу, в Крыму. Но в части ожидаемо выяснилось, что служить придется за ленточкой. Таковы реалии. Частичную мобилизацию никто не отменял. То ли еще будет.
16: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
17: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камера распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно, есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь. И на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
3: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
4: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующие годы, это ну, Донецкая область. Так вот, теперь уже конкретики. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на таком вот крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
3: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
5: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов вот этих FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, достаточно безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени, то есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
3: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
6: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
3: Зет-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Военный блогер Юрий Подоляка рассказал об отступлении российской армии в районе Светогорска и призвал свою аудиторию готовиться к тому, что ситуация там будет только ухудшаться.
22: Ну и теперь, как говорится, груз. Мы переходим в полосу группировки «Запад», где подразделения противника атакуют в полосе 20-й армии, 25-й. Есть у него, к сожалению, успехи. Все сложнее и сложнее ситуация для нашей двадцатки. Очень тяжело идут оборонительные бои. Противник, почувствовал успех, пытается его развить и отбросить нас за реку Жеребец. К сожалению, пока, как и раньше, вчера я тоже говорил, у меня оснований считать, что мы удержим здесь ситуацию с Андроголова. Ну, как бы оснований нет. Я думаю, что противник уже настолько глубоко вклинился в нашу оборону и имеет неоспоримое превосходство в дронах, и также имеет тактические серьезные превосходства. Он, конечно, его уже не упустит. И нам надо бороться за то, чтобы противник не смог пройти дальше за реку Жеребец и особо упор, внимание уделять Заречному. Контроль над Заречным – это контроль над южными подступами к Лиману. Если мы не удержим Заречное, то для наших подразделений в районе Лимана это будет очень плохой новостью, ну и, соответственно, мы будем вынуждены откатиться от Лимана, поэтому сражение сейчас все более и более разворачивается ожесточенное за Заречное, колодези, противник атакует, повторю, несмотря на то, что наши пацаны там героически держатся, многонедельное замалчивание проблемы дает результат. Тяжело нашим ребятам будет удержать эту ситуацию на этих рубежах. Скорее всего, движение противника здесь еще будет.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
9: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Задумывались ли вы, почему иногда привычный мир вокруг нас начинает давать сбой, словно заезженная видеопленка? Обычные прохожие вдруг исчезают за углом дома, которого секунду назад здесь не было, а воспоминания близких людей кардинально расходятся с реальностью. Сегодня мы поговорим о самых странных сбоях в «Матрице», которые заставляют сомневаться в прочности нашей Вселенной. История знает немало случаев, когда сама ткань пространства будто бы трещит по швам, оставляя людей в полном недоумении. Один из самых известных таких инцидентов произошел в 90-е годы 20 века в центре крупного европейского города, когда молодая девушка по имени Анна шла на встречу с подругой в знакомый район с двухэтажными желтыми особняками приблизительно 19 века. И внезапно улица погрузилась в странную тишину, а вместо привычных зданий перед ней выросли серые бетонные монолиты без окон, одетые в густую темноту, хотя на часах было где-то 2 часа дня. Девушка бросилась назад и уже через 10 шагов снова оказалась среди привычных солнечных улочек, но ее телефон показывал, что прошло ровно 3 часа, хотя по ощущениям прошло не больше минуты. Физики часто объясняют подобные феномены кратковременными сбоями восприятия, микроинсультами или парадоксами работы вестибулярного аппарата, когда мозг не успевает обработать визуальный поток информации и достраивает картину на основе подсознательных страхов. Однако исследователи паранормальных явлений склонны верить в теорию мультивселенной, предполагая, что барьеры между параллельными реальностями истончаются в определенных геопатогенных зонах. Психолог и исследователь аномальных явлений Марк Стивенс отмечает, что человеческий разум ежедневно фильтрует гигантские массивы данных, и в редкие моменты этот защитный фильтр дает системный сбой. Скептики же уверяют, что перед нами лишь коллективные иллюзии, стресс или банальное переутомление городского жителя, сталкивающегося с информационной перегрузкой. Но как тогда объяснить синхронные свидетельства десятков людей, видевших абсолютно одинаковые фантомные объекты в один и тот же момент времени? В архивах исследователей аномалий можно найти десятки аналогичных историй, включая знаменитый случай в британском провинциальном городке, когда целая группа туристов внезапно оказалась на заброшенной станции метро, закрытой еще за полвека до их рождения. Спустя пару минут туман рассеялся, и они вновь стояли на залитой солнцем площади перед старинным собором. Исследователь паранормальных явлений Артур Кинг подчеркивает, что такие аномалии часто сопровождаются резким падением температуры воздуха, искажением звуков и полным отключением электронных приборов, что косвенно подтверждает гипотезу о локальном электромагнитном коллапсе пространства. Возможно, мы действительно живем внутри сложнейшей компьютерной симуляции, создатели которой иногда забывают вовремя обновить текстуры нашего мира. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Руна дня на 15 сентября.
3: Итак, у нас выпала руна Беркана. Беркана – это самая главная женская руна, руна роста, обновления, плодородия, исцеления и богатства. Еще это руна материнства, заботы и защиты. И такой, знаете, чистой, мудрой женской энергии. И Беркана всегда говорит о начале чего-то нового. Это может быть развитие и поддержка вот буквально на всех уровнях, от физического до духовного. То есть под ее влиянием человек может ощутить потребность в заботе о себе и других, в создании какой-то гармонии в доме, уюта, порядка в жизни. Это время очень благоприятных изменений. В работе наступит период, когда важно внимательно подойти к деталям и обязательно помочь коллегам или, может, младшим сотрудникам. Вот проявить это, знаете, такое родительское тепло. Это откроет вам возможности для профессионального роста. То есть вы сами себе поможете возвыситься по карьерной лестнице, просто проявив заботу о близком, да? В отношениях, конечно же, гармония, забота, теплая атмосфера. Кто хотел давно забеременеть, то может в этот день узнать радостную новость. Может, о беременности или о удачном прогрессе в лечении от бесплодия, например, да? Еще это день, когда стоит уделить внимание близким, проявить заботу, понимание. Плюс все новые идеи можете смело воплощать. Это принесет успех и деньги. Можно сгладить любые конфликты. Обязательно проведите время с близкими. Позаботьтесь о тех, кто может в больнице из родных, да? Дайте понять вашему партнеру или друзьям, что они очень важны для вас. Вот эта вот энергия тепла, заботы, комфорта, когда тебя вот кутают, и ты понимаешь, что ты маленький, в безопасности, каждый в этом нуждается. Здоровье под влиянием этой руны тоже требует заботы и внимания к себе. То есть уделите время своему телу, отдохните. Если вы давно откладывали визит к врачу или, может, необходимость заняться здоровьем, это подходящий момент начать. И ваше тело обязательно вас отблагодарит здоровьем. Так что, вау, обожаю такие прогнозы. Максимально хороший день ждет нас. Не упустите возможность им насладиться, наполниться. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
2: На радио «Лента» цифра дня.
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Z-Военкор. Михаил Звинчук о системной проблеме ложных докладов и очковтирательства в высшем командовании Вооруженных сил Российской Федерации.
12: Проблема ложных докладов и очковтирательства стала настолько системной, что знаменитый лозунг «ошибаться можно, врать нельзя» уже воспринимается немножечко не так, хотя изначально на нем построил свою публичную риторику новый глава оборонного ведомства. Однако время прошло. Огромное количество ложных карт, ложных докладов и победных реляций, которые за собой несут в первую очередь политическую составляющую, то есть сигнал на Запад, они стали, к сожалению, относительно визитной карточкой российской военной информационной политики. Потом у нас выходят на канале Министерства обороны достаточно оторванные от реальности сообщения, где в 30 километрах от реальной ЛБС вдруг случается какая-то победа. И информационная составляющая превалирует над здравым смыслом. Безусловно, есть проверки, есть определенные комиссии, стараются не выносить ссоры из избы и запрашивать подтверждение объективного контроля. Это породило даже серию нейророликов, потому что архивные кадры плюс-минус в сети уже научились находить и перепроверять. А вот нейроролики – это другое. В целом же, вал таких проблем ведет к одному – неправильной оценке положения дел, неправильному принятию решения. Вот и получается так, что исправление чужих ошибок ошибок и ложных докладов становится не менее важным подвигом, чем реальное освобождение какого-то населенного пункта или скорейший прорыв линии фронта. К сожалению, это очковтирательство появилось из-за обычных человеческих пороков и страхов. Увы и ах, чтобы от них избавиться, нужно изменить саму систему принятия решений.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Только для своих. Реконструкцию в Калининграде 3 километра Советского проспекта за почти 3 миллиарда рублей отдали компании депутата «Единоросса». Куда уходят бюджетные деньги? Мэрия Калининграда потратит более 1 000 000 рублей на телесюжеты о своей работе. Вербовка под прикрытием праздника. На дне Зеленоградска жителей приглашали заключать контракты с Минобороны. Итак, космические траты на реконструкцию.

0: 296 деревьев и 556 кустарников. Взамен предусмотрена пересадка только 91 растения.
1: Но кого волнуют деревья, когда на кону целый бюджет? И еще интересный момент. Буквально пару месяцев назад администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции части проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 800 метров потребуется 2 миллиарда 800 миллионов рублей со сроком завершения работ в 2029 году.
0: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017-м. Тогда работы по расширению до 4 полос, созданию велосипедных дорожек и новых мощеных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор без прозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Теперь же эта сумма увеличилась на 300 миллионов.
1: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили километр двухполосных дорог. Но то было раньше. Времена меняются, аппетиты и расходы растут. А деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. Мэрия Калининграда потратит 1 100 000 рублей на телесюжеты о себе.
2: Администрация Калининграда и городской совет ищут телеканал, который будет рассказывать об их работе. В частности, до конца года подрядчик должен подготовить 29 сюжетов продолжительностью около минуты. В каждом обязательно должны появиться комментарии чиновников или сотрудников городских ведомств. Также в контракт входят 12 социальных роликов, каждый из которых покажут не менее 60 раз. Все это обойдется городскому бюджету в более чем 1 000 000 рублей.
1: Конечно, можно было бы направить эти деньги на ремонт больниц, аварийных домов и коммунальных сетей. Но градоначальники решили иначе. Десятки миллионов также легко находятся и на освещение деятельности региональных властей.
3: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Запад пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства в средствах массовой информации.
1: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги в том числе, чтобы за бюджетные деньги рассказывать, как хорошо живется региону. Кстати, весьма радужные картины рисуют и вербовщики на фронт. Причем даже обычный городской праздник, куда люди приходят отдыхать вместе с семьями и детьми, власти превратили в площадку для вербовки на СВО.
4: 12 сентября на Дне Зеленоградска жителей города приглашали заключать контракты с Минобороны. Помимо концертов, ярмарки и праздничных мероприятий, там работала тематическая площадка «Наш город – наша сила», посвященная специальной военной операции. Посетителям рассказывали о службе в армии и сразу же предлагали подписать контракт, в том числе с «БАРС-39».
1: Причем зеленоградцам прямо говорилось, что лучше не тянуть до объявления массового призыва, а идти в армию уже сейчас. Как известно, официальные лица настойчиво отрицают проведение новой волны мобилизации после выборов. Но чем чаще это происходит, тем больше вероятности, что она состоится. Не будем забывать, что Дмитрий Песков 13 сентября 2022 года твердо и четко заявлял, что вопрос о мобилизации не рассматривается. А через неделю мобилизация началась. Так что, как показывает жизнь, часто власти говорят одно, а реальность совсем другая. И вот еще одно подтверждение. Калининградцы массово получают повестки в военкомат.
5: Мне сегодня пришла повестка в военкомат. Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
6: Ну что, я сходил в военкомат, была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я

0: не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один, и он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит: блин, мне вот вклеили эту бумажку красную, ну все, типа жопа.
1: А вот многие россияне не ждут повесток и попросту уезжают из страны.
2: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
3: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники. Чтобы моих сыновей не забрали на войну.
4: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
1: Прямых подтверждений новой мобилизации пока нет. Но даже по утверждению Z-военкоров, она становится все более вероятной. И причины для этого существуют. Ведь набор контрактников падает, потери на фронте растут, а российской армии не хватает людей для продолжения наступления. К тому же власти усиливают воинский учет и основательно готовят систему к возможному призыву. Так что если президент примет решение, механизм будет уж готов. Тем временем в розничной сети Калининградской области появится безопасные средства индивидуальной защиты. Как сообщили в региональном МЧС, жители региона смогут без ограничений приобретать в магазинах гражданские фильтрующие противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Но это уже другая история на тему «Жизнь эксклава в условиях военного времени». На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: Радиолента. Балтийский лоцман.
6: Привет, это Балтийский лоцман. В Балтийское море пришли адмирал Левченко и адмирал Касатонов. Два корабля российского Северного флота. Сегодня поговорим о том, почему их появление может быть признаком довольно неприятной для Москвы тенденции. Официально Россия не объяснила, зачем сюда перебросили два корабля Северного флота. Но контекст у этой истории очень говорящий. Последний год Европа все активнее взялась за так называемый российский теневой флот. Если раньше борьба с ним часто выглядела как бесконечное пополнение санкционных списков, то сейчас подход заметно меняется. В санкционных списках Евросоюза уже больше 670 судов. Им закрывают доступ в европейские порты, запрещают предоставлять целый ряд услуг, давят на компании, которые ими управляют, на страховщиков, посредников и государства, предоставляющие таким судам свои флаги. Причем Европа все чаще работает не только с бумагами. Суда отслеживают, проверяют, а их маршруты становятся все прозрачнее. Британия, например, сообщает, что количество операций по наблюдению за российской активностью в ее водах за первые 8 месяцев этого года выросло примерно на четверть. И вот тут становится понятно, почему у Москвы вообще могла появиться идея вывести рядом с торговыми судами корабли Северного флота. В августе адмирал Левченко уже сопровождал через Северное море и Ла-Манш санкционные грузовые суда «Дженерал Скобелев» и «Спарта». Британцы следили за всей группой несколько суток, а затем просто передали наблюдение союзникам у французского побережья. То есть сам принцип уже опробован. Коммерческое судно идет не одно, рядом появляется корабль Северного флота, и любая попытка приблизиться к грузовику сразу становится гораздо более чувствительной политически. Поэтому версия о том, что Левченко и Касатонова могут использовать для подобных задач и в Балтийском море, выглядит вполне логичной. У России сейчас действительно не так много способов усложнить европейцам работу с теневым флотом. Можно снова менять название судов, компании владельцев и флаги. Но европейцы именно эти схемы и научились постепенно раскручивать. Можно продолжать искать новые страны регистрации. Только Евросоюз все активнее работает и с самими государствами флага, убеждая их не прикрывать санкционные суда. Можно спрятать владельца за очередной цепочкой компаний, но санкции все чаще прилетают уже не только танкерам, а всей системе вокруг них. И тогда остается самый зрелищный вариант – поставить рядом корабль Северного флота и попробовать сделать проверку конкретного судна максимально неудобной. На первый взгляд идея рабочая. В открытом море мало кто захочет создавать лишний риск вокруг торгового судна, если рядом с ним идет адмирал Касатонов. Только есть проблема. Теневой флот от этого не перестает быть теневым, а все его основные слабые места остаются на месте. Сопровождение может провести танкер через определенный участок моря, но не может обеспечить ему нормальную страховку, открыть закрытый порт, найти компанию, которая не боится вторичных санкций, вернуть судну удобный флаг или заставить сервисную фирму его обслуживать. Более того, весь смысл теневого флота в том, чтобы быть дешевым и по возможности малозаметным. А когда рядом с торговым судном идет один из самых заметных кораблей Северного флота, с незаметностью получается довольно плохо. В августе британская сторона прямо описывала ситуацию почти с обратной стороны. России приходится тратить дорогой ресурс Северного флота просто на то, чтобы проводить санкционные грузы через европейские воды. И тут начинает работать обычная арифметика. Теневой флот – это сотни судов. Кораблей Северного флота – совсем не сотни, и у них есть масса других задач. Нельзя поставить по одному Касатонову возле каждого танкера. Даже если выбирать только самые важные рейсы, это все равно – топливо, экипажи, ресурс техники, ремонт, время и постоянное наблюдение со стороны европейских стран. Причем Балтика для такого сопровождения особенно неудобна. Здесь не получится просто уйти куда-то в океан и исчезнуть. Пространство тесное, маршруты понятные, датские проливы никуда не денутся. Вокруг Германия, Польша, Дания, Швеция, Финляндия и страны Балтии. Одни заканчивают наблюдение, другие подхватывают. Это мы уже видели в Ла-Манше, где британцы сопровождали российскую группу до района французского побережья и дальше передали ее союзникам. И вот здесь европейская стратегия выглядит довольно разумно. Вовсе не обязательно устраивать показательное задержание каждого судна. Можно постепенно сделать саму эксплуатацию такого флота дороже, сложнее и рискованнее. Нет порта, нет нормального обслуживания, нет понятной страховки. Проблемы с флагом, владелец под санкциями, экипажу сложно найти посредника. И рейс уже перестает быть таким привлекательным, даже если рядом красиво идет корабль Северного флота. Именно поэтому появление Левченко и Касатонова в Балтике я бы рассматривал не как доказательство того, что Россия нашла ответ европейцам, а скорее как признак того, что старые методы обхода давления становятся менее удобными. Если для обычной коммерческой перевозки все чаще требуется дорогое сопровождение, значит цена этой перевозки уже растет. Да, присутствие кораблей Северного флота может осложнить отдельные проверки и заставить европейцев действовать осторожнее. Но защитить всю систему теневого флота таким способом физически невозможно. И в этом, пожалуй, главная интрига ближайших месяцев. Москва пытается сделать отдельные рейсы сложнее для контроля, а Европа старается сделать всю схему менее выгодной. И если эта тенденция продолжится, Балтийское море станет еще одним местом, где спор идет уже не вокруг одного танкера, а вокруг того, насколько долго вообще сможет работать вся эта система перевозок. Это был Балтийский лоцман. Держим курс и смотрим не только на громкие перемещения, но и на то, какую проблему они пытаются решить. До скорого!
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. присылайте свои видео.